0: преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавством. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся еже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш. Сохрани и соблюди их молитвами твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас на наших волнах звучит очередная часть из книги Писания преподобного Иоанна Кассиана, римлянина.
2: Глава 12. Пример одного холодного монаха, опутанного сетями сребролюбия. «Я знаю одного, который считал себя монахом, и, что еще хуже, льстил себе совершенством. Когда после принятия в Киновию Авва стал увещевать его, чтобы он не возвращался к тому, от чего отрекся при вступлении на поприще самоотвержения, и отрешился бы от корня всех зол, сребролюбия и земных уз, а лучше бы пожелал очиститься от прежних страстей, которым часто подвергался, перестал домогаться того, чего и прежде не имел. А если узами корыстолюбия будет связан, без сомнения не сможет достигнуть очищения своих пороков». Тогда монах не постыдился с суровым лицом отвечать ему: «Если ты имеешь чем содержать очень многих, то зачем мне запрещаешь иметь тоже?» Глава 13. Разоблачая пороки, какую пользу приносят старцы молодым. А такое наставление никому не должно казаться излишним или неприятным. Если прежде не будут раскрыты раны и исследованы истоки и причины болезней, то недужным не может быть предоставлено соответственное лечение, и у здоровых нельзя сохранить полное здоровье. Это и многое другое старцы, испытавшие бесчисленные случаи превратности и падений, обычно высказывают в наставлении младшим. Когда таким образом старцы излагали, каким страстям подвергались, мы получали исцеление, молча узнавая лекарства и причины приключающихся с нами пороков, которые мы скрыли, оставили без описания, не из опасения братьев, а потому, чтобы книга, попав в руки малосведущих в этом деле, не открыла неопытным того, что должно быть открыто только трудящимся и старающимся достигнуть верха совершенства. Глава 14. Троякая болезнь сребролюбия. Три вида этого недуга, которые всеми отцами одинаково осуждаются. Первый, порочность которого мы выше описали, обольщает бедных и внушает собирать то, чего они и прежде не имели, когда жили в мире. Второй побуждает опять желать и возвратить то, что оставили, отрекшись от мира. Третий, в начале отречения от мира, из страха бедности и беспомощности, не отвергает богатство мира, но сберегает у себя и деньги, и имущество, которые следовало бы отвергнуть в начале самоотвержения. Такие монахи никогда не достигнут евангельского совершенства. Эти три вида сребролюбия в Священном Писании подвергались нелегкому наказанию, чему мы находим следующие примеры. Гиезий, желая приобрести то, чего и прежде не имел, не только не удостоился получить благодать пророчества, которую должен был иметь от своего учителя по наследственному порядку, но по проклятию Елисея еще поражается проказою. 4 Царств, 5, 21 и 27. А Иуда, желая получить деньги, которые прежде, следуя Христу, отвергал, не только предал Господа и потерял чин апостольства, но и жизнь завершил недобрым порядком, окончив ее насильственной смертью. От Матфея 27:5. Анания и Сапфира, удержав некоторую часть из того, чем владели, из уст апостольских наказываются смертью. Из уст апостольских наказываются смертью. Деяние 5, с 1 по 10. Глава 15. Худо отрекающийся, чем отличается от неотрекающегося? О тех, которые, говоря, что отреклись от этого мира, а на самом деле, опять побежденные неверием, боятся лишиться земного имущества. Во Второзаконии таинственно заповедуется так: «Кто боязлив и малодушен, тот да не идет на войну, пусть идет и возвратится в свой дом, чтобы он не сделал робким сердца братьев его, как его сердце». Второзаконие 20:8. Что очевиднее этого свидетельства? Не ясно ли Священное Писание желает, чтобы они лучше уж и не принимали этого звания, не принимали и имени, нежели словом и развращающим примером отвлекать других от евангельского совершенства и расслаблять страхом неверия? И так повелевается им, чтобы, уходя с войны, возвращались в свой дом, потому что никто с двоящимся сердцем не может вести войну Господню. Ибо человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Иакова 1:8. В евангельской притче говорится, что тот, кто с 10 тысячами шел против царя, идущего с 20 тысячами, видя, что не может сражаться, стал просить мира, пока царь еще далеко был. От Луки 14:31-32. Это значит, что лучше уж не класть начало отречению от мира, чем впоследствии холодно исполнять его и подвергать себя большей опасности. Ибо лучше не давать обета, нежели дав обет не исполнить его. Екклесиаст 5:4. Хорошо говорится, что этот идет с 10 тысячами, а тот с 20 тысячами. Ибо число пороков, воюющих против нас, больше, нежели добродетелей, борющихся за нас. Но никто не может служить и Богу, и Мамоне. От Матфея 6:24. Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. От Луки 9:62. Глава 16. Предлог к оправданию тех, которые не хотят оставить свое имущество. Такие стараются в свидетельстве Святого Писания найти себе повод к прежнему корыстолюбию. Превратно толкуя, силятся извратить изречения апостола, или лучше Господа, и приноровить их по своему желанию, приспосабливая к смыслу Святого Писания не свою жизнь или разум, а делая по желанию своей страсти натяжку, хотят, чтобы Святое Писание согласовалось с их мнениями. И говорят, что написано:

«Блаженнее давать, нежели принимать» – Деяние 20:35. Превратным толкованием этого они думают ослабить следующее изречение Господа: «Если хочешь быть совершенным, поди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за Мною» – от Матфея 19:21. Думают, что они под этим предлогом не должны оставлять свое богатство, и считают себя блаженными, если, обеспечив себя запасным богатством, от избытка его уделяют и другим. Поскольку стыдятся принять с апостолом славную нищету ради Христа и не хотят довольствоваться трудами рук и монастырской умеренностью. Такие должны знать, что они или сами себя обманут и не отрекутся от этого мира, полагаясь на прежнее богатство, или, если хотят делом исполнить монашеский обет, отвергнув и расточив все и ничего не удерживая у себя из того, от чего отреклись, с апостолом прославятся в голоде и жажде, в холоде и наготе. 2 Коринфянам 11:27. Глава 17. О самоотвержении апостолов и первенствующей церкви. Также и тот, кто свидетельствует о себе, Деяния 22:25, что он по мирскому чину был славен, поскольку от рождения был почтен достоинством римского гражданина, разве не мог бы содержаться прежним имуществом, если бы считал это более удобным для совершенства? Также и те, кто в Иерусалиме, будучи владельцами полей или домов, продавали все и, совершенно ничего не оставляя у себя, приносили цену проданного и клали у ног учеников. Деяние 4:35. Разве не могли бы они удовлетворять из собственного имущества телесные потребности, если бы это было признано апостолами более совершенным или сами бы сочли более полезным? Но, отвергнув все имущество, они пожелали содержаться собственным трудом или приношением язычников. Святой апостол о пожертвовании их пишет к римлянам, обещает свои услуги им в этом и, приглашая к такому подаянию, говорит: «Теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме». Усердствуют, да и должники они перед ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. К римлянам 15, с 25 по 27. Также и в послании к коринфянам, показывая заботу о них, убеждает их старательнее приготовить к его приходу подаяние, которое он предполагал послать в Иерусалим святым для употребления. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим». И чтобы побудить их к более щедрому подаянию, он прибавляет: «А если прилично будет и мне отправиться, то они и со мною пойдут». 1 Коринфянам 16, с 1 по 4. То есть, если ваше подаяние будет таково, что заслужит быть отнесенным при моем сопровождении. Также и в послании к Галатам свидетельствует, что он сделал этот самый договор с Иаковом, Петром и Иоанном, когда разделялось между апостолами служение проповеди, чтобы именно он проповедовал язычникам, но никак не оставлял заботы и попечения и о нищих в Иерусалиме, которые, для Христа отвергнув все свои вещи, приняли добровольную нищету. «Узнав, говорит, о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих». Апостол свидетельствует, что он это дело исполнял со всею заботливостью, говоря: «Что и старался я исполнять в точности». Галатам 2, 9 и 10. Итак, кто же блаженнее,
Неужели те, которые, недавно обратившись из язычников и будучи не в состоянии восходить к евангельскому совершенству, еще удерживали у себя свое имущество, для которых апостол считал большим плодом уже то, что, воздерживаясь хоть от идолопоклонства, блуда, удавленины и крови, Деяния 15:29, приняли веру Христову с удержанием своего имущества? Или те, которые, выполняя евангельское учение, ежедневно нося крест Господень, не хотели ничего оставить у себя из собственного имущества? От Матфея 19:21. И сам блаженный апостол, поскольку часто подвергался узам, темницам или утомлению от путешествия, и потому не имел возможности своими руками, как делал обыкновенно, приобретать себе привычное ежедневное пропитание, по уверению его, получал необходимое для своих нужд от братьев, приходивших из Македонии. «Недостаток мой, — говорит, — восполнили братья, пришедшие из Македонии» 2 Коринфянам 11:9. И к филиппийцам пишет: «Вы знаете, филиппийцы, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду». К филиппийцам 4, 15 и 16. По мнению сребролюбцев, которые они составили по холодности сердца, неужели и эти будут блаженнее апостола, потому что уделяли ему из своего имущества? Этого не осмелится сказать и безумный. Глава 18. Если хотим подражать апостолам, то не должны руководствоваться своим мнением, а следовать их примеру. Итак, если хотим последовать евангельской заповеди и быть подражателями апостола и всей первенствующей церкви, или отцов, которые в наши времена последовали добродетелям и совершенству их, то не должны мы полагаться на свое мнение, обещая себе евангельское совершенство от этого холодного и жалкого состояния. Но, следуя по стопам их, должны стараться не обманывать самих себя и так исполнять монастырское благочиние и постановление, чтобы нам истинно отречься от этого мира, по неверию увлекающему нас, не удерживать у себя ничего из того, что мы отринули, ежедневное пропитание приобретать не припрятанными деньгами, а собственным трудом. Глава 19. Изречение святого Василия Великого об одном сенаторе. Говорят, что святой Василий, епископ Кесарийский, одному сенатору, который с холодностью, отрекшись от мира, оставил для себя нечто из своих богатств, не желая добывать содержание работою своих рук и приобрести истинное смирение нищетою, утомительным трудом и монастырским подчинением, сказал следующее: «Ты и сенаторство потерял, и монахом не сделался». Глава 20. Быть побежденным сребролюбием бесчестно. Итак, если хотим законно подвязаться на духовном поприще, должны и этого губительного врага выгнать из наших сердец. Как не требуется большего усилия для победы над ним, так быть побежденным от него бесчестно и бесславно. Ибо когда поражает сильный, то хотя в падении бывает боль и сожаление о потере победы, однако в силе противника находится некоторое утешение для побежденных. А если неприятель не сильный и борьба слабая, то помимо болезни падения бывает стыд более унизительный, бесчестие, которое тяжелее урона. Глава 21. Как победить сребролюбие? Высшая победа и всегдашнее торжество над этим врагом будет в том, чтобы совесть монаха, как говорится, не осквернялась ни малейшую монетою. Ибо невозможно, чтобы побежденный малой корыстью, однажды приняв в свое сердце корень вожделения, тотчас не воспламенился жаром большего пожелания. Ибо воин Христов до тех пор будет победителем, безопасным и свободным от всякого нападения страсти, пока этот непотребный дух
не посеет в нашем сердце ростки этого вожделения. Поэтому, как необходимо блюсти голову змея во всех родах пороков вообще, так особенно тщательно нужно остерегаться в этом. Если же страсть эта будет впущена внутрь, то, укрепясь от своей пищи, сама по себе возбудит сильнейший пожар. И потому не только надо опасаться стяжания денег, но и само желание необходимо выгнать из души. Ибо важно не столько избегать дел серебролюбивых, сколько саму страсть эту с корнем вырывать. Ибо никакой пользы не принесет нам ни имение денег, если останется в нас желание стяжания. Глава 22. Иной и не имея денег, может считаться серебролюбивым. И не имеющий денег может страдать болезнью серебролюбия, и никакой пользы не принесет обет нищеты тому, кто не может отсечь страсть любостяжательности и довольствуется лишь обещанием нищеты, а не самой добродетелью, и бремя нужды несет он не без сердечной скорби. Ибо как евангельское слово от Матфея 5, 28 считает нечистыми сердцем тех, кто не осквернены телом, так и те, кто не обременены тяжестью денег, могут быть осужденными, как сребролюбивые умом и сердцем. Ибо у них не было только случая иметь, а не воли, которая у Бога всегда увенчивается больше, чем необходимость. Ибо достойно сожаления терпеть испытания нищеты и наготы, а плодов их лишиться от порока тщетного желания. Глава 23. Пример Иуды. Хочешь ли знать, как гибельно, как зловредна эта страсть, если не будет ревностно истреблена, как расплодится она и произведет разнородные отростки пороков к погибели того, кто воспитал ее? Посмотри на Иуду, бывшего в числе апостолов. Поскольку он не хотел сокрушить смертоносную голову этого змея, тот своим ядом отравил его и, опутав сетями вожделения, вверг его в такую глубокую пропасть порока, что убедил продать искупителя мира и виновника спасения людей за 30 сребреников. Он никогда не был бы доведен до такого нечестивого предательства, если бы не был заражен недугом сребролюбия, не сделался бы нечестивым виновником убийства Господа, если бы прежде не привык красть вверяемые ему деньги». Глава 24. Сребролюбие может быть побеждено только нестяжательностью. Вот разительный и очевидный пример лютости этой страсти, которая плененной душе не позволяет соблюдать никаких правил честности и не может насытиться никаким увеличением прибытка. Ибо не богатством можно положить конец этой страсти, а лишь нестяжательностью. Наконец, когда Иуда утаил веренные ему деньги, назначенные для подаяния нищим, для того, чтобы, насытясь обилием денег, хотя бы умерить свою страсть, он от обилия их так воспламенился сильнейшей страстью, что захотел уже не только красть деньги тайно, но продать самого Господа, ибо неистовство этого вожделения превосходит все богатства. Глава 25. О погибели Анании, Сапфиры и Иуды, которые они подверглись из-за сребролюбия. Наконец, верховный апостол, наученный этими примерами, зная, что имеющий что-нибудь не может обуздать страсть и что положить конец ей можно не малым или большим количеством имущества, а только одной лишь нестяжательностью, наказал смертью Ананию и Сапфиру, о которых мы выше упомянули, что они удержали у себя нечто из своего имущества, так что подверглись погибели за ложь от страсти. А Иуда сам произвольно погубил себя за вину предательства Господа. Какое в этом сходство злодеяния и наказания? Ибо там, у Иуды, за сребролюбием последовало предательство, а здесь, у Анании и Сапфиры, ложь. Там предается истина, здесь допускается порок обмана. Хотя поступки их кажутся различными, но и в том и другом случае последовал один конец,
ибо тот, Иуда, избегая бедности, захотел возвратить то, что отверг было.

хотят собирать деньги, коих никогда не имели, и, выказывая перед людьми нищету, перед Богом оказываются богатыми по страсти корыстолюбия. Глава 26. Сребролюбие причиняет духовную проказу. Сребролюбцы считаются прокаженными умом и сердцем, подобно Гиезию, 4 царств, 5 27, который, пожелав тленных денег мира сего, был поражен язвою проказы. Это служит нам очевидным примером того, что всякая душа, оскверненная страстью, поражается духовной проказою пороков, и нечистая перед Господом подвергается вечному проклятию. Глава 27. Свидетельства из Священного Писания, из которых желающий совершенства научается не возвращать себе того, от чего отказался при вступлении в подвиги самоотвержения. Итак, если, оставляя все по желанию совершенства, ты последовал за Христом, говорящим тебе «пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною» от Матфея 19, 21, то, положив руку на плуг, зачем озираешься назад, так что, по слову Господа, будешь признан недостойным Царства Небесного? От Луки 9, 62. Поставленный на кровле евангельской вершины совершенства, для чего сходишь с нее взять что-нибудь из дома твоего, то есть из того, что ты прежде отринул? От Луки 17, 31. Будучи поставлен на поле делания добродетелей, для чего, возвращаясь, стараешься переодеться в одежду мирскую, которую скинул при вступлении в самоотвержение? Если же ты, живя в бедности, не имел ничего, то тем меньше должен приобретать то, чем ты прежде не владел. Ибо по благоволению Божию ты для того так приготовлен, чтобы, не сдерживаемый никакими сетями денег, ты свободнее притек к нему. Но, впрочем, никакой бедняк да не сокрушается об этом, ибо нет никого, кто бы не имел чего-нибудь, что оставить. Тот отказался от всех богатств мирских, кто страсть к приобретению их отсек с корнем. Глава 28. Над сребролюбием не иначе можно одержать победу, как нестяжательностью. Совершенная победа над сребролюбием одерживается тем, чтобы не допускать в нашем сердце искры желания какого-либо и малейшего стяжания, будучи уверенными, что мы уже не сможем погасить ее, если хоть немного пищи будем подавать этой искре в нас. Глава 29. В чем должна состоять монашеская нищета? Эту добродетель мы можем сохранить ненарушимо, не иначе, как если, живя в монастыре по апостолу, 1 к Тимофею 6, 8, имея пищу и одежду, будем довольны этим. Глава 30. Средства против недуга сребролюбия. Итак, помня об осуждении Анании и Сапфиры, убоимся что-нибудь удерживать из того, что, отрекаясь от мира, мы обещали совершенно оставить. Устрашимся также примером Гиезия, который за вину сребролюбия подвергся наказанию вечной проказой. Остережемся приобретать то, чем мы прежде не владели. Страшась заслуженной погибели Иуды, всей силою будем избегать того, чтобы опять собирать деньги, которые мы однажды отвергли. Помимо всего этого, зная состояние нашей слабой и переменчивой природы, будем остерегаться, чтобы день Господень, придя как вор ночью, не нашел совесть нашу оскверненной хоть одной полушкою, которая, погубив все плоды нашего самоотвержения, сделает то, что слово Господне, сказанное в Евангелии богачу, отнесется и к нам. «Безумный, всю ночь твою душу возьмут у тебя». Кому же достанется то, что ты заготовил? От Луки 12:30. Ничего не думая о завтрашнем дне, не позволим себе уклоняться от благочиния киновии. Глава 31. Сребролюбие можно победить только живущему в кино.

0: Нави и как можно здесь жить. Нет сомнения, что мы никак не сможем этого исполнить, даже подчиниться правилам монастырским не сможем, если сначала не будет прочным основанием положено в нас добродетель терпения, которая происходит только из источника смирения, ибо смирение не умеет кому-либо наносить смущение, а терпение великодушно переносит причиненные нам неприятности.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги Писания преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читал Денис Гаврилов.

клянущиеся не могут представить в свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель — богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи. Во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тебе славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконие зачат есмь, и во грехах родиме мать моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже в мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научи беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мы отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого жезаны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царству не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и бодилом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла подашка на сон упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и всеобычно, и в нечаянии лежащий воздвиглась и, во и же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наша тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умы благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, где Ти к песню укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащу бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твои руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мной насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя скорби хвася от ни живота моего, яще что согреши, перешедшую ночь сию, покрими настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти Своем и достойно покажет мне раба Своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи меня, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мене, непотребного раба Твоего, воню благоухания духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адамы враты вовеки сохрани, раздирание Церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и изрядней же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши, и вскоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи,

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 26 июля по новому стилю или 13 по старому. И сегодня мы празднуем собор Архангела Гавриила, а также память святителя Иулиана, епископа Кинемонийского 1 века, мучеников 2-3 века Серапиона и Маркиана Иконийского, преподобного Стефана Саваита, подвижника 8 века. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы снова говорим об ангельских силах и особенно об Архангеле Гаврииле. Имя этого Архангела происходит от еврейского языка и означает «муж Божий» или «сила Божия». Он является одним из архангелов, составляющих 8-й чин ангельских сил. Откуда мы о нем знаем? В первую очередь, конечно же, из Евангелия. Согласно Евангелию от Луки, архангел Гавриил возвестил о предстоящем рождении святого пророка и предтечи Иоанна Крестителя, его отцу, праведному Захарии, а некоторое время спустя сообщил Пресвятой Деве Марии о ее зачатии от Святого Духа и будущем рождении Спасителя нашего Иисуса Христа. Архангел Гавриил, как и архангел Михаил, назван в Новом Завете по имени. Евангелист Лука передает прямую речь архангела: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом». В Ветхом Завете архангел Гавриил упоминается в книге пророка Даниила как ангел эсхатологического откровения. На иконах святой архангел изображается в виде юноши с крыльями и нимбом. Исключение составляют лишь самые ранние изображения в катакомбной живописи, где Гавриил представлен в греческой одежде, тунике и плаще, без крыльев и нимба. В зависимости от сюжета, в руках у архангела могут быть сфера, зеркало, жезл, ветвь или свиток. Вообще говоря, изображения крылатых ангелов восходят к V веку, ведь крылья – это лишь символ стремительности ангелов в исполнении ими воли Божьей. Ни в одном месте Священного Писания мы не найдем, чтобы ангелы описывались как юноши с крыльями. В Библии они обычно предстают либо как сияющие молодые мужчины, либо просто как люди. Братья и сестры, духовная слепота, которой мы поражены по причине греховности нашей человеческой природы, не только скрывает от нас духовную реальность видимым образом, но и лишает нас осознания таких вещей, которые, казалось бы, являются общепринятыми и очевидными. Все мы знаем, и даже почти совсем неверующие люди признают, что есть мир ангельский, и что у каждого человека есть свой некий ангел-хранитель. Знание есть, а осознание нет. А ведь ангелы – существа очень могучие.

0: могущественные по своей природе, но основное их свойство – это полное следование благой и совершенной воле Господа. Возникает вполне правомерный вопрос: почему же с нами происходят беды и несчастья, раз у нас у каждого есть такой могучий помощник? Давайте обратимся к ходу нашего православного богослужения. На каждой службе диакон произносит просительную ектенью. В каком же порядке Святая Церковь выстроила прошение этой ектеньи? В самом совершенном. Сперва мы испрашиваем благословение на грядущий день или вечер. «Дне всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим». И уже в следующем прошении мы обращаемся к Господу с просьбой о нашем ангеле. «Ангела мирно, верно наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим». Заметим, что сперва наставника, а потом уже хранителя. И сперва хранителя душ, а потом уже телес. Наши ангелы заботятся о спасении наших душ в первую очередь. Телесное здоровье, материальное благополучие и прочие вещественные аспекты земной жизни ангелов не очень-то интересуют, если об этом нет особого божественного указания. К тому же ангелам света противостоят духи злобы, ангелы, падшие еще на заре мироздания, до сотворения нашей земли. И когда мы грешим, то есть отходим от соблюдения заповедей и исполнения божественной воли, то наш ангел-хранитель теряет возможность в полной мере участвовать в нашей жизни, ведь он не может нарушать свободную волю человека. Вот почему, и спросив у Господа ангела мирно, в следующем прошении ектеньи Святая Церковь просит о прощении и оставлении грехов и прегрешений наших. А потом мы молимся такими словами: «Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим». Часто на службе мы пропускаем эти слова мимо ушей, но в них скрывается очень неприятная для некоторых истина. Доброе и полезное душам нашим. Чаще всего то, что не очень-то доброе и полезное нашим телам. Пост приносит пользу телу. Болезни смиряют наш дух. Потери учат нас не привязываться к вещественному. В том числе и обо всем этом добром и полезном душам нашим мы молимся на каждом богослужении. В этом же прошении полагается и предел возможным смиряющим нас факторам. Мы просим мира этому миру, потому как война губит людей без покаяния, а это уже и не добро, и не полезно. Но помимо богослужения в храме мы обращаемся к своим ангелам-хранителям дома каждое утро и каждый вечер в молитвенном правиле. В утреннем правиле молитва 9, а в вечернем 11 посвящены ангелу-хранителю. На что же обратить внимание в этих молитвах? Утром мы молимся ангелу, чтобы он не отступил от нас за невоздержание наше и не дал лукавому демону возможности обладать нами. Раз эти слова есть в древней молитве, значит, это реальность. Значит, действительно, за наше невоздержание ангел может нас покинуть, и тогда, по апостолу Павлу, мы бываем преданы сатане. А вечером мы просим своего хранителя показать нас достойными благости и милости Пресвятой Троицы и Матери Господа нашего Иисуса Христа и всех святых. Вот еще одна функция нашего ангела. Он наш адвокат. Он старается нас оправдать перед Господом, перед Богородицей, перед всеми святыми. Как мы бываем забывчивы и ленивы на молитву, а наш ангел в это время молится за нас, просит прощения за нас перед всеми невидимыми силами, перед ангелами тех людей, что мы обидели или кому не помогли в должной мере. Братья и сестры, давайте не будем прочитывать молитвы нашим ангелам-хранителям без внимания. Они выполняют за нас такой труд, какой мы даже и представить себе не можем. Будем же им благодарны. Святые архангели и ангели, и вся небесное воинство, молите Бога о нас грешных. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Боже, милости буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы, и вся исполняяй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миси, Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, се во беззаконие зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила, себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созижа вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мое тверзыши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я качку восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшеся, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царство не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведы, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твое щедро дерзающее, от скверных к тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступать и правами настави путю Христовых заповедей, где Ти к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в нощи имя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественно мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бо одел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяния моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мной насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорбих вося от живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твое приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адовы враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власти я. Поклон. Спаси, Господи, помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, назовите имя. И святыми Его молитвами прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересем же и притче церковным и монашеским чине тебе послужившие, и вечных твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных твоих благ, и твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православных христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи.

Доброе утро, дорогие братья и сестры! Сегодня на Божественной Литургии читается рядовое Евангелие от Матфея, 14 глава, 14 по 22 стих. «И выйдя, Иисус увидел множество людей и жалился над ними и исцелил больных их. Когда сказали: место здесь пустынное и время уже позднее, отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят ему: у нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы. Он сказал: принесите их мне сюда. И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшиеся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ». Обратимся сейчас, дорогие братья и сестры, к словам поучения святителя Феофана Затворника. Причудно насыщение 5000 человек, ученики Господни хотели, чтобы народ был отпущен, но Господь сказал им: «Не требуют отойти, дадите им вы ясти, и дадим, что найдется под рукою. Много отбивает враг охоты благотворить, внушая, что просящий, может быть, не стоит, чтобы ему подано было. А вот же Господь не разбирал достоинства возлежащих, всех одинаково угостил, а, конечно, не все были одинаково ему преданы, были, может быть, и такие, которые потом кричали: «Распни!» Таково и общее Божие промышление о нас». Солнце свое сияет на злые и благие, балдит на праведные и неправедные. Когда бы Господь помог нам хоть мало-мало быть милосердным, как Отец наш Небесный, милосерд есть. Желаю вам, дорогие братья и сестры, Божьей помощи на весь предстоящий день. Всего доброго!

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Первая новость из Москвы. Там состоялась первая пресс-конференция, приуроченная к Дню Крещения Руси. В преддверии праздника Дня Крещения Руси, который отмечается 28 июля, в информационном агентстве «Россия сегодня» в Москве прошла пресс-конференция, в которой приняли участие заместитель управляющего делами Московской Патриархии, епископ Павлово-Посадский Силуан, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников и заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществами СМИ Вахтанг Кипшидзе. Мероприятие было посвящено не только предстоящим торжествам, но и обсуждению духовных вызовов современности, в том числе угрозы распространения неоязычества. Основной темой обсуждения стал глубинный смысл выбора князя Владимира, объединившего народы исторической Руси православной верой. Спикеры ответили на вопросы о том, какие аспекты принятия христианства в Древней Руси находятся в центре современных дискуссий, а также о различных угрозах, которые сегодня встают перед православием. Например, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников анонсировал новый фильм под названием «Неоязычество. История обмана», подчеркнув, что День Крещения Руси – это особый праздник про встречу с Богом. А фильм расскажет о том, что этому препятствует – лжерелигии. Ведь лжерелигии – это еще одна серьезная угроза не только жизни человека, но и нашему государству. Также он уточнил, что по приблизительным подсчетам в России сегодня около 500 000 неоязычников. Со стороны они могут показаться просто любителями старины или безобидными поклонниками деревянных истуканов. Но их идеи и действия опасны и не ограничиваются хороводами и поклонением Перуну. Это экстремистская идеология, которая толкнула многих людей на опасные преступления. Владыка Силуан, в свою очередь, отметил, что значительная часть нашего общества обращается к поискам каких-то суверенных истоков проектирования будущего. И, конечно, такими истоками, вне всякого сомнения, является тот выбор православия, который был осуществлен 1000 лет назад, прежде всего, как выбор веры. Архиерей подчеркнул, что крещение Руси имеет основополагающее значение для Отечества. Сегодня, когда страна сталкивается с большими вызовами, особенно важно, чтобы люди понимали, во что они верят и какие ценности для них главные. А Вахтанг Кипшидзе рассказал о том, как в этом году планируется отмечать День Крещения Руси. В программе, в частности, богослужение в Успенском соборе Московского Кремля, крестный ход к памятнику равноапостольному князю Владимиру, где будет отслужен праздничный молебен, и патриарх Московский, и всея Руси Кирилл обратится с пастырским словом к собравшимся. Это событие также будет транслироваться церковными и светскими СМИ. Также праздничные богослужения традиционно будут совершены в большинстве храмов и монастырей Русской Церкви, как в России, так и за рубежом. Но и к другим сообщениям выпуска. Они из Черногории. Там с участием российских дипломатов прошли Дни памяти Николая II и царской семьи. В Кафедральном соборе святителя Василия Острожского города Никшича была совершена торжественная архиерейская литургия. Храм был спроектирован и построен на средства, выделенные Александром III, а затем Николаем II, который официально считается его ктитором. Церковь была задумана и как памятник черногорским и герцеговинским воинам, погибшим в освободительных войнах 1875-1878 годов. Службу возглавил митрополит Будемлянско-Никишский Мефодий. Также в культурном центре Матицы Сербска был организован русский дом в Белграде. Был организован показ документального фильма под названием «Романовы. Любовь в бурные времена», повествующий о драматической судьбе сербской принцессы и русского князя на фоне событий Первой мировой войны. Памятные богослужения также прошли в монастыре Дайбабы, что под Подгорицей. В обители хранится старинная русская плащаница, а на его территории находится мемориал в честь царской семьи. Мероприятия подтвердили глубокое уважение жителей Черногории к совместным страницам истории и стремление к сохранению общей памяти о событиях прошлого времени и укреплению многовековых духовных и культурных связей с Россией. Ну и последнее сообщение выпуска. В Донецкой епархии молитвенно почтили память святых царственных страстотерпцев. 17 июля этого года, в День памяти святых царственных страстотерпцев, в храмах Донецкой епархии прошли торжественные богослужения. Престольные торжества объединили духовенство и мирян в соборной молитве царственным страстотерпцам. Накануне праздника 16 июля в храме в честь святого цесаревича Алексия города Донецка было отслужено праздничное всеночное бдение. Богослужение возглавил благочинный Преображенского церковного округа города Донецка протоиерей Сергий Саньков. По окончании богослужения настоятель храма сердечно поблагодарил всех собравшихся за совместную молитву. А в сам день праздника, 17 июля, соборная божественная литургия была совершена в строящемся храме всех святых царственных страстотерпцев в поселке Горняк города Донецка. Молитвенное единство в этот день явило и духовенство города Мариуполя. В честь святых царственных страстотерпцев в храме под началом благочинного Михайловского церковного округа протоиерея Алексея Устименко была совершена божественная литургия. После крестного хода настоятель храма протоиерей Игорь Варава, поблагодарив благочинного братьев-священников за радость совместной молитвы, отметил, что подвиг царской семьи является для современных христиан путевой звездой, указывающей путь ко спасению в любых жизненных испытаниях. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие папы и мамы, ожидающие рождения малыша, приглашаем вас в школу родителей. Специалисты Центра защиты семьи «Колыбель» помогут вам найти ответы на вопросы, связанные с беременностью, подготовкой к родам и первыми месяцами жизни с ребенком. Какие задачи стоят перед родителями в этот период? Как наладить общение с крохой уже сейчас? Каковы особенности питания и режима беременных? Как подготовиться к родам, чтобы они запомнились одним из самых значимых дней вашей жизни? В чем важность грудного вскармливания и с какими трудностями можно столкнуться в этот период? А также вопросы развития и воспитания малыша. Вас ждут музыкальные занятия, которые помогут наладить общение с малышом. А на последней встрече будет отслужен молебен о благополучном родоразрешении. Занятия ведут акушер, психолог и музыкальный работник. Первая встреча состоится 27 июля в 11 часов в культурно-просветительском центре «Царский» по адресу Екатеринбург, улица Царская, 8, рядом с храмом на Крови. Телефон для записи 8-950-55-65-788. Лариса Михайловна, ждем вас.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресение» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Добрый день, я представитель брокерской компании и предлагаю вам дополнительный заработок, который обеспечит вам большую прибыль. Чтобы начать зарабатывать, вам нужно открыть свой счет в специальном приложении биржи через наш онлайн-сервис, в который вы можете зайти прямо сейчас, перейдя по ссылке.
2: Осторожно, это мошенники. МВД предупреждает. Не доверяйте незнакомцам, обещающим огромные прибыли от форекс-трейдинга. Не переходите по предлагаемым вам ссылкам. Не устанавливайте по просьбе звонящих какое-либо программное обеспечение. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

0: Гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Мария Заостровных. А знали ли вы, что есть такая профессия, как медицинский клоун? Сегодня предлагаю не только поговорить о том, что такое медицинская клоунада, но и познакомить вас с настоящим медицинским клоуном. У меня в гостях клоун автономной некоммерческой организации «Здесь с тобой» Екатерина Зеленская. Она с нами на телефонной связи находится. Екатерина, добрый день.
2: Здравствуйте, Мария.
1: Ну что ж, сегодня, во-первых, познакомимся с действием вашей организации, автономной некоммерческой организации «Центр развития медицинской клоунады «Здесь с тобой». Поговорим о том, что такое вообще медицинская клоунада и зачем она нужна. Но для начала давайте познакомимся с вами. У вас очень интересная такая биография. Во-первых, у вас есть диплом Санкт-Петербургского института религоведения и церковных искусств. Также у вас есть диплом о переподготовке на медицинского клоуна. А еще вы художник, иллюстратор, иконописец и педагог. Вот как так получилось, что, во-первых, вы стали религиоведом, а потом вдруг пошли переучиваться на медицинского клоуна?
2: Жизнь, она такая длинная, я не ограничиваю себя вот тем, что сейчас со мной происходит. Я думаю, что впереди еще будут какие-нибудь новые профессии, потому что я очень люблю учиться, и мне все интересно. Когда я училась еще в колледже на дизайнера, моя учительница заинтересовала меня вообще православием, и в том числе иконописью. То есть она так интересно про все это рассказывала, что мне захотелось это попробовать. И, к счастью, нашелся такой институт, где обучали этой профессии. Вот так я стала иконописцем, потому что тут связь с древностью, плюс и связь с Богом, в общем, мне все это было очень созвучно. И долгое время я работала непосредственно иконописцем. Потом наступил период в жизни, когда я искала какую-то подработку, потому что заказов стало не так много. И я увидела объявление о том, что приглашаем в школу медицинских клоунов. Я вообще не знала, что это такое, но меня подкупило слово «школа», потому что учиться я люблю. Вот. И кроме того, я поняла описание, что это работа в больницах, то есть это такая сфера благотворительности, что меня тоже очень привлекло, потому что стремление помогать людям, оно всегда во мне было. И когда я пришла и увидела, что за люди преподают, какие у них идеи, в общем-то, их концепцию. И я поняла, что все это мне очень созвучно, и я стала учиться этой новой профессии медицинской клоунаде. И вот уже 3 года я действующий клоун.
1: Что такое медицинская клоунада и чем она отличается от обычной цирковой клоунады?
2: Медицинская клоунада — это такое явление. В России пока что относительно новое, примерно 15 лет ему, а в мировой практике уже порядка 50 лет. То есть это такая психоэмоциональная поддержка пациентов, также их родственников и даже врачей. Ну, в общем-то, всех людей, которые находятся в каких-то медицинских учреждениях. То есть у клоуна медицинского, у него нету сценария. Это главное отличие от циркового, ну или либо другого какого-то эстрадного артиста. То есть мы работаем исключительно исходя из того, что перед нами. То есть знакомимся и начинаем импровизировать, шутить, общаться, ну и так далее.
1: Вот в данном случае это развлечение, это какая-то отвлекающая терапия или это все-таки полноценная часть лечебного процесса?
2: Изначально она придумывалась, или точнее она родилась как отвлекающая, чтобы во время лечения, допустим, детям можно было поставить, например, укол, потому что его отвлекает клоун, и гораздо легче сделать какие-то манипуляции. Но потом, исходя из жизни и практики, поняли, что вообще-то это сама по себе уже терапия, потому что тут очень много факторов, и клоуну пациент может отказать, а никому другому в больнице он не имеет права отказывать. То уже как бы немножечко разгружает эмоциональную такую вот напряженность у пациента. Кроме того, когда мы регулярно посещаем больницы, мы знакомимся с людьми уже ближе, становимся таких доверительно-дружеских отношениях, и клоуну гораздо легче рассказать то, что не скажешь врачу, например. То есть это не просто отвлечение, это еще и некоторая психологическая работа, хотя мы ну, в общем-то, мы не психологи, у нас нет психологического образования, и мы это явно так не транслируем, но, тем не менее, приемы, какие-то инструменты из психологии, они все равно используются. То есть вот главная задача — это именно подарить пациенту и напомнить, для чего он здесь, ради чего он борется за свое здоровье, и опереться на самого себя. То есть вот кто медицинский помогает это вернуть ощущение.
1: С кем вы работаете? Это дети или это взрослые тоже?
2: Это и взрослые тоже. То есть изначально, конечно же, медицинская клоунада воспринимается как поддержка детей, потому что кажется, что клоун — это что-то из детства, мол, зачем взрослым клоуны? Но, в общем-то, это есть и международная практика, что взрослым тоже нужны. И в России один из врачей решил провести такой эксперимент. Говорит, а что если мы ко взрослому отделению позовем клоуна? Посмотрим, что получится. И оказалось, что мы порой взрослым нужны даже больше, чем детям, потому что дети, как правило, играют, несмотря на то, что происходит вокруг. То есть в любой ситуации все равно ребенок в игре остается. А вот взрослые приходят с максимальной просто загруженностью, в стрессе психологическом, у них меняется жизнь внезапно, как правило, потому что мы работаем в довольно таких тяжелых отделениях. И когда появляется медицинский клоун, это сначала удивление, а потом, в общем-то, мы рассказываем, кто и зачем. И для людей это такое отдушина, они ждут нашего посещения, да, что мы придем, навестим. То есть для взрослых это оказывается очень важно. Они говорят: ой, я как будто побывал дома, или я вспомнил там про своих детей. То есть мы дарим им такие очень нежные и добрые чувства своим присутствием.
1: Вот расскажите поподробнее про работу со взрослыми, потому что понятно, что дети, они в силу возраста больше верят в какие-то чудеса и в клоунов, а вот взрослые, они в волшебство уже совсем не верят, и тут непонятно немножко, как с ними работать и как они реагируют вообще на такое.
2: Ну, во-первых, мы никого не убеждаем в том, что есть волшебство, потому что это добровольное такое дело, если ты хочешь пообщаться, конечно, если нет, мы никогда не настаиваем. Некоторые взрослые, они наблюдают нас на протяжении какого-то времени. То есть первый раз они отказались пообщаться, второй раз отказались, потом они смотрят, как мы взаимодействуем с другими пациентами, с врачами, и у них появляется какой-то интерес. А что же такое? Почему с ними все хотят поговорить? Вот. То есть взрослые по-разному, конечно же, реагируют, но, как правило, все-таки мы становимся друзьями даже в большей степени, чем с детьми, потому что взрослые вдруг понимают, что тебя здесь выслушают, тебе разрешают быть таким, какой ты есть, естественным, что не обязательно держать лицо какое-то серьезное, потому что в болезни, в стрессе, конечно же, очень многие взрослые чувствуют себя растерянными и именно на уровне детей. То есть страх, непонимание, что происходит. И приходит клоун, который поддерживает. Поэтому, мне кажется, в этом еще секрет, почему со взрослыми эффективно тоже медицинская клоунада. Потому что мы общаемся, как будто бы еще и ко внутреннему ребенку обращаемся.
1: В каких отделениях и с какими пациентами вы работаете? И
2: это очень много онкологических отделений. Это хирургия, травматология. Недавно у нас появились психоневроотделения, также сердечные. Ну, то есть такие довольно разные.
1: Чем медицинский клоун может помочь, ну, например, женщине, которая потеряла ребенка, или маме, у которой в палате лежит ребенок с тяжелым диагнозом?
2: Ну, вы знаете, когда непосредственно в палате ты видишь глаза мамы, когда ее ребенок болеющий, даже может быть уже умирающий, но он улыбается при виде клоуна от его шуток, вот эта вот улыбка ребенка, она матери все-таки очень важна. Она видит его не страдающим даже в эти тяжелые минуты, а в совсем другом состоянии. То есть для нее это поддержка. Она видит, что ребенку хорошо в эти минуты. Пусть они короткие, этот миг, но все-таки он есть. То есть среди больничных стен появляется такой лучик солнышка с нашим появлением. Поэтому поддержка в этом тоже, конечно, есть для родителей. И опять же, если происходят какие-то процедуры, нас просят присутствовать, потому что мы отвлекаем ребенка, гораздо легче эти манипуляции совершить. У нас буквально недавно были ситуации, когда ребенок уже кричит в истерике и откликается на нас, и заливается смехом, и у мамы просто округляются глаза, и она так тихонечко шепчет «спасибо», потому что ему казалось, что все уже все пропало, и ничего невозможно сделать. Вот. А как помочь женщине, которая потеряла ребенка? Ну, конечно, если мы с ней не знакомы, и вдруг перед фактом нас ставят, что вот у нее сейчас да, такое произошло событие, наверное, сразу очень сложно будет помочь. Но если это было регулярно, с нами она уже знакома, она все равно вспоминает те минуты счастья и радости, которые мы приносили и ее ребенку, и ей. У нас есть такие семьи, которые все равно у них ушел ребенок, но они продолжают с нами общаться, поздравлять какими-то праздниками, рассказывать о том, как у них там, с другими детьми складывается жизнь. Ну, то есть они все равно поддерживают, потому что вот эта связь, она остается, чтобы мы вместе проживали в больнице, она нас очень крепляет.
1: В чем вы видите свою главную задачу, с какими мыслями вы приходите на работу?
2: Я изначально, знаете, стараюсь подарить добро, поддержку и вот такое дружеское плечо подставить. То есть если человеку надо выговориться, я буду чуткими ушами, которые его послушают. Пошучу, отвлеку, точнее не отвлеку, а перемещу, постараюсь фокус внимания и так далее, и так далее. То есть какие-то заряды энергии я вот дарю людям. И вот, конечно же, главная моя миссия — это именно окружить пациента любовью и заботой. Ну, вот забота не навязчивая. Просто что я вижу в тебе человека, личность, а не диагноз. Потому что в больницах, к сожалению, такое тоже бывает, что человек вообще уже забывает, кто он теряет свою какую-то уникальность, к нему обращаются именно как носитель некого диагноза, а не как к персонажу.
1: Как строится ваш рабочий день? С чего он вообще начинается?
2: Если это мой рабочий день, а мы работаем не всегда 5 дней в неделю, то с утра, естественно, это завтрак, потом я еще посвящаю несколько минут какому-то рукоделию, меня это настраивает. То есть если я, например, повязала или повышивала, то есть вроде я уже что-то приятное для себя сделала, и такая окрылённая, спешу на работу. Рабочий выход длится примерно от 1:30 до 3:00, смотря какое отделение. А вот. И потом я обсуждаю, как правило, с коллегами то, что у нас произошло. Мы вместе можем пообедать в процессе обеда тоже все это еще раз как-то друг с другом обсудить. Ну и, соответственно, уже потом все разъезжаются по своим делам. То есть я могу ехать дальше домой или еще с какие-то встречи, другие мероприятия посетить. Ну, то есть каждый день он по-разному происходит. Вот. Но, как правило, я заметила, что я наполняюсь энергией. То есть я не выхожу измученная из больницы, потому что столько любви взаимной, такой энергообмен происходит, что ты наполняешь. То есть я дарю какие-то положительные эмоции людям и в ответ получаю столько. Поэтому мы играем на равных.
1: Вот если поговорить про автономную некоммерческую организацию здесь с тобой, это центр развития медицинской клоунады, которую вы сегодня и представляете, чьим сотрудником вы и являетесь, это сообщество волонтеров или же все-таки это профессиональная организация?
2: Да, это как раз-таки уже профессиональная структура. То есть, когда ее создавали, и была идея сделать профессию, потому что волонтерство, как правило, это не периодичная история, ну, конкретно для каждого человека. То есть сегодня он может вышел, через месяц он не может, у него не такие обязательства, как если это профессия. У нас есть четкий график, мы его придерживаемся. У нас есть тренинги, какие-то профессиональные, чтобы мы развивались. Кроме того, вот мы недавно провели первую школу московскую, так сказать, подрастающую смену у нас сейчас на подходе. Мы именно за системность и регулярность. То есть есть своя этика уже сформированная, свой устав, свои принципы, которые мы озвучиваем. И нам очень важно, конечно, чтобы члены, которые работают с нами, разделяли эти. Потому что если у каждого будут совершенно разные взгляды на подход, ну, мы не сработаем.
1: Вот на сегодня клоун — это все-таки профессия или это больше хобби?
2: Для меня это профессия, для всех наших коллег в организации это тоже профессия, потому что она забирает, ну, во-первых, очень много эмоций и силы времени, чтобы это было просто хобби. Поэтому нет, это, конечно же, профессия, мы ответственно подходим. То есть помимо того, что что у нас есть свои какие-то внутренние правила. Мы еще соблюдаем требования больниц. У нас у всех есть медицинские книжки, прививки. То есть это очень все серьезно. Нельзя так вот прийти и думать, что я сейчас такой хороший, приду, сделаю быстренько доброе дело, всех повеселю и уйду. Ответственность очень большая.
1: Есть ли какой-то случай, который вам вот больше всего запомнился?
2: Недавно, работая в детской больнице, у меня такая игрушечная кукла есть, перчаточная, в виде котика. Когда я ее достала, маленькая девочка на секундочку растерялась, и она говорит, а он меня не поцарапает? И она начала ему рассказывать то, что у нее болит, где ей поставили систему порт для капельниц. Она все это котику стала показывать и вот доверять как бы, самое сокровенное. То есть он уже в этот момент как будто бы был и не нужен. Я, конечно, такие очень неоднозначные чувства испытала, потому что, с одной стороны, тут и умиление, и как бы все взрослые тоже со стороны глядя на это умилялись. В то же время ты думаешь, ну, деточка такая маленькая. Вот, что ж ты это все котику этому игрушечному рассказываешь, если вот есть столько вокруг нас взрослых, пожалуйся нам. Ну и таких моментов, конечно, очень много. Или когда девочка, у которой плохое самочувствие, все переживают, да, мы начинаем с ней разыгрывать сказку ее любимую и вовлекаем в ее в игру аккуратно. И она месит воображаемое тесто и набрасывает туда какие-то ингредиенты, будто бы мы сказку поиграли. На ходу она вовлекается, сама сочиняет и уже забывает, что ее беспокоит. Улыбается, конечно, очень дорого. Понимаешь, что твоя профессия важна. И минуты ради них мы и приходим.
1: Как проходит ваше взаимодействие с пациентами? Ну, то есть это игры, это шутки, это спектакли какие-то?
2: Как правило, все-таки это про поговорить. Но спектакли — это отдельная история. То есть спектакли, которые репетируются и ставятся, и определяется время, но все-таки у нас импровизация в основном. Но так как отделение сложное, детям особо нельзя бегать, прыгать, то есть физического какого-то действия минимизировано. То есть мы говорим, если это маленькие дети или, допустим, не очень хорошо разговаривающие в силу разных причин, и ментальных, и, может быть, представители других языков. Такое тоже бывает. Там больницы едут из разных стран. А тогда уже подключается язык тела, пантомима. У нас есть и куклы-игрушки, платочки для жонглирования, из которых можно вообще сочинить любую историю, музыкальные инструменты. И тогда уже, да, идет элемент игры. Но это все равно строится на импровизации. То есть мы смотрим, что происходит, и из этого что-то творим. А со взрослыми, конечно, в основном нужно поговорить. Взрослым хочется очень часто рассказать о себе, то есть им нужны просто даже порой слушатели, чтобы поведать то, что их беспокоит, какие-то свои тревоги, чтобы был слушатель, который мог сопереживать, сочувствовать, как бы стать соучастником вот этого процесса.
1: Есть ли у медицинского клоуна такое понятие, как этика, и, ну, может быть, есть темы, да, на которые вы не можете разговаривать с пациентами?
2: Да. Я не могу говорить про всех медицинских клоунов, то есть я говорю конкретно про нашу организацию. Есть вот правила, о чем мы можем, о чем мы не можем. Например, тема религии и политики. Мы ее не затрагиваем. Понятное дело, что разговаривая со взрослыми, это может так или иначе проскальзывать в беседах, но мы не инициируем. Если пациент сам что-то говорит, мы, конечно же, его не обрываем, но сами первые не будем подобные темы заводить. А также мы никогда не говорим фразу «все будет хорошо». Ну, то есть это прям табу на эту фразу, потому что мы, во-первых, не знаем, что будет, как оно будет. И, как правило, из этой фразы ничего не стоит, она звучит уже как клише, как отмахнулся и все. Ну, то есть мы все-таки стараемся все свои фразы, даже шуточные, наполнять глубиной. Хотя бы даже эмоциональный.
1: Можно ли сказать, что работа как-то поменяла ваши взгляды на жизнь? И если да, то каким образом?
2: Ну, конечно, работая в больнице, ты сталкиваешься с такими ситуациями и сам в них оказываешься, видишь других людей, что начинаешь больше ценить то, что имеешь. Это в первую очередь. Во-вторых, я поняла, что поддержка. Вот порой близкие люди даже не могут поддержать своего родственника. Они то уже настолько как-то по-бытовому, и все друг к другу привыкли, что не воспринимают. А какой-то посторонний человек, тот же самый пол, он может напитать гораздо большими силами, чем вот близкий человек, как бы он тебя не любил. Я это увидела, и с одной стороны это меня удивило, с другой стороны, наоборот, наполнило меня силами, что я полезна и могу дать людям что-то важное.
1: Что в вашей работе вам дается сложнее всего морально?
2: Самое сложное, ну, наверное, это все-таки, когда ты видишь совсем маленьких детей в онкологическом отделении, сердце поневоле может сжаться. Но, как правило, нет ощущения безнадежности. Я вижу, сколько сил вкладывается во всех пациентов, как продвинулась медицина за последние годы. То есть сейчас есть вообще такое оборудование, о котором еще 10 лет никто вообще не мог даже помыслить. И все это так или иначе фоном в моей работе присутствует, поэтому все-таки скорее больше у меня положительных ощущений.
1: Что лично вам помогает не выгорать?
2: Ну, безусловно, вера, конечно, помогает, потому что когда ты знаешь, что после смерти все равно еще есть продолжение, это поддерживает. Но в то же время сама работа меня и наполняет. Общение с людьми, потому что, я повторюсь, я нигде не видела столько любви и искренности, и целеустремленности, как в больнице. Вот в обычной жизни я с этим не сталкивалась. А здесь все по-настоящему. Все люди живут на максимум. И это очень вдохновляет и поддерживает меня. Да, мне хочется пожелать всем сил, в первую очередь веры в самих себя. Вы можете гораздо больше, чем вам кажется. Я в этом убеждена уже на личном опыте. Ну и даже в таких местах, как больница, все равно есть место для радости. Просто постарайтесь это заметить, потому что главное — это люди. У нас очень добрые люди. Поэтому держитесь друг друга и берегите друг друга.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. У меня в гостях была действующий медицинский клоун автономной некоммерческой организации «Здесь с тобой» Екатерина Зеленская. Она была с нами на телефонной связи. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!

Доброе утро, уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, православный радиоканал «Воскресение» в эфире. Идет неделя 8 по Пятидесятнице. Сегодня воскресенье, 26 июля. Сегодня с вами ведущая дня Евгения Боярских и звукорежиссер эфира Екатерина Попова. Церковь сегодня вспоминает память святых отцов шести Вселенских соборов, а также собор Архангела Гавриила, преподобного Стефана Саваита, 794 год, святителя Иулиана, епископа Киномонийского, 1 век, мученика Серапиона, 2-3 века, мученика Маркиана, 258 год, всех святых в земле Литовской просиявших. Дорогие братья и сестры, как всегда, мы просим святых молитв угодников Божьих сегодняшнего дня за нас. Сегодня воскресенье, 26 июля, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучат следующие передачи. В 9 часов 10 минут вашему вниманию православный календарь. Ведет его священник Михаил Кудрявцев. Он рассказывает о святых сегодняшнего дня. Далее в 9:25 слушаем чтение Псалтыри. Звучит 16-я катехизма. В 10 часов 10 минут слушайте Евангелие дня. В 10:30 в духовном слове Писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читает Денис Гаврилов. В 11 часов 5 минут в звучащей книге мы продолжаем вас знакомить с рассказами священника Ярослава Шипова «Долгота дней». И сегодня прозвучат два рассказа. Первый называется «Земля и небо», второй рассказ под названием «Власть». Далее в 11 часов 30 минут для детей цикл передачи «Детям о Боге. Новый Завет в пересказе для детей» звучит «Святое Евангелие». Обращаем ваше внимание, уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, что сегодня прямую трансляцию Божественной Литургии мы начинаем в 12 часов дня из города Москвы, из храма пророка Даниила. В 13 часов 40 минут «С нами Бог» программа священника Максима Курленко «Богословие памяти». На беседу о вечном мы приглашаем вас в 14 часов 20 минут. Мы продолжаем нашу встречу с настоятелем храма святых мучеников Флора и Лавра села Косулина, священником Александром Дубасовым и его матушкой Еленой Дубасовой, победителями президентского конкурса «Это у нас семейное». Далее наш эфир продолжит в 15 часов 15 минут. Передача памяти Великой Победы посвящается. В 15:30 «Дом с зеленой крышей» программа Ольги Мануйловой «Сегодня о русском языке». Слушайте первую часть. В повторе православный календарь прозвучит в 15:50. «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым слушайте в 16 часов 5 минут. Это ответ на вопросы. Программа, напоминаю, от прошедшего вторника. Ведет ее Полина Митрофанова. В 17 часов 20 минут гость в студии вспоминает царские дни. В нашей студии Марина Тиунова, учитель английского языка лицея номер 173 Екатеринбурга, прихожанка храма архистратига Гавриила в 32-м военном городке. И в 17:57, уважаемые слушатели, вашему вниманию анонс вечерних передач. Из послания святого апостола Павла к Галатам. «Братья, плод Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. И если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.
«Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и тем исполните закон Христов». Из послания святого апостола Павла к Галатам в наставлении дня.

0: Новости.
1: Здравствуйте. Первый слет юных спасателей под названием «Безопасность на воде. Научился однажды, запомнил навсегда» прошел в Екатеринбурге в рамках «Царских дней». В слете приняли участие мальчики и девочки из Братства православных следопытов, а также детских морских клубов и кадетских училищ региона. Слет открылся и завершился молитвой. Ребята продемонстрировали навыки владения средствами спасения на воде, спасательным кругом, концом Александрова, спасательной торпедой. В ходе состязаний нужно было правильно вызвать спасателей, оказать первую помощь и сердечно-легочную реанимацию, рассказать правила поведения на водных объектах, показать спортивные результаты и сплоченность команд. Все это ребятам удалось на славу. Победителями соревнований в младшей группе стали воспитанники морского отряда в честь казачьего атамана Семена Дежнева, Братства православных следопытов из города Лесной. Первое место в старшей группе заняла команда детской парусной школы «Бригантина» города Екатеринбурга. Ну и к другим сообщениям выпуска. Екатеринбургский центр поддержки женщин «Мария» вышел в финал общероссийской премии «Жить вместе». Центр поддержки женщин «Мария» вошел в число финалистов общероссийской премии под названием «Жить вместе» в номинации «Милосердие». Центр «Мария» – один из проектов Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии и направлен на поддержку женщин в трудной жизненной ситуации. Всего на соискание премии «Жить вместе» в этом году было подано 542 заявки из 70 городов России. Центр «Мария» из Екатеринбурга вошел в список лучших. Экспертный совет конкурса отметил высокую социальную значимость проекта. Напомню, сам центр был открыт в 2024 году. Главная его миссия – помочь женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, вернуться к самостоятельной жизни. Подопечным предоставляют безопасное временное жилье, психологическую и юридическую поддержку, помогают с трудоустройством и обучением, базовым жизненным навыкам, ведению хозяйства и управлению финансами. Особое внимание в «Марии» уделяют девушкам из детских домов, которые только вступают во взрослую жизнь, а также женщинам, потерявшим жилье, жертвам домашнего насилия и тем, кто испытывает трудности с поиском работы. Кроме того, в центре организовано духовное наставничество. Название проекта выбрано не случайно. Центр назван в честь Святой Марии Египетской, чей жизненный путь символизирует возможность спасения и обновления даже в самых тяжелых обстоятельствах. Сам конкурс под названием «Общероссийская премия «Жить вместе»» направлен на поддержку локальных сообществ, реализующих социальные, культурные, общественные и церковные проекты, которые объединяют людей, сохраняют память, культуру и способствуют взаимопомощи. Ну и последнее сообщение выпуска. Оно с Сахалина. Там создали мурал в память о выдающемся миссионере, святителе Иннокентии Московском. Масштабное изображение на стене здания или мурал создали в память о выдающемся русском миссионере, святителе Иннокентии Московском Вениаминове в городе Александровск-Сахалинский на острове Сахалин. Мурал создан по благословению архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского Никанора на жилом доме по адресу улица Осоавиахимовская, дом 2. Написание масштаба портрета святителя приурочили к 170-летию села Дуэ, которое основали 16 июля 1856 года на юго-западном побережье Сахалина. Уточняется также, что в 1861 году корабль «Гайдамак», на борту которого находился святитель Иннокентий, зашел в Дуэ для заправки углем во время пути из Николаевска на Аляску. Согласно историческим свидетельствам, когда внезапно начался сильный шторм, команда и капитан готовились к худшему, а святитель Иннокентий молился в каюте о прекращении бури. Капитан приказал поднять паруса, в итоге корабль сел на мель, и вся команда смогла спастись, высадившись у Дуэ. На берегу, где судно попало в беду, сегодня установлена часовня в честь святителя Иннокентия. Несколько недель святитель Иннокентий провел на Сахалине, а затем продолжил путь на другом судне. Гайдамак же позже отремонтировали, и он еще 25 лет служил России. Также по благословению владыки Никанора на здании физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Александровск-Сахалинский создали мурал с изображением сооснователя борьбы самбо Василием Ощепковым. Его жизнь тоже тесно связана с Сахалином. В 1907 году его, сироту, пережившего тяжелые послевоенные годы на острове, направили на учебу в Японию, в православную духовную семинарию при русской миссии в Токио. В семинарии помимо основных дисциплин преподавали дзюдо. Сообразительный и ловкий Василий настолько понравился преподавателю, что он привел его на вступительные экзамены в Кадакан, главную школу по дзюдо. Благословил же мальчика на этот путь равноапостольный Николай Японский. По благословению архиепископа Никанора освящение муралов совершил настоятель местного Покровского храма игумен Амвросий Ковалев. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 26 июля по новому стилю или 13 по старому. И сегодня мы празднуем собор Архангела Гавриила, а также память святителя Иулиана, епископа Кинемонийского 1 века, мучеников 2-3 века Серапиона и Маркиана Иконийского, преподобного Стефана Саваита, подвижника 8 века. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы снова говорим об ангельских силах и особенно об Архангеле Гаврииле. Имя этого Архангела происходит от еврейского языка и означает «муж Божий» или «сила Божия». Он является одним из архангелов, составляющих 8-й чин ангельских сил. Откуда мы о нем знаем? В первую очередь, конечно же, из Евангелия. Согласно Евангелию от Луки, архангел Гавриил возвестил о предстоящем рождении святого пророка и предтечи Иоанна Крестителя, его отцу, праведному Захарии, а некоторое время спустя сообщил Пресвятой Деве Марии о ее зачатии от Святого Духа и будущем рождении Спасителя нашего Иисуса Христа. Архангел Гавриил, как и архангел Михаил, назван в Новом Завете по имени. Евангелист Лука передает прямую речь архангела: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом». В Ветхом Завете архангел Гавриил упоминается в книге пророка Даниила как ангел эсхатологического откровения. На иконах святой архангел изображается в виде юноши с крыльями и нимбом. Исключение составляют лишь самые ранние изображения в катакомбной живописи, где Гавриил представлен в греческой одежде, тунике и плаще, без крыльев и нимба. В зависимости от сюжета, в руках у архангела могут быть сфера, зеркало, жезл, ветвь или свиток. Вообще говоря, изображение крылатых ангелов восходит к V веку, ведь крылья – это лишь символ стремительности ангелов в исполнении ими воли Божьей. Ни в одном месте Священного Писания мы не найдем, чтобы ангелы описывались как юноши с крыльями. В Библии они обычно предстают либо как сияющие молодые мужчины, либо просто как люди. Братья и сестры, духовная слепота, которой мы поражены по причине греховности нашей человеческой природы, не только скрывает от нас духовную реальность видимым образом, но и лишает нас осознания таких вещей, которые, казалось бы, являются общепринятыми и очевидными. Все мы знаем, и даже почти совсем неверующие люди признают, что есть мир ангельский, и что у каждого человека есть свой некий ангел-хранитель. Знание есть, а осознание нет. А ведь ангелы – существа очень могущественные по своей природе, но основное их свойство – это полное следование благой и совершенной воле Господа. Возникает вполне правомерный вопрос – почему же с нами происходят беды и несчастья, раз у нас у каждого есть такой могучий помощник? Давайте обратимся к ходу нашего православного богослужения. На каждой службе диакон произносит просительную ектению. В каком же порядке Святая Церковь выстроила прошение этой ектении? В самом совершенном. Сперва мы и спрашиваем благословение на грядущий день или вечер. «Дне всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим». И уже в следующем прошении мы обращаемся к Господу с просьбой о нашем ангеле. «Ангела мирно, верно наставника, хранителя душ и телец наших у Господа просим». Заметим, что сперва наставника, а потом уже хранителя. И сперва хранителя душ, а потом уже телес. Наши ангелы заботятся о спасении наших душ в первую очередь. Телесное здоровье, материальное благополучие и прочие вещественные аспекты земной жизни ангелов не очень-то интересуют, если об этом нет особого божественного указания. К тому же ангелам света противостоят духи злобы, ангелы, падшие еще на заре мироздания, до сотворения нашей земли. И когда мы грешим, то есть отходим от соблюдения заповедей и исполнения божественной воли, то наш ангел-хранитель теряет возможность в полной мере участвовать в нашей жизни. Ведь он не может нарушать свободную волю человека. Вот почему, и спросив у Господа ангела мирно, в следующем прошении Евтихии Святая Церковь просит о прощении и оставлении грехов и прегрешений наших. А потом мы молимся такими словами: «Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим». Часто на службе мы пропускаем эти слова мимо ушей, но в них скрывается очень неприятная для некоторых истина. Доброе и полезное душам нашим. Чаще всего то, что не очень-то доброе и полезное нашим телам. Пост приносит пользу телу. Болезни смиряют наш дух. Потери учат нас не привязываться к вещественному. В том числе и обо всем этом добром и полезном душам нашим мы молимся на каждом богослужении. В этом же прошении полагается и предел возможным смиряющим нас факторам. Мы просим мира этому миру, потому как война губит людей без покаяния, а это уже и не добро, и не полезно. Но помимо богослужения в храме мы обращаемся к своим ангелам-хранителям дома каждое утро и каждый вечер в молитвенном правиле. В утреннем правиле молитва 9, а в вечернем 11 посвящены ангелу-хранителю. На что же обратить внимание в этих молитвах? Утром мы молимся ангелу, чтобы он не отступил от нас за невоздержание наше и не дал лукавому демону возможности обладать нами. Раз эти слова есть в древней молитве, значит, это реальность. Значит, действительно, за наше невоздержание ангел может нас покинуть, и тогда, по апостолу Павлу, мы бываем преданы сатане. А вечером мы просим своего хранителя показать нас достойными благости и милости Пресвятой Троицы и Матери Господа нашего Иисуса Христа и всех святых. Вот еще одна функция нашего ангела. Он наш адвокат. Он старается нас оправдать перед Господом, перед Богородицей, перед всеми святыми. Как мы бываем забывчивы и ленивы на молитву, а наш ангел в это время молится за нас, просит прощения за нас перед всеми невидимыми силами, перед ангелами тех людей, что мы обидели или кому не помогли в должной мере. Братья и сестры, давайте не будем прочитывать молитвы нашим ангелам-хранителям без внимания. Они выполняют за нас такой труд, какой мы даже и представить себе не можем. Будем же им благодарны. Святые архангели и ангели, и вся небесное воинство, молите Бога о нас грешных. Всего вам доброго!
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире звучал православный календарь с житиями святых на сегодняшнее воскресенье 26 июля, который вел священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные все книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны, причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 16. «Ищи Господь, Господи, ве моему сиди одесную мене, донде же положу враги Твоя, подножие ног Твоих, жезл силы постреди Господь от Сиона, и господствуй посреди врагов Твоих, с Тобою начало в день силы Твоей я, во светлостях святых Твоих, из чрева прежде денницы родих Тя, клятся Господь и не раскается, Ты и Иерей вовек почину Мелхиседекову». Господь одесную Тебе сокрушил есть в день гнева Своего цари, судит Твой языцах, исполнит падение, сокрушит главы на земле многих, от потока на пути пиет, сего ради вознесет главу. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, в совете правых и сонме, вере и дела Господня, изысканно во всех волях Его, исповедание и великолепие дела Его, и правда Его пребывает век века. Память сотворил есть чудес Своих, милостив и щедр Господь, пищу даде боящимся Его, помянет век завет Свой, крепость дел Своих возвести людям Своим, дать им достояние язык, дела рук Его истина и суд, верны вся заповеди Его, утверженный век века, сотворенный воистине и правоте, избавление посла людям Своим, заповеда век завет Свой». Свято и страшно имя Его, начало премудрости страх Господень, разум же благ всем творящим и, хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхочет зело, сильно на земле будет семя Его, род правых благословится, слава и богатство в дому Его, и правда Его пребывает век века. Воссия во тьме свет правым, милостив и щедрый праведен, благ муж щедрый и дая, устроит словеса своя на суде, яко век не подвижется, в память вечную будет праведник, от слуха зла не убоится, готово сердце его уповать и на Господа, утвердися сердце его не убоится, донде же воззрит на враги своя». Расточи даде убогим, правда Его пребывает во век века, рог Его вознесется в славе, грешник узрит и прогневается, зубы своими поскрежещет и растает, желание грешника погибнет. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвалите, отроцы Господа, хвалите имя Господне, будьте имя Господне благословенно отныне и до века.
От восток солнца до запад хвально имя Господне, высок над всеми языки Господи, над небеси славы Его. Кто, яко Господь Бог наш, на высоких живые и на смиренные презирай, на небеси и на земли, воздвизая от земли нища и от гноища возвышая у Бога. Посадите Его с князя, с князя людей своих, вселяя неплода в дом, матерь очадих веселящуюся. Во исходе Израилеве от Египта, дому Иаковля из людей варвар, бысть Иудея святыня Его, Израиль область Его, море виде и побеже, Иордан возвратися вспять, горы взыгравшися яко в дни, и холми яко агнцы овчии, чтоте есть море, яко побегло еси, и тебе, Иордан, яко возвратился еси вспять, горы яко взыгравшися яко в дни, и холми, яко агнцы овчии, от лица Господня подвижеся земля, от лица Бога Иаковля, обращего камень во изера водная, и несекомый во источники водные. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу, о милости Твоей и истине Твоей. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их, Бог же наш на небеси и на земли, вся елико восхоте сотвори. Идоли из их серебро и злато, дела рук человеческих, уста имут и не возглаголют, очи имут и не узрят, уши имут и не услышат, ноздри имут и не обоняют, руцы имут и не осяжут, нози имут и не пойдут, не возгласят гортанем своим. Подобни им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня. Дом Израилев упова на Господа, помощник и защитителем есть. Дом Аарон упова на Господа, помощник и защитителем есть. Боящиеся Господа уповаша на Господа, помощник и защитителем есть. Господь помянувны, благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аарон, благословил есть боящиеся Господа, малые с великими. Да приложит Господь на вы и на сыны ваши. Благословение вы, Господи, ве сотворшему небо и землю, небо небесе, Господи, ве, землю же даде сыновом человеческим. Не мертвые восхвалят тебя, Господи, не же все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне, и во дни моя призову, объяша мя болезни смертные, беды адовы обретоша мя, скорбь и болезнь обретох, и имя Господне призвах. О Господи, избави душу мою, милости в Господе праведен, и Бог наш милует, храняй, младенцы Господь, смирихся и спаси мя, обратися, душе моя, в покой Твой, яко Господь благодействовать, яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез, и нози мои от поползновения, благоугожду пред Господем во стране живых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зело, аз же рех во исступлении моем, всяк человек ложь, что воздам Господи во всех, я же воздадеми, чашу спасения приму, и имя Господне призову, молитвы мою Господи воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его, о Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоей я, растерзал еси узы моя, Тебе пожру жертвы хвалы, и во имя Господне призову, молитвы мою Господи воздам пред всеми людьми Его, во дворях дому Господне, посреди Тебе Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек. Исповедайтеся Господи ве яко благо, яко век милость Его. Да речет оба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его. Да речет оба дом Аарон, яко благ, яко век милость Его.
Берегут оба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милости Его. О скорби призвав Господа, и услыша мя в пространство, Господь мне помощник, и не убоюся, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, и аз возрю на враги моя. Благо есть надеетесь на Господа, нежели надеетесь на человека. Благо есть уповать на Господа, нежели уповать на князи. Все языцы обыдоша мя, и именем Господним противлялся им. Обышедшие обыдоша мя, и именем Господним противлялся им. Обыдоша мя, яко пчелы сот, и разгоревшийся, яко огонь в тернии, и именем Господним противлялся им. Отреновен превратихся пасти, и Господь прият мя, крепость моя и пение мое Господь, и бысть ми во спасение, глаз радости и спасения в селениях праведных. Десница Господня сотвори силу, десница Господня вознесе мя, десница Господня сотвори силу, не умру, но жив буду, и повем дела Господня. Наказуй, наказами Господи, смерти же не предаде мя. Отверзите мне врата правды, вшед в ня исповемся Господи ви. Все врата Господня праведни внидут в ня. Исповемся тебе, яко услышал мя еси, и был еси мне во спасение. Камень его же не брегоша зиждущие, сей бысь во главу угла, от Господа бысь сей, и есть дивен во очи всех наших. Сей день его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же, благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дому Господня. Бог Господь, и явися нам, составите праздник во очищающих дорог алтаревых. Бог мой еси ты, и исповемся тебе, Бог мой еси ты, и вознесу тебя. Исповемся тебе, яко услышал мя еси, и был еси мне во спасение. Исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милости Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи святый, Вышний живый, и всевидящим Твоим оком презирай на всю тварь, Тебе преклоняем вы души и телесе, и Тебе молимся, святые святых, простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего, и благослови всяны, и прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом и делом, даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души во очищение многих наших грехов, даруй верию Твою милость на мир Твой, и на ныне достойные рабы Твоя, яко благословенно и прославлено есть имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понеси, и смертью Своею от работы вражие освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостивцы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца, славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжает выпуск новостей. Митрополит Евгений награжден дипломом национальной премии «Отцовское признание». Митрополиту Евгению вручили диплом национальной премии «Отцовское признание» как выдающемуся деятелю, своим служением, способствующему укреплению семейных ценностей и роли отца в России. В минувшее воскресенье по поручению исполнительного директора общества «Союз отцов России» Александра Зарембы награду передал перед началом Божественной литургии в храме во имя преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны города Екатеринбурга председатель регионального отделения Вячеслав Истошин. Торжественная церемония награждения лауреатов национальной премии «Отцовское признание» состоялась 10 июля 2026 года в Общественной палате в Москве. Премия, вручаемая с 2024 года по инициативе Всероссийской общественной организации «Союз отцов в России», отмечает значительный вклад граждан в укрепление роли отца в семье, пропаганду семейных устоев и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей. Исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба подчеркнул, что награда охватывает широкий спектр профессий – от деятелей искусства и науки до муниципальных служащих и воспитателей. Он пояснил, что все они не просто выполняют определенные обязанности, но вкладывают свою силу и душу ради воспитания детей и поддержания семейных ценностей. Ради того, чтобы воплотить в жизнь то, о чем говорит нам президент, о сильной, многодетной России и об ответственных, вовлеченных отцах. Роль отца в жизни семьи и детей высоко оценила Мария Ситтель. Она поделилась с участниками церемониями теплыми воспоминаниями своего детства, связанными с положительным влиянием отца на ее воспитание и приучение к труду. «Любимые папы! В глазах ваших детей вы все супергерои. Став отцами, вы уже совершили свое главное достижение. Мы, матери, жены, сестры, всегда рядом с вами. Спасибо вам за вашу силу, за терпение, за веру в вашу семью, в своих детей, в будущее нашей страны. Спасибо вам за то, что вы надежным плечом всегда рядом, и мы можем на вас положиться. Спасибо за тех ребят, которые сейчас на передовой и в тылу отстаивают наше Отечество и наше крепкое семейное тыловое братство, так необходимое для нашей страны. В своем приветствии к участникам церемонии, уполномоченной при президенте Российской Федерации по правам ребенка, Мария Львова-Белова отметила, что в России все больше уделяется внимание духовному и нравственному воспитанию детей отцами, а меры поддержки и социальные гарантии для семей расширяются. Премия «Отцовское признание» – это часть большой системной работы по укреплению семьи, по сохранению традиционных ценностей и поддержке роли отца в семье и в обществе, убеждена первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина, которая также направила приветствие участникам церемонии. В 2026 году лауреатами премии стали несколько десятков человек в 13 номинациях. Среди награжденных – депутаты Государственной Думы Денис Майданов и Сергей Бурлаков, архиепископ Зеленоградский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, заместитель управления делами Русской Православной Церкви, председатель миссионерского отдела Русской Православной Церкви Савва Тутунов, режиссеры Юсуп Бахшиев, публицист Ирина Гирш и другие представители общественных, политических, образовательных организаций, деятели культуры собрались на церемонию, организатором которой выступила Всероссийская общественная организация «Союз отцов». Всероссийская национальная премия «Отцовское признание» проводится при поддержке члена Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству писателя Захара Прилепина. Вы слушаете выпуск новостей. В пленарном заседании 4-го Уральского форума женщин, состоявшемся в минувшую пятницу на Екатеринбург-арене, приняла участие председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Она напомнила слова президента России Владимира Путина о том, что судьба России, ее историческая перспектива зависит от того, сколько детей родится в российских семьях через год, 5, 10 лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни. Для того, чтобы все было именно так, здесь собрались женщины, которые лечат людей, учат детей и прививают им здоровый образ жизни, и многие другие профессионалы, каждый день принимающие решения. Я желаю, чтобы у нас всегда была возможность обсуждать вопросы, которые нас волнуют, и чтобы мы всегда находили решение. Успехов нам, сказала Людмила Бабушкина. Участников форума также приветствовали глава региона Денис Паслер, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова Белова, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, заместитель губернатора Свердловской области Татьяна Савинова. Подводя итоги работы первого дня форума, участники пленарного заседания обсудили инициативы, связанные с мерами поддержки многодетных семей и материнства, развитием женского предпринимательства, воспитанием детей, формированием комфортной городской среды, профессиональной реализации женщин. Отдельное внимание уделили вопросам здоровья, активного долголетия, семейных традиций и сохранения связи поколений. По итогам выступления каждый поместил в специальную малахитовую шкатулку минерал, символизирующий обсуждаемую на секции тему. Напомним, для участия в Уральском форуме женщин под названием «Создавая жизнь» собралось более 5000 женщин из разных регионов России. На православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей «Хранит вас Господь».
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Доброе утро, дорогие братья и сестры! Сегодня на Божественной Литургии читается рядовое Евангелие от Матфея, 14 глава, с 14 по 22 стих. «И выйдя, Иисус увидел множество людей и жалился над ними и исцелил больных их. Когда сказали: место здесь пустынное и время уже позднее, отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят ему: у нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы. Он сказал: принесите их мне сюда. И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ». Обратимся сейчас, дорогие братья и сестры, к словам поучения святителя Феофана Затворника. Причудно насыщение 5000 человек, ученики Господни хотели, чтобы народ был отпущен, но Господь сказал им: «Не требуют отойти, дадите им вы ясти, и дадим, что найдется под рукою. Много отбивает враг охоты благотворить, внушая, что просящий, может быть, не стоит, чтобы ему подано было. А вот же Господь не разбирал достоинства возлежащих, всех одинаково угостил, а, конечно, не все были одинаково ему преданы, были, может быть, и такие, которые потом кричали: распни». Таково и общее Божие промышление о нас. Солнце свое сияет на злые и благие, балдит на праведные и неправедные. Когда бы Господь помог нам хоть мало-мало быть милосердным, как Отец наш Небесный милосерд есть. Желаю вам, дорогие братья и сестры, Божьей помощи на весь предстоящий день. Всего доброго!

0: Духовное слово.
1: Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Писание. Читает Денис Гаврилов.
2: Книга 8. О духе гнева. Глава 1. Четвертый подвиг предлежит нам против гнева, смертоносный яд которого нужно с помощью Божией исторгнуть из глубины души нашей. Если он гнездится в наших сердцах и ослепляет око ума вредным мраком, то мы не можем приобрести ни правильной рассудительности, ни ясности созерцания, ни зрелости совета. Не можем быть участниками истинной жизни, твердыми в правде, не способны к удержанию духовного истинного света, ибо сказано «иссохло от печали око мое» Псалом 6. Не можем мы быть участниками мудрости, даже если бы всеми признавались мудрыми, ибо сказано «гнев гнездится в сердце глупых» Екклесиаст 7:9. И даже не можем достигнуть жизни бессмертной, хотя во мнении людей кажемся благоразумными, ибо гнев губит и разумных. Притча 15:1. Не можем с прозорливой рассудительностью соблюдать и законы правды, даже если бы все считали нас совершенными и святыми, ибо гнев человека не творит правды Божией. Иакова 1:20. Никаким образом не можем приобрести и степенные благопристойности, уважаемые и у людей этого века, хотя бы мы по родовому преимуществу считались благородными и честными, ибо муж ярый неблагообразен. Притча 11:25. Никак не можем приобрести и зрелости совета, хотя кажемся важными и обладающими высшим знанием, ибо остро яростный без совета творит. Притчи 14:17. Не можем быть спокойны от вредных смущений и избегать грехов, хотя бы другие и вовсе не делали нам беспокойств, ибо вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает распрю. Человек вспыльчивый много грешит. Притчи 15:18, 29:22. Глава 2. О тех, которые говорят, что гнев не вреден, если гневаемся на согрешающих, потому что и о самом Боге говорится, что гневается. Мы слышали, что некоторые стараются извинить эту гибельную болезнь души, превратно толкуя Священное Писание, хотят умолить ее, говоря, что не вредно, если мы гневаемся на согрешающих братьев. Даже о самом Боге говорится, что Он гневается на тех, которые не хотят знать Его или, зная, презирают, как говорится, «воспылал гнев Господа на народ Его» Псалом 105. Или как пророк молится, говоря, «Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня» Псалом 6. Не понимают они того, что, желая предоставить людям повод к смертоносному пороку, они Богу, источнику всякой чистоты, оскорбительно приписывают страсть. Глава 3. Какие действия человеческие приписываются Богу? Если это, когда говорится о Боге, понимать в чувственном, грубом, буквальном значении, то выйдет, что Он и спит, как говорится, «Восстань, что спишь, Господи» Псалом 43. В другом месте говорится «Не дремлет и не спит, хранящий Израиля» Псалом 120. «Он стоит» 1 Царств 3:10, Амос 9:1. «И сидит», когда говорит «Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих» Исаия 66:1. «Он меряет небо пядью, и землю заключает в горсть» Исаия 40:12. «Хмелеет от вина», когда говорится «Как бы от сна воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином» Псалом 77. «Который один имеет бессмертие и живет в свете неприступном» 1 к Тимофею 6:16. «Я уже опускаю незнание» Исаия 58:3, от Матфея 7:23, «и забвение» Псалмы 12:41-43, которые часто приписываются ему в Священном Писании. потом очертания членов, которые приписываются ему как человеку, имеющему образ и состав, именно волосы, голову, ноздри, глаза, лицо, руки, мышцы, пальцы, чрево, ноги. Если бы мы захотели все это допустить в грубом буквальном значении, то необходимо было бы думать, что Бог имеет очертания членов и телесный образ, чего вовсе нельзя сказать и чего да не будет у нас. Глава 4. Как надо судить о качествах и членах человеческих, приписываемых неизменяемому и бестелесному Богу? И так как без ужасного святотатства нельзя этого думать о том, кто по свидетельству Священного Писания невидим, неизречен, непостижим, неоценим, прост, несложен, так без большого богохульства нельзя приписать неизменяемой природе возбуждение гневом и яростью. Ибо под таким названием членов мы должны понимать безмерные действия Бога и божественные силы, которые мы можем понять только посредством этих употребительных названий членов. Так под именем уст мы понимаем слова Его, которые обычно тихо переливаются в сокровенные чувства души, или что Он говорит в отцах наших и пророках. Под очами понимаем беспредельность прозорливости, которую Он все проницает и усматривает, и ничто не укрывается от Него из того, что делаем или думаем. Под наименованием рук мы понимаем промысел и действие, по которому Он есть Творец и Строитель всего. Мышца есть знак силы и управления Его, по которому Он все поддерживает, устраивает и управляет. Опрочем, умалчиваю, только скажу, что седина головы означает долговечность, древность Божества, по которой Он без всякого начала до всех времен и превосходит все твари. Так, когда читаем о гневе или ярости Божией, то должны понимать не человекообразно, то есть по подобию человеческого возмущения, а достойно Бога, который чужд всякого возмущения. Именно так можем понимать, что Он есть судья и отмститель за все, что неправильно делается в этом мире. И, боясь означаемого этими словами страшного возмездия за наши дела, должны опасаться сделать что-нибудь против Его воли. Ибо человеческая природа обычно боится тех, о которых знает, что негодуют, и опасается оскорблять, как обычно боятся мстительного гнева некоторых правдивых судей, те, которые мучаются совестью за какую-нибудь вину. Это не значит, что такое возмущение бывает в душах тех, которые должны праведно судить, а только боящиеся чувствуют такое расположение духа, происходящее от требований закона, исследования правды и от возмездия. Но это, с какой бы кротостью духа и тихостью ни было произнесено, считают большой яростью, жестоким гневом, те, которые по своим заслугам должны понести наказание. Долго было бы, да и несообразно с целью этого писания, объяснять все, что в Священном Писании говорится о Боге человекообразно. Для настоящей надобности достаточно сказать то, что относится к пороку ярости, чтобы никто по неведению не искал повода к болезни и смерти вечной, там, где обретает святость, бессмертие жизни и средства к спасению. Глава 5. Какая кротость приличествует монаху? Итак, монах, стремящийся к совершенству и желающий законно подвязаться на духовном поприще, должен быть чужд всякого порока гнева и ярости, и пусть слушает, что заповедует ему сосуд избрания. Всякое раздражение, говорит, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою, да будут удалены от вас. К Ефесянам 4:31. Когда говорит «всякий гнев да будет удален от вас», здесь запрещается только всякий беспорядочный гнев, как причина греха. Ниже в главах 7 и 8 преподобный Кассиан допускает гнев против своих грехов и недостатков, и в Давиде похвалил негодование на Аверсу, 2 Царств, 16:10. Святой Григорий Великий говорит, «Иной гнев бывает, который возбуждается от нетерпеливости, иной который порождает ревность к правде. Тот рождается от порока, а другой от любви к добродетели. Если бы от добродетели не происходило никакого гнева, то Финиес не удовлетворил бы мечом гнева Божия. Поскольку Илий этого гнева не имел, то возбудил против себя высшее мщение. Об этом гневе псалмопевец говорит: «Гневаясь, не согрешайте» — Псалом 4. Это понимают неправильно те, которые хотят, чтобы мы гневались только на себя, а не на погрешающих ближних. Ибо если нам заповедуется, как любить ближних, то, следовательно, и гневаться можно на их грехи, так же, как и на наши пороки. Если мы гневаемся на себя за грехи, почему на том же основании не гневаться нам и на ближних, оскорбляющих Бога? Гнев бывает двоякого рода – добрый, согласный с разумом, и беспорядочный, порочный. Похвальный гнев бывает, во-первых, когда мужественно противимся дьяволу и внушениям его. Так Спаситель с гневом отогнал от себя Искусителя, от Матфея 4:10. Во-вторых, когда воспламеняемся на самих себя, то есть за худые наши страсти, пороки, и приносим достойные плоды покаяния. В-третьих, когда мы по ревности к правде или любви возбуждаемся против ближних, грешащих и оскорбляющих Бога, и исправляем их, а подчиненных наказываем. Такой гнев в Священном Писании называется ревностью по Боге. Такой ревностью отличались Моисей, Финиес, Самуил, Давид, Илия и другие. И сам Спаситель показал тоже, когда с гневом воззрев на иудеев, огорчился их ожесточению и ослеплению сердца их. От Марка 3:5. Продавцов выгнал из храма. От Матфея 21:12. От Иоанна 2:15. Резко обличал фарисеев и книжников. От Матфея 23, от Луки 11, 40 и далее. Строго обличила апостола Петра: «Отойди от меня, сатана». От Матфея 16, 23. Следовательно, гнев бывает и полезный, и похвальный. Не одобряется гнев беспорядочный, который помрачает, извращает суждение разума или не покоряется ему. А это бывает и со стороны предмета, и в понимании стремления гнева. Со стороны предмета гнев бывает плох, грешен. Во-первых, если кто желает отметить неправильно, по незаконной причине, или же тому, кто не заслужил. Во-вторых, хотя по правильной причине хочет отметить, но превышая вину, это жестокость сердца в нанесении наказания. В-третьих, когда кто самоуправно, не по законной власти, не по законному порядку требует наказания оскорбившего. Ибо отмщение принадлежит судье, как служителю Божию, а частным людям запрещается. К Римлянам 12:19. В-четвертых, когда гневаются не с добрым намерением, не для того, чтобы исправить ближнего, соблюсти правду и благочиние, чтобы оскорбителей и других удержать от обид на будущее время, но гневаются по злобе, зложелательству, для того, чтобы оскорбителю было худо. Это уже дело злости, противное любви к ближнему. А в понимании стремления гнева мы грешим разным образом. Когда гнев до чрезмерности разгорается или продолжается дольше надлежащего, то не оставляет нам никакого предлога к гневу, даже если он кажется необходимым и полезным. Поэтому согрешающего брата, если необходимо, надо стараться исправлять, так, чтобы, желая исцелить страждущего, может быть, легкую лихорадку, самому не подвергнуться болезни ослепления гневом. Ибо кто желает исцелить раны другого, тот сам должен быть здоров и свободен от всякой ослабляющей болезни, чтобы не сказано было ему евангельское слово: «Врач, исцели самого себя» от Луки 4, 23. Также, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату своему: «Дай я выну сучок из глаза твоего», а вот в твоем глазе бревно. От Матфея 7, 3 и 4. Глава 6. о неправедном или праведном возбуждении гнева. От какой бы причины ни возбудился гнев, он ослепляет очи сердечные и, причиняя гибельную язву остроте зрения, не дает созерцать солнце правды. Все равно, золотой ли лист или свинцовый, или другого какого металла будет положен на глаза, ценность металлов не делает различия в ослеплении. Правда, гнев, присущий нам, оказывает и услугу, для которой только и полезно, спасительно нам иметь его. Когда мы, досадуя на сладострастные движения нашего сердца,

представляем ему вредного укрытия в сокровенности нашего сердца. Так гневаться учит нас и пророк, который до того выгнал его из своих чувств, что не хотел мстить даже и врагам своим, и когда они были переданы ему Богом, говорил: «Гневаясь, не согрешайте» — Псалом 4. Когда он захотел воды из колодца Вифлеемского и получил ее от мужей храбрых, которые, подвергаясь опасности, пронесли ее через отряды врагов, то, рассердясь на это, тотчас вылил на землю, и таким образом, гневом подавив страсть вожделения, принес ее в жертву Господу и не исполнил желания своего, говоря: «Сохрани меня, Господь, чтоб я сделал это. Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни?» 2 Царств, 23-17. Или когда Симей бросал в царя Давида камни, вслух перед всеми его поносил, и Авесса, сын Саруин, начальник воинов, за обиду царя хотел отомстить снятием с Симея головы, то блаженный Давид, благочестиво негодуя на жестокое предложение его, непоколебимой кротостью сохранил смирение и силу терпения, говоря: «Что мне и вам, сыны Саруины, оставьте его, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? Вот если мой сын, который вышел из чресла моих, ищет души моей, тем больше сын Вениамитянина. Оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». 2 Царств, 16, с 9 по 12. Глава 8. Гневаться надо на самих себя. Итак, повелевается нам гневаться с пользою на самих себя или на приходящие дурные помыслы, и не грешить, то есть не приводить их во вредное действие. Этот смысл лучше поясняется следующим стихом: «Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь», в славянском «умилитесь», Псалом 4. То есть, что вы думаете в сердцах ваших при внезапном нападении дурных помыслов, то, удаляя размышлением всякое смятение и смущение гнева, находясь как бы на ложе покоя, исправляйте и заглаживайте спасительным сокрушением. И блаженный апостол, воспользовавшись свидетельством этого стиха и сказав: «Гневаясь, не согрешайте», прибавил: «Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу» к Ефесянам 4, 26-27. Если в гневе нашем вредно заходить солнцу правды, и разгневавшись мы тотчас даем дьяволу место в сердце нашем, то, как уже выше он заповедал, чтобы мы гневались, говоря: «Гневайтесь и не согрешайте». Не ясно ли он высказывает такую мысль: «Гневайтесь на пороки и ярость вашу, чтобы при вашем потворстве им не заходило солнце правды, Христос, в омраченных душах по причине гневливости вашей, и чтобы после удаления его вы не дали дьяволу место в сердцах ваших». Глава 9. О каком солнце говорится, чтобы оно не зашло в гневе нашем? Об этом солнце Бог через пророка ясно напоминает, говоря: «А для вас, благоговеющие пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его» — Малахия 4, 2. Еще говорится, что для грешников, лжепророков и гневающихся оно закатится в полдень, как говорит пророк. «Закатится для них солнце в полдень» — Амос 8, 9. А в иносказательном смысле под солнцем можно понимать разум, который справедливо называется солнцем, что освещает все сердечные помыслы и суждения. Он да не погашается гневом, чтобы после захождения его мрак возмущения с виновником своим дьяволом не занял все чувства нашего сердца, и нам, объятым тьмою гнева, как в темную ночь, не остаться в неведении, что нам нужно делать. В таком смысле это изречение апостола передано нам старцами, поскольку необходимо было сказать, как они думали о гневе, которые не позволяют ему проникать в сердца даже на минуту, всячески

0: и соблюдая заповедь Евангелия, гневающийся на брата своего подлежит суду. От Матфея 5:22. Но если бы позволительно было гневаться даже до заката солнца, то ярость могла бы увлечь до совершения мщения, прежде чем солнце закатится. Святой Златоуст слова апостола к Ефесянам 4:26 о закате солнца принимает буквально, в том смысле, что тотчас надо подавлять гнев, примириться с оскорбившим. Нельзя продлять гнев до другого дня, чтобы он не обратился в злопамятность. Следует немедленно подавлять гнев, а не значит, что гнев можно иметь только до заката солнца. Глава 10. О тех, которые и на закате солнца не прекращают гневаться. А что сказать о тех, чего не могу подумать без стыда, зложелательству которых уже и закат солнца не кладет предел, но продлевает его на многие дни и сохраняя в сердцах злобу на тех, на которых раздражились, хотя на словах отвергают, что гневаются, а на самом деле из поступков открывается, что они сильно досадуют, ибо не заводят с ними приличные речи, не говорят с обычной ласковостью и думают, что они в этом вовсе не грешат, потому что не домогаются отмщения по своему раздражению. Однако, поскольку не имеют возможности или не могут явно выказать и исполнить отмщение, а тайно питают его в сердце, то обращают яд гнева в свою погибель, когда горечь скорби не выгоняют, а только затаивают в себе на время. Глава 11. Притворно скрывающий свой гнев грешит так же, как и обнаруживающий его. Думают, что вышесказанным не должно окончиться мщение, а достаточно удовлетворять своему гневу и скорби тогда, когда по внушению гнева исполнят, что смогут. Так делают те, которые возмущение свое сдерживают не по желанию миролюбия, а из-за неудобства мщения, ибо ничего больше не могут причинить тем, на которых прогневались, как только не говорить с ними с обычной ласковостью, как будто гнев нужно обуздывать только на деле, и нет нужды изгонять его из сокровенности нашего сердца. Омрачившись тьмою его, мы лишимся света знания и здравого совета, и никак не сможем быть храмом Святаго Духа, пока будет обитать в нас дух гнева. Удерживаемый в сердце гнев хоть и не оскорбляет присутствующих людей, но исключает светлое сияние Святаго Духа. Глава 12. Гнев и на короткое время непозволительно иметь. Бог не хочет, чтобы мы удерживали гнев даже на короткое время, потому что Он не позволяет приносить и духовные жертвы наших молитв, если мы сознаем, что кто-нибудь имеет хоть какую-нибудь обиду на нас, говоря: «Если принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». От Матфея 5:23-24. Следовательно, как же мы позволим себе, не говорю на многие дни, но даже до заката солнца, удерживать обиду на брата, тогда как нам не позволяется приносить наши молитвы Богу, если кто-нибудь имеет обиду на нас? И апостол заповедует: «Непрестанно молитесь» 1 Солунинам 5:17. «Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения» 1 к Тимофею 2:8. И так остается или никогда не молиться, удерживая ад в сердцах своих, и быть виновными в нарушении этой апостольской заповеди, которая повелевает непрестанно и везде молиться. Или если, обманывая самих себя, хотим приносить молитву вопреки ее запрещению, то должны знать, что будем приносить Господу не молитву, а упрямство в духе противления Ему. Глава 13. О братском примирении. Поскольку мы по большей части презираем обиженных и оскорбленных братьев, или говоря, что они оскорбились не по нашей вине, пренебрегаем ими, то врач душ, знающий все сокровенное, желая с корнем исторгнуть из наших сердец поводы к гневу, велит нам прощать, примиряться с братьями нашими и не иметь памяти об обиде или оскорблении, не только когда мы оскорблены ими, но и когда знаем, что они имеют нечто против нас, справедливо ли или несправедливо. Также заповедует нам, чтобы мы, оставив свой дар, то есть прекратив свои молитвы, поспешили сначала принести удовлетворение им, и таким образом, сперва исцелив брата, приносили чистые дары наших молитв. Ибо общий всех Господь не благоволит к нашему служению, когда Он что в одном приобретает, то в другом теряет от возникшей скорби. Ибо во вреде всякого человека одинаково бывает потеря для того, кто одинаково желает и ожидает спасения всех своих рабов. И потому, когда брат имеет что-то против нас, молитва наша будет недейственна, все равно как если бы и мы в раздраженном духе питали вражду против него. Глава 14. Также и Ветхий Закон запрещает иметь гнев не только в действии, но и в мыслях. Но что нам долго останавливаться на заповедях евангельских и апостольских, когда и Древний Закон, который, кажется, имеет некоторое снисхождение, то же самое запрещает, говоря: «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем» — Левит 19:17. И опять: «Пути злопомнителей в смерть» — Притчи 12:28. Видишь, и там злость запрещается не только в деле, но и в тайных мыслях, когда повелевается с корнем исторгнуть из сердца злобу и не только не мстить за обиду, но даже и не помнить о ней. Глава 15. Говорится о тех, которые причины своей нетерпеливости перекладывают на других. Иногда мы, побежденные гордостью или нетерпеливостью, намереваясь исправить свой необразованный беспорядочный нрав, желаем удалиться в уединенные места, как будто там быстро приобретем добродетель терпения, когда никто не будет трогать нас. Извиняя свое нерадение, говорим, что причины гнева заключаются не в нашей нетерпеливости, а в пороках братьев. И так как причины нашего греха возлагаем на других, то никогда не в состоянии будем достигнуть высшей степени терпения и совершенства.
1: Сегодня в Духовном Слове вы слушали Писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Текст читал Денис Гаврилов.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: Дорогие наши слушатели, наш эфир продолжает новости Крымской митрополии. 20 июля 2026 года по случаю престольного праздника в городе Севастополе в храме Влахернской Божьей Матери была совершена божественная литургия. Как известно, на сегодня храм представляет собой фрагменты каменных стен и алтаря. Полуразрушенная Влахернская церковь, а также более 50 гробниц, была обнаружена в 1902 году во время раскопок, которые проводил основатель и первый директор Херсонесского музея Карл Хостюшко Валюжинич. Среди захоронений имелись как сделанные по языческому обряду в I-II веках нашей эры, так и захоронения христиан, относящиеся к IV-VIII векам. Позднее, уже в 1953 году, внутри каменной монастырской ограды были открыты христианские погребения, часовня, большой крестообразный храм и помещения, которые могли использоваться как жилые и хозяйственные. Храм имеет крестообразную форму, в центре расположен алтарь. Рядом покоились останки сосланного в Херсонес в 655 году римского папы Мартина I. Именно здесь христианский мученик встретил свой конец и был похоронен в некрополе святых в прекрасном доме Девы Марии, именуемой Влахернской, недалеко от благословенного города Херсонеса. Сегодня можно говорить только о предполагаемом месте захоронения. Останки святого все в том же VII веке были вывезены в Рим, где до сих пор хранятся в церкви на холмах. Интересно, что в 1902 году храм Влахернской Богоматери на загородном некрополе Херсонеса посетил царь Николай II. В дневниках императора имеется следующая запись. 18 сентября после завтрака поехали на Графскую пристань и отправились в экипажах в Херсонесский монастырь. После краткого молебна осмотрели музей и новые раскопки Костюшка Валюжинича, в особенности замечательные стены древнего города и развалины церкви с великолепным мозаичным полом. Тут же под нею катакомбы с колодцем чистой воды. Запись оканчивается. Традиционно духовенство и братья Свято-Владимирского Херсонесского монастыря в дни торжеств Влахернской Божьей Матери и памяти святого Мартина Исповедника Папы Римского проводят здесь праздничные богослужения. Территория храма, а точнее даже храмового комплекса, приводится в порядок. Активное участие в уборке принимают православная молодежь, ребята и их наставники из Севастопольского молодежного центра «Точка опоры». Сегодня на древней земле Херсонеса живут в литургической полноте два храма Русской Православной Церкви во имя семи священномучеников херсонесских и Свято-Владимирский собор. Но о первых веках христианства, вечности застывшей в каменных руинах, преемственности эпох напоминает и храм Влахернской иконы Божьей Матери, святое место, где и сегодня звучит молитва. Наш выпуск продолжается в ночь на 17 июля, в день памяти святых царственных страстотерпцев. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон совершил божественную литургию в Свято-Владимирском соборе Херсонесского мужского монастыря. Священно-архимандриту обители сослужили исполняющий обязанности наместника монастыря, ректор Таврической духовной семинарии иеромонах Андрей Коротков, исполняющий обязанности наместника Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря иеромонах Алексей Годлевский, братья Херсонесской обители и гости в священном сане. За ночной божественной литургией митрополит Тихон совершил иерейскую хиротонию над диаконом храма трех святителей города Симферополя Алексеем Варинкой и диаконскую хиротонию над студентом третьего курса Таврической духовной семинарии чтецом Михаилом Дарием. По запричастном стихе владыка обратился к собравшимся с архипастырским словом. Государь Николай II неоднократно посещал Херсонесский монастырь. В Свято-Владимирском соборе молились великие князья и члены императорской фамилии. Сегодня об этом напоминает уникальная мозаика с образами царской семьи и лейб-медика Евгения Боткина в верхнем храме Свято-Владимирского собора. В мае 1916 года Николай II в последний раз посетил Крым. 12 мая его встречали на вокзале в Севастополе. После инспекции кораблей Черноморского флота 15 мая император вместе с семьей посетил Владимирский собор. Затем Николай II вместе с наследником Алексеем осмотрел панораму обороны Севастополя. Позднее царская семья побывала в новой церкви крепостной артиллерии во имя святого мученика Иоанна Воина, после чего направилась в монастыри. Сначала Херсонесский, затем Георгиевский монастырь на мысе Фиолент. В тот же день, 15 мая 1916 года, царь Николай II с семьей покинул Севастополь и отправился поездом в Евпаторию. Никто не знал, что это посещение Крымского полуострова будет последним не только для государя, но и для всей его семьи. Дорогие братья и сестры, вы слушали выпуск новостей «Хранит вас Господь».

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Священник Ярослав Шипов. Рассказы «Долгота дней». Сегодня прозвучат два рассказа батюшки Ярослава: «Земля и небо» и рассказ «Власть».
2: Земля и небо. Весной из далекого северного города привезли огромный металлический крест для увенчания храма. Вообще-то в городе том раньше строили подводные лодки, но после того, как всякое полезное созидание прекратилось, подводных дел мастера были рады изготовить хоть что. Вот и крест для Божьего храма соорудили из долговечного сплава. Конечно, лучше бы они лодки свои клепали. С крестом мы, пожалуй, и сами управились бы. Без секретных технологий. Ну что говорить об этом, когда народ, отечество нашего, выбрал себе в правители своих же наипервейших врагов. Словом, они нам крест для моления, мы им корову для пропитания. И вот в теплый, почти жаркий весенний день, когда на пригорках вовсю зазеленела трава, пышная, яркая, не примятая ни зноем, ни ветрами, ни ливнями и даже не тронутая пылью, совершили мы молебен перед крестом, стоявшим еще на земле. В основании креста располагался широкий металлический барабан, так что все сооружение было вполне устойчиво. Потом я окропил конструкцию святою водой и благословил крановщика на богоугодное действие. Тут и произошло между некоторыми первое взаимонепонимание. Надо сказать, что народу собралось число значительное. Во-первых, конечно, событие это, водружение креста, само по себе торжественное. И не лишено некой тайны, что в глазах общества особо подчеркивалось прибытием единственного в районе автокрана с выдвижною стрелою. Во-вторых, день был воскресный, перед молебном вершилось богослужение, и благочестивые прихожане, собравшиеся со всей округи, не расходились. Да к ним еще присоединились разные досужие земляки, благочестием не обремененные, среди которых и случилось недоразумение. Отталкивая друг друга, они взялись цеплять крест стропами подъемного троса, и каждый кричал, что только он знает, как правильно, а остальные не знают. И слышалось лишь: «Да я на станции целое лето стропалил». «Да на станциях не стропали, а фуфло. Вот на стройке другое дело. Я когда ферму строили...» «Да у нас в леспромхозе...» Горячечное усердие их было вызвано вовсе не благоговейным желанием послужить Богу и людям, а проницательностью по поводу неохватнейшего портфеля, стоявшего возле ног церковного старосты. Староста любил похвастаться реликвией, будто бы подаренной ему на каком-то курорте неким академиком. «Бывает, паря, портфель профессорский, тот на 12 бутылок, а этот, паря, академический, аж на 24. Похоже, сейчас в нем столько и притеснялось. Самых рьяных пришлось разогнать. Крановщик сам зацепил крест, вернулся в кабину, и подъем начался. А когда завершился, выяснилось, что до основания купола, до того карниза, где стояли добровольцы из благочестивых, остается не меньше метра. Староста изумился. «Так я же все промерил. Даже насыпь бульдозером сделали, чтобы кран дотянулся. У тебя стрела 12 метров?» — спросил он крановщика, выбравшегося из кабины. «12?» — задумчиво отвечал тот, сняв кепку и почесывая затылок. «Так и в чем же дело?» «В том, что 11». «Это как?» — обомлел староста. «А так, что она погнутая и метр не добирает?»
3: «Чего это она погнутая? Раньше была не погнутая, а теперь погнутая?»
2: «Раньше, да, не погнутая, а теперь погнутая».
3: «Это с чего еще, паря?»
2: «Обогнулась». Все стали думать и предлагать планы. Сошлись на том, что крест придется вытягивать на купол вручную. Опустили его на землю, обвязали крепкой веревкой, конец веревки вручили неблагочестивым, которых и отправили к небожителям на подмогу. Те по лестнице взобрались, кран снова поднял свою ношу, и общими усилиями мужики затащили крест на вершину купола. Народ возликовал и радостный стал расходиться по хозяйственным надобностям. Горячечные помощники, спустившись, затребовали высотных. Староста без возражений полез в портфельные закрома и наградил тружеников, как мне показалось, излишне щедро, что предвещало новые искушения. Так и случилось. Пока мы указывали небожителям, как развернуть крест, чтобы он глядел на нас точно с востока, пока они закрепляли его четырьмя растяжками, неблагочестивые поусердствовали, и вскоре один высотник натурально приполз к дороге. Молоденький работяга из того северного городка, прибывший с крестом, чтобы поменять его на корову, доселе стоял где-то в сторонке, а тут вдруг подошел к старости и тронул его за локоть. «А куда он ползет?» и указал на пластуна, достигшего к этому времени середины пыльной дороги. Староста оторвал очи от сияющего креста, глянул на гостя, потом на дорогу и, махнув рукой в направлении движения, сказал: «Туда!» и снова уставился в небеса.
3: «А зачем?» — недоумевал работяга.
2: «Ну, может, у него дела там», — задумчиво отвечал староста, не отводя глаз от работы, творившейся на верхотуре. Наконец все необходимые действия были завершены, и благочестивые тоже получили свою награду, а с ними и крановщик, у которого 12, потому что 11. Тут вновь подошел непонятливый работяга.
3: «Он ползет назад».
2: Человек действительно полз в обратном направлении.
3: «Ну, может, паре ему чего там не поглянулось», устало отвечал староста.
2: Работяга перешел через дорогу, заглянул в канаву и изумился.
3: «Канава-то полна воды, он ведь так утонуть может». «Ну, сюда как-то переполз и обратно переползет, должно, брод знает», — пояснил староста.
2: Когда человек вполз на дорогу, как раз подъехал колесный трактор. А остановившись, чтобы пропустить ползущего, тракторист не проявлял к нему ровным счетом никакого интереса и весело переговаривался о чем-то с напарником. Потом, не прекращая своей увлекательной беседы, они поехали дальше.
3: «Переполз!»
2: — закричал работяга, карауливший возле канавы.
3: «Я же говорил тебе!» — вздохнул староста.
2: Мы посидели на прогретом церковном крылечке, обсуждая все свершившееся, вдруг вспомнили, что сегодня еще ничего не ели, и направились к председателю колхоза, приглашавшего празднично пообедать. Шли прямиком через луг, весело пестревший желтенькими цветочками мать и мачехи. Наткнулись на несчастного ползуна. Он лежал, упершись головою в трухлявый венец заброшенного амбара, и перебирал руками, пытаясь продвинуться вперед.
3: «Сбился с курса?»
2: — определил староста. Мы взяли человека под мышки, отволокли за угол и опустили на траву, сориентировав по указанию старосты. «Вон его дом! Пущай туда и ползет!» Он и пополз себе. —

0: власть. Он был потомственным вздымщиком, то есть так же, как и его родители, добывал сосновую смолу, живицу. Сейчас эта отрасль, как и многие другие полезные для страны занятия, в полном разорении, а прежде процветала. Из живицы готовилась канифоль, которой, известно, натирали смычки для игры на скрипках, виолончелях и контрабасах, и которой, кроме того, нужна для паяльного дела. Однако не эти обстоятельства возводили живицу в разряд стратегического сырья. Было у нее и еще кое-какое предназначение. Не случайно день ото дня потребность в ней возрастала. Это уж явно не от того, что граждане достославного отечества бросились что-то паять или осваивать смычковые инструменты. Да потом один наш район ежегодно давал столько продукта, что всем музыкантам земли до второго пришествия свои смычки мазать не перемазать. Думается, и паяльщикам бы хватило. Работа эта нелегкая. С весны до поздней осени вдали от дома, в лесу, жилье, вагончик, дощатый сарай или еще какая-нибудь времянка. Впрочем, вздымщики, как люди довольно самостоятельные, резонно ставили себя несколько выше подневольных колхозников. Те, правда, отвечали взаимностью, считая лесных людей дикарями. И тоже резонно. Однако для человека, который и ходить-то научился, перебираясь за родителями от сосны к сосне, дело это вовсе не казалось тяжелым. И он усердно трудился, зарабатывая такие деньги, какие в те времена мог получать разве что генерал. При этом он был еще охотником, грамотным и выносливым, и легко добывал разного зверя. Участок его находился километрах в 10 от села, и значит, можно было время от времени наведываться домой для перемены белья и для продолжения рода. Парой детишек он тогда и обзавелся. Житие его произвело впечатление на заезжего корреспондента, и в каком-то столичном журнале появился небольшой очерк, которому впоследствии суждено было исподволь незаметно сыграть важную роль в судьбе вздымщика. Когда освободилась должность мастера, дирекция, поразмыслив, остановила свой выбор на журнальном герое, и с этого времени жизнь его пошла по иному пути. Власть может принести пользу только тогда, когда властитель воспринимает ее как служение, то есть как сплошной долг и безоговорочную ответственность. А если видит прежде всего права, это погибель для него самого и трагедия для подвластных. Новоявленный мастер не выдержал искушения. Вздымщики стали страдать от его придирок и издевок. Вдруг он заболел. Любая пища вызывала у него такие сильные боли в животе, что он вынужден был совсем отказаться от еды, обессилел, слег. Поговаривали уже о печальном исходе. Позвав одного из вздымщиков, мастер испросил у него прощения и велел передать остальным, что виноват перед ними. Свезли в Москву, обследовали. Оказалось, что все не так уж и страшно, однако понадобилось редкое и дорогое лекарство. Внезапно оно обнаружилось у моего приятеля. Кто-то по ошибке привез из-за границы это ненужное ему снадобье вместо другого, действительно необходимого. Приняв подаренное лекарство, мастер почувствовал себя столь замечательно, что тут же объелся, а на другой день потребовал выпивки. Вернувшись на работу, смягчился, но ненадолго. К этому времени ушел на пенсию директор участка, и высшее смоляное начальство подняло молодого мастера на новую должность. Тут-то он и набросился на людей с новой доселе невиданной силой. Теперь страдали не только вздымщики, но и трактористы, шоферы, рабочие и даже сторож. Кого-то он уволил, не дав доработать полгода до пенсии, другого отпустив по официальному заявлению на похороны, обвинил в прогуле, а бумажку сжег, а уж всяких вымогательств было не счесть. Друзья напоминали ему о прошлой болезни, о выздоровлении. Люди не церковные, они, тем не менее, легко угадывали за этими событиями и наказание, и прощение. Однако он и слышать ничего не хотел. «Пусть знают, кто здесь хозяин, и все!» Но самым нелепым самодурством было, пожалуй, истребление глухариных таков. Если по какой-либо причине весеннюю охоту не откладывали, директор приказывал вырубить все деревья на очередном глухарином таку. «Пусть знают, кто здесь хозяин!» Зимой получили новую машину — «Урал». Ехали по узкой лесной дороге, чищенной бульдозером. Мотор заглох. Вероятно, капля воды, попавшая в топливо, замерзла, и кристаллик льда перекрыл бензопровод. Директор открыл крышку капота, встал на бампер и, взяв бутылку с бензином, начал понемножечку вливать горючее непосредственно в карбюратор. Плеснет, грузовик проедет метров 10-15 и остановится. Так и двигались. И тут из-за поворота навстречу им выехал лесовоз. Склонившись над мотором, директор был по пояс расплющен между двумя радиаторами. Он умирал. Но хотением не хочу смерти грешника, но яко еже обратитеся, и живу быти ему, и яко 77 оставляйте грехи. Лесному тирану вновь была предоставлена возможность покаяния. Шофер лесвхоза сказал, что в поселок, из которого он только что выехал, по неведомой необходимости прилетел вертолет. Успели. Доставили в большой город. Сделали операцию. Придя в сознание, он попросил карандаш, бумагу и написал покаянное письмо своим подчиненным. Возвратился он лишь через год. Ходил с палочкой. К тому времени смоляная отрасль пришла в упадок, а потом и вовсе прекратила существование, так что лес до последней сосеночки распродали. Бывший директор получает пенсию по инвалидности и сидит дома. Когда опрокинет стопочку другую и третью, любит порассуждать, поругать власти. «Зря, — говорит, — стратегическое производство угробили. Это все правители наши. Над народом, как хотят, измываются, на страну наплевать. И откуда только такая сволочь берется?»
1: Сегодня в «Звучащей книге» вы слушали рассказы священника Ярослава Шипова.

0: детям о Боге.
1: Новый Завет в пересказе для детей. Продолжает наш радиоэфир. Слушаем Святое Евангелие.
2: Притча о жестоком взаимодавце. Как неприятно Богу, когда мы сердимся на других, и как Он наказывает тех, которые не прощают обид. На это Иисус Христос сказал притчу о немилосердном взаимодавце. «Если я возьму у тебя в долг денег, я буду твой должник. А ты, если дашь мне в долг взаймы, будешь мой взаимодавец. Кто берет в долг, тот должник, а кто дает другому в долг, тот взаимодавец». Один царь захотел сосчитаться с рабами своими. Когда он начал считаться, привели к нему одного, который должен был ему 10 000 талантов. А так как у него нечем было заплатить, то государь его приказал продать его самого, его жену, его детей и все, что он имел, и заплатить долг. Раб встал на колени, кланялся царю в ноги и говорил: «Государь, подожди, и я все заплачу тебе». Государь жалился над ним, отпустил его и простил ему долг. Этот же раб, которому царь простил долг, когда вышел от царя, встретил одного из своих товарищей, который должен был ему 100 динариев, схватил, душил его, говоря: «Отдай мне долг». Злой, жестокий человек не хотел подождать и небольших денег. Тогда товарищ его пал к ногам его и умолял его, и говорил: «Подожди, все отдам тебе». Но тот не захотел подождать и пошел и посадил его в тюрьму, пока не отдаст долга. Другие товарищи, увидя этого, рассердились, пошли к царю и рассказали ему все. Тогда государь призвал этого немилосердного взаимодавца и сказал ему: «Злой раб, я простил тебе огромный твой долг, потому что ты просил меня. Зачем же ты не пожалел своего должника, как я пожалел тебя?» И, рассердившись, царь посадил его в тюрьму, где его будут мучить, пока он не отдаст царю всего долга. «Так и Отец мой Небесный, — сказал Иисус Христос, — поступит с вами, если каждый из вас не простит от сердца своему брату согрешение его». Дети, вы часто ленностью, упрямством, шалостями своими гневаете Бога, огорчаете родителей, учителей, обижаете братьев, сестер, товарищей, а сами сердитесь, жалуетесь, не хотите простить и помириться с теми, кто вас обидел, может быть, и нечаянно. Не сердитесь, не старайтесь за зло отплатить злом, а прощайте тем, кто вас обидел. Вы пред Богом очень грешны. Не простите другим, и вас Бог не простит. Иисуса Христа не принимают в одном самарийском селении. Иисус Христос не только нам велел прощать обиды, но и сам прощал тех, кто обижал его. Шел он со своими учениками в Иерусалим. Зашли в одну деревню, чтобы отдохнуть, но их там не приняли, не пустили ни в один из домов. В этой деревне жили самаряне, которые терпеть не могли иудеев. Ученикам Иисуса Христа показалось это очень обидно, и они, зная, что Он может сотворить какое угодно чудо, просили Его наказать злых людей, которые выгнали их из своей деревни. Они сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как сделал это Илия?» Иисус Христос сказал им: «Вы не понимаете, что говорите. Вы слишком теперь рассержены, и вам не жалко погубить тех людей, которые вас обидели. Вы забыли, что я учил вас прощать обижающих. Сын человеческий пришел не погубить людей, а спасти их». и пошли они в другую деревню. Притча о милосердном самарянине. Добрые дети, мы должны любить всех людей, даже таких, которые нам не нравятся. Должны делать добро всем, даже тем, которые не любят нас и делают нам зло. Один иудейский законник, желая испытать Иисуса Христа, привязаться к какому-нибудь его слову, спросил его: «Учитель, что мне делать, чтобы получить Царствие Небесное?» Иисус Христос отвечал ему: «В законе что написано? Что ты там читаешь?» Законник отвечал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем и всей душою твоею, и всею крепостью твоею, и всею мыслью твоею, и ближнего своего, как самого себя». Крепко всем сердцем своим мы должны любить Бога, о том только и думать, чтобы угодить Ему. Иисус Христос сказал законнику: «Ты правду сказал, поступай так, то есть люби Бога и ближнего, и спасешься». Законник опять спрашивает Иисуса Христа: «А кто мой ближний?» На это Иисус Христос рассказал вот какую историю. Один человек шел из Иерусалима в Иерихон. Иерихон был город. Идти из Иерусалима в Иерихон нужно было через пустыню, в которой жили разбойники. И попался этот человек разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его, ушли, а его бросили на дороге едва живым. Случилось идти этой же дорогой священнику. Он увидел ограбленного, избитого, прошел мимо. Так же и левит, служитель при храме, проходя тем же местом, подошел, посмотрел и пошел дальше. Той же дорогою проезжал один самарянин. Вы помните, что самаряне и евреи терпеть не могли друг друга. Увидал он израненного и сжалился над ним. Самарянин подошел, перевязал ему раны, вытер его маслом и вином, потом посадил его на своего осла, привез в гостиницу и стал ухаживать за ним. На другой день, уезжая, вынул 2 динария, дал хозяину и сказал ему: «Позаботься о нем, а если истратишь более, я отдам тебе, когда поеду назад». «Как же ты думаешь, — спросил Иисус Христос законника, — кто из этих троих был милосерднее попавшему к разбойникам?» Законник отвечал: «Тот, кто оказал ему милость». Тогда Иисус Христос сказал ему: «Иди и делай так же». Дети, кто вам больше нравится? Этот ли добрый самарянин или тот злой человек, который схватил за горло своего товарища, душил его и хотел посадить его в тюрьму за то, что тому нечем было заплатить своего долга? Я думаю, вы полюбили этого доброго самарянина. Не разбираете же, свой, родной, чужой, друг ваш или враг, русский или из другого народа, а всякого человека считайте своим ближним, своим братом. Кого бы вы ни увидели в несчастье, в нужде, кто бы у вас ни просил помощи, хотя бы этот человек раньше бронил и обижал вас, и даже бил, помогайте ему, как своему родному брату. Чудесная находка – монеты. У израильтян был закон, чтобы каждый платил подать на храм. Нужно поправить что-нибудь в храме, сделать сосуды, одежды для священников, нужно купить ладану, свечей и мало ли что нужно для храма. Все это надо бы накупить и за все надо заплатить. Откуда же взять денег? Вот для этого-то и собирали на храм подать. Сначала ее платили все исправно, а потом многим стало жалко и тех небольших денег, которые следовало платить. И стали многие отказываться платить. Платили только те, кто хотел. Сборщики этой подати подошли однажды к апостолу Петру и спросили его: «Учитель ваш не даст ли на храм. Петр не успел еще сказать Иисусу Христу, что у него просят на храм, как Иисус Христос сказал ему: «Как ты думаешь, цари земные, с кого берут пошлины или дани? С детей ли своих или с подданных?» Понимаете ли вы, для чего это сказал Иисус Христос? На храм Божий должны платить подать все люди. Но Иисус Христос, Сын Божий, Он не должен платить. Но чтобы не соблазнять иудеев, чтобы и нам подать пример, что и мы должны давать на украшение святого храма, Иисус Христос, у которого не было денег, сказал Петру: «Пойди на озеро, закинь удочку и возьми первую рыбу, которую вытащишь. Открой у ней рот, и во рту у рыбы найдешь монету. Эту монету отдай им за меня и за себя». 70 учеников Христовых. Вы помните, сколько у Иисуса Христа было учеников? 12. Кроме этих 12, Он избрал еще 70. Эти 70 апостолов называются меньшими, младшими. Иисус Христос послал и их также учить людей, исцелять больных, изгонять бесов, воскрешать мертвых. Он говорил им: «Кто слушает вас, меня слушает, а кто не слушает вас, не слушает меня, не слушает самого Бога». Пошли 70 учеников Христовых и не верят даже сами себе. Прикоснуться к больным — больные в ту же минуту делаются здоровыми. Увидят человека, одержимого злым духом, велят злому духу оставить человека, и бесы их слушаются. Когда они вернулись к Иисусу Христу, то с радостью говорили ему: «Господи, и бесы слушаются нас!» «Не тому радуйтесь, что бесы вам повинуются, — сказал им Иисус Христос, — а радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Тому вы должны радоваться, что когда умрете, будете на небе». Марфа и Мария, две сестры, пригласившие Иисуса Христа к себе в дом. Близ Иерусалима была небольшая деревня, которая называлась Вифанию. Там жил один добрый, благочестивый человек по имени Лазарь с двумя своими сестрами, Марфою и Марией. Иисус Христос шел в Иерусалим. По дороге он зашел в Вифанию. Марфа пригласила его зайти к ним в дом. Иисус Христос пришел в дом Лазаря, сел и стал учить. Мария села у ног Иисусовых и стала слушать его. Марфа стала хлопотать по хозяйству, готовить обед, суетилась на кухне. Совсем сбилась с ног гостеприимная Марфа. Все приходилось делать одной. Мария нисколько не помогала ей и спокойно сидела у ног Иисусовых, как будто не ее и дело. Наконец Марфа не вытерпела и стала жаловаться Иисусу Христу на свою сестру Марию: «Господи, разве не видишь ты, что сестра моя оставила меня одну? Скажи ей, чтобы она помогла мне». Иисус Христос отвечал ей: «Марфа, Марфа, ты хлопочешь и суетишься о многом, а нужно одно. Мария же выбрала лучшее дело, от которого не следует ее отвлекать. Напрасно ты, Марфа, хлопочешь о моем угощении. Разве я нуждаюсь в нем? Для меня одно только нужно: слушайте и исполняйте то, чему я вас учу». Мария прекрасно сделала, не мешай ей слушать меня.

Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели православного радиоканала «Воскресенье», в эти минуты мы начинаем прямую трансляцию Божественной Литургии из храма пророка Даниила, город Москва.

Боже наш, верный возлюбись всех Твоих и неложных обещаний Твоих, даровал и святым Твоим ученикам подвиг Дух добрый подвязаться и течение благочестия совершите, и веру истинного исповедания сохраните, сам Владыка присвятите, к молению умолен будет, и даруй нам недостойным Твоим рабом, счастье наследие иметь с ними, да подорожать и те бывших, сподобимся и приближающих тем благим, милостью человеколюбием, единородного Сына Твоего, с Ним же благословенный Си, со пресвятым и благим.

Возьмите врата князя ваши, возьмите все врата вечные, и внизе царь славы. Возьмите врата князя ваши, возьмите все врата вечные.

Господа нашего Иисуса Христа, Сын благословен вовеки, и же завесою плоти Его обновилась и нам первородная церковь на небесе вписана, вход и держижительство празднующих, и глаз радования. Сам человеколюбчий владыка, призри на нас грешных и недостойных рабов твоих, обновление празднующих честного храма, святаго пророка Божия Даниила, во образ святейшей твоей церкви, сей самого телеси нашего, ежубы храм твой удыхиста твоего, всехвальным апостолом Павлом именовать исподобил, утверди его до скончания века непоколебимый прославленных тебе, исподоби нас в нем хвалы и словословия незазорно приносите славе Твоей, единородному Твоему Сыну, Господу нашему Иисусу Христу и Святому Твоему Духу, в разуме и всяком чувстве, поклоняющимся Тебе во страсти Твоим божественных щедрот достойным показатися и благоприятным Твоей благости быть и мольбам сим о нас и всех людях Твоих, неизреченному Твоему благоутробию приносимым, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, яко святый си Божий наш, и на святых почиваешь, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Господь сил, то есть

различной силу красивой, и женадносимый на нее твой дух собравый, и солнечный се свет на нее излиявый в обновление, и же угоднику твоему Моисею вдохнул и хвалу некую зрядну, приложите добрейшему твоему созданию рещи, видите тебе свет, яко добрый, дневно рещи его, его же и будем и видящие светлейшее се солнце, обновляющий на всех день тварь, тя истинного дне славим солнце, и свет твой не вечерний, и же сыном твоим нам заповедовай обновитесь нашему естеству, святым твоим духом, яко и по подару сему праведным высиять, яко солнцу, тебе молимся и тебе просим, Отца Слова Господа и Бога нашего, милостивным оком призри на нас грешных и недостойных рабов твоих, пребывающим во всем дому небоподобном, вселенная похвале, жертвенницы истинам неизреченные твоей славы, и не спасли пресвятаго твоего духа на нас и на наследие твое, и по божественному Давиду, обновив в сердцах наших дух правый и духом владычным утверди нас, даруй же нам единомыслие и мир, сотворшим же здание сие и храм освящения, по любви к тебе Богу тщательно, оставление согрешений подашь. Даруй мне же ко спасению прошения, воздвигни их к деланию заповедей твоих, даруй им обновление дара святаго твоего духа, да неосужденно поклонится тебе, единому истинному Богу, его же послал Иисусу Христу молитвами Богородицы и святаго пророка Даниила и всех святых.

0: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Яко святый си Боже наш, на святых по Тебе пострадавших, честных мучениц их почивающих,

0: воскреси из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своя Матери, святых славных и всехвальных апостол, святаго пророка Божия Даниила, святых и праведных Бога Отец, и Акима и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит.
1: Великому Господину и Отцу нашему Кириллу, святейшему Патриарху Московскому и всея Руси, Свято-Троицкий Сергиевой Лавры, священному Архимандриту, с Богоспасаемой Его паствою, Преосвященным митрополитом и епископом, Богохранимой стране нашей, властям, воинству и народу и я, всему Освященному Собору, благотворителям, благоукрасителям, жертвователям святаго храма сего и всем православным христианам, Бога я!

Царю Небесный, утешителю души истинной, живездец и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселись в ней, очисти на всякие скверны и спаси блажи душ наших. Слава Вышний Богу и на земле мир, человеца благоволение. Слава Вышний Богу и на земле мир, человеца благоволение. Господи, усне наши отверзиши и уста наши возвестят хвалу Твою. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Да исправит Господь стопы ваши, да поменет вас Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

0: Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во внимание к трудам по строительству храма пророка Даниила на Кантемировской города Москвы иерей Иоанн Попадинец, настоятель означенного храма, удостаивается права ношения наперстного креста с украшениями.
1: Аксиос, достоин!

Аллилуйя, аллилуйя.

0: благовестителя святого апостола и евангелиста Матфея.
1: Бог молитвами святого славного и всехвального апостола и евангелиста Матфея да даст тебе глагол, благовествующим и силою многою во исполнение Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа.
0: Аминь. Просим, услышим, святая.

Позже же бывшим приступивши к нему ученицы его глаголюще, пусто есть место и час уже мину, отпусти народы, дошедшие весь и купят враж на себе, и служи речей им, не требуют отойти, дадите им вы ясти. Они же глаголожи ему, не имам из детов, мо 5 лет.

Господи Боже, сил Боже, спасения нашего, призри милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчившиеся на святую Русь, чающие разделить и погубить единый народ и я, восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим о единстве русские церкви ревнующим поспешествуй, в духе братолюбия укрепи, одет избави, запрети раздирающим во обращении умов и ожесточении сердец, ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти придержащие ко всякому благу настави и мудростью обогати, воины и вся защитники Отечества нашего, в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти раны пленения сохрани. Лишенные кровы и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугающие, страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в Тебя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обновлю в людях Твоих, якогда едиными усты, единым сердцем, исповемся Тебе единому Богу в Троице славимому. Ты боись и заступление, и победы, и спасения, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу.

Ja, ich bin ja in der Kurve, wenn ich mir

0: Диаконство Твое да помет Господь Бог по Царству Своим всегда, ныне присно и во веки веков.
1: Святейшие патриархи православные, блаженнейшие архиепископы и митрополиты, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, весь священнический и монашеский чин да помянет Господь Бог во Царстве Своем.

Великого Господина Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московской Всея Руси и Свято-Троицкой Сергия Лавры, Священного Архимандрита, да поменит Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно и во веки веков. Вас и всех православных христиан, да поменит Господь Бог во Царстве Своем,

0: Божественная благодать, всегда немощная врачующая и оскудевающая восполняющая, пророчествует Иоанна, благоговейнейшего дьяконово пресвитера. Помолимся уба нем, да придет на него благодать Всесвятаго Духа. Боже безначальный и бесконечный, всякого здания старейший сын, нарицанием пресвитера почествовавый во степени сему удостоившийся, священно действуйте слово Твое истины, сам владыка всех и сего, его же благоволил еси, проучествоватесь от меня в непорочном жительстве и неклонной вере, благоволи подъять великую сию благодать святаго Твоего Духа и совершенно покажи раба Твоего во всех, благоугождающий Тебе и достойно жительствующая, и даровавшая сему от Твоя признательные силы, великие все священнические чести, яко Твоя держава и Твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Боже великий в силе и неисследный в разуме, дивный в совете, паче сынов человеческих, сам Господи сего, Его же благоволил еси, на пресвитерский возойти степень, исполни святаго Твоего Духа дара, да будет достоин предстоять и непорочно жертвеннику Твоему, вествовать Евангелие Царствия Твоего, священно действовать и слово истины Твоя, приносите Тебе дары и жертвы духовные, возновляйте люд Твой через купель паки рождения, як Иисей, встретив во втором пришествии великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, единородного Твоего Сына, примет мзду благаго и экономство своего чина во множестве благости Твоя, яко благословись и прославися всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аксиос достоин. Достоин.
1: Достоин, достоин, достоин,
0: Аксиос, достоин.
1: Достоин, достоин, достоин,
0: Аксиос, достоин.
1: Аксиос
0: достоин. Христос

0: достойно и праведно терпеть и Тебя благословить, и Тебя благодарить, и Тебе поклоняться на всякое место владычества Твоего, Тебе и Сей Бог, неизреченен, недоведом, невидим, непостижим, присно Сый, так и Сын. Ты единородный Твой Сын, и Дух Твой Святый, Ты одни бытия, в бытие нас привел, и отпадший восставил, и паки, и не отступил, и вся творя, Донди же нас на небо возвел, и царство Твое даровал, и будущее. А сих всех благодарим Тебя, единородного Твоего Сына, и Духа Твоего Святаго, во всех и живемых, и невемых, явленных, и неявленных благодеяниях, бывших на нас, благодарим Тебя службе сей уже от рук наших приятий изволенности, а еще предстоят Тебе тысячи архангелов и ангелов, Херувими и Серафими, и шестокрылати, и многочити, и возвышающиеся.
1: Пьющие, взывающие и глаголющие.
0: Сими мы блаженными силами владыку человека, любчиво пьем и глаголем, свят еси пресвят. Ты единородный Твой Сын и Дух Твой Святый, свят еси и пресвят, и великолепна слава Твоя. И же мир Твой так и возлюбил еси, якоже Сына Твоего, единородного дать, и да всяк веруя в Него не погибнет, но имя живот вечный, и же пришед, и вся ее жена смотрение исполнит. В ночь уже предаяшися, паче же сам себе предаяшься за мирский живот, прием хлеб во святые свои пречистые непорочные руки, благодарив и благословив, осветив, преломив, даде святым своим ученикам,

Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молимся, Боже наш, Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Господи же, Пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостолов Твоим испослал, того благи не отыми от нас, но обнови нас, молящихся.

Господи, же пресвятаго Твоего Духа, в третий час апост, еще приносим Тебе словесную силу и бескровную службу, и просим, и молим, и милися деем, не спасли Духа Твоего Святаго на ны и на предлежащие дары сия, и сотвори убо хлеб сей, честное тело Христа Твоего, а еже в чаше сей честную кровь Христа Твоего, приложив Духом Твоим и Святым,

последнего твоего издыхания, им же имешь истязан быть и во второе страшное пришествие Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Всего трезвение души, восставление грехов, приобщение Святаго Твоего Духа, во исполнение Царствия Небесного, в дерзновение же к Тебе не в суд или в осуждение. Еще приносим Тебе словесную сию службу, а иже в вере почивших, праотцах, отцах, патриарсих, пророцах, апостолях, проповедницах, евангелистях, мученицах, исповедницах, воздержанницах и о всяком духе праведном в вере скончавшемся. Изрядно пресвятей, пречистей, преблагословений, славней Владычице нашей Богородице и присно Деве Марии. О святем Иоанне, пророце, пятичке, о святых славных, о святых отцах,

Отче молим Тебя, помилуй, Господи, всякий епископ православный, право правящий слово Твоей истины, всякое пресвитерство, я же во Христе дьяконство и церкви священников, священнейшие приносим Тебе словесную силу службы вселения, о святей соборной апостольской церкви, о иже в чистоте и чистим жительством пребывающим, о благохранимой стране нашей, о

0: помяни, Господи, святейшие патриархи православные, блаженнейшие архиепископы и митрополиты, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, их же даруй святым Твоим церквам в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих, Слово Твое я истинный.
1: Первых помяни, Господи, великого господина, отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и свято-троицкий Сергиева Лавры, священного архимандрита, его же даруй святей

нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и сия Руси, Свято-Троицкий Сергиевой Лавры, священно-архимандрита, и преосвященные митрополиты и епископы,

о преосвященных митрополите, архиепископе и епископе, и о всем священничестве и иночестве в чине, о богохранимой стране нашей, о властях, воинстве и народе ее, о мире всего мира, о благостоянии святых Божьих церквей, о спасении помощи, сочанием и страхом Божиим труждающихся и служащих, о исцелении в немощах лежащих, о успении о славе, блаженней памяти и оставлении грехов всех прежде почивших православных, о спасении людей предстоящих, и о их же киждо помышлении.

святые, помянувши паки и паки, миром Господу помолимся. О принесенных и освященных честный даре Господу помолимся. Всякогда человека любит Бог наш, прием я во святые, пренебесные, мысленный свой жертвенник, воню благоухания духовного, вознеспослет нам божественную благодать и дар Святого Духа, помолимся. А избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды Господу, помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Дне всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя, души телес наших у Господа просим. Прощение оставлений грехов и прегрешений наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире покаяние скончать и у Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшнем судище Христове просим. Соединение веры и причастия Святого Духа и спросивше сами себе и друг друга.

имя Отца и Сына и Святого Духа. В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали о чуде умножения хлеба для множества народов. Как мы читали в Евангелии, их было более 5000, кроме женщин и детей. Это случилось тогда, когда Господь после продолжительной проповеди поднялся с учениками на гору для молитвы. Люди последовали за ним и ждали его подножия горы. Когда Господь спустился и увидел народ, Он продолжил беседу с ним. Он исцелил больных, утешил скорбящих. И когда уже настал вечер, ученики говорят Господу: «Господи, уже вечер, необходимо отпустить народ, чтобы они с исцелением купили себе пищу». Господь говорит ученикам: «Вы дайте им есть». Эти слова Спасителя были вызовом для апостолов. Эти слова Господа вызов для каждого из нас. Конечно же, чудо – это то, что совершает Господь. Но Господь часто призывает свое творение к участию в чуде. И Господь повелевает ученикам принести хлеба. Они говорят: «Явление, у нас есть только 5 хлебов и 2 рыбы, больше ничего нет». Когда были принесены, принесена эта пища, Господь помолился, благословил, приводил хлебы, дал ученикам, а не дали народу. И случилось великое чудо. Все эти люди ели и насытились. Более того, было собрано 12 коробов полных кусков хлеба, оставшихся. Господь совершил великое чудо для укрепления веры народа. Часто люди вопрошают себя, почему такие чудеса совершались

0: мы не видели сейчас? Ответов несколько. Первый ответ: мы часто не замечаем благодеяние Божие в нашей жизни. Когда нам хорошо, нам кажется, что мы сами этого заслужили. Нам не хватает благодарности Богу. Не хватает памятных слов Спасителя, что без меня не можете творить ничего же. Конечно же, когда приходит скорбь, человек часто печалится, унывает и обращается в себя: за что? Я не заслужил этого. Второй момент – это, конечно же, слова, на которые очень важно обратить внимание, слова Господа. Он не сказал: «Я дам им есть». Он сказал апостолам: «Вы дайте им есть». И вот здесь хочется вспомнить одну замечательную историю. Была одна семья, которая жила очень скудно. У женщины умер муж, осталось двое детей, которых она одна растила. Но в ее жизнь пришла болезнь. Она слегла, и дети в холодной квартире ухаживали за ней. И вот настал момент, когда закончилась пища. Дочь говорила маленькому брату, что она не хочет есть. И все, что оставалось, отдавала ему. И когда этот малыш понял, что уже нет пищи, по горячей своей вере он решил написать письмо Богу. Он написал свой скорбь о том, что голодает сестра, больна мать. Он не писал про себя. Он написал про боль других и просил Бога помочь. И верил, что помощь придет. Он запечатал письмо и пошел к почтовому ящику. Но был малоростом, не мог дотянуться, чтобы опустить письмо. Мимо проходил мужчина. Он подошел и спросил, видя, что необходима помощь, что случилось. И малыш рассказал о своей скорби. Этим мужчиной оказался священник. Священник ближайшего храма. И он сказал ребенку: я знаю Бога. И я отнесу ему это письмо и передам сам. Он пришел на службу и прочитал строки этого письма своим прихожанам. Они пришли в дом этой семьи, принесли необходимую пищу, лекарства. И какая же была радость ребенка, потому что Господь его услышал. Господь сотворил чудо. Господь коснулся его сердца. Нам очень часто кажется, что чудо – это что-то сверхъестественное. Но часто Господь совершает чудеса через нас с вами. Через каждого из нас Господь волен явить свою милость. Как через апостола Он насытил множество людей, как через каждого из нас наше сердце будет открыто для Его божественной любви. Господь может явить свою благодать. Сегодняшнее евангельское чтение говорит нам: посмотри вокруг, посмотри на болящего, скорбного, немощного, поделись с ним тем, чем ты можешь поделиться. Дай ему то, чем щедро наделил тебя Бог, и радость, и благодать будет в твоем сердце. Будем, дорогие мои, помнить о том, что чудеса очень близко к нам, вокруг нас. Будем внимать слова Спасителя и стараться творить добро, нести любовь нашим ближним, чтобы в вечности нам быть со Христом воскресшим. Аминь.
1: Yeah.

Мира Господи с нами, я бы ты сегодня что Христос и Бог жива, пришед мир грешность, это мир горец мат, еще раз сам учитель сделал ты, здесь самая честная кровь твоя, молятся ты помилуй меня, сын совершения моя, вольно и не больно, а зло уже дело на жалении не вечно, и когда нанесу в тебе, но причтись, причит и притать, восприди веку моих и в жизнь вечно они. Вечи твоя тайная князь, сын и Божий причастник на тебе, не во рвом, как тайна твоя, не во взале, всегда мне приводят, но в разбойник стоит все. Помяни меня, Господи, на славке Твоей, да не в суд, не в осуждении, будь обещание святы, Святой Господи, но исцеление души и тела. Причастие, как готовился к тайну, что так причастие.

Всем людям Твоим, для всякого дарения блага, и всякого совершенствующего.

Божественный Бог наш, молитвы чистой Своей Матери, и слава Пресвятых апостолов, и же святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града Златоустого, святого Архангела Гавриила, святых отец шести Вселенских соборов, и же памятник совершает,

0: Ваше Святейшество, сердечной радостью приветствуем Вас и благодарим за великое освящение, совершение Божественной Литургии в храме Пророка Божия Даниила на Кантемировской. Сегодня начинается новая страница в истории нашего прихода. Были, конечно, и трагические моменты в истории прихода. Это кончина первого настоятеля, священника Даниила Сысоева, который пострадал на этом месте. Вы были на отбивании и утешали нас прекрасными словами, которые сказали тогда о том, что батюшка пострадал за правду Божию. И в дальнейшем, когда мы начали строить этот святой храм, только и вы поддержали нас. Благодаря вашей поддержке, вашей помощи мы смогли достроить этот храм. Все мы сегодня, ваше святейшество, радуемся и еще раз благодарим вас и благодарим Бога за то, что Он сподобил нас нести свое пастырское служение и молиться под вашим святым амофором. Примите в дар от прихода иконы святого пророка Божия Даниила. Много и благая этому ваше святейшество.
1: Ваше Высокопреосвященство, Преосвященство, Отец и Старец, дорогие братья и сестры, с этим храмом, с этим приходом у меня связаны очень такие яркие, не всегда, может быть, спокойные, но в конце концов очень радостные воспоминания. Известные трагические события, которые вписались в историю этого прихода. Но должен сказать, что вообще вся история церкви, она ведь не из исключительно счастливых моментов создавалась и выстраивалась. История церкви сопровождалась великими подвигами, радостными духовными победами, но одновременно и мученичеством, и гонениями, и пролитием человеческой крови. Так было на заре христианства, так было в течение долгих тысячелетий, по крайней мере, в то время, когда власть принадлежала языческим правителям. Но вот, и, конечно, так случилось и в то время, когда над нашей страной господствовали силы, которые никак себя не связывали с верой православной, но напротив ставили своей задачей уничтожение веры и Русской Православной Церкви. И даже год определили – 1980-й. А почему? А потому что безумный правитель, память о котором сохранилась только в анекдотах, утверждал, что к 80-му году будет построен коммунизм в Советском Союзе. И он по телевизору покажет, как он дерзновенно говорил последнего попа. Но ничего не получилось. Этот правитель ушел в историю, действительно, как персонаж для анекдота. А Церковь Божия существует. Она пережила римские гонения, она пережила тяжелейшие годы испытаний в нашей стране, когда безбожная власть овладела действительно не просто политикой, но умами людей. И когда действительно некоторые считали, что именно здесь, в России, в тогдашнем Советском Союзе, закончится история христианской церкви. По крайней мере, в нашей стране. Но этого не произошло. Не произошло потому, что Господь, Он ведь во главе церкви. Ни патриархи, ни митрополиты, ни архиепископы, ни епископы, сам Господь. Он проводит церковь свою, чад свой, через разные испытания. И в этом отношении наша русская церковь испила такое горе и такие испытания, которые не испытывала, наверное, ни одна поместная православная церковь, особенно после прекращения римских гонений. Но, наверное, все это было неспроста, потому что через эти испытания и гонения закалился наш народ, укрепилась вера. И вот сейчас, когда мы знаем во многих странах благополучных, некогда христианских, некогда настолько сильными своими церквами, что даже вступали в некие крестовые походы, опираясь на церковные организации, с тем, чтобы неверных, под ними подразумевались мусульмане, приобщить к христианству. Но на самом деле это были жестокие походы, направленные на ограбление людей. Там не было никакой настоящей миссии. Там было коварство, злоба, и потому ничего не получилось. Ну вот, у нас здесь не было крестовых походов, но у нас было безбожное правительство, безбожная власть, которая, опираясь на всю силу сверхдержавы, определила 1980 год как начало построения коммунизма. И это тот год, когда должна была закончить свою историю Русская Православная Церковь. Вот я не случайно об этом говорю, потому что нужно помнить нашу новейшую историю, понимать, что рука Божья над нашим народом, над нашей церковью, над страной нашей. Мы действительно прошли тяжелейшие годы испытаний. И тюрьмы, и лагеря наших священников, архиереев, благочестивых мирян. Все это было страшными испытаниями, которые не разрушили ни народ наш, ни веру православную, но наоборот укрепили нас в этой вере. И вот ныне, уже на протяжении многих лет последних, мы живем в благополучные времена, и правители наши православные люди, а если кто и не православный, то с уважением относящийся к православной церкви. И строим мы храмы, столько строим храмов, сколько нигде никогда не строилось. Нигде никогда. Что это такое? Это мы такие сильные или богатые? Совсем нет. Это все происходит именно потому, что нам предшествовал крестный подвиг и страдания, и мучения нашего народа, наших архиереев, священников, монахов, мирян, которые действительно вымолили у Господа вот это время благоприятствования, когда развиваются все стороны церковной жизни. Но иногда во время благоприятствования человек расслабляется. Ну, известна притча о богатом, который сказал: «Все у тебя есть, душа, ешь, пей, веселись». Только забыл подумать о том, что его жизнь смертна. Вот так же и мы не можем наслаждаться вот этим благополучием, не вспоминая о тех подвижниках, о тех мучениках и исповедниках, которые нам предшествовали. Мы верим, что их молитвами созидается и сегодня вера православная в нашей стране, укрепляется благочестие народа, что по их молитвам даются и силы нам строить храмы, монастыри, школы церковные. Ну, в общем, делать то, чего сегодня мало кто, а может быть и вообще никто в православном мире, по крайней мере в таком масштабе, делать не способен, а может быть и просто не может по разным обстоятельствам. Вот пройдя этим трудным жизненным путем, мы вышли вот в эту спокойную, тихую гавань. Но нужно помнить, что времена меняются. И, может быть, это прекрасное время, если дается нам не для чего, а только для укрепления наших сил, для собирания наших сил. Мы должны в храм ходить за себя и за тех, кто не ходили в храм. Мы должны молиться за себя и за тех, кто умер безбожником. Мы должны молиться за Родину нашу, ныне православную страну, конечно, с неправославным населением также, но с абсолютно православным большинством, памятуя о том, что есть много стран, где до сих пор угнетается православная вера. Поэтому наша молитва – это молитва благодарения Господу за все то, что Он явил над нашим народом и над нашей церковью. И вот эти новые храмы в Москве, в огромном мегаполисе, который, в отличие от многих мегаполисов мира, как я уже сказал, где храмы закрываются, в нашем мегаполисе, в нашей столице, в Великой России, храмы созидаются. И еще раз хочу сказать, кому много отдается, тому больше и спросится. Вот не было храмов, можно было бы и не ходить в воскресенье, куда там идти-то, далеко там ехать через весь город. А когда храм рядом, а ты в храм не идешь, ну вспомни о мучениках, исповедниках, вспомни о тех, кто с храма строил в самое трудное время, и почисть пойти в храм Божий в воскресенье, помолиться о себе, о своей семье, родных и близких, о родине нашей, чтобы Господь хранил Россию, давал возможность восходить ей от силы к силе, давал бы действительно возможность народу нашему укрепляться в вере православной. Поэтому время благоприятное из-за отсутствия внешних тяжелых обстоятельств бытия Церкви, каковы имели место в прошлом. Но никогда не следует считать, что это время для расслабления, действительно, для некого отдыха, для успокоения. Причем, когда я говорю об расслаблении, я в первую очередь имею в виду духовенство. Вас, дорогие отцы, точно вас имею в виду. Все есть. Прекрасные храмы, благочестивый народ, отсутствие всяких гонений. Но если кто-нибудь скажет, душа ешь, пей, веселись, вот тут-то и начинается погибель. Поэтому прошу вас, как ваш архипастырь, в первую очередь, не жалея жизни своей, в полном смысле слова, не заботясь о себе, только и о родных и близких, нести это великое служение нашему народу, служение, связанное с духовным возрождением людей, а значит, со спасением очень и очень многих людей, с тем, что и перед ними будут открыты двери Божественного Царства. Поэтому наше время сейчас благополучное, ввиду отсутствия внешних плохих обстоятельств, но одновременно очень и очень ответственное. Поэтому призываю духовенство, наших архиереев, приходские активы трудиться все непременно для того, чтобы это благоприятное время в полной мере было использовано для укрепления веры и благочестия в нашем народе. Всех вас, мои дорогие, сердечно поздравляю с этим праздником. И вот в память о сегодняшнем богослужении хотел бы в этот храм передать икону святого, которого очень почитаю. Это Лука Крымский, как известный доктор медицины, который много делал для физического исцеления людей и который очень много сделал для укрепления веры православной не только в Крыму, но и в России. Пусть его образ пребывает здесь, в этом храме. Всех еще раз поздравляю. Храни Господь всех вас, ваших родных, близких, семьи ваших, детей, внуков, чтобы действительно, укрепляясь в вере и основывая свою жизнь на вере, мы могли бы с духовным оптимизмом, а не с прекрадушным оптимизмом смотреть в будущее, уповая на милость Божью и на то, что Господь не оставит ни Родины нашей, ни Церкви нашей, ни каждого из нас. Аминь! С праздником поздравляю!
2: Прошу огласить патриаршие указы.
3: Указом святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла во внимание к помощи в строительстве храма пророка Даниила на Кантемировской города Москвы наград Русской Православной Церкви удостоены. Панкратов Олег Александрович, префект Южного административного округа города Москвы, удостаивается ордена Русской Православной Церкви благоверного князя Даниила Московского 3-й степени.

Баландин Максим Михайлович, первый заместитель начальника Шереметьевской таможни, удостаивается ордена Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского 3-й степени.

0: Паничкин Сергей Юрьевич, генеральный директор предприятия «Юнистройпроект», удостаивается ордена Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского третьей степени.
1: Аксиос достоин!

0: Сысоев Василий Алексеевич, начальник участка строительства означенного храма, удостоивается медали Ордена Русской Православной Церкви благоверного князя Даниила Московского.
1: Достоин!

0: Миниханова Кристина Разовна, советник отдела реализации объектов религиозного назначения Управления координации деятельности комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, удостаивается медали Ордена Русской Православной Церкви равно апостольной княгине Ольге.
1: Акция,

Еще раз всех вас, мои дорогие, поздравляю с этим великоторжественным, историческим для этого места и для этого храма, и этого прихода от него. Пусть Господь хранит всех вас, укрепляя в вере православной, благочестие и, как мы в молитвах упоминаем, в чистоте. Чистота жизни – это есть не что иное, как порядочность. Вот есть такое светское понимание – порядочность. Очень сложное вообще с точки зрения даже лингвистического рассмотрения корней. А вот этого слова, а вот то, что действительно это не просто порядочность, а куда больше. И хотелось бы сегодня об этом говорить и благодарить всех, кто вносит замечательный вклад в возрождение нашей церкви в святом граде Москве, прошедшем через тяжелые годы безбожных испытаний, а ныне отмеченный небывалым в истории строительства храма. Как я уже сказал, нигде на нашей планете ничего подобного не происходит. То, что происходит в Москве. Мы не гордимся, но просто радуемся. Храни вас всех Господь.

0: Вы слушали прямую трансляцию Божественной Литургии из храма пророка Даниила Москвы.
1: Среди них профессиональные династии, педагоги, железнодорожники, военнослужащие, строители, энергетики, лыжники, врачи, ну так вот он пишет, да, есть многодетные семьи, где воспитывают родных и приемных детей, а в одной из команд их больше 30, а есть семьи, где старшее поколение хранит верность друг другу уже более полувека, за каждой семьей своя история, но всех объединяет одно, они пример того, как важно держаться друг друга, быть вместе, передавать традиции, и мы рады, что конкурс «Это у нас семейное» объединяет тех, на кого хочется равняться. Вот так вот рассказал генеральный директор этой платформы Андрей Бетин. Вот второй сезон конкурса «Это у нас семейное» посвящен был теме культурного кода России, поэтому все дни участники будут, нам уже сказать, все были, да, узнавали о традициях Родины и каждого ее региона. Вот, и, соответственно, вот у нас это такое вот происходило. С 4 числа и по, ну, кто-то по 8, кто-то по 9, вот мы вот с 4 числа мы полетели, вот, а 9 июля, а 9 вернулись. Кстати, интересно, что у нас получилось с нашей. Мы приехали в наш аэропорт Кольцово, вот, и уже узнаем, что самолет задерживается. Мы такие расстроились немножко. А это не на полчаса, а на 5 часов. Mm-hmm. Да. Я такой, а я как раз уже, значит, вечерняя служба должна быть, вот, но я не успевал, потому что надо было ехать в аэропорт. Я же службу мог отслужить спокойно, все. И
0: тоже было знал.
1: Ну вот что, да, что мы сделали, да. То есть мы подумали, развернулись, поехали домой. Благо, суббота, пробок нет, полчаса до дома, ну так, плюс-минус. Все, мы дома спокойно детей покормили, где-то что-то отдохнули, приехали уже к отправке, у нас мы зарегистрированы были, сдали вещи и спокойненько улетели. Там у нас трансфер был предоставлен от аэропорта до гостиницы. Из гостиницы, в город соревнований Солнечногорск нас возили. Питание. Все вот прекрасно и великолепно. Улетаем назад. Думаем, так, ну вот если сейчас задержат, а рейсы задерживаются, прямо там красным там смотрим, там это высвечивается. Но если нас сейчас задержат, ну будет не очень хорошо. Дети маленькие, одному 2 месяца, да, там и чуть постарше.
0: Вот они тоже с вами летали.
1: Так в том-то и дело, что мы все были вместе. Да.
0: То есть, сколько вас было человек?
1: Получается, у нас было 9 человек всего. Угу. Да, вот мы в автобусе. Так, семья Дубасова-Ганисимова, сколько человек? Все здесь, все поехали. Вот так вот. У нас трое сопровождающих, значит, получается, прабабушка, да, значит, вот, матушка и, значит, внучка, да, они ехали на поезде, потому что они были сопровождающие, они помогали нам. Да, сидели с маленьким ребенком, соответственно, да, и там, значит, обеспечивали питание, то есть по питанию это отдельный тоже разговор. Вот. И, а мы, значит, вот наша команда, которая участники вот непосредственные, да, то есть команда и обеспечение этой команды. Вот. Мы, соответственно, на самолете. Вот, и приехали в аэропорт, смотрим, отмена. Наши чистенькие стоят, значит, рейс, все. Улетели
0: прождали до этого часов.
1: Нет, это мы туда. А назад, обратно, когда, да, я говорю, что обратно-то тут там было удобно. Ну, угу. Задержка, ну, уехали домой. Ну, дома прекрасно провели время, вернулись, все, как бы без проблем. Нисколько не устали.
0: А у меня вопрос, ваша мама, которой 86 лет, она тоже была с вами, летала, ездила на поезде?
1: Она на поезде ехала.
0: На поезде. Она, да. Она поехала,
1: она
0: в таком возрасте тоже, да?
1: Да, она была сопровождающая, она очень была нам нужна, потому что вообще с детьми надо было, ну, там матушка с детьми была, получается, с маленьким ребенком, да, с 2-месячным и с внучкой 3-летней. И их не оставишь дома. То есть родители, чтобы полететь и участвовать в этом конкурсе, они этих детей оставить не могут дома, они могут только взять с собой. Но с ними там находиться возможности нет, когда ты участвуешь в конкурсных заданиях. Да?
0: А людей они никаких там не представляют.
1: Ну нет, только если сам тебе только возьмешь кого-то, а так нет, этого не предлагают. Это не
0: представляют.
1: Ну и просто человек с твоим ребенком,
0: незнакомый,
1: как-то это сложно. Мы-то, видите, живем в одной квартире живем, поэтому у нас, я так еще подумал, как бы вот проблем-то нет. Внучка, например, она не реагирует на бабушку как-то немножко отстранённо, потому что так она постоянно с ней каждый день проводят 24/7 в дома, поэтому мы все одна семья. И поэтому у нас тут сложности-то не было. И внуки то же самое, да, то есть они, мы все вместе, ну, мы в гостинице жили в разных номерах, ну, какая разница, да. Один внук с нами, другой, значит, с родителями, вообще нисколько не комплексует, потому что мы общая семья. Вот это важный момент. Так вот, улетели минута в минуту, и... Ну, просто возрадовались, Господи. Потому что если дома подождать, ну, съездил домой, подождал, то там в аэропорту ждать, ну, это было бы такое, как сейчас в этих говорят по телевизору, задание со звездочкой, да, потому что, ну, находиться с малыми детьми, без питания нормального, без всего, а еще и пост был, да, ну, если дети-то, они как-то, скажем, этот пищевой пост им как-то попроще, то мне-то приходилось вот на одних макаронах все это время находиться, а в аэропорту я подошел к этому вот к киоску, спросил, там такие цены, я просто...
0: Ну, в аэропорту вообще безумно.
1: Вот. И я такой думаю, да хотя бы супика, так да. Нету супа-то. Если суп есть, только с мясом. Ну, что такое, да? Ни одной, ни с рыбой, ничего нету. Поэтому были определенно в этом смысле сложности, да? И оставаться в аэропорту, задержанными быть в аэропорту, ну как, очень не хотелось. Mm-hmm. Господь милостиво все устроил, дабы минутка в минутку вылетели, все, приземлились домой. Я приехал потом в храм, ну, немножко отдохнул, приехал в храм, и нашей повар Костина, говорю, Ольга Костина, можно супику? Я за это время на этих рожках, на этой лапше, да, немножко припух уже. Ты ничего больше нету, только лапшу можно было есть, а остальное мясное, все. Кстати, на полуфинале был выбор, вот та же кто-то от семьи соберет, был выбор, ну, там у них по-своему, по-светски называлось, вегетарианская пища, да, ну и мясная. То есть мы-то со своей стороны, так, скажем так, и церковно-то говорим, да, постная пища, не постная, да, то есть, и поэтому, когда я какой-то день конкурса попадался на пятницу или среду, то вообще никаких проблем. Да, то есть, ну, а тут-то все дни. Мы в постом поехали. Апостольский пост был, Петров пост, да, поэтому ну, тут все дни были постные, поэтому определенно трудности тоже были. Вот, ну, а в целом, конечно, организация на высочайшем уровне. То есть все это такое количество семей, да, это получается 320, ну, 330 должно было быть семей, то есть 328 приехал, две семьи, видимо, не смогли по какой-то причине. Вот их организовать, это же не один человек семья-то, да, то есть...
0: Более 2000.
1: Вот у нас 9 человек семья, да, то есть это получается в общей сложности более 2000 человек, их надо было всех оплатить билеты, да, то есть чтобы они прилетели, всем им билеты, соответственно, каким-то образом купить, да, доставить их из аэропорта, разместить, потом возить, кормить и в конкурсе, чтобы они, так скажем, так гармонично участвовали, встроились в это все. Ну, это огромная работа. Mm-hmm. Такая работа, такое, конечно, да, возможно только вот именно нашей, ну, как-то стране в целом, да, то есть даже региону-то такое организовать, ну, пожалуй, вряд ли возможно.
2: Mm-hmm. А я бы хотела добавить, отвечая на вопрос, что... Задание под звездочкой – это прежде всего создать свою семью. И это одна, наверное, из самых таких важных, нужных задач для человека, когда он выбирает своего спутника жизни.
1: Научиться свой жизненный путь, выбирает, как ему идти. Сделать вначале карьеру, да, потом создать семью, да, или живот.
2: И сейчас, конечно, вот такая нацеленность, бери от жизни все, сам ничего не вноси. Я бы тут что хотела сказать, что все люди, они состоят из плюсов, из минусов. Только они немножко, скажем, чуть-чуть разнятся. И, скажем, вот эти вот пробные какие-то браки или что-то там, взаимоотношения, они только время, скажем,
1: убивают время,
2: тратят ваше время, когда вы могли его, скажем, именно, скажем, лучше в поисках находиться и потом найти.
1: Воплощать прекрасно, да, да, уже в семье, вот все остальное. Я своим тоже детям говорю, мамочка, тебя перебью, что, ну, кто с кем общаюсь, так же не надо создавать себе какой-то соответствующий, ну, там, карьеру делать, да, или, скажем, зарабатывать деньги, а потом на этом уже этапе создавать семью.
2: Совместно,
1: надо создавать
2: другое.
1: Семью и вместе идти. По карьере расти, там, знаешь, какой-то определенный...
0: Просто, может быть, это не всем дано. Вот так,
1: ну,
0: вот и карьеру, а кто-то может только одной семьей заниматься, а уже все,
1: да?
0: Забыть,
1: да,
0: про,
1: да,
0: карьеру.
2: Лучше совместно и то, и другое. Но
1: правильно, совместно.
2: Семью, конечно...
1: Вот у нас здесь было, мамочка.
2: Разумно.
1: Вот, например, участвовать в конкурсных заданиях удобно было нам. Вот, потому что вот как бы у нас это, ну, так более-менее получалось, так плюс-минус. А вот обеспечивать это участие, это было матушке очень удобно. То есть, что, какая картина, да? Мы занимаемся конкурсами, матушка с коляской и с маленьким ребенком подходит к трапезной столовой, там, да, показывает талончики, нам все накрывает, мы выходим. Наташа сразу же берет ребенка, кормит, ну, вот, или после, мы уходим, и 2000 человек стоят в очереди. Представляете себе, 2000.
2: Мы же делились на 2 дня.
1: А, да, на 2 дня. 1000 человек стоит в очереди. Так, послушай, так, да хвастал. Если ты вышел и подошел к концу очереди, ну, радости мало. А тут мы приходим, заходим в столовую, все уже накрыто, мы покушали, там Наташа пошла кормить, что-то еще как-то. Ну, такие, батюшка, ну, прекрасно.
0: Наташа, это ваша дочка, да, с маленьким ребенком.
2: Команда, да.
1: Да, да, да.
2: Вот.
0: А матушка у нас супруг, Елена.
1: Да.
2: И, супруг у Наташи Андрей.
1: Да, и то есть вот каждый, если удалось вот как бы вот так вот с семьей правильно расставить эти приоритеты, и, в общем-то, каждый свою функцию это вот выполнял, то это прекрасно. Вот у нас, опять же, прабабушка наша, мама матушки, да, то есть она вот с одним из ребенков сидела, да, то есть тоже вот, вот куда вот этого ребенка, да, то есть... Вот,
0: а ей конкурс... 86 лет.
1: Да.
0: Вот, даже вы да, представляете?
1: Да, да. То есть его с собой взять нельзя... А ну, не в коридоре же ты его оставишь. Ну, естественно, как бы...
0: Да,
1: какое вообще, участие конечно. В конкурсе, когда у тебя голова болит о своем ребенке? Естественно, ты ничего не сможешь. Поэтому тут надо было... И в принципе, дома детей малых не оставишь ни грудного, ни...
0: Никак не оставишь.
1: Ни постарше.
0: Всех с собой.
1: Надо взять с собой. А чтобы взять с собой, нужно взять сопровождающего. Да? И то есть, поэтому у нас получилось так вот, как-то вот так вот, милостью Божию, как-то вот Господь устроил, что каждый вот свою такую, скажем, функцию выполнил, да, ну и результат... Мы вот тут говорим, да, что мы стали победителями в конкурсе
2: «Это у нас семейное». И в продолжение своего монолога хочу сказать, что при создании семьи я очень хотела, чтобы у меня была семья многодетная, так же, как семья моих родителей, у которых у меня еще есть брат и сестра. Вот. Что я хотела большую семью. Но когда у меня родился один ребенок, ну, как создалась семья и родился ребенок, я сказала, нет, никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах, так тяжело с ней, что второго ребенка у меня не будет. Но произошел волшебный такой случай, чудесный, когда она стала подрастать, с рук не сходила от слова совсем, никогда. Где-то после годика я поняла, что я не смогу столько времени уделять, что мне тяжело, что мне срочно нужно ей подружку. И таким образом у нас появилась еще дочка, и потом мы уже, как говорится, мы не считали. В общем, у нас получилось 5 деток. Я это все к чему говорю? Что не нужно бояться трудностей. И самое огромное счастье, которое вы можете испытать, это от своих деток. Также самое большое горе вы также можете испытать от своих деток. И только на балансе. Человек может ощутить вот это вот счастье жизни, потому что если все ровно и гладко, никогда вы не будете этому радоваться так, как у вас до этого были какие-то сложности и на фоне этого. Поэтому не бойтесь создавать семьи, но очень грамотно, с молитвенной поддержкой, помощью, обращаясь к Господу, наткнуться нужно на своего супруга, то есть уделить.
1: Вымолить, я бы сказал, вымолить супруга супругу.
2: Да, уделить этому огромное, скажем,
1: количество
2: и времени, да, и, скажем, требований каких-то. У нас тоже дочка написала список. То есть, если у меня был список, какой должен был супруг, ну, допустим, на одной страничке, то у нее, наверное, на 3. И такой, и такой, и такой, и такой, и такой. Вот.
1: А я тут недавно подумал, я услышал такую фразу, муж защитник, ну, мы раз с батюшками встречались, муж это защитник, муж это добытчик, муж это хозяин, да, у меня такой образ такой, муж это щит, ну, действительно щит, а я своей дочке говорю, знаешь, что муж это щит, конечно, но держит его женщина. Этот щит. И поэтому, если ты этим щитом пренебрегаешь в него, как-то в него там плюешь, всякое его уничижаешь, то какой же это щит? Он тебя ничего не защитит. Поэтому, или еще по-другому говорят, муж голова, жена шея. Ну, действительно,
0: ну
1: так.
0: А еще говорят, вот сами мужчины говорят, вот мирские мужчины, они говорят, женщина должна тебя вдохновлять по жизни.
1: Ну,
0: вот так вот говорят.
1: Тоже такой момент. Ну, знаете, универсального же на самом деле нет.
2: Да, поэтому, плюсы и минусы у всех.
1: Полемизировать можно бесконечно.
0: Женщина тоже не может вдохновлять бесконечно. Она может просто болеть, с ней, может быть, какие-то проблемы случиться, кто-то умереть. Да, как она может все время вдохновлять?
2: Что
0: жизнь – это человек,
2: кто-то сказал, что женщина нужна всего лишь для двух вещей. То есть первая вещь – это успокаивать своего супруга. А когда он успокоивается, то его раздражать.
0: И накормить.
2: Вот, поэтому, то есть, конечно, у нас все вот это плюс-минус.
0: Прекрасно сказано.
2: То есть, такое, скажем, то есть в плюсах и в минусах находить положительное, бороться за это, стремиться. Как говорится, жизнь прожить, не поле перейти.
1: Ладно, я вот об этом как раз подумаю, когда ты будешь говорить что-то, я тебе потом расскажу, тебе потом говорю, вот ты как говорила.
2: И тоже святой человек какой-то говорил, как бы, женишься – пожалеешь, и не женишься – пожалеешь. Каждый,
3: это не святой человек говорил, это…
2: Ну,
3: говорил,
2: кто-то сказал.
1: Это умный философ сказал.
2: Да, пускай
1: женишься, будет счастье, значит, если хорошая жена попадется, да, будешь счастлив, да. Не очень хорошая, будешь философом, да, это же философ и сказал.
2: И поэтому нужно стремиться искать свою половинку.
1: Ладно, мамочка, ты расскажи лучше это.
2: Половинку…
1: Как ты нас вдохновила на конкурс? Ты на конкурс расскажи, как ты нас вдохновила.
2: 1 сентября урок знаний президент Владимир Владимирович Путин рассказал, что вот кто-то ему там как-то намекнул про конкурс, да, как-то что-то. И вот он пытается
1: дал задание
2: разработать, внедрить конкурс для семей. И пошла реклама по телевизору и по остальным источникам, что вот конкурс начинается, да,
0: регистрируйтесь. Это прямо сразу так он прозвучал, что название конкурса – это у нас семейное.
2: Это у нас семейное, да, сразу же было.
1: Ну, президент дал задание, да, и, соответственно, создали платформу. Вот такое.
2: 1 сентября мы регистрировались.
1: Это движение первого, как бы, на этом вот… На,
2: да, платформу президентская.
1: Да, и вот на нем уже
2: Россия
1: стали…
2: Россия – страна возможностей.
1: Да, вот, конечно, действительно.
2: Регистрация была сентябрь, октябрь. И ноябрь. Вот 3 месяца была регистрация, все звали. И вот был первый сезон. Ну и все как бы то же самое. То есть нужно было сначала зарегистрироваться. Потом был дистанционный этап с заданиями, когда нужно было выполнять задания конкурса. Команда 3 поколения. Дети, родители, бабушки, дедушки, другие родственники.
1: Да, то есть от 3 поколений. Можно больше. Да. Но как минимум 3 поколения и как минимум 4 человека.
2: 4 человека.
1: А ребенок от 5 до 17 лет.
2: Максимально команды были 20-30 человек. Это огромнейший труд всех собрать, отснять, придумать,
1: да, еще
2: всем
1: роли.
2: Да,
1: не то, что они вместе живут,
2: да,
1: в разных
2: местах.
1: Мы встречались, вот мы говорим, из Челябинска едем, а у нас из Якутии еще часть семьи, представляете? То есть, и это всех надо было собрать.
2: И даже в 2 городах,
0: дети туда уехали жить.
2: Да.
0: По-разному.
2: То есть семья разъехалась. Вот, по прошествию, скажем, дистанционного этапа подводились итоги и выбирались семьи на полуфинал. Полуфиналы были все очные в своих федеральных округах.
1: У
2: семьи тоже съезжались.
1: Екатеринбург-экспо, мы здесь соревновались.
2: Да, то есть тоже предоставлялся семьям проезд, проживание в гостиницах, питание, все обеспечение везде возили. Экскурсионная программа, очень много, большие ресурсы задействованы, очень слаженно. Естественно, может, какие-то там минусы и, ну, как говорится, чего не бывает. Но на такие огромные, масштабные, у нас вот в 1-м сезоне было в Уральском федеральном округе 171 команда, во 2-м 156. Ну и плюс, даже если умножить на 5, это более 1000 народа.
1: Да, людей там
2: огромное количество. Интересные задания предлагались.
1: Спортивные, интеллектуальные, практические, творческие, то есть хорошие такие.
2: Умственные такие, да, интеллектуальные.
1: Вот,
2: по выполнению этих заданий было…
1: Самое главное, чтобы выполнять командой, то есть все вместе, с семьей. То есть, семья,
2: критерии были разные, оценки.
1: Это у нас, семья – это наше все. Вот так вот.
2: Вот, подводились итоги, и на следующий день объявлялись, те уже с семьей становились финалистами, вот.
1: Вот мы в ноябре участвовали вот в этого 25-го года, и вот нам сказали, что в июле будет уже Москва-финал. И вот мы так все думали, да еще далеко, далеко, потом раз, о, уже недалеко, о, уже надо выезжать.
0: Вы же знаете, время-то как
1: бежит. Вообще летит просто это. Пост один, потом пост второй, вот уже во втором посту, и второй пост уже это вот он увенчивался вот этой поездкой. Ну еще что, прекрасно и замечательно, да, как раз подводились итоги в день, значит, любви и семьи и верности, да, то есть день Петра и Февронии. Да. То есть это тоже очень хорошо, это подчеркивалось, об этом говорилось. И, в общем-то, мы видим, что действительно национальный, культурный код России начинает вот именно правильно складываться, где уместно все. Это действительно и многонациональность, это много народов.

0: на одно, да, чтобы у нас семьи создавались, семьи, в семьях рождались дети, чтобы дети имели возможность и из семьи, и в окружении воспитываться достойными людьми. Да, то есть это самое главное. Стать хорошим христианином невозможно, перескочив через вот стать достойным, значит, патриотом, достойным, скажем так, это, жителем своего там, города, поселка, области, соответственно, страны, да, там, мира, даже, да, невозможно. То есть, поэтому все государство, общество, все мы должны воспитывать правильных, да, скажем, членов нашего общества, да, а потом, может быть, даже и уже восходить на религиозные вершины. Тем более, ведь смотрите, мы имеем прекрасные примеры, да, как вокруг себя, ну вот мы вот видели великолепные семьи, прекрасные, то есть удивительные, да, вот, что действительно это какая-то сплоченность, да, это любовь друг к другу, да, вот, но мы также ведь имеем примеры и святых, да, может быть, не так много святых семей, да, но вот Петра и Февронии мы уже сказали, да, они жили давно, поэтому сведений о них не очень много. А близкие к нам, да, вообще, можно сказать, наши чуть ли не современники, это святые царственные страстотерпцы. Удивительная семья, потрясающая, да, то есть, и вообще вся жизнь этих людей, царя Николая, царицы Александры, детей, вот, просто это вот, ну, такой образец, такой пример, который вот, ну, и столько много возможностей, только понятно, что повторить мы не можем, но брать то, что посильно, доступно, из вот, скажем так, семей, да, вот этой царственной семьи, царственных страстотерпцев, ну, прекрасно. То есть, пожалуйста, столько материала, столько возможностей. А для тех, кто живет в Екатеринбурге, в Свердловской области, тем более, да, ведь тогда то трагедия, то преступление произошло здесь. Мы не перестаем удивляться милости Божией, когда Господь из, казалось бы, такого страшного деяния, да, так преобразует это все в то, что мы сейчас имеем. Мы имеем царские дни, да, это две недели, да, мы имеем службу в, с 16 на 17 июля, прямо на том месте, где это все происходило, да, мы имеем крестный ход. Да, то есть такой царский, прямо он так называется, царский крестный ход. Да, то есть шествие тем путем, которых везли царственных, убиенных, вот, царственных страстотерпцев, да, куда привезли.
1: Вот, вот этот царский крестный ход, он прямо вот непосредственно идет прямо по всем вот этим вот дорогам, куда, да, их везли.
0: Уже вот именно по этой дороге, тела, да, когда,
2: да,
0: вот,
2: и да, тоже ведь на крестный ход съезжаются люди.
0: Со всего мира.
1: Со всей... Ну, он международный. Во-первых, царские дни, они уже, и храм на крови, он уже, вот как вот недавно наши гости сказали, что он уже имеет международное значение.
0: Конечно, вот, а не когда Святейший Патриарх российское. Приезжал в 18 году, то количество людей на царском крестном ходе было зафиксировано 100 тысяч. 100 тысяч. То есть, ну, естественно, Екатеринбург не может такое количество выдать. Это, конечно, это весь мир. Это весь мир. Ну, прежде всего, вся наша страна.
1: И это, кстати, очень важно.
0: Да, да.
1: Это очень важно, что приезжают из разных
0: вот,
1: стран.
0: В этот раз вот были цифры, статистика Великорецкого крестного хода. 30 тысяч тоже со всей страны, да, и раз мира. Кто-то еще, какие-то отдельные приезжали паломники.
1: Тоже вот. Но очень он тяжелый.
0: Он сложный такой. Да. Он сложный,
1: и
0: да.
1: Сколько вот, батюкового тоже тысяч. Выдержали. Вот. Кто-то день-два проходит.
0: Да. А вот, а тут 100 тысяч было, да, с патриархом. Но это было до ковида. Потом, конечно, ковид немножко как бы так внес свои корректировки, и там тоже немножко это... Ну вот, по-моему, последний или предпоследний... Последний, по-моему, 60 тысяч, предпоследний 40. То есть снова количество должно расти. Вот. И...
2: До этого, да, 15-20 было.
0: Там что-то 10, по-моему, что-то такое. Вот и есть эти статистические...
2: Ну, то есть как-то
0: растет. Вот. Угу. Ну вот я говорю, ковид, он немножко там ну, такие сложности, да, мы первый раз столкнулись с такой массовой инфекцией, да, естественно, как бы опыта абсолютно не было, такого вот полноценного именно опыта, опытного проживания, да, то есть мы знаем из истории, как это все было, да, но чтобы вот так вот весь мир был вот объят этой инфекцией, да, и так вот она была, так воздействовала, хотя, с другой стороны, сейчас смотрим, ну, в общем-то, это как разновидность гриппа, по большому-то счету, да, то есть и при правильной

0: это, в общем-то, взаимодействие, правильно, противостояние этому всему, да, противодействию, это, в общем-то, конечно, можно было попроще это все пройти, но понимаем, где-то закулисье какое-то, где-то какие-то другие дела, где-то что-то еще, то есть, ну, вот, может, нам что-то ведомое и неведомое, да, то есть мы приобрели огромный, богатейший опыт пребывания вот в той или ином, в таких испытательных моментах, да, то есть...
1: Я еще хотела дополнить, это вот ассоциация у меня возникла с блокадным Ленинградом, угу. И потом вот немецкие исследователи, медики смотрели вот на эту ситуацию абсолютно уже, в общем-то, был город замкнут, да, что люди не закрывались, во-первых, ни храмы, естественно, люди ходили, молились, вот, и то, что даже консерватория работала, то есть город жил практически полноценной жизнью. И вот этот
0: полноценной жизнью, конечно, нельзя назвать,
1: конечно,
0: но старался.
1: В этой ситуации надо было выжить. Так я хочу сказать о том, что вот этот вот немец, исследователь, вот как раз ему было важно понять этот блокадный Ленинград, что в городе сколько умирало людей. Люди ели собак, кошек.
0: Это деликатес собак-кошек.
1: И что удивительно было...
0: Все кожаное съели, все,
1: да,
0: что обои.
1: Да, и обои ели, что не было заражения никакого, вообще не было никаких инфекций в городе. Это потрясающе.
0: Да, но...
1: Потому что вот этот факт духовный, почему город выжил.
2: Там много, конечно, фактов. То есть вы тут
0: факторов,
2: в медицину-то
0: да.
2: влезли, конечно.
0: Да.
2: Холодно было, не распространение.
0: Да, не распространялась инфекция. Но это зимой, а летом-то. Все-таки блокада, не, почти три года
1: просто
0: была.
1: Просто город холодный, так скажем.
0: А, ну да, да, да. С другой стороны,
1: все
0: да.
1: Все равно там
0: это
1: особых...
0: Кто вот стремится куда-то там вот на юг отдыхать. Да. Отдыхать можно, съездить на юг. А вот жить там, это свои особенности больше. Там все такое вот это вот...
2: Просто климат подходит не всем. Жить можно хоть где. Хоть на севере, хоть на юге. Хоть на крыше там.
0: Ну что, мы хотим сказать, что призвать самих себя прежде всего, да, и все, кто нас сейчас слушает, будет слушать, да, что давайте будем наши семьи создавать, давайте наши семьи...
2: Укреплять.
0: Будем, да, укреплять, наполнять радостным детским смехом, да, детским плачем, то есть без этого тоже никогда не бывает, да? Потому что это самое главное, что мы можем сделать здесь на земле. Естественно, еще мы, как люди православные, говорим, да, что нам хотелось бы достичь такого положения, когда мы будем со Христом в сердце, да, когда наша вот будет полнота жизни, когда в нашем сердце будет мир, да, но это такая духовная задача. А вот наша такая житейская, такая вот именно задача, будучи, значит, в государстве, да, это, конечно же, семья. Это семья и по возможности, многочадие по возможности. Вот. И поэтому вот семейный конкурс, да, вот этот конкурс, сейчас мы скажем вместе, да, этот конкурс, это у нас семейная, прекрасная возможность, так вот, такое вот участие семьи, да, вот такой вот, такой некоторой полноты семьи, да, реализации вот этого, да, что же у нас такое было, что же мы такое делали, да, куда же мы шли, тогда этот раз посмотрели, такое подведение итогов небольшое, да, такое, что вот есть семья, да, и вот мы какие-то определенные достижения у нас получаются. Поэтому всех радиослушателей, всех нас, да, благодарим, всех поздравляем и, соответственно, вот призываем тоже участвовать. Наверное, будет следующий этап конкурса, да, также будет дистанционные задания, также будет полуфинал и будет финал, поэтому не стесняйтесь, не ленитесь, вот, вдохновляйтесь, да, то есть участвуйте. Даже если не получилось пройти, да, то есть это бесценные, вот это вот бесценная летопись, бесценная хроника семьи, которая уже участие, это уже многое дает. Ну, а если удалось где-то дальше продвинуться, то еще и, в общем-то, наполняет определенным образом жизнь семьи.
2: Помогай всем нам, Господь.
1: Помогай всем нам, Господь. Большое спасибо многочисленной семье Дубасовых.
0: И Анисимовых.
1: И Анисимовых, да, в количестве 9 человек. Вот такая вот семья, которая принимала участие в президентском.
0: Принимал участие, да. Сама семья-то, она пошире, конечно.
1: Да, а именно вот эти 9 человек принимали участие. Дубасовы, Анисимовы в президентском конкурсе. Это у нас семейные и стали победителями этого конкурса. Я от Уральского региона.
0: Дубасовы, Анисимовы, Лобановы, потому что бабушка-то у нас...
1: Да, вот
0: она сейчас. Вот так вот. Поэтому у нас вот такая... Ну,
1: Дубасовы, это, Анисимовы, Лобановы.
0: Да. Это потому что там семьи-то, которые были, то есть они тоже вот как минимум, редко, буквально несколько семей, которые имели одну фамилию, а там 2-3 фамилии.
1: Конечно,
0: то есть это как бы,
1: конечно,
0: ну,
1: да.
0: Разные поколения. Еще раз напомним, поколения. Что нужно, семья должна состоять из 3 поколений, это минимум, да, больше можно, меньше нельзя, да, и, соответственно, само ядро семьи, это 4-6 участников, которые будут вот проходить конкурсы, и ребенок может быть от 5 до 17 лет, да, то есть вот, ну, остальные уже возраста, пожалуйста. У нас возраст был от 2,5, у Наташи ребенок 2,5
2: месяцев
0: родился только-только, и до 80, почти 7, наша прабабушка, лет. Да, 87, почти вот в сентябре, 29 сентября исполнится 87 лет. Вот и мы таким вот составом туда прибыли. Спасибо, Господи.
3: В Екатеринбурге 15 часов.
4: Новости.
1: Дорогие наши слушатели, наш эфир продолжает новости Крымской митрополии. 20 июля 2026 года по случаю престольного праздника в городе Севастополе в храме Влахернской Божией Матери была совершена божественная литургия. Как известно, на сегодня храм представляет собой фрагменты каменных стен и алтаря. Полуразрушенная Влахернская церковь, а также более 50 гробниц, была обнаружена в 1902 году во время раскопок, который проводил основатель и первый директор Херсонесского музея Карл Хостюшка Валюжинич. Среди захоронений имелись как сделанные по языческому обряду в I-II веках нашей эры, так и захоронения христиан, относящиеся к IV-VIII векам. Позднее, уже в 1953 году, внутри каменной монастырской ограды были открыты христианские погребения, часовня, большой крестообразный храм и помещения, которые могли использоваться как жилые и хозяйственные. Храм имеет крестообразную форму, в центре расположен алтарь. Рядом покоились останки сосланного в Херсонес в 655 году римского папы Мартина I. Именно здесь христианский мученик встретил свой конец и был похоронен в некрополе святых в прекрасном доме Деви Марии, именуемой Влахернской, недалеко от благословенного города Херсонеса. Сегодня можно говорить только о предполагаемом месте захоронения. Останки святого все в том же VII веке были вывезены в Рим, где до сих пор хранятся в церкви на холмах. Интересно, что в 1902 году храм Влахернской Богоматери на загородном некрополе Херсонеса посетил царь Николай II. В дневниках императора имеется следующая запись. 18 сентября после завтрака поехали на Графскую пристань и отправились в экипажах в Херсонесский монастырь. После краткого молебна осмотрели музей, новые раскопки Костюшка Валюжинича. В особенности замечательные стены древнего города и развалины церкви с великолепным мозаичным полом. Тут же под нею катакомбы с колодцем чистой воды. Запись оканчивается. Традиционно духовенство и братья Свято-Владимирского Херсонесского монастыря в дни торжеств Влахернской Божией Матери и памяти святого Мартина Исповедника Папы Римского проводят здесь праздничные богослужения. Территория храма, а точнее даже храмового комплекса, приводится в порядок. Активное участие в уборке принимают православная молодежь, ребята и их наставники из Севастопольского молодежного центра «Точка опоры». Сегодня на древней земле Херсонеса живут в литургической полноте два храма Русской Православной Церкви во имя семи священномучеников херсонесских и Свято-Владимирский собор. Но о первых веках христианства, вечности застывшей в каменных руинах, преемственности эпох напоминает и храм Влахернской иконы Божией Матери, святое место, где и сегодня звучит молитва. Наш выпуск продолжается в ночь на 17 июля, в день памяти святых царственных страстотерпцев. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон совершил божественную литургию в Свято-Владимирском соборе Херсонесского мужского монастыря. Священно-архимандриту обители сослужили исполняющий обязанности наместника монастыря, ректор Таврической духовной семинарии иеромонах Андрей Коротков, исполняющий обязанности наместника Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря иеромонах Алексей Годлевский, братья Херсонесской обители и гости в священном сане. За ночной божественной литургией митрополит Тихон совершил иерейскую хиротонию над диаконом храма трех святителей города Симферополя Алексеем Варинкой и диаконскую хиротонию над студентом третьего курса Таврической духовной семинарии чтецом Михаилом Дарием. По запричастном стихе владыка обратился к собравшимся с архипастырским словом. Государь Николай II неоднократно посещал Херсонесский монастырь. В Свято-Владимирском соборе молились великие князья и члены императорской фамилии. Сегодня об этом напоминает уникальная мозаика с образами царской семьи и лейб-медика Евгения Боткина в Верхнем храме Свято-Владимирского собора. В мае 1916 года Николай II в последний раз посетил Крым. 12 мая его встречали на вокзале в Севастополе. После инспекции кораблей Черноморского флота 15 мая император вместе с семьей посетил Владимирский собор. Затем Николай II вместе с наследником Алексеем осмотрел панораму обороны Севастополя. Позднее царская семья побывала в новой церкви крепостной артиллерии во имя святого мученика Иоанна Воина, после чего направилась в монастыри. Сначала Херсонесский, затем Георгиевский монастырь на мысе Фиолент. В тот же день, 15 мая 1916 года, царь Николай II с семьей покинул Севастополь и отправился поездом в Евпаторию. Никто не знал, что это посещение Крымского полуострова будет последним не только для государя, но и для всей его семьи. Дорогие братья и сестры, вы слушали выпуск новостей «Хранит вас Господь».

врагов шли большие лавины. Их не было сил удержать. Как в земли вступили родной Украины, то стали людей убивать. За землю родной батьковщины поднялся украинский народ.

рвалися снаряды и мины. Танки гремели броней, ястребы красны в небе кружили, мчались на запад стрелой. Началась зимняя стужа, были враги близ Москвы. Пушки палили, мины рвались, немцев терзая в куски.

бросились немцы бежать. Бросили танки, бросили мины, несколько тысяч солдат. Помните, ганцы и фрицы, скоро настанет тот час, мы вам начнем.

памяти Великой Победы посвящается. Удивительные биографии. Схемонахиня Марфа и Великая Отечественная война. На войне нет ненужных людей. Каждый человек в силу своих возможностей приближал Великую Победу. Одни непосредственно участвовали в боях, другие трудились в тылу, отправляли на фронт так необходимые провизию и оружие, третьи воспитывали детей, четвертые поднимали боевой дух наших защитников. В нашем монастыре нет сестер, которые прямо принимали участие в боях в годы Великой Отечественной войны. Однако у нас долгое время подвязалась удивительная судьба сестра, которая своими выступлениями радовала и поддерживала моральный дух бойцов, командиров, медсестер и врачей. Схемонахиня Марфа. Мария Ивановна Романова родилась 5 сентября 1923 года в рабочем поселке Свободный Базарно-Карабулакского района Саратовской области. Однако в силу своего маленького роста при получении паспорта сотрудники паспортного стола не поверили Марии и указали дату рождения 1925, прибавив на 2 года. В силу особенностей физического развития и своего роста Маша пошла в школу позже, и там была центром насмешек. Дети ее обзывали лилипутом, дергали за косы и всячески издевались. Глядя на это, родители отправили доучиваться ребенка в школу в Петергоф. Они хотели, чтобы Маша стала провизором. Однако мечтам не суждено было осуществиться. Началась война, и Маша уехала обратно к родителям в Саратовскую область. А однажды она с семьей пришла на выступление бродячего цирка, где она очень выделялась из толпы. Циркачи ее приметили и пригласили работать в свою труппу. Родители были не против. Мария Романова вместе с цирком проехала всю линию фронта и неоднократно выступала перед бойцами. У нее была феноменальная память, она знала сотни стихов, тем самым очень нравилась публике. Кроме этого, она работала в качестве конферансье. Мария также выступала с танцем со своим напарником Жоржем, таким же низкорослым мужчиной. После войны судьба Марии резко изменилась одной встречей. Ее приметил и подозвал к себе архиепископ Лука, воина Есинецкий. На встрече владыка сказал Маше, чтобы та больше не ездила с цирком, не ее эта работа. Мария была воспитана в очень религиозной семье и восприняла эти слова как волю Божью и вернулась к родителям. Несколько лет циркачи приезжали и уговаривали Марию вернуться, но она была непреклонна. Мария очень много молилась. Она просила Божью Матерь помочь ей вырасти, и случилось чудо. Рост матушки с 60 сантиметров – увеличился до 130. Однажды с подругой она поехала в Зеленоград полечиться в монастырь к отцу Кириллу Бородину. Батюшке она очень понравилась, и он благословил ее на монашество. Марию постригли в мантийное монашество с именем Аркадия. В монастыре сестра занималась рукоделием, шила монашеские церковные облачения. После смерти батюшки монахиня Аркадия перебралась сначала к своей духовной дочери в Благовещенский женский монастырь, а затем по благословению архимандрита Иеронима Шурыгина в 2006 году поступила в нашу обитель. 25 августа 2011 года игуменом Пантелеймоном была пострижена в великую схиму с именем Марфа. В нашей обители схемонахиня Марфа занималась любимым делом – рукоделием, шила сестрам рясы, подрясники, мантии, а также церковные облачения. Матушка мирно почила накануне воздвижения креста 26 сентября 2017 года в женском монастыре
города АллатРа, похоронена на скиту. Царствие небесное схимонахине Марфе и всем воинам нашим, на поле брани жизнь свою положивших, от ран и глада скончавшихся, в пленениях и горьких работах невинно умученных и убиенных. Из воспоминаний братьев и сестер. Довелось со схимонахиней Марфой бегать на перегонки и слушать ее рассказы, рассказывает Валя Е. Когда матушка была в Екатеринбурге у отца Кирилла Бородина, то старец познакомил меня с матушкой и, улыбаясь, сказал: «Познакомься, Лёша, это матушка Аркадия, самая высокая монахиня в Советском Союзе», рассказывает Алексей К. Когда мы переезжали в АллатРа в 2013 году, рассказывает матушка Дарья Моисеева, то сестры с нашего уралмашевского прихода попросили найти схимонахиню Марфу и справиться о ней, так как переписку ее просили не вести, как она передала, готовили к смерти. По переезде я попыталась разузнать, но мне сказали, что нет такой. Тогда отправилась проверить ногами и тут же ее нашла в схиме на службе. «Купи три большие свечи ангелу Божьей Матери». Я купила и поставила. Дождалась конца службы, рассказала ей о сестрах, которые ее искали, беспокоились, живали. «А хочешь, я познакомлю тебя с моей мамой?» — спросила она. Я вытаращила глаза, так как видела, что она очень старенькая. «Как? А знаешь, у нее домик такой хороший под Саратовом, двухэтажный, вокруг все цветет». И тут я поняла: нет, у матушки не с головой плохо. Она уже видит тот и этот мир одновременно, истончилась. Но голос ее был полон любви, уверенности, доброты, простоты, чуток скриповат и низковат. Когда матушка умерла, сестры позвали меня. И когда все пошли на обед, то мне разрешили почитать над гробом в храме псалтырь. Никого в храме не было. Так было хорошо. А потом сестры подарили мне жилеточку, ангелочка и фото старца Кирилла Бородина и Ипполита Халина. Воспоминания матушки Дарьи Моисеевой. Схимонахиня Марфа и Великая Отечественная война. Памяти Великой Победы посвящается.

ладана туман, тысячи свечей провожаем мы, боевых друзей. Нестерпима боль, не хватает сил, за собой позвал архангел Михаил.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей». Я ее ведущая Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня Юлия Соловьева, учитель русского языка и литературы Академической гимназии города Москва. Здравствуйте, Юлия!
1: Здравствуйте!
0: Спасибо, что вы с нами. Юля, вы знаете, такая, не знаю, может быть, проблема, не проблема, может быть, момент такой. Мне кажется, не я одна сталкиваюсь. Иногда, допустим, пишешь какие-то посты в интернете, да, вот там где-то ВКонтакте, у себя в соцсетях, а потом пишут в личку. Там вот у тебя, Оля, ошибка. У тебя вот там вот запятую надо поставить, а ты-то вот не поставила. Или, а вот это вот слово, там ты тебя написала без мягкого знака, а надо же там вот поставить. Понимаешь, что, конечно, уже давно школу мы закончили, уже больше 30 лет прошло, многое подзабылось. И хочется как-то повысить уровень грамотности. Могли бы ли вы нам вместе с нашими радиослушателями, чтобы слушатели тоже послушали и что-то вспомнили, какие-то правила орфографии, пунктуации, помочь именно начать писать более грамотно?
1: Очень хотелось бы такую помощь оказать, и надеюсь, что мне это удастся сделать хотя бы отчасти. Хотя, конечно, на полный курс русского языка отводится, как вы знаете, школьная программа, да, практически, да, и почти ежедневного изучения. Тем не менее, какие-то моменты можно сегодня подсмотреть в интернет. И порой действительно электронные ресурсы могут нас выручить. Но не ко всем правилам это, не для всех правил это подходит, и есть вещи, которые все равно остаются недоступны в силу контекста. И когда влияет контекст, не всегда искусственный интеллект, который сегодня вроде бы пытается нам помочь, или даже подготовленные материалы на сайтах, уже готовые, могут нам здесь оказать подспорье, быть подспорьем. Вот ряд правил могу
0: напомнить.
1: Напомнить.
0: Да, это было бы здорово, потому что, мне кажется, на искусственный интеллект надеяться не стоит. Там, да, может быть, что-то посмотреть, но все равно мы сами должны уметь грамотно писать и грамотно изъясняться, потому что вот сейчас даже многие работодатели сталкиваются с такой проблемой, что приходит сотрудник, собеседование прошел с помощью GPT-чата, а в итоге работать-то он не в состоянии сам. То есть, чтобы вот нам к этому не приходить, а все-таки тренировать свой собственный мозг, данный нам Господом. Вот да, что-то можете нам, может быть, напомнить, там, рассказать?
1: Подсказать.
0: Да, подсказать.
1: Да, я еще поделюсь тогда вот в продолжение ваших размышлений своими наблюдениями по поводу вообще функционирования сайтов и искусственного интеллекта в области грамотности тогда, когда обращаются за помощью, ну, вот такие простые люди, да, не филологи, кто, может быть, не точно помнит правила, обращаются к искусственному интеллекту за помощью. Я сталкивалась с такими случаями, когда сама даже вот экспериментировала, когда искусственный интеллект оказывался неправ. Довольно часто и в разных случаях, с разными правилами это работает. Я это делаю, как правило, для того, ну, то есть обращаюсь к искусственному интеллекту, чтобы как раз-таки от противного доказать своим ученикам, что учить правила необходимо, что только лишь обращаясь к искусственному интеллекту, обращаясь к электронным ресурсам, к готовым источникам, они не могут рассчитывать на абсолютную грамотность, на абсолютно правильные ответы, не могут гарантировать правильность. Это касается разных правил, как я уже сказала, и вот как раз на них я бы и хотела сегодня обратить внимание. Вы правы, когда упоминаете «тся» и «тся».
0: Очень часто, мне кажется, ошибка бывает у многих, потому что забывается, и вот просто мы же пишем еще торопимся, как правило, где-то бывает, даже едешь в общественном транспорте. И вот надо что-то быстренько выложить, там написать, и даже не вникаешь, а ошибки получаются, да?
1: Совершенно верно. Но на самом деле как раз это правило мне кажется легким. И если в нем поднатореть, потренироваться, то уже эта досадная ошибка, а она часто составляет довольно большой процент, если, в принципе, это правило не освоено, ошибок в тексте, вот она уже будет ликвидирована. Итак, тут все очень просто. Если глагол отвечает на вопрос «что делает?»,
0: то или мягкий знак мы не ставим.
1: Совершенно верно. Или «что происходит?». Вот иногда сложно. Например, «мне придется остановиться на углу. Вот придется. Это как раз-таки третье лицо, единственное число. Трудно задать вопрос к такому слову. Это у нас безличные глаголы. Но вот, как правило, те глаголы, которым задать вопрос трудно, будут написаны без мягкого знака. Как раз вот третье лицо, единственное число. То есть формально это что делает или что сделает, придется. А вот остановиться, это же что сделать?
0: Там, как мне правило, придется остановиться.
1: Совершенно верно.
0: С мягким знаком.
1: Совершенно верно. Остановиться, что сделать? Ну, тут, как правило, бывает все более очевидно. И если вопрос, что сделать или что делать, легко задается, это всегда мягкий знак. Если вопрос затрудняет вас, если вам сложно его подобрать, или уж тем более вы видите, что это что сделает, что происходит, то да, мягкий знак тогда мы не пишем.
0: Я всегда, когда не знаю, я просто меняю примерно этот же контекст, но другими словами. Даже в стихах же, когда надо написать какую-то мысль, так это как раз, и в прозе же так же можно. То есть я не знаю, как написать, да, напишу по-другому об этом же, и все.
1: И это правильно. Этому я учу своих выпускников, чтобы они не боялись на экзамене каких-то ошибок. И если они сомневаются, то тоже говорю им, чтобы они перестраивали фразу и избегали этих сомнительных случаев. Еще из таких правил, когда можно сбиться, и не всегда подскажет с легкостью, по крайней мере, не всегда вы разберетесь в готовых каких-то ресурсах, и тем более с искусственным интеллектом, у него часто тоже возникают ошибки. И вот по моим наблюдениям, еще одним из таких правил являются правила на приставке «при» и «при».
0: Да, вот это «при» вот тоже разобраться в этом надо.
1: Это очень сложное правило, на самом деле оно громоздкое, оно
0: подразумевает. «Пришел», да, вот как тут?
1: Да, здесь, казалось бы, все просто, если коснуться самого правила. Приставка «при» будет функционировать в словах, где она будет иметь значение «пере», «через», ну, например, «препятствие» — это как бы «через путь» что-то, да, «перепутье».
0: Перешагнуть. Вот было бы.
1: Да.
0: Да?
1: Да. Или сверхочень. Премудрая. Василиса премудрая.
0: Ну да, мы же не скажем премудрая как-то, а вот именно премудрая, то есть это да.
1: Да, здесь работает значение приставки.
0: Когда очень, то это всегда «е». Очень
1: да.
0: Умная.
1: Да, премудрая. Совершенно верно. Да, совершенно верно. А все остальные различные значения приставки в основном чаще всего связаны с каким-либо приближением, присоединением, например, приклеить, приставить, то же самое слово приставка.
0: То тогда
1: либо,
0: и.
1: Да, да, это будет и, либо неполнота действия, присесть, приоткрыть, то есть слегка, чуть-чуть сделать, это тоже будет приставка при. Сложности начинаются в контексте. Нам нужно видеть, когда у нас, например, преемник или приемник. И особенно, когда «ё» раньше не писали, сейчас вроде бы это уже требуется, но и сейчас порой кто-то избегает этой буквы, и не всегда легко определить. Или, самое, конечно, коронный случай – это «пребывать» или «прибывать». Ну, с преемником это, соответственно, передача традиций.
0: То есть тогда преемник получается, если передача. Еще раз.
1: Если передача, то это «пере», значение приставки «пре».
0: А то тогда
1: это преемник.
0: Преемник.
1: Да. Тот, кто, например, наследует права,
0: угу.
1: Или становится как раз-таки, перенимает традиции, да, становится
0: а
1: их.
0: То есть «пере» — это «пре» тогда.
1: Да, угу. Он становится их преемником, да. А преемник он принимает.
0: Это радиоприемник.
1: Ну, например, да, радиоприемник, да, в основном. Ну, или прием, не знаю, молока, он тоже будет приемник молочных продуктов, например. Вот. А, как я уже сказала, коронный случай – это, конечно, пребывать и прибывать, потому что контекст очень сходный. Часто предлагают ну, на каких-нибудь экзаменационных, контрольных, в контрольных заданиях пребывать в городе или прибывать в город.
0: Вот, вот поезд прибывает на какой-то путь, он же приближается, значит,
1: совершенно
0: и
1: верно.
0: Это получается.
1: И. Да, это «и». А если мы где-то пребываем,
0: то мы «е».
1: Мы находимся, да, мы как бы… Вот еще есть такое значение редкое для приставки «пре» – это «про». Вот мы как бы проживаем, да, мы существуем, мы находимся, пережидаем, если хотите.
0: Переживаем.
1: Да? Ну да, да. Это будет «пре». Пребывать где-то, пребывать в чем-то.
0: А пребывать в депрессии.
1: Пребывать, да.
0: Пребывать, да. То есть мы
1: да.
0: находимся
1: но
0: в
1: лучше
0: чем-то.
1: Лучше давайте в радости.
0: Ну, допустим, или пребывать в радости, тогда
1: да,
0: «е».
1: Да, совершенно верно. Еще из таких пар можно вспомнить «приступить» и «приступить». Порой кто-то знает одно из написаний слова и немножко так хорохорится и говорит, да я точно знаю, что пишется, например, «преступление», «преступить».
0: Но «преступление», «наказание»,
1: «пре». И «преступить», то есть, если это говорится о законе, если это «пере», да, значение приставки «пере», то это «преступить». Если же мы приступаем к какому-то занятию, то мы как бы начинаем его, приближаемся
0: к завершению этого действия,
1: да. И мы получаем слово «приступить», «приступаем».
0: «Приступить к изучению русского языка». Тогда
1: да.
0: И.
1: Да. Ну и еще одна такая пара, которой тоже можно будет блеснуть при случае, это «приотворить» и «притворить». Для развития словарного запаса стоит и эти слова взять на заметку. «Приотворить» в значении «передел». Вот это «пере», да, «приотворить», то есть «преобразовать», «перенести в жизнь», «перевоплотить». А «притворить» — это как раз неполнота действия, это «приоткрыть» и антоним «притворить», то есть «прикрыть», слегка не захлопнув.
0: А вот такое еще есть «одеть одежду», «надеть одежду», «одеть надежду». Вот это вот тоже путаются все.
1: Да, но если мы сегодня говорим об орфографии, то пока эти пары – это паронимы, называются такие слова, и эти пары паронимов, иногда это даже не пары, их иногда бывает целое гнездо таких слов, мы можем оставить на следующий раз, для следующей беседы.
0: Здорово. То есть пока вот мы в этот раз разбирались как раз, у нас были
1: орфографией.
0: Да, приставка «при» и «при» запомнили, и мы еще разговаривали.
1: Коснулись написания «тся» и «тися».
0: Угу. Юлия, подскажите, пожалуйста, сейчас как раз каникулы, и есть возможность нам позаниматься с нашими школьниками, да, как-то повысить уровень грамотности. Может быть, вы какое-то упражнение на лето посоветуете родителям, там, не знаю, бабушкам, дедушкам, что можно было бы сделать для повышения грамотности именно с учениками нашими, чтобы совсем тоже не забыли русский язык за каникулы?
1: Из универсальных упражнений, которые меня нередко выручают, и моих учеников, могу посоветовать следующее. Я его называю лекарством. Многие мои ученики его сразу узнали бы. Это упражнение связано с обычным списыванием, но и не совсем обычным. Я рекомендую... Почему лекарство? Потому что я рекомендую так же, как лекарства принимают малыми дозами, но регулярно, также выполнять это упражнение ежедневно, можно утром, можно в какой-то любой удобный час дня, но обязательно ежедневно сесть и написать чуть-чуть. Вот очень важно, чтобы ребенок не бросался писать сразу много на энтузиазме первые там пару дней.
0: На энтузиазме мамы в основном.
1: Ну, и в том числе.
0: Юля, а что делать-то в итоге надо? Переписывать? Я помню, что у меня сын, он просто переписывал по слогам какой-то вот кусок небольшой текста, прям по слогам.
1: Еще раз подчеркну, необходимо, да, обязательно списывать, но три важных аспекта. Вот три кита этого маленького упражнения, но очень эффективного, если его применять продолжительно. Первое. Ребенок должен выбрать книгу сам, какая ему нравится. И, конечно же, это должна быть бумажная книга. И, конечно же, это должна быть книга печати, где гарантированно не встретятся ошибки. Потому что, к сожалению, в современных книгах это тоже не редкость. Нужно убедиться в том, что книга издана качественно и проверки необходимые, редактура необходимая сделана. Это, например, советские книги. Любые, любая классика, любая школьная, по школьной программе в том числе, любые произведения писателей 19 века, например, в советском издании или в репринте, вот это, или в учебниках, кстати говоря, по крайней мере, минимизирована возможность встречи с ошибками. Вот взять такое произведение или такую книгу, или можно даже энциклопедию взять. То есть все, что ребенку интересно, желательно вот качественного характера, конечно, тексты, чтобы ему было интересно списывать. И чтобы он писал это понемножку, но каждый день. Вот это очень важно, чтобы больших объемов сразу он не хватал. И ему это не прискучило и не вызвало отражения. А так по чуть-чуть, чтобы наоборот еще оставалось желание, написал буквально 2-3 предложения, особенно если они крупные, если это фразы объемные, но с большим вниманием и обязательно продиктовывая самому себе.
0: То есть сам диктует, сам пишет.
1: Да, самодиктовка, такая утрированная, с утрированным произношением каждого слога, прям послоговый, и небольшой объем. И внимательность, и желательно, конечно, перепроверка или проверка родителями.
0: Очень здорово. Кстати, прискучило, мы пишем «е», потому что очень скучно.
1: Нет, как раз-таки прискучило.
0: А почему? «И». А, тогда я, видимо, неправильно поняла сегодняшний контекст.
1: Скорее всего, это вот и, кстати, момент, да, на котором я хотела
0: остановиться. А вот, кстати, да, почему прискучила, а не прискучила?
1: Вот, да, еще один момент, о котором я хотела сказать, пока, когда я говорила о контексте, вот могу еще добавить. Дело в том, что есть такие хитрые слова, когда сложно определить контекст. Вот есть еще такие слова, например, прискорбный, пристрастный. Тоже ребята часто думают, что прискорбный – это очень скорбный. Нет, это со скорбью. То есть это как бы присоединение под
0: А здесь тогда прискучило присоединение к скуке?
1: Ну, либо так, либо, может быть, неполнота действия исторически была заложена, может быть, вот такая семантика. Вот. Сейчас уже сложно восстановить.
0: Устаревшее слово-то.
1: Значение каждой приставки. Ну, мы его используем, оно не такое устаревшее, но, конечно, оно издавна в языке бытует, и, может быть, когда-то эта приставка, ее значение было более прозрачным, а сейчас нам уже сложно установить. И какие-то слова подобного толка мы должны уже запомнить. Допустим, причудливый. При или при?
0: Причудливое от слова чудо, немножко, мне кажется,

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 26 июля по новому стилю или 13 по старому. И сегодня мы празднуем собор Архангела Гавриила, а также память святителя Иулиана, епископа Кинемонийского 1 века, мучеников 2-3 века Серапиона и Маркиана Иконийского, преподобного Стефана Саваита, подвижника 8 века. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы снова говорим об ангельских силах и особенно об Архангеле Гаврииле. Имя этого Архангела происходит от еврейского языка и означает «муж Божий» или «сила Божия». Он является одним из архангелов, составляющих 8-й чин ангельских сил. Откуда мы о нем знаем? В первую очередь, конечно же, из Евангелия. Согласно Евангелию от Луки, архангел Гавриил возвестил о предстоящем рождении святого пророка и предтечи Иоанна Крестителя, его отцу, праведному Захарии, а некоторое время спустя сообщил Пресвятой Деве Марии о ее зачатии от Святого Духа и будущем рождении Спасителя нашего Иисуса Христа. Архангел Гавриил, как и архангел Михаил, назван в Новом Завете по имени. Евангелист Лука передает прямую речь архангела. «Я Гавриил, предстоящий пред Богом». В Ветхом Завете архангел Гавриил упоминается в книге пророка Даниила как ангел эсхатологического откровения. На иконах святой архангел изображается в виде юноши с крыльями и нимбом. Исключение составляют лишь самые ранние изображения в катакомбной живописи, где Гавриил представлен в греческой одежде, тунике и плаще, без крыльев и нимба. В зависимости от сюжета, в руках у архангела могут быть сфера, зеркало, жезл, ветвь или свиток. Вообще говоря, изображения крылатых ангелов восходят к V веку, ведь крылья – это лишь символ стремительности ангелов в исполнении ими воли Божьей. Ни в одном месте Священного Писания мы не найдем, чтобы ангелы описывались как юноши с крыльями. В Библии они обычно предстают либо как сияющие молодые мужчины, либо просто как люди. Братья и сестры, духовная слепота, которой мы поражены по причине греховности нашей человеческой природы, не только скрывает от нас духовную реальность видимым образом, но и лишает нас осознания таких вещей, которые, казалось бы, являются общепринятыми и очевидными. Все мы знаем, и даже почти совсем неверующие люди признают, что есть мир ангельский, и что у каждого человека есть свой некий ангел-хранитель. Знание есть, а осознание нет. А ведь ангелы – существа очень могущественные.

0: могущественные по своей природе, но основное их свойство – это полное следование благой и совершенной воле Господа. Возникает вполне правомерный вопрос: почему же с нами происходят беды и несчастья, раз у нас у каждого есть такой могучий помощник? Давайте обратимся к ходу нашего православного богослужения. На каждой службе диакон произносит просительную ектенью. В каком же порядке Святая Церковь выстроила прошение этой ектеньи? В самом совершенном. Сперва мы и спрашиваем благословение на грядущий день или вечер. «Дне всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим». И уже в следующем прошении мы обращаемся к Господу с просьбой о нашем ангеле. «Ангела мирно, верно наставника, хранителя душ и телец наших у Господа просим». Заметим, что сперва наставника, а потом уже хранителя. И сперва хранителя душ, а потом уже телец. Наши ангелы заботятся о спасении наших душ в первую очередь. Телесное здоровье, материальное благополучие и прочие вещественные аспекты земной жизни ангелов не очень-то интересуют, если об этом нет особого божественного указания. К тому же ангелам света противостоят духи злобы, ангелы, падшие еще на заре мироздания, до сотворения нашей земли. И когда мы грешим, то есть отходим от соблюдения заповедей и исполнения божественной воли, то наш ангел-хранитель теряет возможность в полной мере участвовать в нашей жизни. Ведь он не может нарушать свободную волю человека. Вот почему, и спросив у Господа ангела мирно, в следующем прошении ектеньи Святая Церковь просит о прощении и оставлении грехов и прегрешений наших. А потом мы молимся такими словами: «Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим». Часто на службе мы пропускаем эти слова мимо ушей, но в них скрывается очень неприятная для некоторых истина. «Добрая и полезная душам нашим» — чаще всего то, что не очень-то доброе и полезное нашим телам. Пост приносит пользу телу. Болезни смиряют наш дух. Потери учат нас не привязываться к вещественному. В том числе и обо всем этом добром и полезном душам нашим мы молимся на каждом богослужении. В этом же прошении полагается и предел возможным смиряющим нас факторам. Мы просим мира этому миру, потому как война губит людей без покаяния, а это уже и не добро, и не полезно. Но помимо богослужения в храме мы обращаемся к своим ангелам-хранителям дома каждое утро и каждый вечер в молитвенном правиле. В утреннем правиле молитва 9, а в вечернем 11 посвящены ангелу-хранителю. На что же обратить внимание в этих молитвах? Утром мы молимся ангелу, чтобы он не отступил от нас за невоздержание наше и не дал лукавому демону возможности обладать нами. Раз эти слова есть в древней молитве, значит, это реальность. Значит, действительно, за наше невоздержание ангел может нас покинуть, и тогда, по апостолу Павлу, мы бываем преданы сатане. А вечером мы просим своего хранителя показать нас достойными благости и милости Пресвятой Троицы и Матери Господа нашего Иисуса Христа и всех святых. Вот еще одна функция нашего ангела. Он наш адвокат. Он старается нас оправдать перед Господом, перед Богородицей, перед всеми святыми. Как мы бываем забывчивы и ленивы на молитву, а наш ангел в это время молится за нас, просит прощения за нас перед всеми невидимыми силами, перед ангелами тех людей, что мы обидели или кому не помогли в должной мере. Братья и сестры, давайте не будем прочитывать молитвы нашим ангелам-хранителям без внимания. они выполняют за нас такой труд, какой мы даже и представить себе не можем. Будем же им благодарны. Святые архангели и ангели, и вся небесное воинство, молите Бога о нас грешных. Всего вам доброго!
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире звучал православный календарь с житиями святых на сегодняшнее воскресенье 26 июля, который вел священник Михаил Кудрявцев.
2: В Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжают новости Санкт-Петербургской митрополии. Конференция к 250-летию основания церкви на Каменном острове Санкт-Петербурга состоялась в новом здании архивного центра. В ней приняли участие представители архивного комитета и государственных архивов, музеев, учреждений культуры, руководители структурных подразделений и сотрудники Санкт-Петербурга, духовенства и прихожане храма Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове. Настоятель протоиерей Вадим Буренин совершил молебен на начало благого дела и огласил приветственное слово митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофии. История храма Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове связана с судьбой Отечества и Санкт-Петербурга. Заложенный в 1776 году, он стал не только архитектурной жемчужиной, но и свидетельством монаршего благочиния. В его стенах бывали императоры Павел и Александр Благословенный, молился цвет русской нации и воинской славы, Гавриил Державин и Александр Суворов. Поистине, история Предтеченского храма – благодатная летопись, в которой церковная жизнь переплетена с великой культурой и государственностью России. Испытания безбожного лихолетия не обошли стороной и храм на Каменном острове. Он разделил судьбу многих поруганных святынь нашего города. Однако милостью Божией ему было суждено возродиться. Здесь вновь совершаются богослужения, звучит молитва, ведется духовно-просветительская работа. Судьба храма объединяет не только клириков и прихожан, но и деятелей науки, труды которых по сохранению документальной памяти позволяют прикоснуться к его истории, восстановить историческую справедливость. Молитвенно желаю участникам конференции плодотворной работы и вдохновения. Пусть предстательство Крестителя Господня Иоанна укрепляет всех нас в православной вере, любви к нашему великому городу Санкт-Петербургу и его святыням. Так было сказано в послании. 250-летие основания церкви на Каменном острове – это повод обратиться к истокам городской культуры, к страницам истории, где неразрывно переплетены судьба Русской Православной Церкви, государства и выдающихся деятелей России. Этот храм, по праву называемый «жемчужиной северного модерна», является не только памятником архитектуры, но и живым свидетелем эпох, центром притяжения для всех, кому дорого духовное и культурное наследие города Санкт-Петербурга. Так сказал начальник городского отдела по связям с религиозными объединениями Владимир Иванов. Протоиерей Вадим Буренин отметил, что знакомиться с подлинной историей нужно именно в стенах государственного архива. В любом возрасте человек может прийти и обрести здесь подлинные знания. Тем более, что сейчас, во время СВО, мы постоянно сталкиваемся с искажением истории. Призываю вас получать знания, которые помогут свидетельствовать о том, что есть на самом деле истина, сказал батюшка. Отец Вадим рассказал также о связи Александра Пушкина с Каменным островом. Здесь поэт арендовал для семьи дачу. В храме Рождества Иоанна Предтечи были крещены трое из его четверых детей – Александр, Григорий и Наталья. Не только семейное счастье испытывал поэт Александр Сергеевич Пушкин на Каменном острове. Здесь с ним происходит духовное перерождение, отметил отец Вадим. В год тяжелой болезни матери поэт избегает светской суеты, погружается в духовные размышления, посещает великопостное богослужение. Молитва и созерцание рождают стихотворения, объединенные переживаниями Страстной Седмицы и Пасхи. Связь покаяния и радости, креста и воскресения становится одной из тем Каменноостровского цикла Пушкина. Великопостная молитва преподобного Ефрема Сирина вдохновляла Александра Пушкина. Может быть, поэт чувствовал сходство между судьбой древнего подвижника и своей. Как и у Пушкина, ранняя молодость преподобного прошла бурно. Остальные доклады были посвящены истории храма в 20-21 веках. Прошла конференция к 250-летию церкви на Каменном острове в городе Санкт-Петербурге. Выслушали новости Санкт-Петербургской митрополии. Хранит вас Господь!
2: Медицинский городок.

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваши вопросы к нашей передаче, за ваше внимание. Мы продолжаем беседы, которые посвящены медицинским состояниям, формирующимся у людей старшей возрастной группы. Но еще раз хочется напомнить, что, безусловно, эти медицинские состояния, о которых мы говорим с вами, они закладываются уже начиная с 30 лет, поэтому, надеюсь, наша передача интересна не только людям старшей возрастной группы, но и всем возрастным группам для того, чтобы правильно сформировать программу по сохранению и поддержанию здоровья. Сегодня мы поговорим о ожирении как гериатрическом синдроме, то есть состоянии, когда вес человека достаточно большой, и насколько он имеет особенности у людей старшей возрастной группы, старше 60 лет. И ожирение действительно в гериатрии имеет достаточно серьезные нюансы, характеристики. При нем происходит не только избыточное накопление жировой ткани, которое может встречаться, я имею в виду ожирение, и в молодом возрасте, и в среднем возрасте, но в пожилом возрасте ожирение вместе с накоплением жировой ткани практически всегда сочетается со снижением мышечной массы, силы и функциональных возможностей человека, что в общем повышает уязвимость пожилого человека к внешним факторам, к внутренним медицинским состояниям, заболеваниям и вообще в настоящее время все чаще говорят о таком состоянии, как саркопеническое ожирение. То есть при избыточной массе тела, при накоплении жировой ткани, снижение объема и силы мышц, как отдельное состояние, которое наиболее часто встречается в таком возрасте, требует повышенного внимания. Почему происходит формирование избыточной массы тела, ожирение в пожилом возрасте? На это влияет целый комплекс факторов. В первую очередь, конечно же, возрастные изменения метаболизма и гормонального фона. Это связанные вещи. Уже практически с 30 лет в организме человека происходит сначала незаметное снижение активности гормонального фона, снижается уровень эстрогенов у женщин, тестостерона у мужчин, соматотропного гормона, других гормонов. И параллельно происходит изменение метаболизма, метаболизм замедляется, обмен веществ становится более медленным. И большинство людей, если не сказать, что подавляющее большинство, это достаточно четко видят. То есть привычки остаются те же, характер питания принципиально не меняется, физическая активность сохраняется та же. Но человек начинает замечать, что у него растет вес, увеличиваются размеры одежды. Это как раз четкая характеристика, четкий признак возрастных изменений метаболизма, которые достаточно часто формируются уже на изменяющемся гормональном фоне. Следующий важный фактор – это снижение физической активности, гиподинамия. У некоторых людей это изначальная гиподинамия с детства, в подростковом возрасте, но опять же до определенного периода, до определенного возраста гормональная активность, она поддерживает нормальный обмен веществ, нормальный вес, но в ситуации и в комплексе с снижением уровня активности гормонов, снижение физической активности достаточно серьезно провоцирует уже изменение массы тела. Плюс, конечно же, могут быть и факторы, связанные с болезнями, с медицинскими состояниями, провоцирующие гиподинамию. Это и ограниченная мобильность, и заболевания опорно-двигательного аппарата, суставов, последствия травм, которые могут приводить к снижению физической активности, к снижению энергозатрат. Безусловно, одним из главных факторов развития ожирения является устоявшаяся уже, к сожалению, привычка несбалансированного питания. У современного человека есть достаточно типичный набор несбалансированного питания, который связан, первое, с существенным увеличением количества употребления калорий. В первую очередь это связано с легкой доступностью сахара. Еще раз хочется напомнить, что порядка 100 лет назад человек ел 2 килограмма сахара в год, сейчас больше 30 килограммов сахара в год мы с вами кушаем. Мы считаем, что это нормально, мы привыкли, потому что сахар добавляется достаточно часто в большое количество продуктов, просто употребляем сахар в большом количестве. Снизен современный человек количество употребляемых овощей. В норме 500 грамм овощей нужно кушать в день, но, к сожалению, сейчас в силу большей доступности легких углеводов, сахара, переработанных продуктов в магазинах, внимания к овощам достаточно мало. Плюс современный человек увеличил большое количество употребляемых жиров, и все это при дефиците белка создает вот такой современный, к сожалению, очень деформированный пейзаж питания современного человека. Белка мало, калорий в виде легких простых углеводов, то есть это сахар, достаточно большое количество, много жиров, много переработанных продуктов, которые покупает человек в магазине. И это все приводит к дисбалансу. Большое количество калорий в организме всегда идут в запас. Люди иногда говорят, нет, это вот какие-то мои личные особенности, широкая кость. На самом деле это все, как правило, ситуация не связанная с правдой. Очень в простом варианте количество калорий, которые человек употребил, должно столько же уйти на физическую активность. И если есть дисбаланс, то всегда будет в плюсе избыток калорий откладываться в организме в виде запасов. Безусловно, есть определенные факторы наследственной предрасположенности. Ученые утверждают, что вообще большинство людей в современном мире, те, которые выжили, они имеют определенную генетическую предрасположенность к избыточной массе тела, ну, потому что это так называемый бережливый тип метаболизма. Во времена, когда доступность пищи была низкая, человек много голодал, выжили те, у кого бережливый тип метаболизма, то есть при небольшом объеме формировались в организме запасы, это позволяло человеку выживать. Но сейчас структура жизни категорически поменялась, и при доступности легких углеводов, при доступности питания такого переработанного, на самом деле все это приносит вред, и поэтому наследственная предрасположенность к избыточной массе тела, к ожирению, конечно же, она очень большая. Огромное значение имеют и некоторые психологические факторы. Дело в том, что хронический стресс, тревога, депрессия, нарушение пищевого поведения, они достаточно часто являются фактором развития избыточной массы тела, ожирения, потому что во время стресса, во время потери ресурсов для критического мышления, для ситуации, когда человек контролирует свою жизнь, у него активируются в том числе и пищевые рефлексы, и он достаточно часто пытается стресс или тревогу, или депрессию заесть. Хотя у некоторых людей бывает и обратная ситуация, потеря аппетита. То есть здесь все сугубо индивидуально, но у ряда людей психологические факторы действительно могут способствовать такому импульсивному перееданию. В период усталости вечерний человек приходит с работы, он устал, у него мало сил для контроля тех установок, которые он для себя сделал. И вот он все, что есть, как говорится, дома, он употребляет вечером на фоне усталости, на фоне хронического стресса. Безусловно, к факторам риска можно отнести и аспекты образования. Безусловно, достаточно существует еще некоторое количество людей, которые не воспринимают избыточную массу тела, ожирение, увеличение объема живота как достаточно опасное для себя, для организма, для здоровья составляющее. А на самом деле последствия для организма ожирения, они есть в любом возрасте, и в молодом, и в среднем возрасте, но в пожилом возрасте эти последствия особенно четкие, и тем более, если человек и раньше не занимался проблемой, связанной с избыточной массой тела, в пожилом возрасте ожирение достаточно серьезно и плохо влияет, в первую очередь, на сердечно-сосудистую систему. Увеличивается риск артериальной гипертензии, атеросклероза, ишемической болезни сердца, когда сосуды, питающие сердце, уже не полностью могут обеспечить мышцу сердца работой. Это, к сожалению, риск развития инфаркта. Если поражаются сосуды головного мозга, формируются атеросклеротические бляшки, это уже риск развития инсульта с, к сожалению, различными последствиями. Ожирение практически неизбежно в пожилом и старческом возрасте приводит к так называемому феномену инсулинорезистентности. Что это за феномен? Это состояние, которое достаточно активно изучают современные врачи. Суть его в том, что при ожирении блокируется работа и активность инсулина. Инсулина в крови достаточное количество, но он не действует на рецепторы клетки, он не действует, грубо говоря, на те механизмы, через которые сахар поступает из крови в клетку. И получается уникальная ситуация. Сахара в крови много, а в тканях его мало. И в тканях получается такое голодание, а в крови его достаточно много, избыточное количество сахара. Это целый комплекс и сердечно-сосудистых проблем, и нарушение работы белков, и снижение иммунитета, и риск огромного количества других состояний и заболеваний. Поэтому, когда у человека избыточная масса тела, у него уже вторично перестает работать самый главный с точки зрения контроля обмена сахара, гормон, инсулин. И пока человек не нормализует массу тела, вот с этой резистентностью, то есть сопротивляемостью к инсулину, достаточно сложно справиться. Достаточно серьезным последствием ожирения в старшей возрастной группе является, конечно же, проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Возрастает нагрузка на суставы, что способствует развитию артроза и межпозвоночных грыж. Существенная нагрузка происходит на дыхательную систему, избыток жировой ткани может приводить к и ситуации нарушения движения грудной клетки, ограничения ее возможности глубоко вдохнуть, к таким состояниям, которые сопровождаются остановкой дыхания во сне. И серьезные последствия возникает в отношении функционального статуса, так как снижается сила мышц, повышается риск падений, травм, что ведет к потере автономности. Ну и еще существует огромное количество состояний и заболеваний. Практически нет ни одной системы, на которую бы в пожилом возрасте не влияло ожирение. Но хочется еще раз напомнить, это уже достаточно серьезные причинно-следственные связи ожирения и медицинские состояния. Но они могут развиваться у людей и значительно раньше, и в среднем возрасте. И поэтому, безусловно, нужно понимать широкий круг проблем, не только лишь связанный с тем, что вот наступит человеку 60 лет, вот тогда он начнет заниматься избыточной массой тела. Безусловно, этим нужно заниматься значительно раньше. К факторам риска, которые серьезным образом беспокоят и врачей, и медицинских специалистов, занимающихся проблемы избыточной массы тела, ожирения в пожилом возрасте, относятся и сложности диагностики. С одной стороны, достаточно просто поставить диагноз по индексу массы тела. Мы неоднократно с вами говорим, что есть такой индекс массы тела, когда у человека массу тела в килограммах делится на рост, а рост возводится в квадрат. Если у человека индекс массы тела больше 30, то устанавливается ожирение. Но вместе с тем есть индивидуальные особенности, точности определения этого показателя. Поэтому предлагается, безусловно, достаточно большой и простой набор инструментов для определения ожирения, в том числе в разных возрастных группах и в пожилом и старческом возрасте. Самое простое – это измерение окружности талии. Если у женщины окружность талии больше 80 сантиметров, если у мужчины больше 94 сантиметров, то совершенно четко можно с высокой степенью вероятности говорить о такой форме, наиболее опасной форме ожирения, как абдоминальная форма ожирения. Она коварна чем? Иногда у человека с абдоминальной формой ожирения достаточно нечетко изменяется отложение жира в области лица, в области плечевого пояса, и он, в общем, производит впечатление вполне так человека, не имеющего серьезные проблемы с весом. Это может быть спрятано под пиджак, но как только померит человек объем талии, он видит выход за эти цифры. Еще раз хочется напомнить, для женщин, если больше 80 сантиметров, у мужчины больше 94 сантиметров, это признаки того, что есть существенное отложение жира в области брюшной полости, в области внутренних органов. И, к сожалению, это отложение жира, оно наиболее неблагоприятно для тех последствий, которые мы говорили выше. По сердечно-сосудистой системе, по давлению, по другим составляющим как таковым в рамках последствий. Безусловно, диагноз ожирения ставится и более точными современными методиками. Есть такие методики, как биоимпедансометрия, когда определяют состав тела, более точно могут сказать и процент мышечной массы, используется динамометрия, тест на силу мышц, ну и ряд других тестов. Хотя, безусловно, всегда, если у человека есть избыточная масса тела, если есть ожирение, ему очень четко и структурно нужно проходить диспансеризацию обязательно для того, чтобы четко следить за риском развития тех или иных состояний медицинских, о которых мы говорили с вами выше. Основные меры профилактики, безусловно, они подвергаются коррекции, индивидуальной коррекции у каждого человека, но в большинстве своем, в базовом представлении, они универсальны. Первое – это коррекция питания. Хочется напомнить, что после 30 лет у человека в идеале каждый год калорийность пищи должна уменьшаться как минимум на 1%. Ну, казалось бы, это небольшая цифра, но представьте себе, за 5 лет это 5%, за 10 лет это уже 10%, и человек 30-летний, 50-летний, соответственно, должны употреблять, я имею в виду вот в рамках истории одного человека, уже, как вы понимаете, на 20% калорий, на 1/5 объема пищи меньше. Но, к сожалению, это практически не происходит. Привычки пищевые сохраняются. Человек кушает также, может быть, чуть-чуть меньше, но, как правило, все-таки перерасход, переизбыток, поступление калорий – это такая стандартная ситуация для современного человека. Поэтому коррекция питания в первую очередь предусматривает умеренное ограничение калорийности рациона. Врачи четко считают, что это примерно где-то 500 килокалорий, ниже расчетной потребности должно быть. И вместе с тем коррекция питания предусматривает некоторое увеличение объема белка. Белок нужно кушать с каждым приемом пищи идеально, и белка должно быть даже на 20-30% больше, чем в среднем возрасте. Белок – это орехи, это бобовые, это молочные продукты, яйцо, рыба, курица, красное мясо. Конечно, предпочтение, чем старше человек, тем больше должно быть отдано рыбе, птице с точки зрения диетических особенностей употребления белка. Физическая активность, регулярная физическая активность, вторая составная важная часть. Комбинация нагрузок, связанных с движением, то есть ходьба, плавание и силовых тренировок. Ходьба каждый день, силовые тренировки 2-3 раза в неделю. Самая идеальная, оптимальная ситуация, конечно же, это если у человека есть сад, огород, собственный дом, чтобы это была нагрузка, распределенная в течение дня. Нагрузки должны быть безопасными, учитывать состояние опорно-двигательного аппарата. Все это должно применяться, безусловно, в комплексе. особую роль в последнее время уделяет в том числе и витамину D, хотя не надо его ставить на первое место. Все-таки питание, ограничение употребления калорий. То есть нужно кушать меньше, отказаться от приема пищи, как простой пример, скажем, от вечернего приема пищи. Да? Достаточное количество овощей включить в рацион, фруктов, ограничить количество сахара. Это самые простые первые принципы, которые может применить человек, наблюдая за тем, что у него избыточная масса тела или ожирение. Но в отношении витамина D важно регулярно исследовать его уровень, и если врач рекомендует, то принимать витамин D в зависимости от полученных анализов. Конечно же, очень важны образовательные мероприятия, социальная поддержка, организация помощи по месту жительства, психологическое сопровождение, особенно для людей, у которых есть тревоги, депрессивные расстройства. И очень важно, если у человека в пожилом возрасте есть ожирение, очень важно пройти диспансеризацию, посоветоваться с врачом в отношении уже не просто мер профилактики, а лечения. Существует в настоящее время достаточно эффективный перечень лекарственных препаратов, которые могут помочь человеку, если меры профилактики, если образ жизни не позволяет скорректировать те изменения, которые сформировались у человека. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Нижнего Тагила. Она пишет: «Последние две недели уровень глюкозы в крови утром 3,5. Холодный пот, слабость. После еды становится легче. По глюкозному тесту сахар падает через 2 часа до 4,5. Есть ожирение. С чем это может быть связано? Эндокринолог говорит, что все в норме, но самочувствие при этом плохое. Как себе помочь?» Уважаемые радиослушатели, безусловно, вопрос о том, как себе помочь, может быть решен только во взаимодействии с медицинским специалистом, потому как установление причины самостоятельно и самостоятельные решения в этой ситуации практически мало возможны. Приступы холодного пота и слабости действительно могут возникать по самым разным причинам, не только при низком сахаре. От вполне безобидных до сигналов, что в организме есть какие-то медицинские состояния или заболевания. Но чаще всего физиологическими причинами, то есть причины, которые являются реакцией организма без болезни, но на какой-то внешний фактор, может быть в первую очередь сильный стресс, тревога, так как в ответ на какую-то стрессовую ситуацию в организме выбрасываются вещества, гормоны, адреналин, кортизол, они могут влиять на уровень сахара. Уровень сахара может существенно не снижаться, но будет достаточно низким, и проявляется выброс этих гормонов как раз симптомами в виде слабости, холодного пота. Могут быть и ситуации, связанные с физическим переутомлением, когда у человека длительная физическая нагрузка была, и организм реагирует таким образом. В некоторых ситуациях обезвоживание, потеря жидкости может вызывать такие составляющие. Ну и, безусловно, очень важно просмотреть арсенал лекарственных средств, которые принимает человек, потому что среди побочных эффектов некоторых препаратов от боли, от препаратов, которые регулируют в том числе состояние центральной нервной системы, могут быть такие симптомы. Но, безусловно, медицинский работник, в первую очередь проведя системное обследование, общие анализы крови, биохимические анализы, мочи, флюорографию, электрокардиограмму, сосредоточится на понимании исключения нарушения работы вегетативной нервной системы. Есть такое состояние нейроциркуляторная дистония, или она называется еще вегетососудистая дистония, и приступы при этом состоянии заболевания могут быть достаточно похожими. Помимо колебаний сахара, связанных с изменением работы инсулина, необходимо проверить работу щитовидной железы. Очень важно оценить состояние и профиля половых гормонов, так как на самом деле в различных возрастных периодах колебания могут давать соответствующие ситуации, как и текущая острая респираторная вирусная инфекция, вялотекущая, или те или иные колебания гемоглобина крови должны быть учтены. Поэтому симптомы универсальны при разных медицинских состояниях и требуется систематический подход под наблюдением медицинского работника в рамках обследования и принятия решения о лечении. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она спрашивает, что такое декомпенсация сердца? Уважаемые радиослушатели, как правило, врачи говорят о декомпенсированной сердечной недостаточности, но вместе с тем, возможно, в рамках беседы звучит и такой термин, и он говорит о срыве приспособительных механизмов сердца. Сердце перестает справляться с нагрузкой, оно не может в полном объеме выполнять все свои функции. Это, безусловно, проявляется рядом достаточно ярких клинических состояний или симптомов. Чувством нехватки воздуха, накоплением жидкости в виде отеков в организме или быстрая прибавка в весе более 1,5-2 кг за 2-3 дня может быть признаком задержки жидкости при сердечной недостаточности. Как правило, общая слабость, утомляемость, учащенное сердцебиение. Все эти симптомы оценивает врач, и очень важно понять, почему это происходит. Если у человека состояние уже достаточно давно, в первую очередь необходимо рассмотреть ситуацию, связанную с нарушением режима приема лекарственных препаратов, потому что если есть сердечная недостаточность, человек должен принимать лекарственные препараты постоянно. И самостоятельная отмена или снижение дозы, к сожалению, могут привести к декомпенсации сердечной недостаточности. Также очень важно обратить внимание и на фактор избыточного потребления соли и жидкости, резкий подъем артериального давления, перенесенные простудные состояния, острой респираторной вирусной инфекции или прием лекарственных препаратов без согласования с врача. Например, обезболивающие препараты могут вызывать нарушение функции сердца на фоне сердечной недостаточности. Поэтому очень важно с врачом посоветоваться в отношении факторов, которые спровоцировали эту ситуацию, и их соответствующим образом отрегулировать и компенсировать сердечную недостаточность. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она пишет: родственницы сделали операцию на ступне по удалению косточки. Через некоторое время косточка вновь появилась. Ходить не может. Что делать? Уважаемые радиослушатели, самое важное, как можно скорее показать родственницу травматологу, ортопеду, который оперировал ее. Только специалист может разобраться в причинах и подробно решить, что делать дальше. Почему это может произойти? Возможно, выбор операции был достаточно щадящим и недостаточно были скорректированы те или иные ситуации, связанные с болезнью костей. Нарушение послеоперационного режима – возможная ситуация на втором месте, если родственница рано начала ходить, не носила назначенную ортопедическую обувь, есть специальные туфли, игнорировала упражнения, то, безусловно, это может привести к возврату деформации. Есть и непредсказуемые вещи, связанные с особенностями анатомии и биомеханики стопы. Иногда проблема кроется и в других отделах стопы. В этой ситуации врач, безусловно, проведет рентгенографию стопы в нагрузке, возможно, дополнительные исследования. И если причина нарушения режима, нужно ее устранить. Если выявлены технические какие-то нюансы при первой операции, то рассмотреть целесообразность последующей операции. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
0: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278 96 41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.

молюсь я Богу в тишине ночи, озари дорогу пламенем свечи, и пока не поздно сердце оживи. Помолюсь я слезно истинной любви, помолюсь я Богу.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости. Дорогие наши слушатели, в эфире новости. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Арсенофий встретился в портретном зале епархиального управления с делегацией Патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии, прибывшей в Санкт-Петербург в паломничество. В ее состав входят представители православных общин, в том числе духовенство Сингапурской епархии, объединяющей приходы Русской Православной Церкви на территории Сингапура, Индонезии, Малайзии, Новой Гвинеи и Восточного Тимора. Вы прибыли в город, чья судьба на протяжении 3 столетий была крепко сплетена с судьбами нашего государства, с величием Российской империи, обратился владыка к гостям. Здесь, на берегах Невы, принимались решения, менявшие ход не только светской, но и церковной истории. Отсюда, из града Святого Петра, начинались и направлялись миссионерские труды, которые простирались до самых дальних пределов. И сегодня мы видим, как эти некогда посеянные семена православной миссии дают богатые всходы. Мы с братской любовью принимаем вас как вестников Христовой веры из далеких, но дорогих нашему сердцу стран. Город Санкт-Петербург всегда был пространством встречи цивилизаций, где строились дипломатические и духовные мосты. Для нас особенно ценно, что сегодня они возрождаются через живое общение с вашими народами. Наши связи имеют прочные корни. В Санкт-Петербургской духовной академии, альма-матер многих архипастырей и пастырей, сегодня получают духовное образование студенты из ваших краев. Здесь они возрастают в познании истины, а впоследствии многие из них принимают священный сан, чтобы, возвращаясь домой, нести свет Евангелия всем народам. Владыка ответил на вопросы об истории и нынешней жизни Санкт-Петербурга и епархии, пожелал гостям с пользой провести время в северной столице, посетить как можно больше святых мест, укрепить духовные силы для миссионерских трудов. Гостям были вручены памятные подарки. Наше следующее сообщение. В праздник Казанской иконы Божией Матери митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Арсенофий совершил божественную литургию в Казанском кафедральном соборе. К присутствующим обратился Александр Беглов. Чудесное обретение Казанской иконы Пресвятой Богородицы произошло 21 июля 1579 года в Казани. После пожара без крова осталось много горожан. Среди погорельцев была дочь стрельца Матрёна, Матрона Анучина, которая во сне явилась Божья Матерь и указала, где под землей спрятана ее икона. Поначалу девочке никто не поверил, ни местный градоначальник, ни архиепископ. А когда же сон приснился ей в третий раз, ее семья самостоятельно начала раскопки, и в указанном месте на глубине около метра девочка обнаружила икону. Обретенную реликвию отправили крестным ходом в первый православный храм города Казани, Благовещенский собор. Двое слепых, дотронувшись до иконы, до Казанской, прозрели. На месте обретения возвели монастырь. Матрона I приняла в нем постриг с именем Мавра и впоследствии стала его игуменьей. В праздник Казанской иконы Божией Матери митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Арсенофий совершил божественную литургию в Казанском кафедральном соборе города Санкт-Петербурга. Наш выпуск завершен, уважаемые слушатели. Хранит вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие папы и мамы, ожидающие рождения малыша, приглашаем вас в школу родителей. Специалисты Центра защиты семьи «Колыбель» помогут вам найти ответы на вопросы, связанные с беременностью, подготовкой к родам и первыми месяцами жизни с ребенком. Какие задачи стоят перед родителями в этот период? Как наладить общение с крохой уже сейчас? Каковы особенности питания и режима беременных? Как подготовиться к родам, чтобы они запомнились одним из самых значимых дней вашей жизни? В чем важность грудного вскармливания и с какими трудностями можно столкнуться в этот период? А также вопросы развития и воспитания малыша. Вас ждут музыкальные занятия, которые помогут наладить общение с малышом. А на последней встрече будет отслужен молебен о благополучном родоразрешении. Занятия ведут акушер, психолог и музыкальный работник. Первая встреча состоится 27 июля в 11 часов в культурно-просветительском центре «Царский» по адресу Екатеринбург, улица Царская, 8, рядом с храмом на Крови. Телефон для записи 8-950-55-65-788. Лариса Михайловна, ждем вас.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Если вам позвонил сотрудник банка и сообщил, что ваша карта заблокирована, либо вы стали победителем розыгрыша призов, и для этого нужно сообщить данные платежного средства, знайте, это мошенник. Ни один сотрудник банка не будет уточнять эти сведения, так как реквизиты имеются в базе данных. Будьте осторожны!

0: Гость в нашей студии.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые наши слушатели, мы продолжаем наш эфир. Сегодня в нашей студии учитель английского языка лицея номер 173 города Екатеринбурга, доброволец православной службы милосердия, прихожанка храма Архангела Гавриила в 32-м военном городке Марина Николаевна Тионова. Марина Николаевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хочу еще сказать: Христос воскресе!
1: Воистину воскресе Христос! Ну что же, я хотела бы нашу сегодняшнюю программу начать вот с осмысления тех слов, которые были услышаны в ночном богослужении в ночь 16 на 17 июля этого года, совсем недавно. Это как раз мощнейшая проповедь отца Максима Меняйла и старшего священника храма на Крови города Екатеринбурга. И вот сейчас очень многие люди просто отдельно в интернете пересылают друг другу именно проповедь отца Максима, и люди слушают. И вот когда ты пересылаешь вот то, о чем он вообще там размышляет, пересылаешь людям, которые далеки от церкви, всегда стараешься, ну, примерно как бы послушать и понять, а как вот эти люди неверующие, как они могут воспринять вот то, что происходило в России, и почему убили царя, и почему мы так живем?
2: Ну, это была такая оболганная история, то есть царя и всю семью поливали грязью, ну, прям годами. Ведь, в общем-то, подготовили клеветой и разными намеками. В общем-то, то, что царской власти лишилась Россия. Поэтому сейчас очень приходится долго и с трудом восстанавливать справедливость, долго и с трудом убеждать людей. Ну, то есть не все все-таки, получается, открыты к пониманию их подвига, всей царской семьи. И поэтому, конечно же, то, что все-таки люди откликаются, и ведь не то, что там сотни, вот как, может быть, поначалу, да, в начале 2000-х годов, а сейчас уже десятки тысяч людей приезжают ежегодно к нам в Екатеринбург на вот это вот священное такое богослужение около храма на Крови, говорит о том, что ситуацию можно переиначить, можно все-таки достучаться до людей, но это дается с большим трудом. Вот даже, ну, самый такой житейский пример. Я как-то познакомилась через ВКонтакте, через социальную сеть с одной женщиной, у которой тогда уже был сын из Москвы. И когда вот, ну, я уже раз живу в Екатеринбурге много лет, и с 2004 года участвую в крестном ходе и вот в ночном богослужении в царскую ночь с 16 на 17 июля, я поэтому, вот, переживая так открыто, убежденно, написала ей, что поздравляю с праздником святых царственных страстотерпцев. И помню, я получила, хотя мы уже вроде подружились, так, и она тоже православная христианка, очень такой резкий ответ: нет, мне эта тема не интересна, не надо со мной об этом говорить. Ну, знаете, прошло вот, наверное, где-то 7 лет. И в этом году у нас уже переписка, и мы созваниваемся иногда, уже совсем другого плана. То есть она уже сейчас сама очень высказала желание приехать в Екатеринбург. Приедут они, правда, с сыном в августе, но ей захотелось побывать и в храме на Крови, и, ну, скорее всего, в монастыре на Ганиной Яме в честь святых царственных страстотерпцев. И вообще посмотреть наш город, увидеть своими глазами, что здесь происходит, понять вот эту нашу духовную, церковную жизнь. И понимаете, какое кардинальное произошло изменение, ну, по крайней мере, одной души, да, вот христианской. Поэтому все труды наши не напрасны. То, что вот наш фестиваль «Прекрасные царские дни» совершается, и все мы с любовью вкладываемся в эти разные мероприятия. Но кто умеет, имеет творческий дар, то или там знания, например, глубокие, те нас радуют своими выступлениями, или ученые вот лекции рассказывают. Ну, а мы проходим как слушатели, участники, вместе молимся, сопереживаем, кто-то плачет. В общем, конечно же, идем вперед, я бы сказала, все-таки. И это вот обнадеживает.
1: Нет, что... это безусловно, что мы идем вперед. Вот было такое мнение, как мне сказали, из песочницы про вот царские дни, как их воспринимают горожане. Вот, говорит, идут все убогие. Mm-hmm. Вот такая была точка зрения. Но вы знаете, вот мое впечатление таково было вот от этих прошедших уже царских дней. И они все равно, вот они как бы святые страстотерпцы, они, конечно же, всегда вместе с нами. Главное, чтобы мы сердце свое открывали им. Но мне вот в этот год, мне показалось, что город как-то притих. Может быть, я ходила в царские дни в платке, и я как бы чувствовала, что вот ну, я какое-то чувствовала на себе особое внимание. И люди как-то собирались. И когда, допустим, ты едешь в транспорте, в платке, перекрещиваешься перед храмами, то люди невольно обращают на тебя внимание. И все-таки народ знал, екатеринбуржцы знали, что и по информации, конечно, и по средствам массовой информации они прекрасно понимали, что в нашем городе происходит вот такое событие, и оно их тоже тронуло. И хочется еще сказать, что вот как раз после вот этого ночного богослужения, мне кажется, когда вот я поехала на работу, было такое чувство, что действительно народ как-то притих. Вот я другого слова не могу найти. Именно притих. В задумчивости в какой-то.
2: Ну, да, я согласна. Сейчас все-таки действительно много людей обсуждают и в какой-то степени узнают и о том, что происходят вот эти наши все мероприятия и истории царской семьи. Сейчас уже склоняются больше к этому. Да, согласна, что более стали люди, наверное, покладистыми, да, притихшими. Но вот мы когда с двумя сестрами, с кем договорились, что вместе пойдем, ну, все-таки поздний вечер, чтобы подобраться до храма на крови, и вот в автобусе, в который мы подсели, ну, там с пересадкой немножко ехали, ну, 8 человек, по-моему, если не больше, или 12 даже, вышли и тоже все. Даже уже я видела действительно знакомых по другим разным мероприятиям людей. Вот, и нам, собственно, подсказали, что надо спокойно ехать до Тюза и там уже выходить. И как раз зона досмотра с той стороны внизу на площади, чтобы войти на площадь перед храмом на крови. Вот, так что...
1: То есть
2: вот уже...
1: народ подсказывал вам,
2: да,
1: как
2: да,
1: сам
2: и уже мы зашли, только переглянулись, видим сестры в платочках тоже... Братья там, значит, с рюкзачками.
1: Ну, да.
2: И уже было понятно, что мы все идем в одном направлении. Вот. Так что, конечно же, слава Богу, что укрепляется наша вера и знания, которые раньше давали. Вот немного же людей приходило на разные мероприятия, на лекции. А сейчас видно, что залы переполнены в храме на крови, в царском зале, там другие какие-то вот площадки. И народ все больше узнает. И действительно стало вот уже таких... Ну, и тогда тоже было. Ну, может быть, я просто еще была мало знакома 20 лет назад с разными людьми. А так потихоньку узнавала. А сейчас я просто вижу, что... Ну, вот, например, могу рассказать такой случай, что заслуженная артистка России, балерина Елена Сусанова, после окончания карьеры вот, непосредственных выступлений в балете, сейчас она ведет свою хореографическую школу, театр у нее создан, они дают разные мероприятия, подготавливают выступления и стараются их делать как бы к разным государственным праздникам, ну, такой патриотической направленности, ко Дню Победы, например, устраивают всегда шикарный концерт. Девочки у нее там, значит, от маленьких до больших спектакли создают. И таким образом она привлекает людей вот тоже к такой духовной жизни. Ну и вот сейчас она сама стала воцерковляться. И до того вот кипучая энергия у нашей горожанки, нашей землячки, что она узнала про заброшенные храмы, например, вот в Каменском районе, там в Смолино храм Ильи Пророка разрушенный, храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Покровском, в Исетском святителя Николая. И вот у нее так откликнуло сердце, что она даже создала группу для возрождения этих храмов. То есть прям вот откликнула в помощь отцу Михаилу, который там служит. Ну, то есть батюшка сельский окормляет несколько таких вот неприбранных, да, вот кое-как восстанавливающихся храмов и собирает пожертвования. То есть дала вот счет и все время как-то агитирует людей, там, через свои тоже соцсети, своих людей. Ну, вот я к чему веду. То есть сейчас то, что тема царских дней, как бы все равно она активизируется больше в июле, и она своих детей, воспитанников, воспитанниц и их родителей пригласила на экскурсию в музей на Малышево, посвященную, там, экспозиция посвящена царской семье. Но мы с ней потом это обсудили, и она сказала, что как проводил экскурсовод музея, не совсем соответствовала истории, которую мы вот как православные христиане представляем. И она говорит, едва сдерживалась, чтобы его не как-то не перебивать. Ну, немножко направляла все равно уже в ходе экскурсии. Ну и когда
1: это
2: уже...
1: Это большая проблема на самом деле, потому что светские экскурсоводы, они рассказывают историю совсем по-другому. И возникает вопрос вообще, что рассказывают людям, которые приезжают и слушают вот эти вот светские экскурсии, они как бы совершенно должны быть духовные, религиозные. И мне кажется, только вот такие люди могут...
2: Да, вот ей пришлось исправлять ситуацию. И уже когда все закончилось, она еще, раз она лидер этого коллектива, то она уже им все-таки, ну, простыми словами, как она понимает, передала понятие о духовном подвиге царской семьи, о их страданиях, о том, что они до конца любили Россию, и вот сейчас они канонизированы. И это, конечно же, не случайный какой-то выбор, а, собственно говоря, признание того, какой подвиг совершила царская семья.
1: А вот вы помните, как в начале, когда у нас построили храм на Крови, сколько было в первые годы, я бы даже сказала, может быть, даже в первые 10 лет, какое было негодование? И когда ты проезжал, вот мы жили тогда вот в районе железнодорожного вокзала, и когда ты проезжаешь в центр города, то ты понимаешь, что вот просто люди, сидящие в троллейбусе, они просто, кто-то из них обязательно один, два, три человека кипят негодованием и вслух высказывает вот все вот эти вещи против церкви, против царской семьи, против всего, что вот тут происходит. Вот какая злоба, какая ненависть ко всему этому. Но с годами, мне кажется, осмысление, оно все равно происходит.
2: Ну да, и все равно меняется поколение, что ни говори. Уже 20 лет прошло, так что то, как у нас вот активно тут проходят крестные ходы. Но я вот тоже вспоминаю, что поначалу приходило, допустим, столько людей, что мы заполняли храм на Крови. Ну, было, конечно, плотно, все стояли друг к другу, но входили в храм. Потом с годами уже все больше и больше людей выходили на паперть, и потом на полянку, и потом уже на нижние, на улицу под храм. И вот уже у нас много лет проходит богослужение, когда выносят престол на улицу, там делают специальную установку, специальное ограждение. И приезжают десятки тысяч людей, чтобы почтить царскую семью. Ну, в этом году тоже познакомилась, например, с паломником из Москвы, офицер бывший, ну, где-то около 70 лет, ему седовласый такой старец, ну, высокий, знаете, богатырского вида мужчина. Вот, и он, несмотря на некоторые боли в суставе коленном, все равно прошел этот крестный ход и был на богослужении, молился он. Прямо так видно, что очень сочувственный, пытался петь. Вот, и слава Богу, прошел. И много других людей новых тоже мы узнали. Уже около монастыря встретились тоже, там, когда подавался благотворительный обед. всем же дают вот из полевой кухни гречневую кашу. Там девушка молодая была, причем удивительно, что с татуировками. Но она, когда услышала, что я
1: уже не факт,
2: что я ходила...
1: Многие становятся верующими.
2: Много лет, она так как-то так очень окрылилась прямо этим. Я говорю, ну все, потихоньку, все легче и легче. Значит, говорит, еще буду ходить. Так что самое главное, что сердце открылось. Все этой истории полюбили люди царскую семью. Вот. И я хочу сказать еще, что вообще, когда вот все-таки июль приближается, то, можно сказать, издалека люди уже делают какие-то действия, чтобы почтить, выразить свою любовь к царской семье. Но нужно еще напомнить, что в храме на Крови ежедневно в 12 часов проходит молебен. Наши священники из нашей епархии, там, видимо, по какому-то расписанию, приезжают к этому святому месту, к этому алтарю внизу, в нижней части. И в 12 часов, если у них есть певчие, то, значит, с певчими. Если нет, значит, просто верующие там к ним присоединяются. И вот я вот недавно как раз в июле, в начале июля попадала, когда был священник уже со своим хором. И второй раз, когда был священник один, но к нему подстроились, там люди, двое, мужчина и женщина, сказали, что они могут ему помочь в служении молебна. Ну, а мы, там остальные, вот люди, кто стояли поблизости, тоже все, конечно, подошли и пели вместе с ними. Вот, и мне вот даже вот эти мои друзья, например, из Москвы, тоже просили прямо, чтобы помолиться, специально приходила, чтобы их именно подать на молебен к царской семье. А также вот знакомая моя, ну, слабое здоровье у нее, Наталья, из Пскова мне тоже написала, когда я вот ей написала, что иду на такой молебен, она говорит, ой, пожалуйста, меня и вот еще моих двух там подопечных. Вот, в общем, конечно, люди откликаются и просят такого заступничества. Вот, и я собиралась идти на крестный ход, если вот ранее, как вот тут упоминали мы, что я доброволец Православной службы милосердия, несколько лет я ходила в составе мобильной группы от добровольческой. Помощь вот мы оказывали крестоходцам, но в этом году, ну, вот как бы это был очень хороший опыт, но так я вот почувствовала последний раз, что все там быстро у нас организован выезд оттуда, с Ганиной ямы, и то есть получается, что вот ты приходишь уже, допустим, ну, все-таки немножко ослабевший какой-то, утружденный такой, вот, и бывало, что, ну, только буквально забегаю на территорию монастыря, ну, там, допустим, земной поклон или как-то, а вот подойти к храму, например, там, к святыне, уже не получалось, потому что вот уже там по часам нужно бежать скорее на автобус вот этот организованный для возвращения в город. Поэтому и в этом году я сознательно решила, что лучше я не пойду в мобильной группе, но пойду как простой участник. Вот. Ну, вот хорошо, что навыки вообще-то вот этой мобильной группы мне пригодились. Кое-кому я все равно как-то знала, как помочь. Вот. Но в том числе... Я стала думать, а с кем же мне пойти? Хотя у меня много очень знакомых, но все равно как-то думаешь, может быть, какого-то компаньона или компаньонку найти. И вот как раз 15 июля я приходила в храм на Крови. Точнее, нет, заранее приходила. А потом дома, 15 июля, вот я себе такой вопрос задала, с кем мне бы пойти-то. И дома прочитала акафист святым царственным страстотерпцем. И в этот же день я там была, значит, на одном мероприятии, и очень близко они были, значит, мероприятие с 17 часов, потом я еще купила билет на фильм с 19 часов, но все в центре, вроде как бы можно перебежать без затруднений, но все-таки получилось, что с транспортом мне была небольшая задержка. Вот. И чтобы вот поспеть в кино, я запрыгнула, ну, в какой-то там случайный автобус, который я не планировала, естественно, и через одну остановку в первую дверь, куда я уже встала, чтобы подготовиться к выходу, заходит моя знакомая, где мы в паломнической службе как раз познакомились, ну, то есть я сопровождала поездку, она была паломницей, и мы сразу встретились, Христос воскресе, она вот, ну, сразу про крестный ход заговорили, потому что вот уже накануне фактически. И я, когда вожу группу, то я, конечно же, им всем всегда напоминаю про такие великие события у нас в июле. И она говорит, вот мне надо бы с кем пойти. Я говорю, надо же, и я еще. Она говорит, а я была в храме на Крови и помолилась. царством сердцетерпцем, чтобы устроить и как-то найти силы вот для такого дела. И вот таким образом вот мы возобновили контакты, и вот дома я читала акафист, она заходила в храм на крови, и таким образом мы со сестрой Анной нашлись и вот выполнили эту миссию. Вот, так что, конечно же, это новое чудо царства сердцетерпцев, потому что и она сказала, я, говорит, никогда вообще в автобусах не езжу, а тут нам была назначена встреча свыше. Просто прекрасная благодарность Господу и святым царственным страстотерпцам.
1: Вы знаете, вот тот человек, тоже, с которым я беседовала по поводу вот этого ночного богослужения, та женщина, она мне по телефону сказала такой большой задумчивости. Она сказала так: здесь, говорит, совершается что-то великое. И это действительно так. И эта же женщина мне написала до этого: здесь, говорит, собралась вся Россия.
2: Да, есть полное ощущение, что это просто чудо. То, что такая молитва.
1: Это была
2: молитва.
1: Такая мощь.
2: Угу.
1: Вот, и столько действительно людей. Вот их как бы не видно, да, вот как говорит, святых людей не видно, но вот это люди, которые просто вот действительно совершили вот этот вот для себя в первую очередь духовный подвиг, и это было так прекрасно и так замечательно, что, конечно же, Россия возрождается. Как было сказано, что Россия воскресла. Слышала такие слова в царские дни. Россия воскресла.
2: Да, ведь идут многодетные семьи, идут некоторые пожилые люди, идут просто юные люди. Но я еще даже часто встречаю своих учеников, которые, допустим, очень давно учила, никаких, может быть, намеков не было, что они когда-нибудь станут верующими. Допустим, там второклассники, третьеклассники. И вот проходит много лет, и я многих встречаю там как крестоходцев тоже. В общем, конечно, это меня очень поддерживает, потому что всегда хочется, чтобы люди воцерковлялись. Да, кстати, вот я и встретила в этот раз тоже одного ученика, зовут его Артемий, и вот пока мы шли немножко там пообщались, он уже именно рассуждает как православный верующий, вот прям беспокоится о своих друзьях, которые, например, там винопитием страдают. Он говорит, надо мне помочь, молиться за них. То есть уже вот осознает, что мы, как нас и учит Господь, да, чтобы мы спасались вокруг нас ближние, чтобы мы рассказывали, в какой-то степени проповедовали, хоть на ближайшем уровне своих родных, близких, друзей, но делились и знаниями, и верой, и укрепляли других тоже, потому что это же все ведет к нашему спасению.
1: Я еще хотела такое наблюдение высказать. Это было 16-го, это как раз накануне вечернего, ночного богослужения, было вечернее богослужение. Когда я уже уходила, я увидела троих молодых девушек, и они стояли где-то немножко поодаль, то есть они как бы не вступили уже вот на территорию храма, но они уже как бы все равно присутствовали здесь где-то поблизости. Это были три девушки молодые, может быть, им там по 18-20 лет, и к ним подошел такой православный мужчина, и видят, потому что на них обратили внимание, думаю, что люди, потому что понятно, что люди другой национальности, у них узкие глаза, и он подошел к этим девушкам, улыбаясь, они тоже стояли, улыбались, и он говорит: «Вы из Китая?» И насколько я поняла, что они, по-моему, ответили, что они из Кыргызстана. И еще я видела, что на лекции, это я сама видела, потому что я на этой лекции присутствовала, и я видела что на лекции Романа Юрьевича Антоновского, которая называлась «Какой должна быть национальная иммиграционная политика в России», тоже присутствовали мусульмане. То есть как вот их тоже волнует этот вопрос. То есть никому же вход на царские дни не закрыт. И это было видно. Вот им было это интересно, что они вынесли, конечно, из всего. Но да, Роман Юрьевич Антоновский, он был предельно честен. И он сразу начал свою лекцию, что называется, «Взять быка за рога». Он сразу начал говорить о проблеме. То есть он не подступал к ней, не как-то въезжал в нее, а он просто конкретно прямо начал очень смело, мужественно, я бы даже сказала, что да, что мы до сих пор не знаем о том, какие коренные народы населяют Россию. Вот это вот было действительно как-то удивительно, да, что нет, я так поняла, что нет списка даже коренных народов России, и он четко сказал, что да, русский народ, и вокруг него как бы живут другие народы, вот такое, как Константин Леонтьев сказал, многоцветие, но русский народ – это империообразующий народ. Как бы действительно это кому-то не нравилось, и как бы не говорили о том, что все мы находимся в одной узде и все в одинаковом положении. То есть вот это тоже абсолютно неправильно, потому что это об этом не хотят говорить. Согласна с этим?
2: Да, ну, кстати, фигура царя Николая как раз может объединить все нации, вот, ну, те, которые действительно коренные с нашей страной, ну, да и иностранцев, ведь его международная политика, многим известно, что она была миротворческая, и что очень много люди почитали белого царя, его так ведь называли. Поэтому как раз вот и можно, мне кажется, вот эту тему развивать, чтобы люди, которые не являются русским этносом, да, или там ближайшими какими-то народами, говорить о том, что они могут считать нашего царя Николая II тоже своим покровителем духовным, обращаться к нему и узнавать, в чем его подвиг состоял. Я думаю, что вообще и нам тоже именно такой вот пример для равнения, чтобы мы с любовью относились ко всем людям. Ну, естественно, своих особенно нужно выделять и, как всегда, больше заботиться о спасении, но относиться, в общем-то, с любовью к любому народу. И вот я даже, кстати, могу подтвердить примером, что у нас все-таки это сохраняется, вот несмотря на то, что всякие разные веяния, политические, общественные жизни и так далее. Вот буквально вчера ехала в автобусе, и зашла группа подростков, ну, наверное, знаете, закончили, скорее всего, 5 или 6 класс мальчишки. И так они себя шумно вели, сразу закричали. Ну, мы им сразу сделали замечание, немножко не утихли. Но, тем не менее, им удалось занять сидячие места, ну, были, в общем-то, места. Вот. И было видно, что среди них был один нерусский мальчик, хотя он такой вроде долговязый, а наши такие вот вроде как бы крупненькие, такие округлые, я бы сказала. И вот они этого мальчика всю дорогу донимали. Вот прямо, вы знаете, буквально, я же учителем работаю, ну, можно было понять, что они занимаются травлей этого мальчика. И вы знаете, вот, ну, я тоже сделала замечание, прям так и сказала, что прекратите, вы занимаетесь травлей этого мальчика. И потом и другие женщины тоже стали им прямо длительно такие высказывания, что вы перестаньте обижать его. Вот. Потом, ну, он решил такой, сделал вид, как будто что уснул. Ну, потому что долго достаточно ехали. Вот. И мы, ну, наши, значит, я говорю, ну, почему вы так делаете? Вы не похожи на русских. Один так, знаете, уверен сказал, я русский. Я говорю, русские так не поступают. Русские всех уважают. Вот. И потом одна женщина, даже уже готовясь к выходу, но видя, что они еще остаются, прям подошла и достаточно так уверенно им говорила, вы себя ведете неправильно, прекратите это действие, вы можете быть наказаны за это. В общем, долго так достаточно объясняла, но, ну, как бы все-таки пытаясь защитить этого мальчика. И, ну, вышла потом на своей остановке. Вскоре и эти ребята вышли, а мальчик-то, который прикинулся, что он спит, он, ну, правильно сделал, что немножко, раз у них такое уже агрессивное настроение, большой, прямо ощущался, что он решил от них оторваться и проехал там на пару остановок еще подальше. Вот. Ну и я тоже решила, что надо все-таки как-то передать педагогам, раз как раз мы уже были на территории Чкаловского района, у меня есть знакомые. Вот. Я сняла небольшое видео, ну, буквально, чтобы было видно, кто что делает. Вот. И отправила. Ну, моя коллега пообещала, что она передаст в чат заместителя директора по праву, потому что мы в свой школьный чат тоже время от времени получаем фотографии или короткие видео, и нас просят, мол, посмотрите, есть ли ученики нашей школы или нет, где-то вот какое-то правонарушение совершили. Вот, я решила, как-то вот помню такие случаи, решила воспользоваться этим, ну, надеюсь, что окажут помощь. Ну, в общем,
1: ну, мы с вами тоже эту тему обсуждали, вот если мы затронули, как бы, тему не царских дней, как раз накануне записи я вам тоже рассказывала о своих наблюдениях, что да, очень плохо себя ведет русская молодежь, и даже возникала не раз вот такая мысль, что вот да, к нам приедет столько гостей, приезжает каждый год, и что они видят? Да. Они видят, какую они видят молодежь в первую очередь, как она себя ведет, как она разговаривает, как она одевается. И, конечно же, когда говорят, что город Екатеринбург – это город очень сложный, потому что здесь произошло невероятной силы…
2: Злодеяние.
1: Злодеяние, да, и убийство. И, конечно же, многие будут еще больше понимать наши гости, в каком мы живем городе.
2: У нас, знаете, молодежь вот кардинально разная. Очень много детей, которые развиваются, к творчеству стремятся, вот балетом занимаются, поют очень хорошо, музыкальные инструменты осваивают. Это же великий труд, что они параллельно со школьной программой еще вкладываются вот в такое развитие себя, ну, в плане спорта в том числе, да, искусства, культуры. И вот на другой чаше весов дети, которые слоняются просто так по улице,
1: да,
2: ничем не заняты.
1: Неприкаянные.
2: Вот.
1: И даже, их очень много.
2: Да, и у меня даже тут был
1: особенно
2: некоторый...
1: в центре города.
2: Такой кризис. Я уже как-то подумывала, может быть, ну, на уроках они тоже, знаете, себя ведут не очень-то хорошо. И вот я уже как-то такая, у меня была отчаянная мысль, что уйти из школы. Но когда я пришла на концерт хореографического училища и посмотрела,

0: трудно будет ответить, потому что я тоже сама не совсем понимаю, как на него можно ответить. Но вот на ночном богослужении, как раз в ночь на убиение царской семьи, отец Максим говорил об этом. Он говорил об этом, что весь мир пострадал от этого страшного преступления, от этого злодеяния, от того, что была убита царская семья. Как вот вы понимаете, как пострадал мир, как это вот на духовном, в духовном понимании можно понять?
1: Полностью согласна, и мы, кто знает историю, все понимаем, что слом был великий, ведь потом же началась кровопролитная гражданская война, сколько было убийств, потом, казалось бы, несправедливых репрессий, а вот если отмотать назад, может быть, что-то было и связано, что человек, как раз отрекшийся от царя, не поддержавший его, ну, потому что это ведь личный выбор человека, кто-то говорит, я за них, кто-то говорит, мне все равно, что с ними, или там, я вообще категорически против. Вот, поэтому действительно это была такая вселенская катастрофа. Очень хорошо отец Максим подчеркнул, что никого другого, никаких других монархов не хотели уничтожить, а только нашего русского православного царя. Он действительно, Николай II, был истинно православный человек, и его, видите, окружение-то не понимало даже, как он такие добродетели усвоил, да, что терпение, смирение, где-то промолчать нужно, несмотря на то, что он обладал полнейшей властью. То есть, конечно же, это вот было как удивление.
0: Что была уничтожена вся историческая Русь, как
1: да,
0: было
1: да,
0: сказано
1: да.
0: батюшка.
1: Да, и я, вы знаете, хочу сказать еще вот про одну подвижницу, которая как раз, можно сказать, для меня открыла царскую семью. Вот где-то вот как раз в 2004 или 2005 году я впервые попала на экскурсию на Ганину яму, и нашим экскурсоводом была Елена Викторовна. Но она вот фамилию свою не говорила. Я сначала, ну, как-то, ну, ладно, Елена Викторовна. А потом, и, в общем, она долгие годы не только возила на Ганину яму именно организованные группы от паломнической службы, но потом, видимо, когда стала постарше, может быть, уже это более тяжелый труд такой, что группу там организовывать, вести вот своей энергии. Вот. Потом она стала экскурсоводом в храме на Крови и много лет там работала. Однажды еще, я тогда была прихожанкой храма Похвалы Пресвятой Богородицы в Ботаническом районе, мы пригласили нашу вот эту Елену Викторовну, чтобы она для нашего прихода провела экскурсию. И хотя она уже была постаревшая, но, в общем-то, она рассказала всю историю. И вот можно сказать, что я тогда-то была еще помоложе. Я, ну, практически, мне кажется, буквально запомнила весь текст, вот все основные моменты, связанные с царем, связанные с императрицей Александрой Федоровной, с царскими детьми, о следствии, которое вел Николай Соколов, и какое было значение, что это было ритуальное убийство. То есть это вот все она до меня донесла, вот как личность, знаете, вот что знаток, тот, кто любит царскую семью, вот она все эти знания передала. И не так давно я в храме на Крови я увидела Казанскую икону Божьей Матери, и рядом такая металлическая надпись, на которой было написано, что это дар многолетнего экскурсовода храма на Крови. И там вот я узнала ее фамилию, Елены Викторовны Саскине, потому что это литовская, по-моему, ну, прибалтийская какая-то фамилия. Вот. И там еще было указано, что она племянница нашего разведчика Николая Кузнецова. То есть, видимо, вот то, что у нее в семье такой крупный исторический деятель, она наверняка выбрала историческую такую стезю, чтобы изучить. И вот потом стала экскурсоводом в храме на Крови и вообще вот почитательницей и, ну, как сказать, просветительницей, да, вот касающейся всей истории рода Романовых. Вот, но я стала искать, что с ней случилось тогда, вот раз такая память осталась. И мне там сотрудницы подсказали, что сейчас она уже там после травмы и попала в приют Святой Елисаветы, что у нее деменция, по-моему, то есть у нее провалы в памяти, в общем-то, вот сейчас она нуждается в таком уходе. Так вот, я хочу сказать, что в дань памяти царской семьи и благодарной женщине, которая... женщине-христианке, которая для меня открыла всю историю царской семьи, я постаралась сходить в этот приют и навестить ее. И буквально вчера я была у нее, и хочу сказать, что

0: что, ну, конечно, сейчас она уже не теми силами и знаниями, ну, как сказать, они утрачены, да, вот в связи с возрастом, но это тоже моя дань тому, что вот я поучаствовала в «Царских днях», к сожалению, не смогла в концертах и в лекциях, например, поучаствовать, а вот послужить ей, вместе прочитать акафист, причем я ей предложила, говорю, Казанского вот завтра и «Царской семье», какой хотите, или оба, она говорит, оба. Ну, в общем, прослушала, она все молилась, она, аллилуйя, царица моя преблагая, все помнит, вот это вот мы все пели, достойно есть, якого истину, блажите тебя, Богородицу. И я хочу сказать, что если кто-то помнит ее, то можно
1: налестить. Елена Викторовна Соскыня.
0: Да, совершенно
1: правильно
0: верно.
1: Правильно я произнесла.
0: Да, совершенно верно.
1: Да. Вот. Нам даже кто-то звонил на радио и спрашивал про нее.
0: Да, давайте тогда подскажу. Чтобы посетить человека в этом приюте, нужно предварительно предупредить по телефону 8-922-613-07-44. Также этот номер есть в Максе, в принципе, можно написать, если, допустим,
1: это приют Святой Елизаветы.
0: Или Советы, да. Поселок Изоплит, и адрес у них улица Изоплитная, 24А. Туда ходит автобус 90-й, прям вот до конечной, и нужно там такая развилка дорог, асфальтовая идет направо, и такая каменистая налево. В общем, надо идти направо. И таким образом, вот ну, как бы после предупреждения с паспортом можно навестить. И я думаю, что есть люди, которые могут ее поблагодарить, и что-то хотя бы внимание, ну там, не знаю, на полчаса, с 10 до 17 время посещений.
1: Большое спасибо, Марина Николаевна. Вот, вспоминая царские дни, заканчивается наш эфир. Мы с вами еще встретимся. У вас есть еще один интересный персонаж, о котором вы хотели бы рассказать. Так что до встречи в эфире, дорогие наши слушатели. В нашей студии была Марина Николаевна Тиунова, учитель английского языка лицея номер 173. Прихожанка храма Архангела Гавриила в 32-м военном городке, доброволец Православной службы милосердия. Продолжается наш эфир. Святые царственные страстотерпцы, молите Бога о нас.
0: Аминь.

Дорогие наши слушатели, братья и сестры, продолжается наш воскресный эфирный день. Несколько слов о нашей дальнейшей программе передач. В 18:30 слушайте репортаж Виктории Кауган. Это презентация книги Матросова «Крепость Екатерины». В 19:10 программа «Первосвятитель». В 19:20 программа священника Максима Курленко «С нами Бог». В 19:30 звучащая книга «Рассказы «Долгота дней» священника Ярослава Шипова. Сегодня слушайте два рассказа из этой книги «Земля и небо» и «Рассказ «Власть». В 20:20 беседы о вечном, затем вечернее молитвенное правило в 21:10 и в 23:10. Псалмы царя Давида на русском языке со 126 по 130 читает Лев Прыгунов в 21:40. В 22:30 духовное слово преподобный Иоанн Кассиан Римлянин «Писание». И в 00:20, уважаемые слушатели, слушайте «Акафист дня».

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжает выпуск новостей. Митрополит Евгений награжден дипломом национальной премии «Отцовское признание». Митрополиту Евгению вручили диплом национальной премии «Отцовское признание» как выдающемуся деятелю, своим служением, способствующему укреплению семейных ценностей и роли отца в России. В минувшее воскресенье по поручению исполнительного директора общества «Союз отцов России» Александра Зарембы награду передал перед началом Божественной литургии в храме во имя преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны города Екатеринбурга председатель регионального отделения Вячеслав Истошин. Торжественная церемония награждения лауреатов национальной премии «Отцовское признание» состоялась 10 июля 2026 года в Общественной палате в Москве. Премия, вручаемая с 2024 года по инициативе Всероссийской общественной организации «Союз отцов России», отмечает значительный вклад граждан в укрепление роли отца в семье, пропаганду семейных устоев и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей. Исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба подчеркнул, что награда охватывает широкий спектр профессий – от деятелей искусства и науки до муниципальных служащих и воспитателей. Он пояснил, что все они не просто выполняют определенные обязанности, но вкладывают свою силу и душу ради воспитания детей и поддержания семейных ценностей. Ради того, чтобы воплотить в жизнь то, о чем говорит нам президент, о сильной, многодетной России и об ответственных, вовлеченных отцах. Роль отца в жизни семьи и детей высоко оценила Мария Ситтель. Она поделилась с участниками церемонии теплыми воспоминаниями своего детства, связанными с положительным влиянием отца на ее воспитание и приучение к труду. «Любимые папы! В глазах ваших детей вы все супергерои. Став отцами, вы уже совершили свое главное достижение. Мы, матери, жены, сестры, всегда рядом с вами. Спасибо вам за вашу силу, за терпение, за веру в вашу семью, в своих детей, в будущее нашей страны. Спасибо вам за то, что вы надежным плечом всегда рядом, и мы можем на вас положиться. Спасибо за тех ребят, которые сейчас на передовой и в тылу отстаивают наше Отечество и наше крепкое семейное тыловое братство, так необходимое для нашей страны». В своем приветствии к участникам церемонии, уполномоченной при президенте Российской Федерации по правам ребенка, Мария Львова-Белова отметила, что в России все больше уделяется внимание духовному и нравственному воспитанию детей отцами, а меры поддержки и социальные гарантии для семей расширяются. Премия «Отцовское признание» — это часть большой системной работы по укреплению семьи, по сохранению традиционных ценностей и поддержке роли отца в семье и в обществе, убеждена первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина, которая также направила приветствие участникам церемонии. В 2026 году лауреатами премии стали несколько десятков человек в 13 номинациях. Среди награжденных – депутаты Государственной Думы Денис Майданов и Сергей Бурлаков, архиепископ Зеленоградский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, заместитель управления делами Русской Православной Церкви, председатель миссионерского отдела Русской Православной Церкви Савва Тутунов, режиссеры Юсуп Бахшиев, публицист Ирина Герш и другие представители общественных, политических, образовательных организаций, деятели культуры собрались на церемонию, организатором которой выступила Всероссийская общественная организация «Союз отцов». Всероссийская национальная премия «Отцовское признание» проводится при поддержке члена Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству писателя Захара Прилепина. Вы слушаете выпуск новостей. В пленарном заседании 4-го Уральского форума женщин, состоявшемся в минувшую пятницу на Екатеринбург-арене, приняла участие председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Она напомнила слова президента России Владимира Путина о том, что судьба России, ее историческая перспектива зависит от того, сколько детей родится в российских семьях через год, 5-10 лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни. Для того, чтобы все было именно так, здесь собрались женщины, которые лечат людей, учат детей и прививают им здоровый образ жизни, и многие другие профессионалы, каждый день принимающие решения. Я желаю, чтобы у нас всегда была возможность обсуждать вопросы, которые нас волнуют, и чтобы мы всегда находили решение. Успехов нам, сказала Людмила Бабушкина. Участников форума также приветствовали глава региона Денис Паслер, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, заместитель губернатора Свердловской области Татьяна Савинова. Подводя итоги работы первого дня форума, участники пленарного заседания обсудили инициативы, связанные с мерами поддержки многодетных семей и материнства, развитием женского предпринимательства, воспитанием детей, формированием комфортной городской среды, профессиональной реализации женщин. Отдельное внимание уделили вопросам здоровья, активного долголетия, семейных традиций и сохранения связи поколений. По итогам выступления каждый поместил в специальную малахитовую шкатулку минерал, символизирующий обсуждаемую на секции тему. Напомним, для участия в Уральском форуме женщин под названием «Создавая жизнь» собралось более 5000 женщин из разных регионов России. На православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей «Хранит вас Господь».

Дорогие братья и сестры, продолжается наш эфир о реальности и действительности. Протоиерей Дмитрий Моисеев. По страницам семейно-детского журнала «Духова роща» города Алатыря. Главная проблема нашего времени — это отрыв человека от реальности. Отрыв от реальности физического земного бытия. Человек окружил себя протезами, создал искусственную комфортную обстановку, как червь в яблоке. Он уже не способен выжить в реальном физическом мире без этой оболочки. В реальной, не искусственной природной среде в наше время способны существовать лишь немногие малые народы. Отрыв от реальности внутреннего мира. Человек в наше время потерял связь с реальностью собственного внутреннего мира. Большинство наших современников сосредоточили внимание на внешнем, на том, что транслируется через экраны телевизоров, телефонов, смартфонов и прочее. Ум современного человека, как выразился бы древний писатель, растекается мыслью по древу, размазан по внешнему миру и не способен сосредоточиться на реалиях собственного внутреннего мира. Практика умной молитвы, рожденная в недрах исихастского движения монашества Афона, главным духовным деланием человека считала сосредоточение внимания внутри себя и открытие, восстановление духовного зрения, утраченного в результате обмерщения жизни. Органом духовного зрения является сердце. Поэтому человеку для полноты духовной жизни необходимо соединение ума и сердца, которое осуществляется погружением ума в сердце посредством умной молитвы. Через это открывался внутренний мир человека и одновременно духовный мир бытия Бога. Отрыв от реальности социального бытия. Индивидуализация жизни, характерная для последнего времени, особенно развитая в западном мире, есть не что иное, как поэтапное разрушение сложной и совершенной ткани бытия человека в социуме, основанной на семейном образе жизни. Индивидуализируясь, человек теряет живые связи с другими людьми, замыкается в тесный мирок самостного бытия, саморазвитие, самопознание, самоделание и прочих самостей. В эпоху модерна произошел разрыв с Богом и духовной жизнью. На этапе постмодерна посредством создания сети интернет произошел разрыв человека с миром людей, дистанционирование социальной жизни. На современном этапе происходит окончательный разрыв человека с природой. Таким образом, современный человек одновременно оторван от реалий физического мира, от реалий духовного мира и от реалий мира людей. Возникает вопрос: в таком случае чем же живет современный человек? Что образует содержательное ядро его жизни? Ответ заключается в том, что он создал себе виртуальный мир, мир иллюзий, в котором пребывает его телесность, сознание и воля. Мир же реальный — это тот мир, который дан человеку изначально. Он сотворен Богом. Это мир природы, мир человеческой души и мир духовный, ангельский. Мир действительный. Это тот мир, который создал вокруг себя человек искусственно. Мир во многом непрочный, иллюзорный. Мир-мираж. В связи с этим возникает проблема шизофренизации сознания как отдельно взятого современного человека, так и общества в целом. Чем громче звучат призывы к гуманизму и благотворительности, тем более изощренными становятся технологии подавления и притеснения человека. Будет это пророк или просто обманщик, но в какой только рай нас погонят тогда? Замолчи, замолчи, замолчи, сумасшедший шарманщик! Эти песни не можем забыть никогда,
никогда. Так пел Александр Вертинский в 1930 году. Не имея реального опыта любви к ближнему, человек кидается в суррогатные формы человеколюбия, филантропии, приводящие других людей лишь к увеличению страданий. Примером может служить нынешняя кампания вакцинации, в которой декларируется забота о здоровье человека, в реальности далеко отстоящая от декларируемых положений. Человек для другого человека есть зеркало. В нем часто видит он самого себя. Именно с этим связана заповедь «не судить другого». Видение сучка в глазу ближнего свидетельствует лишь о наличии бревна в своем собственном глазу. Святые видели в каждом приходящем к ним человеке образ Бога и радовались каждой такой встрече, потому что они жили и радовались каждой такой встрече, потому-то они и жили уже как в раю, что в раю не будет раздоров, ссор и зависти. Но для того, чтобы всего этого не было в общении с другими людьми, человек сам прежде должен изжить это из своего сердца. Поэтому первая стадия общения между людьми может быть выражена формулой «человек человеку Бог». Названного выше состояния совершенства, к сожалению, достигают немногие люди, и это состояние называют святостью. Георгий Федотов в книге «Святая Русь» высказал следующую мысль. «Русь называют святой, и при этом не говорят «святая Англия» или «святая Франция», или тем более «святая Америка», не потому что на Руси все люди святые, а потому что нормой на Руси считалась святость, а все остальное в той или иной степени отклонение от нормы. По сравнению со святостью, более распространено состояние, предполагающее временное помутнение сознания, временное неприятие или даже вражду с ближним. Однако эти состояния легко преодолеваются благодаря действию центростремительной силы любви. Это образ семейного жития, когда родственные души быстро находят в себе силы к примирению и согласию. Такая стадия общения между людьми может быть выражена формулой «человек человеку брат». При этом речь идет не только о родстве кровном, но и о родстве духовном, об единой вере и едином духе. Родство душ, состояние которого надо еще достичь. По пути к этому состоянию существует ступень дружбы. Дружба — этап, когда люди еще не сблизились наиболее тесно, но уже связаны общими интересами, общей жизнью. В силу того, что единство еще не достигнуто, в полной мере общение дружбы более требовательно и не допускает грубых ошибок. Дружба — это первый шаг от одиночества к полноте жизни. Такая стадия общения между людьми может быть выражена формулой «человек человеку друг». В обществе индивидуализированном люди чаще всего относятся друг к другу не как к абсолютной ценности, а как к средству достижения собственных целей. Поэтому эта стадия общения между людьми может быть выражена формулой «человек человеку вещь». Индивидуализм в конечном итоге ведет к расчеловечиванию человека, пробуждению в нем низменных стихийных сил. Поэтому низшая стадия общения между людьми может быть выражена формулой «человек человеку волк». Главное отличие верующего христианина от других людей — постоянное наличие у него Отца на небе. И вся суть христианства — это восстановление утраченного в грехопадении сыновства. Неверующий человек находится в состоянии экзистенционального сиротства. И главный сирота — это тот, которого называют противником Богу. Он сам находится в крайней степени сиротства. И в это экзистенциальное состояние стремится ввергнуть как можно большее число душ.
«Реальность и действительность», протоиерей Дмитрий Моисеев. Статья была написана в эпоху коронавируса. По страницам семейно-детского журнала для общения «Духова роща», город АллатРь. Храм святого Иоанна Воина. Наш эфир продолжается.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся в культурно-просветительский центр «Царский» на презентацию книги Юрия Александровича Матросова, члена Союза журналистов Российской Федерации и писателя. Книга, изданная Екатеринбургским отделением Императорского православного палестинского общества, имеет название «Крепость Екатерины. Про уральскую столицу и не только, а также первый храм в честь святой великомученицы Екатерины». Мы услышим фрагмент встречи. Я поговорю с Юрием Александровичем о том, почему название книги звучит именно как «Крепость Екатерины», и о формате книги как исторического путеводителя по Екатеринбургу.
2: Думаю о том, что основатель Екатеринбурга самим фактом устройства потенциальной будущей столицы страны во имя святой великомученицы фактически способствовали тому, что в России святую Екатерину также признали покровительницей литургии и православия. Дело в том, что святая Екатерина, она интернациональная святая, но только Россия ее считает покровительницей православия. И это пошло сразу. Так что с деление статичного. Но мы тем временем попытаемся разглядеть первую гордость, скромную мазанковую церковь святой великомученицы Екатерины по соседству с партийным заводом. Мазанка, мазанка – это то, что раньше называлось данкой у нас, да, на стене, на белого века, а потом забивалась глиной. Вот то же самое было, также построена была немецкий фарфек, это принцип фарфека, и такой была первая наша церковь. Она стояла там же, где сейчас стоит наша часовня. Фактически, в тот момент церковь Екатерины была заводским храмом, потому что города, собственно говоря, еще не было. Это был 1726 год. А селение вокруг, оно пережило несколько названий. Первое название Екатеринбурга, самое первое, новозачатый завод. Это 1723 год. Затем она стала Исетской крепостью. Потом она стала Екатеринбург. Вот первое название. Потом в Екатеринском она стала Екатеринском предотечением, который принялся правителем после Евгения и начал восприятие немецкие названия. Вот. Ну, как бы потом она все-таки стала Екатеринбургом, а что значит буквально период, мы уже знаем, крепость Екатерина. Что стало название этой книги. А в 1747 году церковь была деревянная, тем более в фарфек. Ну, произошло то, что не должно было какое-то произойти, а скорее. Вот. И началось сооружение грандиозного храма в стиле уральского барокко. В сибирского барокко, прошу прощения. С собой хранились святыни, и вот это было место жизненной деятельности, общественной деятельности, огромное количество благотворительных комитетов. И вот наше знаменитое братское общество «Любители сознания» по воде, вот тем же такой был Кутарин. Ну, находился в храме святой Екатерины. Он был в своей деятельности, но это был штаб-квартира. И это был центр не только духовной, но и культурной, общественной жизни города Екатеринбурга. Это настоящий центр. В 1724 году в храме молился Александр I Благословенный. В этом году он совершил свое последнее путешествие по России. И в том числе включил в свой маршрут город Екатеринбург. Ну, все через год он об этом знал. Ну. Но тем временем наступил 20 век. И судьба храма была предрешена, так же, как и всех других основных храмов города Екатеринбурга. Я читал документы, я держал в руках, и я был очень горжен, потому что об этом документе было буквально написано следующее. Одной из причин сноса града Екатеринбургского городского собора значилось то, что он мешает проведению прокладки канализации и водопровода. То есть это было указано на одну из причин сноса красивейшего храма сибирского барокко. Ну, это сия чаша, она не миновала из страны храма. Была взорвана, уничтожена, практически все будущие храмы. Вот если стоит признать, что сохранилось письмо рабочих, книги, которые вы сегодня видите, оно публикуется, где рабочие пишут в горсовет Свердловский и просят не сжигать храм. И предлагают разместить его в Тубе. То есть вот наш знаменитый дворец пионеров на 20-е годы мог быть на площади труда в здании храма Святого Кирилла. Если бы это произошло, то мы бы сегодня, конечно, гораздо легче достигли из области. Но председатель Госсовета Владимир Бочков не сгибал его шевичку. Это тоже достойно уважения, но в данном случае наш Госсовет Росстат и надо стоять у нас на всех равных. Ну, тут тоже история сделала очень интересную петлю времени, потому что из кирпичей, то есть тогда не хватало стройматериалов, и в том числе разрушенные здания и храмы, кирпичи от них были очень важные, вышли на строительство новости. И поэтому, если вы обратили внимание, в здании бывшего оптового ВКВ некоторые окна, при том, что это конструктивизм, они такие сводчатые. Это остатки здания, которое там стояло. И его просто использовали как основу. А кирпичи от храма Святой Екатерины, они вышли на строительство этого тоже, на комнат. И рядом был построен заблокированный дом, но мы с Максимом были в дом исторического сквера. Он сейчас стоит. И вот петля истории, петля времени, я не знаю, как это назвать. Все, кто туда заселился, из товарищей, через 7 лет были поставлены стены и расстреляны. Либо отправились в Магадан, что было равносильно тоже расстрелять, потому что выше никогда не было возможно. Вот видите, это было. Вот. Но мы все равно остались с этим храмом, потому что его деяния, его наследие, его участие в общественной жизни, культурной жизни города, настолько далеко, что его не думали было никакими попытками это сделать. Сегодня очень многие скажут за то, что храмом установлен. И я, конечно, тоже за это. Потому что я очень много видел документов, очень много видел фактов, которые говорят о том, что это было не просто здание. Это был символ общественной жизни города. Причем такого символа мы так и не построили эти работы, не разместили. Поэтому здание, восстановление его, общественная жизнь, как-то самая модификация города, может способствовать возрождению настоящей жизни в этом городе. Потому что вот заметьте, что когда городу было разрешено его историческое название, в 1921 году, его развитие пошло всеми людьми шагами. Не случайно это же. А? То есть дух Святой Екатерины, он очень способствует этому. Поэтому мы должны возродить храм, безусловно. Мы должны возродить не просто стену, мы должны возродить дух храма Святой Екатерины. И, собственно говоря, возродить образ самой Святой Екатерины. Ее красоты, ее ума, ее смелости, самоотверженности, ее образованности и ее стремление защитить людей. Потому что она могла помолчать, она могла не пойти на то, чтобы защищать христиан, но в таком случае зло стало наказано. И мы не знаем, когда после этого был Миланский эдикт и принятие Рима христианской веры. Поэтому то, что я уже прошел, то, что прошли мои коллеги при издании этой книги, при работе над ним, еще раз повторюсь, вам будет представить, я вам советую. У вас будет очень интересное сейчас время для этого. Я желаю вам таким же чувством увидеть все, что мы видели, воспринято, реализовать нашу жизнь. Ну, со своей стороны, могу добавить еще, что эта книга интересна не только тем, что мы впервые под одну обложку взяли огромное количество документов, огромное количество из первоисточников, свидетелей, от историков, от, извините, императора Петра I, императрицы Великой. Ну и мы впервые активно применили цифровые технологии при подготовке этого издания. То есть под обложкой этой книги, благодаря QR-кодам, сегодня представлено практически 30 книг. То есть, когда вы сядете в смартфон, вы попадаете на первоисточники, чем многих мультимедийных изданий. И это позволит вам очень сильно расширить свой кругозор, поэтому всего шага книги. Я настолько вдохновился, что моя новая книга, которая, в честь которой военный промышленник сыграл, она была построена в этом процессе. То есть вот то, что вы очень хорошо восприняли эту идею, то, что у меня столько отзывов хороших, о том, что люди это хорошо восприняли, мы практически создали новый тип литературы. Понимаете, не бывает, как на мой взгляд, по крайней мере, так называемый искусственный интеллект. Мы даже не знаем, сколько сознание работает. Есть алгоритм, нейролингвистический алгоритм, который задают тоже люди. И да, эти вещи лучше считают, лучше выбирают информацию. В этом плане, да, это нам не нужно, но никакой искусственный интеллект не заменит настоящего сознания. В этом плане человек был, есть и будет. Среди Божьим, в целом себе. Вот. Добро пожаловать к книгу. Открывайте, читайте. Удивляйтесь. Наслаждайтесь. Я призываю увлекательное путешествие по страницам этой книги.
3: Очень много архивов было использовано.
2: Мы получили доступ к хранилищу. Я мог выбирать те издания, которые вы использовали, те первоисточники. И мы с удивлением узнали от сотрудников архива, что, оказывается, некоторые первоисточники, они были первыми, кто вообще запросили о святой Екатерине. То есть, представляете, то есть эти издания лежали там 200 лет на полках, а мы были первые, кто их вообще использовал в обороте там. Потому что мы не принято было всерьез рассматривать фактор святой Екатерины в идентичности города и святой. Вот это книга, это несет. Чего опасного? Вся вот эта пойма, она была полностью застроена промышленным зданием. И в книге вы увидите фотографии, где поезд следующий успел, бегал паровоз. Там были проложены рельсы. Да, и бегал паровоз, бегали вагоны. И вообще перед самым сносом там вышли дорожные мастерства. И паровозы, они заходили в самый центр города.
4: Спасибо большое. Также вопрос, в своих источниках вы использовали материал Свердловского областного краеведческого музея?
2: Они были нашими партнерами, но основным партнером исторического города.
5: Я можно добавить?
2: Да, конечно.
5: Вот о том, какой был город. У нас внизу, в центре Царски, находится выставка «На краю земли» Александра Лебедева. И вот там как раз есть картина. Во-первых, картина Святой Екатерины. Спор с философом, такая жанра. А напротив нее старый Екатеринбург. И там, где вот как раз все эти заводы, все эти мастерские, храм Екатерины. Вот, то есть можно увидеть. Еще вопрос.
2: Еще вопрос.
6: Площадь какая была вот этого храма? Не сохранилась?
2: Не упрощалась до 2000
6: метров.
2: А высота у нее была 54 метра. Это 20-этажный дом. Вот его высота, представьте. Он большой. И надо признать, что с момента его сооружения в 1769 году он перестраивался раз в 10, наверное. То есть он постоянно перестраивался, расширялся и увеличивался. Но, к сожалению, не сохранилось ни одной фотографии внутреннего экрана. Я все передавал. Я вот просто рыл и нашел. Я не знаю, вообще не сохранился. Чертеж он опубликован в книге, он есть, и фотографии. Его много снимали наши фотографы, и снимал его Митинков, и снимал его. Про Будингурский его снимал, да. Его снимали с разных точек. Но ни один из них не снял. Это его братство.
5: Они внешние только.
2: Только внешние, да. Но храм очень красивый. Вот. И, пожалуй, это самый красивый храм в Петербурге. И, наверное, самый красивый в России. И настолько жалко, что вот обстоятельства его сноса мешал прокладке канализации. И вот это правда, но это просто был в шоке вообще.
5: Друзья. Тогда я выполнила почетную миссию. По традиции мы всем участникам Царской Лиги вручаем благословенные грамоты, и я с радостью вручаю такую грамоту Юрию Александровичу Матросову. С благодарностью за понесенные труды в проведении 25-го международного фестиваля православной культуры «Царские дни». С Божьим благословением митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, глава Екатеринбургского митрополита.
1: Добрый день.
7: Добрый день.
1: А вот ваша первая эта книга?
7: Нет, ну если говорить о моей биографии писательской, конечно, далеко не первая книга. Но тут другое интересное. До этого я продюсировал, писал, редактировал книги, как правило, об оружии, о военно-промышленном комплексе, о образцах вооружений, которые производились, конструировались на Урале, о конструкторах наших уральских. И сейчас, вот после этой книги, я снова вернулся
1: к историческому
7: этой же тематике. И вот сейчас я пишу книгу о военно-промышленном комплексе Урала. Как говорится, какие времена, такие песни. И эта книга у меня была вот не совсем обычным поворотом моей творческой биографии. Это было связано с тем, что меня благословил Владыка на эту работу.
1: На труд про святую крепость Екатерины.
7: Крепость святой Екатерины. Причем это вот термин настолько глубоко вот как-то был хорошо воспринят всеми, что сегодня вот эта вот граница крепости Екатерины, которая опубликована вот здесь, вот эти вот форпост, который был в пойме реки Тагил, он будет даже сейчас закреплен памятными знаками. Первый размер крепости Екатерины, самая первая граница города.
1: Почему крепость Екатерины? Это название, которое благословил?
7: Буквально перевод с немецкого. Екатеринбург. Бург – это крепость, это не город. Но сейчас это прижилось, стало мемом и стало уже термином, который зажил своей жизнью. То есть это, по сути, обозначение первой территории, которую занимал город Екатеринбург. Это пойма реки Тагил. И вот немного места за ее границами.
1: Получается, это не первая презентация или первая все-таки в центре Царской в рамках Царских дней?
7: Конечно, это целая серия. Это далеко
1: серия
7: не...
1: встреч, да, с читателями.
7: И я понимаю, что это и не последняя встреча.
1: Знаете, мне интересно...
7: Я сказать, что на предыдущей презентации, когда я подписывал книгу, у меня паста в ручке кончилась.
1: Паста ручки, да? Вот видите, как интересно. Я вообще удивлена, что вы отметили, что здесь, в этой книге, содержатся архивные документы. То есть именно огромное количество мы можем не просто как переосмысленную информацию узнать, но и познакомиться с архивными документами разных именно московского и екатеринбургского
7: архива. 18 век представлен очень хорошо, но особенно активно мы работали с документами 20 века, потому что обстоятельства утраты храма, они настолько драматичны, что это было даже довольно больно читать эти документы. Некоторые из них просто меня шокировали, я вот говорил уже об этом.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о презентации книги Юрия Александровича Матросова «Крепость Екатерины». Мероприятие состоялось в культурно-просветительском центре «Царский» в рамках фестиваля «Царские дни-2026». Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжается. 21 июля 2026 года в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани, 1579 год, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил великое освящение храма в честь образа святителя Николая Чудотворца, именуемого Тульским, храм Николы Тульского, Казанского Богородицкого мужского монастыря и божественную литургию в новоосвященном храме. По окончании богослужения предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим людям с первосвятительским словом.

Уважаемый Рустам Нургалиевич, владыка митрополит, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, во-первых, хотел бы вас сердечно поблагодарить и за те добрые слова, которые вы сейчас сказали, но самое главное за ваш вклад вот в то взаимоотношение между православными и мусульманами, которые здесь, в этом замечательном месте, за которые вы, как руководитель, несете ответственность и перед Богом, и перед высшими властями. Так вот, именно в этом месте замечательный образ и пример взаимодействия православных и мусульман, которые веруют в единого Бога, но у которых есть определенные различия, связанные с историей и со многими другими обстоятельствами. И важно, чтобы никогда и ни при каких случаях и ни под воздействием никаких злых сил не нарушался этот межрелигиозный мир. Потому что тогда будет грош цена нашей вере. Если мы верим в Бога, который есть основа и основа всякого добра и того, что спасает человека, а друг с другом ссоримся, ну то мы вот по слову Слова Божия медь звенящий, кимвал брецающий, то есть пустой колокол или просто металлическая болванка, в которую молотком стучат. Вот наша вера должна обязательно поспешествоваться делами. И одно из таких важных направлений доброделания – это установление мира между людьми, особенно в тех местах, где люди по-разному, в силу исторических и прочих обстоятельств, возносят молитву к Богу. Но это различие никогда не должно порождать никаких крестовых походов, как это было, никаких других наветов, в том числе и людей нехристианской религии, на тех местах, где жили христиане. Все это должно быть оставлено в прошлом. А вот Россия является такой замечательный пример. И особенно я бы хотел подчеркнуть роль и значение того народа. Казахстан действительно это процветающее место и в экономическом, в культурном, в образовательном отношении, но и дает пример межрелигиозному отношению. Я хотел бы вас поздравить тоже с сегодняшним днем. Рад, что вы сегодня посетили и храм, и вместе с нами. Ну, а всех, кто сегодня присутствовал, вас, мои дорогие отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю с праздником. Пусть Господь хранит каждого из вас на том месте, на которое вы промыслом его поставлены. Вот когда закончится наша жизнь и предстанем пред Богом на страшном суде, то он никого никогда не спросит, ты какой национальности, или какое у тебя образование, или а как ты карьеру-то сделал на земле, а? Начальником был? Ах, ты не был начальником. Никогда ничего подобного от Господа не услышим. А он спросит от нас, ты голодному помог, ты несчастного поддержал, ты разделил свою жизнь, свои какие-то ресурсы с теми, кто в этом нуждается. И вот если с нашей стороны будет какой-то странный ответ, да вроде как, ну не знаю, похоже, что нет, вот тогда перед нами будут закрыты врата вечности. Вот проход в эти врата, пропуск в эти врата прямо связан с тем, насколько мы способны при земной жизни совершать добрые дела, вне зависимости от того, на кого эти дела распространяются, на православных, на мусульман или даже на людей неверующих. За неверующих надо всегда молиться, чтобы Господь обратил их к вере. Вот, мои дорогие, радуюсь, что эти слова я могу так легко произнести здесь, в Татарстане, где замечательное взаимодействие православных и мусульман, где под руководством вас, дорогой, замечательный брат, вот, осуществляется не просто мирное взаимодействие, сосуществование религии, но действительно братское соработничество и очень добрые отношения. Пусть Господь хранит Татарстан, укрепляет духовную и материальную жизнь народа, ограждает от всяких обстоятельств, которые могли бы помешать продолжению мирной, спокойной, солидарной жизни. И чтобы действительно этот многонациональный край России давал пример тому, как могут люди разных национальностей и религий жить в мире, в единомыслии и в уважении друг к другу. Еще раз сердечно выражаю вам благодарность, владыке митрополиту, духовенству нашему, представителям исламского сообщества, исламского духовенства. Ну вот, и
хотел бы память о пребывании сегодня в этом святом храме подарить вот эту величественную икону с изображением Успения Пресвятой Богородицы. Кстати, Дева Мария почитается также и в исламе, как вы знаете. Вот этот образ, он в каком-то смысле имеет священное значение и для православных, и для мусульман. Ну а что касается православных, то среди воспоминаний Богородицы, Девы Марии, Успения – это особый день. Когда она вроде бы как умерла, на самом деле не умерла, а перешла от земной жизни к жизни вечной. И вот это присутствие Божьей Матери в нашей жизни замечательно отображено в этой иконе. И когда будете молиться у этого образа, конечно, молитесь о себе, о родных и близких, об Отечестве нашем. Ну и не забывайте в молитвах своего патриарха. Храни вас всех Господь. Спасибо, Господи.

Дорогие братья и сестры, напоминаем вам, что 21 июля 2026 года в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани, напомню, это было в 1579 году, святейший патриарх московский всея Руси Кирилл совершил великое освящение храма в честь образа святителя Николая Чудотворца, именуемого Тульским, храм Николы Тульского, Казанского Богородицкого мужского монастыря и божественную литургию в новоосвященном храме. По окончании богослужения предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с первосвятительским словом. Наш эфир продолжается.

0: Здравствуйте. Вы слушаете программу «С нами Богу». Микрофон настоятель храма Сретения Господня, село Чемурша, Чебоксарского округа, священник Максим Курленко. И в гостях нашей программы сегодня вновь Даниил Викторович Семикопов, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и теологии в Нижегородском педагогическом Мининском университете. Здравствуйте, Даниил Викторович.
1: Добрый день.
0: В прошлой программе мы обсуждали с Даниилом Викторовичем понимание памяти в таком богословском онтологическом аспекте. Память не только воспоминание прошлого, но она открывает дверь в духовную жизнь настоящего, того, что происходит всегда вне времени, соединяя нас с Богом, прежде всего в таинстве Евхаристии, о котором мы также поговорили, немножко поговорили о церковном предании. И сегодня в программе мы продолжим этот разговор. Начнем с памяти и личности. Ведь личность, она невозможна без памяти. Если человек теряет память, то он теряет и связь с собственной историей, и самое главное, с Богом, может потерять связь.
1: Да, безусловно, потому что память, она определяет личность человека. Мы должны себя самоидентифицировать, да? У человека множество идентификаций, то есть, я, например, там русский, я православный, я ученый и так далее, я отец там, да, и память – это то, что вот создаются эти идентификации, да, то, что создает нашу собственную идентичность, из которой личность и складывается. Если вы все это забудете, да, то считайте, что личности у вас нет, да. Но здесь очень важно понимать, что у нас иногда, в богословии такая есть путаница. Личность не есть ипостась, да. То есть ипостась – это индивидуальная природа, и она есть у каждого. А личность – это вот то, что вот формируется. Это то, что формируется вот у человека с самых там ранних лет, и вот до старости. Вот. Поэтому ипостась никто у человека отнять не может, например, с точки зрения там богословия. То есть человек может о себе забыть, Бог о нем не забудет, да. Человек может забыть и о своих добродетелях, и о своих грехах, Бог этого не забывает.
0: Но если человек забывает Бога, то это разрушает человека ведь. Его жизнь кардинально меняется. Точки опоры ведь переставляются на свое «я», на обожествление себя там и так далее.
1: На самом деле память – это то, что выводит нас за рамки, собственно, нашего индивидуального бытия. Да? Каким образом? Все дело в том, что мы помним не только о себе, но мы помним о своих предках, мы помним то, что нам рассказывали эти предки, да, наши там мамы, папы, дедушки, бабушки. Мы помним то, чему нас обучали в школе, да, причем не только на уроках истории, а, например, и на уроках, там, я не знаю, географии, естествознания, да. То есть мы на самом деле носители множества историй, да.
0: Да, закладываются идеалы мировоззрения народа через память.
1: Через память, да, закладывается память, собственно, народа. И Бог здесь, выстраивает всю эту систему, да. То есть если человек забывает о Боге как о некоем абсолюте, как о некоем идеале, то фактически он в результате начинает отрицать самого человека, потому что, скажем так, что человек, он и создан для того, чтобы уподобиться Богу, в этом и суть личности, да, личность должна стремиться к некоему идеалу, если идеала нет, то, соответственно, жизнь становится бессмысленной, да, можно Бога заменить, и, конечно, были какие-то альтернативные антропологические проекты, понятно, был,
0: например, Вавилонская башня, например.
1: Советский был антропологический проект, да, но хуже всего, когда вообще вот проекта нет, вот, и тогда вот человек, в общем-то, в этом одно из, на мой взгляд, главных зол вот современной вот этой вот неолиберальной такой потребительской системы, что, в общем-то, память не нужна, да, что нужен просто человек-потребитель, вот, который как раз помнит как можно меньше, потому что если вдруг что-то не то вспомнит, то вот уже не сможет стать таким идеальным потребителем.
0: Чуть позднее, я думаю, мы поговорим о современном мире, а сейчас я бы хотел еще вернуться именно к такому христианскому мировоззрению, к теме покаяния, ведь покаяние тоже неразрывно связано с памятью. И в этом ключе вот вопрос, как нам понимать память? нам нужно учиться стирать память, что ли, или вот как здесь правильно сформулировать?
1: Нет, ну, стирать память не
0: когда
1: получится.
0: Человек покаялся, то есть о содеянных грехах, я имею в виду.
1: Вы знаете, ну, был такой один очень радикальный философ, Лев Шестов, да, ну, не совсем христианский, но имеет отношение к русской культуре, он еврей был по национальности на самом деле, но философия у него была оригинальная, и он считал, что на самом деле вот Бог потому всемогущ, что он может менять прошлое. Да, и вот он может сделать бывшее небывшим. То есть он, например, может ну, сделать так, что то, что было, то, что уже произошло, оно взяло и отменилось. Да, и вот его уже нет. Но это, наверное, очень такой вот оригинальный подход, и мало кто его, так скажем, разделил. Да?
0: Может быть, правильнее было бы сказать, что Бог может оторвать нас от прошлого? Нет. Чтобы оно не сковывало нас.
1: Ну, он о чем говорил? Он говорил о том, что вот смотрите, вот какой прекрасный человек Сократ, например, да, его взяли, ну, и довели до самоубийства, ну, до казни, да, ну, или он приводил пример там Авраама, который приносит в жертву своего единственного там сына, не приносит в результате, да, ну, и в страдании Иова, да, и он как бы и говорит, что Иов-то прекрасен, но Бог может быть всемогущим только если в том случае, что он сможет отменить, да, отменить вот эти самые несправедливые страдания. Да. Но, с другой стороны, если мы так подумаем, а ведь Иов и стал Иовым святым благодаря страданиям, да, Авраам тоже стал великим именно благодаря вот этим испытаниям. А не умри, Сократ, тогда в Афинах, ну и кто бы о нем, может быть, сейчас бы и помнил, да?
0: Да, если бы не было страданий, не было креста бы.
1: И если бы не было страданий, то и не было Христа. Ну, это как бы, да, вершина рассуждений. Поэтому то, что было, отменять нельзя. Оно уже вошло в вечность. И Бог – это абсолютная память. Вот об этом Августин говорил. Он говорил, что вот Бог Отец, он сравнивал, да, Троицу, и говорил, что вот Бог Отец – это как бы это абсолютная память, да, это вот то основа есть всего. Бог ничего не забывает.
0: Он помнит наш грех, но меняется его отношение во время нашего покаяния.
1: Да, да, то есть мы не можем забыть наши грехи, мы можем их трансформировать во благо, скажем так, да, а не сам грех, да, но память о грехе, например, может нас предохранить от будущего греха, да. Если мы каждый раз будем забывать полностью грех, да, и говорить, о, все, я дальше поскакал, да, то очень легко опять этот же грех натворить, да.
0: Здесь это будет похоже на нейролингвистическое программирование, вот и есть у сектантов такие вот методики, ну, да, стирания, там, стирания. Проблемы и так далее.
1: Это да, это есть у этих, у саентологов, да, вот такое клирование, как они говорят, чистка, да, чистка всего, ну и какие-то эзотерики очень любят чистить карму там, но это не путь, безусловно, христианина, потому что в христианстве важно помнить о том, что совершено, да, но через это выстраивать через эти искушения, испытания, выстраивать свой путь спасения, да. Ведь и апостол Петр, как известно, да, отрекся, но он покаялся. Он покаялся, и мы веками вспоминаем этот его грех, никто о нем не забывает, да. Но, тем не менее, он великий, потому что он отрекся и потом доказал, да, доказал своей жизнью, доказал своей мученической кончиной свою верность. И да, наверное, он всю жизнь помнил этот кошмар, да, через который он прошел, и именно это воспоминание о содеянном и прощение, которое ему потом было дано, и создали, собственно, величие этой личности. А если бы ему просто Христос сказал, ну все, ничего не было, да, пошли дальше, забыли, нет, помнить, безусловно, надо, но есть другое «но», о котором там все аскеты говорят, это то, что нельзя там ковыряться там, в грехе и унывать, да, то есть если постоянно вот, накручивать себя, то можно впасть в грех А, собственно, уныние, да. Надо понимать, что если вы верите в таинство исповеди, да, то вы должны верить в то, что да, этот грех был, но он вам прощен, да, прощен Богом.
0: Да, только любовь Божия, благодать вырывает человека, отрывает от греха, преображает его, потому что сами мы, как барон Мюнхгаузен, себя за волосы из болота не вытянем. И только благодать Божия преображает человека. А мы за это Бога благодарим, если Он в нашей жизни согревает наше сердце, ведет нас по пути ко спасению. И в этом контексте ведь благодарность – это тоже один из видов памяти. Мы чувствуем Бога, Его любовь, Его благодеяние.
1: Да, безусловно. И, ну, память, как я уже сказал, это очень важная характеристика, потому что мы благодарим Бога, это значит, и Бог о нас помнит, что мы понимаем, да, что вот это живое отношение Бога к нам, Его внимание, да, и к нашим грехам, и к нашей жизни означает то, что Он с нами находится, так скажем, в личном диалоге, да, а это означает, что Он каждого из нас помнит. И это как раз и создает надежду на нашу вечную жизнь, потому что без вот этой вот памяти, да, без этой памяти эта вечная жизнь невозможна. То есть мы можем забыть, да, мы можем забыть и там наших близких, и наверняка было множество праведников, о которых мы не помним, да, и наверняка было множество неискупленных страданий, да, невинных страданий, о которых человечество забыло и люди забыли, но Бог все помнит, да, именно потому, что Он в том числе абсолютная память, Он в дальнейшем и воздает, да, и отирает каждую слезу, потому что Он эту каждую слезу помнит. Вот это вот запомнить каждую слезу, да, это может только, собственно, Бог, больше никто.
0: Данил Викторович, вот в прошлой программе вскользь мы отметили момент такой памяти смертной, поговорили немножко. Я бы хотел более подробно поговорить об этом. Почему так важно помнить о своей смерти?
1: Ну, это на самом деле очень глубокий вопрос, потому что вот тот же Сократ, да, вот он как раз говорил, что вот истинный философ – это тот, кто думает именно о своей смерти, да, прежде всего думает о своей смерти. И, ну, почему он так говорил, да? Потому что смерть – это есть некий предел, некий итог человеческой жизни.
0: Но тогда не было Христа.
1: Ну, тогда не было Христа, но вот тот же Иустин Философ, о котором мы тоже говорили, да, он назвал Сократа христианином до Христа. Да? Почему? Потому что, ну, ведь и христианство, оно пришло не в пустыню. Да? Когда вот христианство пришло, на самом деле, ну, античная философия, безусловно, не самое святое учение в каких-то аспектах, да, но оно подготовило людей к восприятию христианской вести, да, и христианство, оно ведь во многом и развивалось, как такая своего рода философская школа, вот во втором, в третьем веках, ранняя церковь, если взять. И мы видим, что вот у тех же там философов-стоиков тоже встречается вот это упражнение, надо помнить о своей смерти и каждый день жить так, как последний. Вот представьте, что вы живете, вот сегодня ваш последний день, и что вы сделаете в этот день, да? Что вы сделаете в этот день вот такого, что вы должны сделать? Они говорили, как бы, вот это и надо делать, да? Потому что это и есть вот некие необходимые дела, необходимые деяния, и через это мы должны все время через этот фильтр думать о себе. Ну, если мы говорим о христианстве, ну, да, в язычестве несколько другое было отношение, у них не было надежды на, собственно, воскресение, да, и смерть они мыслили несколько иначе. То есть смерть для них мыслила скорее как освобождение, от тела, да, для инока, для христианского аскета смерть мыслится прежде всего как начало испытания, начало определенного суда.
0: Встреча со Христом.
1: Да, встреча со Христом и встреча, ну вот, которая будет и определенным судом, да. Вряд ли это стоит представлять, ну вот как непосредственно какую-то судебную там разборку, да, но это суд любви, да, который, в свете которого станет ясно, что ты сделал не так, да. И естественно, что они стремились подготовить себя к этой встрече. Да? Вся жизнь их была стремлением к этой встрече, к этой подготовке. Но апостол Павел говорил, да, что желаю разрешиться и быть со Христом. Вот. Но он был несколько более уверен, наверное, да, чем многие отцы-аскеты, которые, как известно, умирая, там говорили, как Пахом Великий, я еще там и не начинал покаяние, да. Но вряд ли мы прям можем стать как вот святые отцы-аскеты, но помнить о том, что все закончится здесь, да, и что есть вещи важные, а есть вещи неважные, вот отсеять вещи важные от неважных, как раз память смертная помогает и обрести своего рода смысл.
0: То есть память смертная в христианском богословии, она связана не с оковами смерти, а наоборот, с освобождением от нее и преодолением страха смерти. Почему память о смерти связана с покаянием и свободой? Ну, здесь без личности Христа ответ на этот вопрос, я думаю, дать нельзя. Именно Христос освобождает нас от этого. В нашем церковном предании есть молитвы о усопших. Это тоже постоянная память о усопших, и давайте попробуем немножко раскрыть этот аспект понимания памяти. Что значит церковное поминовение?
1: Церковное поминовение, ну, уже, наверное, из нашего вот предыдущего разговора ясно, да, что мы молимся о том, чтобы Бог ввел наших близких, да, ну, тех, о ком мы, собственно, молимся, в Царство Небесное. Здесь, конечно, возникает сразу вопрос, вот, а зачем, собственно, нужны наши молитвы? Потому что, ну, Бог, Он всемогущий, и Он как бы и так может всех спасти, да, ну, вот чисто теоретически, да, для того, чтобы спасти человека, да, а ему вот именно ваша молитва не нужна, моя молитва не нужна. Он может, он всемогущий, да, даровать ему спасение и так. Но здесь очень важно именно чувство нашей общности, того, что мы на самом деле действительно некое соборное единство. Вот. И спасение наших близких, оно важно и для нашего спасения, да, и мы должны помнить об их подвиге, об их жизни, об их страдании, об их, может быть, и грехах, да, для того, чтобы быть вот частью этой живой, собственно, традиции. И выражением вот того, что у нас сохранилось вот это христианское единство, что мы помним о тех, кто был до нас, и является эта молитва за усопших, да. То есть это, я говорю, вот в Древней Церкви это была несколько иная интонация. Это то, что те, кто ушли, они уже как бы предстоят, а мы еще здесь, но мы все вместе молимся, мы все вместе приносим евхаристическую жертву, да, мы все вместе вот участвуем в этом таинстве.
0: Да, главное, вот общность, о которой вы сказали, общность во Христе, и я думаю, что в этом кардинальное отличие от культа предков, например. То есть, если раньше в язычестве все поминальные тризны, они были как раз для того, чтобы отделить мертвых от живых, чтобы они не мешали, задобрить их как-то еще, то здесь совершенно в другом аспекте это рассматривается, что любовь, вера, единство и во всем Христос, который открывает врата Небесного Царствия.
1: Да, у Бога нет мертвых, да, и мы молимся именно о вечной жизни наших усопших, которые, как мы верим, да, вот будут достойны этой вечной жизни, и мы, соответственно, тоже туда войдем. это, да, вот очень важный момент. Но вот именно в этом поминовении умерших, ну, иногда встречается как раз то, что не относится к вот этому базовому преданию. Да, очень много, конечно, и суевериев, суеверий каких-то, и обрядов, не очень церковных, связанных с этой сферой. И здесь мы, вот у того же Шменмана есть, кстати, да, вот, о литургии мертвых книжечка, да, вот очень хорошая, где вот он показывает, что именно христианская память – это память о живых, да, это не память о мертвых, а именно, вот как вы справедливо подчеркнули, именно память о живых во Христе.
0: В нашем церковном предании есть почитание иконы, и получается, что икона, как зрительная память церкви, тоже формирует определенное, скажем так, мировоззрение человека, его духовный настрой. И вот давайте попробуем поговорить, а что значит молиться перед образом?
1: Молиться перед образом – это значит обращаться к первообразу, да, это вот прежде всего. Здесь надо понимать, что икона – это не, собственно, портрет, и икона связана именно с ипостасью того, кто на данной иконе изображен. Вот. Поэтому икона не картина, для иконы не так уж важно портретное сходство. Да? Понятно, что возьмите там икону того же Христа и посмотрите, какая иконография, например, у эфиопов там, или у коптов. Да? Она будет совершенно иной. Вот. И даже святых, возьмите там святителя, да, Николая,
0: сколько,
1: посмотрите, какие...
0: Сколько, да, икон Богородицы, каждый день мы вспоминаем, и везде разные иконы, но тем не менее мы знаем, что это Пресвятая Богородица.
1: Да, то есть это не связано с конкретным материальным обликом человека, да, а это связано именно с его ипостасью, и, в общем-то, вот это общение между нами и тем, кто на данной иконе изображен. Икона лишь в данном случае... посредник, да, посредник, через который, ну, Бог подает свою благодать, поэтому мы икону почитаем, но не икону саму по себе. Ну, это, кстати, очень хорошо все описано в постановлениях 7-го Вселенского собора, вот, и, кстати, интересно, да, то, что согласно постановлениям этого собора икона становится иконой, когда на нее наносится имя, да, то есть вот именно нанесено на икону, икона стала иконой. Она соотнесена с конкретной ипостасью, да, с конкретным святым.
0: Вот память, она ведь привносит в жизнь человека некий груз ответственности и работу такого внутреннего совершенства. Но человек может сбросить с себя этот груз, он может забыть, о чем мы уже говорили, так жить легче. Но что происходит с человеком? Почему забвение Бога, оно ведет к идолопоклонству?
1: Ну, потому что это выстраивание уже совершенно иной системы, да, и, ну, на самом деле ведь существует много разных мировоззрений, да, и мировоззрение – это и есть память. Да, то есть любое мировоззрение – это культурная память. Да? Если, соответственно, у вас нет веры в Бога, у вас будет другое мировоззрение. Святое место пусто не бывает. Вот. И, соответственно, ну, на месте Бога будет другой какой-то образ, да? Культурный там архетип, исходя из которого ваше мировоззрение будет выстраиваться. На самом деле есть, конечно, попытка такого нигилизма, да, вот к нигилизму вообще очистить память, да, стереть память и вот выстроить ее заново, но в истории это никогда ни у кого, в общем-то, не получалось. Но рождались определенного рода...
0: Да, но все новые и новые проекты.
1: Карикатуры, да.
0: Карикатуры. Как обезьяна Бога, скажем.
1: Нет,
0: так.
1: Ну это вот, да, интересно. Вот смотрите, я, чтобы мысль была понятна радиослушателям. В советское время это характерно, да, сказали, Бога нет, да, мы Бога убираем, мы, соответственно, церковь убираем, святых убираем, все убираем. Вот. Но что выяснилось-то? Человек, большевики, когда пришли к власти, у них в идеале было выстроить, ну, я не знаю, ну, вот мое понимание, да, такое общество именно просвещенных научно людей, такое общество творцов, инженеров, там, которые будут осваивать природу, покорять космос и так далее, и так далее, и так далее. Но с чем они столкнулись? С тем, что когда вы забираете у народа Бога, когда вы забираете святых, когда вы забираете объекты поклонения, они начинают требовать какой-то замены. Сознание человека на самом деле всегда мифологично. У любого человека, у любого человеческого сообщества. И если вы отобрали религию, появится квазирелигия. И она появилась, да, вы забрали икону Христа, и вы стали вещь портрета Ленина, например.
0: Ну, или там да. Ленин, Энгельс, Маркс, тоже
1: ну, троица. Ну, да, там, троица, да.
0: Демонстрации крестных ход, вот там аналогии мощи, очень много.
1: Да, мощи, да, да, да. И большевики, даже те, кто не хотел, вроде Ленина. Ленин не хотел такого, да. Ну, просто, когда все это стало страсть, сказали, другого выхода, собственно, нет, да. И вспомните, вот это «Собачье сердце», это хорошо спародировано, да, вот эти места было крещение, да, и, соответственно, наречение там имени ребенка, а вместо этого вот у нас проходит не крещение, а октябрины, да, где мы вот выдумываем какие-то вот эти вот все имена, вот, и проводим какой-то параллельный обряд. То есть человек – это существо обрядное, ритуальное, которое создано для веры, и оно все равно ну, будет верить. Нельзя только на одном знании рациональном, да, выстроить мировоззрение человека.
0: Да, история это неоднократно показывала, это и Великая Французская революция, и Октябрьская, ну и начиная там с Вавилонской башни. Это мы как раз пробуем говорить на тему, почему забвение Бога ведет к идолопоклонству. И вспоминается, кстати, слова Феофана Затворника. Он говорил, наступит время, когда будет столько вер, сколько голов. Мы потихоньку пододвигаемся, к сожалению, вот к этому времени. И наша современная культура, она учит забывать образ Божий. Ведь очень много так сформировано все в нашей современной культуре, что Бог как-то вытесняется из жизни человека.
1: Ну, в современной культуре, да. Но если мы говорим о постмодернизме, например, как о современной культуре, то эта культура вообще без авторитета, да, без некого абсолютного авторитета, в который, возможно, самые разные точки зрения, и сейчас тенденция такая, что пытаются из этой культуры убрать и человека. Да?
0: То есть сначала стирается память. Вот мы говорим, ну, да, главное, о памяти, вот как бы в центре нашей программы размышления о памяти, и, к сожалению, в нашем современном мире как раз все направлено на то, чтобы лишить человека памяти и с этим нарушить некое единство поколений.
1: Ну, по-разному, на самом деле, есть и такая тенденция, когда вам дают другую память, да, то есть, ну, вот смотрите, у нас была православная эпоха, у нас вообще, вот если мы говорим о обществе традиционном, об обществе средневековом, то у нас там есть единая традиция, единое коллективное сознание, единая коллективная память. Никто не сомневается в церковном предании, да, в житиях святых, в чудесах и так далее. Когда появляются вот эти сомнения, это общество распадается, появляются альтернативные идеологии, просвещенческий миф, как его сейчас называют, да, то есть вот попытка построить общество исключительно на рациональных основаниях, где вместо Бога становится разум, да, вот, и в результате вот мы приходим к множеству разных идеологий, на самом деле, и к множеству разных памяти. Вот в советское время, да, обществу дали другую память. Его переформатировали, сделали. Что еще очень важно, когда мы говорим о коллективной памяти? Образ героев, да. Сделали своих героев. Вот помните, был пантеон советских героев, на которых необходимо было ориентироваться, да. Вся история была расписана по пунктам, как правильно понимать всю историю, там, начиная с первобытных времен. И эта память там обществу давалась. Пришли либералы, да, стали разрушать Советский Союз. С чего они начали? Они начали с дискредитации советских героев, да, там, этот пьяница, этот там в тюрьме сидел, это шизофреничка.
0: Тот всех в крови утопил.
1: Вот это, да, да, и, соответственно, герои все не те, да. И, кстати, досталось и тем нашим общим героям, которые во время Сталинской революции тоже вошли в пантеон, ну, я имею в виду Александр Невский, да, там Суворов, Кутузов, Нахимов, их же Сталин, да, сделал общенациональными такими символами. И в либеральные годы взяли все это вот и попытались разрушить, да, попытались все дать под другим углом. У нас не вышло, а вот на Украине вышло, например, да. И тот, кто был героем, тот стал антигероем. Тот, кто был антигероем, тот стал героем, да. И в результате у нас сейчас на самом деле борьба разных памяти происходит, да. Вот, борьба разных вот традиций. Мы по-разному понимаем историческое прошлое. И поэтому у нас нет единства в обществе.
0: Ну,
1: да?
0: И в церкви, я думаю, что это единственный институт нашего общества, где память церковная, она объединяет людей, и в целом она, пройдя все исторические эпохи, она сохранила единство и ядро.
1: Да, это очень важно, кстати. И вот сейчас мы предлагаем, ну, мы, это многие исследователи, сейчас ряд вот есть проектов, там ДНК России, русский код, русский канон, они связаны с тем, что нам необходимо иначе формировать вот эту историческую картину, опираясь именно на то, что мы православная страна, что у нас есть византийское наследие, что у нас есть древнерусское наследие. Мы, безусловно, должны сохранить европейское образование, ну, потому что оно, ну, образование, оно европейское по своему происхождению. Но мы должны уходить от европоцентризма, да, когда для нас самое главное, что происходило, происходило там во Франции, например, да, или там в Германии, когда у нас люди знают о французской революции или о Карле Великом, но не знают о византийских императорах. Пойдите у школьников, спросите что-нибудь про Византию. Они ничего не знают, да? А мы вот должны переключить, потому что сейчас абсолютно понятно. Вот если даже вы атеист, вот если вы даже атеист, да, но вы знаете современную гуманитарную науку, то вы знаете, что религия создает определенные структуры, структуры того же коллективного сознания, той же культурной памяти. И поэтому народы, например, православные, будут отличаться от народов католических, да. И каждая из цивилизаций имеет вот такое свое своеобразие. Это не значит, что они разные, да. Нет, человек, он по образу Божию сотворен, да. Но культуры, они имеют некое многообразие, о котором важно не забывать. И вот важно понимать именно уникальные черты русской культуры, русской цивилизации, а для этого необходимо, безусловно, владение вот православным наследием как, в общем-то, базой.
0: Благодарю вас, Даниил Викторович. На этом наша программа подошла к своему завершению. У микрофона был Семиклопов Даниил Викторович и священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч.
1: Всего доброго.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Священник Ярослав Шипов. Рассказы «Долгота дней». Сегодня прозвучат два рассказа батюшки Ярослава: «Земля и небо» и рассказ «Власть».
2: Земля и небо. Весной из далекого северного города привезли огромный металлический крест для увенчания храма. Вообще-то в городе том раньше строили подводные лодки, но после того, как всякое полезное созидание прекратилось, подводных дел мастера были рады изготовить хоть что. Вот и крест для Божьего храма соорудили из долговечного сплава. Конечно, лучше бы они лодки свои клепали. С крестом мы, пожалуй, и сами управились бы. Без секретных технологий. Ну что говорить об этом, когда народ, отечество нашего, выбрал себе в правители своих же наипервейших врагов. Словом, они нам крест для моления, мы им корову для пропитания. И вот в теплый, почти жаркий весенний день, когда на пригорках вовсю зазеленела трава, пышная, яркая, не примятая ни зноем, ни ветрами, ни ливнями и даже не тронутая пылью, совершили мы молебен перед крестом, стоявшим еще на земле. В основании креста располагался широкий металлический барабан, так что все сооружение было вполне устойчиво. Потом я окропил конструкцию святою водой и благословил крановщика на богоугодное действие. Тут и произошло между некоторыми первое взаимонепонимание. Надо сказать, что народу собралось число значительное. Во-первых, конечно, событие это, водружение креста, само по себе торжественное. И не лишено некой тайны, что в глазах общества особо подчеркивалось прибытием единственного в районе автокрана с выдвижною стрелою. Во-вторых, день был воскресный, перед молебном вершилось богослужение, и благочестивые прихожане, собравшиеся со всей округи, не расходились. Да к ним еще присоединились разные досужие земляки – благочестием не обремененные, среди которых и случилось недоразумение. Отталкивая друг друга, они взялись цеплять крест стропами подъемного троса, и каждый кричал, что только он знает, как правильно, а остальные не знают. И слышалось лишь: «Да я на станции целое лето стропалил». «Да на станциях не стропали, а фуфло. Вот на стройке другое дело. Я когда ферму строили...» «Да у нас в леспромхозе...» Горячечное усердие их было вызвано вовсе не благоговейным желанием послужить Богу и людям, а проницательностью по поводу неохватнейшего портфеля, стоявшего возле ног церковного старосты. Староста любил похвастаться реликвией, будто бы подаренной ему на каком-то курорте неким академиком. «Бывает, паря, портфель профессорский, тот на 12 бутылок, а этот, паря, академический, аж на 24. Похоже, сейчас в нем столько и притеснялось. Самых рьяных пришлось разогнать. Крановщик сам зацепил крест, вернулся в кабину, и подъем начался. А когда завершился, выяснилось, что до основания купола, до того карниза, где стояли добровольцы из благочестивых, остается не меньше метра. Староста изумился. «Так я же... все промерил. Даже насыпь бульдозером сделали, чтобы кран дотянулся. У тебя стрела 12 метров?» — спросил он крановщика, выбравшегося из кабины. «12?» — задумчиво отвечал тот, сняв кепку и почесывая затылок. «Так и в чем же дело?» «В том, что 11». «Это как?» — обомлел староста. «А так, что она погнутая и метр не добирает».
3: «Чего это она погнутая? Раньше была не погнутая, а теперь погнутая?»
2: «Раньше, да, не погнутая, а теперь погнутая».
3: «Это с чего еще паря?»
2: «А погнулась». Все стали думать и предлагать планы. Сошлись на том, что крест придется вытягивать на купол вручную. Опустили его на землю, обвязали крепкой веревкой, конец веревки вручили неблагочестивым, которых и отправили к небожителям на подмогу. Те по лестнице взобрались, кран снова поднял свою ношу, и общими усилиями мужики затащили крест на вершину купола. Народ возликовал и радостный стал расходиться по хозяйственным надобностям. Горячечные помощники, спустившись, затребовали высотных. Староста без возражений полез в портфельные закрома и наградил тружеников, как мне показалось, излишне щедро, что предвещало новые искушения. Так и случилось. Пока мы указывали небожителям, как развернуть крест, чтобы он глядел на нас точно с востока, пока они закрепляли его четырьмя растяжками, неблагочестивые поусердствовали, и вскоре один высотник натурально приполз к дороге. Молоденький работяга из того северного городка, прибывший с крестом, чтобы поменять его на корову, доселе стоял где-то в сторонке, а тут вдруг подошел к старости и тронул его за локоть. «А куда он ползет?» и указал на пластуна, достигшего к этому времени середины пыльной дороги. Староста оторвал очи от сияющего креста, глянул на гостя, потом на дорогу и, махнув рукой в направлении движения, сказал: «Туда!» и снова уставился в небеса.
3: «А зачем?» — недоумевал работяга.
2: «Ну, может, у него дела там», — задумчиво отвечал староста, не отводя глаз от работы, творившейся на верхотуре. Наконец все необходимые действия были завершены, и благочестивые тоже получили свою награду, а с ними и крановщик, у которого 12, потому что 11. Тут вновь подошел непонятливый работяга.
3: «Он ползет назад».
2: Человек действительно полз в обратном направлении.
3: «Ну, может, паре ему чего там не поглянулось», — устало отвечал староста.
2: Работяга перешел через дорогу, заглянул в канаву и изумился. «Канава-то полна воды, он ведь так утонуть может».
3: «Ну, сюда как-то переполз и обратно переползет, должно, брод знает», — пояснил староста.
2: Когда человек вполз на дорогу, как раз подъехал колесный трактор. А остановившись, чтобы пропустить ползущего, тракторист не проявлял к нему ровным счетом никакого интереса и весело переговаривался о чем-то с напарником. Потом, не прекращая своей увлекательной беседы, они поехали дальше.
3: «Переполз!» — закричал работяга,

0: заброшенного амбара и перебирал руками, пытаясь продвинуться вперед.
1: «Сбился с курса?»
0: — определил староста. Мы взяли человека под мышки, отволокли за угол и опустили на траву, сориентировав по указанию старосты. «Вон его дом! Пущай туда и ползет!» Он и пополз себе. —

власть. Он был потомственным вздымщиком, то есть так же, как и его родители, добывал сосновую смолу, живицу. Сейчас эта отрасль, как и многие другие полезные для страны занятия, в полном разорении, а прежде процветала. Из живицы готовилась канифоль, которой, известно, натирали смычки для игры на скрипках, виолончелях и контрабасах, и которой, кроме того, нужна для паяльного дела. Однако не эти обстоятельства возводили живицу в разряд стратегического сырья. Было у нее и еще кое-какое предназначение. Не случайно день ото дня потребность в ней возрастала. Это уж явно не от того, что граждане достославного отечества бросились что-то паять или осваивать смычковые инструменты. Да потом один наш район ежегодно давал столько продукта, что всем музыкантам земли до второго пришествия свои смычки мазать не перемазать. Думается, и паяльщикам бы хватило. Работа эта нелегкая. С весны до поздней осени вдали от дома, в лесу, жилье, вагончик, дощатый сарай или еще какая-нибудь времянка. Впрочем, вздымщики, как люди довольно самостоятельные, резонно ставили себя несколько выше подневольных колхозников. Те, правда, отвечали взаимностью, считая лесных людей дикарями. И тоже резонно. Однако для человека, который и ходить-то научился, перебираясь за родителями от сосны к сосне, дело это вовсе не казалось тяжелым. И он усердно трудился, зарабатывая такие деньги, какие в те времена мог получать разве что генерал. При этом он был еще охотником, грамотным и выносливым, и легко добывал разного зверя. Участок его находился километрах в 10 от села, и значит, можно было время от времени наведываться домой для перемены белья и для продолжения рода. Парой детишек он тогда и обзавелся. Житие его произвело впечатление на заезжего корреспондента, и в каком-то столичном журнале появился небольшой очерк, которому впоследствии суждено было исподволь незаметно сыграть важную роль в судьбе вздымщика. Когда освободилась должность мастера, дирекция, поразмыслив, остановила свой выбор на журнальном герое, и с этого времени жизнь его пошла по иному пути. Власть может принести пользу только тогда, когда властитель воспринимает ее как служение, то есть как сплошной долг и безоговорочную ответственность. А если видит прежде всего права, это погибель для него самого и трагедия для подвластных. Новоявленный мастер не выдержал искушения. Вздымщики стали страдать от его придирок и издевок. Вдруг он заболел. Любая пища вызывала у него такие сильные боли в животе, что он вынужден был совсем отказаться от еды, обессилел, слег. Поговаривали уже о печальном исходе. Позвав одного из вздымщиков, мастер испросил у него прощения и велел передать остальным, что виноват перед ними. Свезли в Москву, обследовали. Оказалось, что все не так уж и страшно, однако понадобилось

0: редкое и дорогое лекарство. Внезапно оно обнаружилось у моего приятеля. Кто-то по ошибке привез из-за границы это ненужное ему снадобье вместо другого, действительно необходимого. Приняв подаренное лекарство, мастер почувствовал себя столь замечательно, что тут же объелся, а на другой день потребовал выпивки. Вернувшись на работу, смягчился, но ненадолго. К этому времени ушел на пенсию директор участка, и высшее смоляное начальство подняло молодого мастера на новую должность. Тут-то он и набросился на людей с новой и доселе невиданной силой. Теперь страдали не только вздымщики, но и трактористы, шоферы, рабочие и даже сторож. Кого-то он уволил, не дав доработать полгода до пенсии, другого, отпустив по официальному заявлению на похороны, обвинил в прогуле, а бумажку сжег, а уж всяких вымогательств было не счесть. Друзья напоминали ему о прошлой болезни, о выздоровлении. Люди не церковные, они, тем не менее, легко угадывали за этими событиями и наказание, и прощение. Однако он и слышать ничего не хотел. «Пусть знают, кто здесь хозяин, и все!» Но самым нелепым самодурством было, пожалуй, истребление глухариных таков. Если по какой-либо причине весеннюю охоту не откладывали, директор приказывал вырубить все деревья на очередном глухарином таку. «Пусть знают, кто здесь хозяин!» Зимой получили новую машину — «Урал». Ехали по узкой лесной дороге, чищенной бульдозером. Мотор заглох. Вероятно, капля воды, попавшая в топливо, замерзла, и кристаллик льда перекрыл бензопровод. Директор открыл крышку капота, встал на бампер и, взяв бутылку с бензином, начал понемножечку вливать горючее непосредственно в карбюратор. Плеснет, грузовик проедет метров 10-15 и остановится. Так и двигались. И тут из-за поворота навстречу им выехал лесовоз. Склонившись над мотором, директор был по пояс расплющен между двумя радиаторами. Он умирал. Но хотением не хочу смерти грешника, но яко еже обратитеся, и живу быти ему, и яко 77-рицею оставляйте грехи. Лесному тирану вновь была предоставлена возможность покаяния. Шофер лесвхоза сказал, что в поселок, из которого он только что выехал, по неведомой необходимости прилетел вертолет. Успели. Доставили в большой город. Сделали операцию. Придя в сознание, он попросил карандаш, бумагу и написал покаянное письмо своим подчиненным. Возвратился он лишь через год. Ходил с палочкой. К тому времени смоляная отрасль пришла в упадок, а потом и вовсе прекратила существование, так что лес до последней сосеночки распродали. Бывший директор получает пенсию по инвалидности и сидит дома. Когда опрокинет стопочку другую и третью, любит порассуждать, поругать власти. «Зря, — говорит, — стратегическое производство угробили. Это все правители наши. Над народом, как хотят, измываются, на страну наплевать. И откуда только такая сволочь берется?»
1: Сегодня в «Звучащей книге» вы слушали рассказы священника Ярослава Шипова.
2: Новости.
1: Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжают новости Санкт-Петербургской митрополии. Конференция к 250-летию основания церкви на Каменном острове Санкт-Петербурга состоялась в новом здании архивного центра. В ней приняли участие представители архивного комитета и государственных архивов, музеев, учреждений культуры, руководители структурных подразделений и сотрудники Санкт-Петербурга, духовенства и прихожане храма Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове. Настоятель протоиерей Вадим Буренин совершил молебен на начало благого дела и огласил приветственное слово митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. История храма Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове связана с судьбой Отечества и Санкт-Петербурга. Заложенный в 1776 году, он стал не только архитектурной жемчужиной, но и свидетельством монаршего благочиния. В его стенах бывали императоры Павел и Александр Благословенный, молился цвет русской нации и воинской славы, Гавриил Державин и Александр Суворов. Поистине, история Предтеченского храма – благодатная летопись, в которой церковная жизнь переплетена с великой культурой и государственностью России. Испытания безбожного лихолетия не обошли стороной и храм на Каменном острове. Он разделил судьбу многих поруганных святынь нашего города. Однако милостью Божией ему было суждено возродиться. Здесь вновь совершаются богослужения, звучит молитва, ведется духовно-просветительская работа. Судьба храма объединяет не только клириков и прихожан, но и деятелей науки, труды которых по сохранению документальной памяти позволяют прикоснуться к его истории, восстановить историческую справедливость. Молитвенно желаю участникам конференции плодотворной работы и вдохновения. Пусть предстательство Крестителя Господня Иоанна укрепляет всех нас в православной вере, любви к нашему великому городу Санкт-Петербургу и его святыням. Так было сказано в послании. 250-летие основания церкви на Каменном острове – это повод обратиться к истокам городской культуры, к страницам истории, где неразрывно переплетены судьба Русской Православной Церкви, государства и выдающихся деятелей России. Этот храм, по праву называемый «жемчужиной северного модерна», является не только памятником архитектуры, но и живым свидетелем эпох, центром притяжения для всех, кому дорого духовное и культурное наследие города Санкт-Петербурга, так сказал начальник городского отдела по связям с религиозными объединениями Владимир Иванов. Протоиерей Вадим Буренин отметил, что знакомиться с подлинной историей нужно именно в стенах государственного архива. В любом возрасте человек может прийти и обрести здесь подлинные знания. Тем более, что сейчас, во время СВО, мы постоянно сталкиваемся с искажением истории. Призываю вас получать знания, которые помогут свидетельствовать о том, что есть на самом деле истина, сказал батюшка. Отец Вадим рассказал также о связи Александра Пушкина с Каменным островом. Здесь поэт арендовал для семьи дачу. В храме Рождества Иоанна Предтечи были крещены трое из его четверых детей – Александр, Григорий и Наталья. Не только семейное счастье испытывал поэт Александр Сергеевич Пушкин на Каменном острове. Здесь с ним происходит духовное перерождение, отметил отец Вадим. В год тяжелой болезни матери поэт избегает светской суеты, погружается в духовные размышления, посещает великопостное богослужение. Молитва и созерцание рождают стихотворения, объединенные переживаниями Страстной Седмицы и Пасхи. Связь покаяния и радости, креста и воскресения становится одной из тем Каменноостровского цикла Пушкина. Великопостная молитва преподобного Ефрема Сирина вдохновляла Александра Пушкина. Может быть, поэт чувствовал сходство между судьбой древнего подвижника и своей. Как и у Пушкина, ранняя молодость преподобного прошла бурно. Остальные доклады были посвящены истории храма в 20-21 веках. Прошла конференция к 250-летию церкви на Каменном острове в городе Санкт-Петербурге. Выслушали новости Санкт-Петербургской митрополии. Хранит вас Господь.
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

силу держать. Как земли вступили родной Украины, то стали людей убивать. За землю родной батьковщины поднялся украинский народ.

рвались снаряды и мины, танки гремели броней, ястребы красные в небе кружили, мчались на запад стрелой. Началась зимняя стужа, были враги близ Москвы, пушки палили, мины рвались, немцев терзая в пусты.

бросились немцы бежать. Бросили танки, бросили мины несколько тысяч солдат. Помните, ганцы и фрицы, скоро настанет тот час, мы вам начнем.

0: Помнит о нас.
1: Памяти Великой Победы посвящается. Удивительные биографии. Схемонахиня Марфа и Великая Отечественная война. На войне нет ненужных людей. Каждый человек в силу своих возможностей приближал великую победу. Одни непосредственно участвовали в боях, другие трудились в тылу, отправляли на фронт так необходимые провизию и оружие, третьи воспитывали детей, четвертые поднимали боевой дух наших защитников. В нашем монастыре нет сестер, которые прямо принимали участие в боях в годы Великой Отечественной войны. Однако у нас долгое время подвязалась удивительная судьба сестра, которая своими выступлениями радовала и поддерживала моральный дух бойцов, командиров, медсестер и врачей. Схемонахиня Марфа. Мария Ивановна Романова родилась 5 сентября 1923 года в рабочем поселке Свободный Базарно-Карабулакского района Саратовской области. Однако в силу своего маленького роста при получении паспорта сотрудники паспортного стола не поверили Марии и указали дату рождения 1925, прибавив на 2 года. В силу особенностей физического развития и своего роста Маша пошла в школу позже, и там была центром насмешек. Дети ее обзывали лилипутом, дергали за косы и всячески издевались. Глядя на это, родители отправили доучиваться ребенка в школу в Петергоф. Они хотели, чтобы Маша стала провизором. Однако мечтам не суждено было осуществиться. Началась война, и Маша уехала обратно к родителям в Саратовскую область. Однажды она с семьей пришла на выступление бродячего цирка, где она очень выделялась из толпы. Циркачи ее приметили и пригласили работать в свою труппу. Родители были не против. Мария Романова вместе с цирком проехала всю линию фронта и неоднократно выступала перед бойцами. У нее была феноменальная память, она знала сотни стихов, тем самым очень нравилась публике. Кроме этого, она работала в качестве конферансье. Мария также выступала с танцем со своим напарником Жоржем, таким же низкорослым мужчиной. После войны судьба Марии резко изменилась одной встречей. Ее приметил и подозвал к себе архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. На встрече владыка сказал Маше, чтобы та больше не ездила с цирком, не ее эта работа. Мария была воспитана в очень религиозной семье и восприняла эти слова как волю Божью и вернулась к родителям. Несколько лет циркачи приезжали и уговаривали Марию вернуться, но она была непреклонна. Мария очень много молилась. Она просила Божью Матерь помочь ей вырасти, и случилось чудо. Рост матушки с 60 сантиметров увеличился до 130. Однажды с подругой она поехала в Зеленоград полечиться в монастырь к отцу Кириллу Бородину. Батюшке она очень понравилась, и он благословил ее на монашество. Марию постригли в мантийное монашество с именем Аркадия. В монастыре сестра занималась рукоделием, шила монашеские церковные облачения. После смерти батюшки монахиня Аркадия перебралась сначала к своей духовной дочери в Благовещенский женский монастырь, а затем по благословению архимандрита Иеронима Шурыгина в 2006 году поступила в нашу обитель. 25 августа 2011 года игуменом Пантелеймоном была пострижена великую схиму с именем Марфа. В нашей обители схемонахиня Марфа занималась любимым делом – рукоделием, шила сестрам рясы, подрясники, мантии, а также церковные облачения. Матушка мирно почила накануне воздвижения креста, 26 сентября 2017 года в женском монастыре города АллатРа. Похоронена на скиту. Царствие небесное с схемонахини Марфи и всем воинам нашим, на поле брани жизнь свою положивших, от ран и глада скончавшихся, в пленениях и горьких работах невинно умученных и убиенных. Из воспоминаний братьев и сестер. Довелось со схемонахиней Марфой бегать на перегонки и слушать ее рассказы, рассказывает Валя Е. Когда матушка была в Екатеринбурге у отца Кирилла Бородина, то старец познакомил меня с матушкой и, улыбаясь, сказал: «Познакомься, Лёша, это матушка Аркадия, самая высокая монахиня в Советском Союзе», рассказывает Алексей К. Когда мы переезжали в АллатРа в 2013 году, рассказывает матушка Дарья Моисеева, то сестры с нашего уралмашевского прихода попросили найти схемонахиню Марфу и справиться о ней, так как переписку ее просили не вести, как она передала, готовили к смерти. По переезде я попыталась разузнать, но мне сказали, что нет такой. Тогда отправилась проверить ногами и тут же ее нашла в схеме на службе. «Купи 3 большие свечи ангелу Божьей Матери». Я купила и поставила. Дождалась конца службы, рассказала ей о сестрах, которые ее искали, беспокоились, живали. «А хочешь, я познакомлю тебя с моей мамой?» — спросила она. Я вытаращила глаза, так как видела, что она очень старенькая. «Как? А знаешь, у нее домик такой хороший под Саратовым, двухэтажный, вокруг все цветет». И тут я поняла: нет, у матушки не с головой плохо. Она уже видит тот и этот мир одновременно, истончилась. Но голос ее был полон любви, уверенности, доброты, простоты, чуток скриповат и низковат. Когда матушка умерла, сестры позвали меня. И когда все пошли на обед, то мне разрешили почитать над гробом в храме псалтырь. Никого в храме не было. Так было хорошо. А потом сестры подарили мне жилеточку, ангелочка и фото старца Кирилла Бородина и Ипполита Халина. Воспоминания матушки Дарьи Моисеевой. Схемонахиня Марфа и Великая Отечественная война. Памяти Великой Победы посвящается.

туман, тысячи свечей провожаем мы боевых друзей. Нестерпима боль, не хватает сил. За собой позвал архангел Михаил.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие наши слушатели, братья и сестры, мы продолжаем эфир православного радиоканала «Воскресенье», цикл передач «Беседы о вечном». Сегодня наш разговор продолжается с настоятелем храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулино, священником Александром Дубасовым и его супругой, матушкой Еленой Дубасовой. Еще раз здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгения, дорогие радиослушатели.
3: И всем здравствуйте.
1: Да, и, конечно же, напомним и еще раз о том, что семья, многочисленная семья священника отца Александра Дубасова, там есть и другие фамилии, другие поколения в этой семье, они участвовали в президентском конкурсе. Это у нас семейное. Ну что, мы продолжим разговоры вообще о семье и о тех проблемах, которые возникают в связи с этой семьей. Вот скажите, пожалуйста, отец Александр и матушка Елена, как вы вот сегодня видите семью, российскую семью, и тех молодых людей, которые не хотят семью создавать по каким-то причинам. И мне здесь кажется, что это причины, главным образом, духовные, о которых нужно говорить молодому поколению, потому что они реально боятся создавать семью. У них очень много пунктиков. Они где-то внутренне уверены в том, что они эту семью не смогут долго жить в этой семье, что они обязательно через какое-то время могут расстаться. Вот такое вот глубокое убеждение есть у молодых людей.
2: Вы знаете,
1: людей.
2: Я думаю, что это задача нашего общества и государства, и начинать это надо решать именно, с одной стороны, в семье, и, да, то есть с молодых ногтей, да, в другой стороны уже где-то садик, школа, должно это все вот прививаться, насаждаться, потому что вот у меня младшая вот сейчас внучка, ну, она не самая младшая, но вот маленькая, ей 3 годика, да, когда вот она вот в коляске возит ребенка, да, потому что мама так делает, да, только, ну, это, естественно, ей прививается. А где она это еще увидит, как не в семье, да, где она начнет это все улавливать?
1: Все советские семьи ведь были такие, мы все в колясках возили куколок.
2: Она возит ребенка, да, я смотрю, умиляюсь, я считаю, что это прекрасно и хорошо. Дальше. И ребенок пошел в садик, то же самое, да, то есть там уже должны быть специальные программы, да, когда мальчики, девочки, да, вот у вас, значит, это куколки, да, давайте их за ними ухаживайте, что-то делайте, да, то есть обеспечить им безопасность, обеспечить им, значит, это проживание, все остальное, да, то есть это должно обязательно создаваться вот уже с этих вот, потому что в 14, 15, 16 лет, когда эти дети уже начинают смотреть различные
1: возможности. Еще раньше начинают.
2: Я говорю, когда они уже смотрят, уже напитываются различными сериалами, фильмами, общением друг с другом, с сверстниками, да, там уже зачастую подходишь, и с ними уже невозможно что-то им донести, скажем так, как-то проникнуться им доверием, потому что они уже сформировались. А вот когда он с младенчества, когда он с садика, когда он со школы, и все это прививается правильно, нужно, да, сейчас у нас пока даже еще и такого и нету. Это надо сначала создать, потом апробировать, да, а потом уже, вот, ну, как говорится, сделать жизнеспособным, да, поэтому это вот такая вот задача для всех нас. Пока мы что можем? Мы можем об этом думать, мы можем об этом говорить, мы можем об этом молиться, и по возможности каждый на своем месте должен это, соответственно, как-то реализовывать, пока вот так вот. Потому что если мы этого делать не будем, ну, я говорю, что уже к подросткам подходить с этим вопросом, они уже сформировались, они уже все, у них уже такое подростковое предубеждение, да, что не нельзя создавать семью, то есть, да, нельзя доверять друг другу, да, потому что надо вначале сделать пробный, так называемый, брак, пожить, вот, а потом через какое-то время заключить брак, да, хотя мы испокон веков знаем, да, что если ты доверяешь своим родителям, ты доверяешь Богу, ты доверяешь человеку, который рядом с тобой, да, зачем какие-то пробные делать вещи, да, то есть надо заключать брак, и если даже что-то и не получится в браке впоследствии, то это, по крайней мере, будет честно перед, опять же, вот перед Богом, перед людьми, вот. И это этого не нужно бояться. Так вот этого не нужно бояться, то надо как раз вот с садика, со школы уже вот это не нужно бояться, чтобы дети об этом знали. Чтобы у них другого варианта как-то создания нормальной, здоровой семьи и рождения детей, чтобы они не рассматривали. Чтобы остальное это было как раз изгоем. Да? Ну, как помните, у нас в советском государстве, наше государство очень сильно заботилось о том, чтобы люди все работали. Да? То не работал, он был тунеядец, да? Его выясняли, вычисляли, и вплоть до тюрьмы доходило. Да? Да, немножко способ такой жестковатый, будем так говорить, да? Но без жесткости правильной порой что-то делать невозможно. Это скажут все. Это скажет, кто занимается музыкой, что стать музыкантом, да, нужно вот тяжелую, жесткую школу пройти. Чтобы стать спортсменом, надо, чтобы учиться, надо вот именно этой определенной жесткости обязательно проявлять. Да? Жестокость нет, а жесткость, скорее всего, всегда да. Вот поэтому это нужно делать.
4: Присутствовал еще налог на бездетность. То есть, да, если ты в семье, тогда, там, по-моему, через 2 или сколько-то лет не получалось деток, то ты начинал платить этот налог.
2: Начал, да,
4: а
2: да,
4: если ты не вступал в брак, то, по-моему, с 21 года даже люди должны были оплачивать.
2: Да, там была другая проблема в советском государстве. Да, то есть там не приветствовалось много детей. Почему? Да, потому что люди нужны были на стройку социализма, да, и поэтому, но один-два ребенка, да, там, скажем, до 3, то это вполне как бы была нормальная ситуация, да. Вот поэтому мы сейчас имеем этот богатейший опыт прошлых поколений, да, поэтому нам нельзя на этот опыт не смотреть, нельзя на этот опыт не использовать, нельзя этим опытом, нельзя им не пользоваться, да, надо обязательно этим всем, не думать, что мы какие-то исключительные, что у нас все в первый раз, да, это тогда было, а сейчас что-то другое, да, то же самое. 3500 лет назад премудрый Соломон сказал, да, все было, и все будет, и все повторяется, все, ничего нет нового под луной. Так оно и есть, ничего нет нового, все повторяется. Так вот, чтобы повторялось лучшее, что было, да, и по возможности избегать тех худших сценариев, которые, да, тоже происходили, да, об этом надо сейчас уже это надо делать, надо сажать это, об этом надо задумываться, об этом надо молиться. И, опять же, повторюсь, да, каждый на своем уровне пусть привносит все, что может. Кстати, по конкурсу еще хотел немножко вот нашим радиослушателям напомнить, рассказать, что же это у нас был вот конкурс, мы участвовали. У нас,
1: только участвовали, победителями, да, стали этого конкурса от Уральского региона.
2: Да, директор вот этого, это у нас семейного, да, вот это вот конкурса, платформу, вот он так написал. Да, это Андрей Бетин, да, то есть вот и генеральный директор, по-моему, вот этой платформы. Целый год семьи по всей стране выполняли задания, узнавали друг друга заново, искали общее увлечение и все ближе знакомились с историей своего рода, своей страны. Совсем скоро в Москве пройдет, ну, это он как бы писал перед финалом, пройдет финал конкурса, это у нас семейное, но для нас это не столько соревнование, сколько большой, теплый, по-настоящему семейный праздник. Вот лучше ты ведь и не скажешь, на самом деле. Участники – уникальные люди, среди них профессиональные династии, педагоги, железнодорожники, военнослужащие, строители, энергетики, лыжники, врачи, ну так вот он пишет, да. Есть многодетные семьи, где воспитывают родных и приемных детей, а в одной из команд их больше 30. А есть семьи, где старшее поколение хранит верность друг другу уже более полувека. За каждой семьей своя история, но всех объединяет одно. Они пример того, как важно держаться друг друга, быть вместе, передавать традиции. И мы рады, что конкурс «Это у нас семейное» объединяет тех, на кого хочется равняться. Вот так вот рассказал генеральный директор этой платформы Андрей Бетин. Вот второй сезон конкурса «Это у нас семейное» посвящен был теме культурного кода России. Поэтому все дни участники будут, нам уже сказать, все были, да, узнавали о традициях Родины и каждого ее региона. Вот, и, соответственно, вот у нас это такое происходило. С 4 числа и по, ну, кто-то по 8, кто-то по 9. Вот мы вот в 4 числа мы полетели, вот, а 9 июля, а 9 вернулись. Кстати, интересно, что у нас получилось с нашей. Мы приехали в наш аэропорт Кольцово, вот, и уже узнаем, что самолет задерживается. Мы такие расстроились, немножко. А это не на полчаса, а на 5 часов. Mm-hmm. Да. Я такой, а я как раз уже, значит, вечерняя служба должна быть, вот, но я не успевал, потому что надо было ехать в аэропорт. Я же службу мог отслужить спокойно, все.
1: И тоже было знал.
2: Ну вот что, да, что мы сделали, да. То есть мы подумали, развернулись, поехали домой. Благо, суббота, пробок нет, полчаса до дома, ну так, плюс-минус. Все, мы дома спокойно детей покормили, где-то что-то отдохнули, приехали уже к отправке, у нас мы зарегистрированы были, сдали вещи и спокойненько улетели. Там у нас трансфер был предоставлен от аэропорта до гостиницы. Из гостиницы в город соревнований Солнечногорск нас возили. Питание. Все вот прекрасно и великолепно. Улетаем назад. Думаем, так, ну вот если сейчас задержат, а рейсы задерживаются, прямо там красным там смотрим, там это высвечивается. Ну, если нас сейчас задержат, ну будет не очень хорошо. Дети маленькие, одному 2 месяца, да, там и чуть
1: вот постарше. Вот они тоже с вами летали?
2: Так в том-то и дело, что мы все были вместе. Да.
1: То есть, это сколько вас было человек?
2: Получается, у нас было 9 человек всего. Угу. Да, вот мы в автобусе. Так, семья Дубасовых, Анисимов, сколько человек? Все 9, все здесь, да, все здесь, все поехали. Вот так вот. У нас трое сопровождающих, значит, получается, прабабушка, да, значит, вот, матушка и, значит, внучка, да, они ехали на поезде, потому что они были сопровождающие, они помогали нам. Да, сидели с маленьким ребенком, соответственно, да, и там, значит, обеспечивали питание, то есть по питанию это отдельный тоже разговор, вот, и, а мы, значит, вот наша команда, которая участники, вот непосредственные, да, то есть команда и обеспечение этой команды, вот, мы, соответственно, на самолете, вот, и приехали в аэропорт, смотрим, отмена, наш чистенький стоит, значит, рейс, все. Улетели
1: прождали до этого 5 часов.
2: Нет, это мы туда. Обратно, когда? Я говорю, что обратно-то, тут там было удобно. Ну, угу. Задержка, ну, уехали домой. Ну, дома прекрасно провели время, вернулись, все, как бы без проблем. Нисколько не устали.
1: У меня вопрос, а вот ваша мама, которой 86 лет, она тоже была с вами, летала, ездила на поезде?
2: Она на поезде ехала.
1: На поезде. Она, да. Она то поехала,
2: она была
1: в таком возрасте тоже, да?
2: Да, она была сопровождающая, она очень была нам нужна, потому что вообще. С детьми надо было, ну, там матушка с детьми была, получается, с маленьким mm-hmm. ребенком, да, с 2-месячным и с внучкой 3-летней. И их не оставишь дома. То есть родители, чтобы полететь и участвовать в этом конкурсе, они этих детей оставить не могут дома, они могут, да, только, конечно, взять с собой. Но с ними там находиться возможности нет, когда ты участвуешь в конкурсных заданиях. Да?
1: А людей они никаких там не представляют.
2: Ну нет, только если сам тебе только возьмешь кого-то, а так нет, этого не предлагают, это не представляют. Ну и просто человек с твоим ребенком
1: незнакомый,
2: как-то это сложно. Мы-то, видите, живем в одной квартире живем, поэтому у нас, я так еще подумал, как бы вот проблем-то нет. Внучка, например, она не реагирует на бабушку, как немножко отстранен, потому что так она постоянно с ней каждый день проводит 24/7 дома, поэтому мы все одна семья, и поэтому у нас тут сложности-то не было. И внуки то же самое, да, то есть мы все вместе, мы в гостинице жили в разных номерах, ну, какая разница, да. Один внук с нами, другой, значит, с родителями, он вообще нисколько не комплексует, потому что мы общая семья, вот. Это важный момент. Так вот, улетели минута в минуту, и, ну, просто возрадовались, господи. Потому что если дома подождать, ну, съездил домой, подождал, то там в аэропорту ждать, ну, это было бы такое, как сейчас в этих говорят по телевизору, задание со звездочкой, да, потому что, ну, находиться с малыми детьми, без питания нормального, без всего, а еще и пост был, да, но если дети-то, они как-то, скажем, этот пищевой пост им как-то попроще, то мне-то приходилось на одних макаронах все это время находиться. А в аэропорту я подошел к этому вот к киоску, спроси, там такие цены, я просто...
1: Ну, в аэропорту вообще безумно. Вот.
2: И я такой думаю, да хотя бы супика, так да. Нету супа-то. Если суп есть только с мясом, ну что такое, да, ни одной, ни с рыбой, ничего нету. Поэтому были определенные в этом смысле сложности, да, и оставаться в аэропорту, задержанными быть в аэропорту, ну как, очень не хотелось. Uh-huh. Господь милостиво все устроил, дабы минутка в минутку вылетели, все, приземлились домой. Я приехал потом в храм, ну, немножко отдохнул, приехал в храм, и нашей повару Ольге Костиной, говорю, Ольга Костина, можно супику? Я за это время на этих рожках, на этой лапше, немножко припух уже. Ничего больше нет, только лапшу можно было есть, а остальное мясное, все. Кстати, на полуфинале был выбор, вот та же кто-то из семьи соберет, был выбор, ну, там у них по-своему, по-светски называлось, вегетарианская пища, да, ну и мясная. То есть мы-то со своей стороны, так скажем так, и церковные-то говорим, да, постная пища, не постная, да, то есть, и поэтому, когда я какой-то день конкурса попадался на пятницу или среду, то вообще никаких проблем. Да, то есть, ну, а тут-то все дни. Мы в постом поехали. Апостольский пост был, Петров пост, да, поэтому ну, тут все дни были постные, поэтому определенные трудности тоже были. Вот, ну, а в целом, конечно, организация на высочайшем уровне. То есть все это такое количество семей, да, это получается 320, ну, 330 должно было быть семей, то есть 328 приехал, две семьи, видимо, не смогли по какой-то причине. Вот их организовать, это же не один человек семья-то, да, то есть...
4: Более 2000.
2: Вот у нас 9 человек семья, да, то есть это получается в общей сложности более 2000 человек, их надо было всех оплатить билеты, да, то есть чтобы они прилетели, всем им билеты, соответственно, каким-то образом купить. Да, доставить их из аэропорта, разместить, потом возить, кормить. И в конкурсе, чтобы они, так скажем так, гармонично участвовали, встроились в это все. Ну, это огромная работа. Mm-hmm. Такая работа, такое, конечно, возможно только вот именно нашей, ну, как-то стране в целом. Да, то есть даже региону-то такое организовать, ну, пожалуй, вряд ли возможно.
4: Mm-hmm. А я бы хотела добавить, отвечая на вопрос, что... Задание под звездочкой – это прежде всего создать свою семью. И это одна, наверное, из самых таких важных, нужных задач для человека, когда он выбирает своего спутника жизни.
2: Научить свой жизненный путь, выбирает, как ему идти. Создать, сделать вначале карьеру, да, а потом сделать, создать семью, да, или живот.
4: И сейчас, конечно, вот такая нацеленность, что бери от жизни все, сам ничего не вноси. Я бы тут что хотела сказать, что все люди, они состоят из плюсов, из минусов. Только они немножко, скажем, чуть-чуть разнятся. И, скажем, вот эти вот пробные какие-то браки или что-то там, взаимоотношения, они только время, скажем...
2: Убивают время.
4: Тратят ваше время, когда вы могли его, скажем, именно, скажем, лучше в поисках находиться и потом найти.
2: Воплощать прекрасно, да, да, уже в семье, вот, все остальное. Я своим тоже детям говорю, мамочка, тебя перебью, что, ну, кто с кем общаюсь, так же не надо создавать себе какой-то соответствующий, ну, там, карьеру делать, да, или, скажем, зарабатывать деньги, а потом на этом уже этапе создавать семью.
4: Совместно.
2: Надо создавать семью и вместе идти. По карьере расти, там, даже какой-то определенный...
1: Просто, может быть, это не всем дано. Вот так, ну, вот. И карьеру. Кто-то может только одной семьей заниматься, а уже все, да? Забыть, да, про, да, карьеру.
4: Лучше совместно и то, и другое. Но
2: правильно, совместно.
4: Семью, конечно...
2: Вот у нас здесь было, матушка.
4: Разумно.
2: Вот, например, участвовать в конкурсных заданиях удобно было нам. Вот, потому что вот как бы у нас это, ну, так более-менее получалось, так, плюс-минус. А вот обеспечивать это участие, это было матушке очень удобно. То есть, что, какая картина, да? Мы занимаемся конкурсами, матушка с коляской и с маленьким ребенком подходит к трапезной столовой, там, да, показывает талончики, нам все накрывает, мы выходим. Наташа сразу же берет ребенка, кормит, ну, вот, или после, мы уходим, и 2000 человек стоят в очереди. Представляете себе, 2000.
4: Мы же делились на 2 дня.
2: А, да, на 2 дня. 1000 человек стоит в очереди. Так, послушай, так, да, хвастал. Если ты вышел и подошел к концу очереди, ну, радости мало. А тут мы приходим, заходим в столовую, все уже накрыто, мы покушали, там Наташа пошла кормить, что-то еще как-то, ну, такие, батюшка, ну, прекрасно.
1: Наташа – это ваша дочка.
2: Дочка, да.
1: С маленьким ребенком.
4: С команды, да.
2: Да.
4: Вот.
1: А матушка у нас супруг, Елена.
2: Да.
4: И, супруг у Наташи Андрей.
2: Да, и то есть вот каждый, если удалось вот как бы вот так вот с семьей правильно расставить эти приоритеты и, в общем-то, каждый свою функцию это вот выполнял, то это прекрасно. Вот у нас, опять же, прабабушка наша, мама, матушке, да, то есть она вот с одним из ребенком сидела, да, то есть тоже вот, вот куда вот этого ребенка, да, то есть... Вот,
1: а ей конкурс... 86 лет.
2: Да.
1: Даже вы да, представляете? Да, да.
2: То есть его с собой взять нельзя... А ну, не в коридоре же ты его оставишь. Ну, естественно, как бы...
1: Да,
2: какое вообще, участие конечно. В конкурсе, когда у тебя голова болит о своем ребенке? Естественно, ты ничего не сможешь. Поэтому тут надо было... И в принципе, дома детей малых не оставишь ни грудного, ни...
1: Никак не оставишь.
2: Ни постарше.
1: Всех с собой.
2: Надо взять с собой. А чтобы взять с собой, нужно взять сопровождающего. Да? И то есть, поэтому у нас получилось так вот, как-то вот так вот, милостью Божию как-то вот Господь устроил, что каждый вот свою такую, скажем, функцию выполнил, да, ну и результат... Мы вот тут говорим, да, что мы стали победителями в конкурсе
4: «Это у нас семейное». И в продолжении своего монолога хочу сказать, что при создании семьи я очень хотела, чтобы у меня была семья многодетная, так же, как семья моих родителей, у которых у меня еще есть брат и сестра. Вот. Что я хотела большую семью. Но когда у меня родился один ребенок, ну, как создалась семья и родился ребенок, я сказала, нет, никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах, так тяжело с ней, что второго ребенка у меня не будет. Но произошел волшебный такой случай, чудесный, когда она стала подрастать, с рук не сходила от слова совсем, никогда. Где-то после годика я поняла, что я не смогу столько времени уделять, что мне тяжело, что мне срочно нужно ей подружку. И таким образом у нас появилась еще дочка, и потом мы уже, как говорится, мы не считали. В общем, у нас получилось 5 деток. Я это все к чему говорю? Что не нужно бояться трудностей. И самое огромное счастье, которое вы можете испытать, это от своих деток. Также самое большое горе вы также можете испытать от своих деток. И только на балансе. Человек может ощутить вот это вот счастье жизни, потому что если все ровно и гладко, никогда вы не будете этому радоваться так, как у вас до этого были какие-то сложности и на фоне этого. Поэтому не бойтесь создавать семьи, но очень грамотно, с молитвенной поддержкой, помощью, обращаясь к Господу, наткнуться нужно на своего супруга, то есть уделить.
2: Вымолить, я бы сказал, вымолить супруга супругу.
4: Уделить этому огромное, скажем,
2: количество
4: и времени, да, и, скажем, требований каких-то. У нас тоже дочка написала список, то есть если у меня был список, какой должен был супруг, ну, допустим, на одной страничке, то у нее, наверное, на трех. И такой, и такой, и такой, и такой, и такой. Вот.
2: А я тут тогда подумал, я тут услышал такую фразу, муж защитник, мы раз с батюшками встречались, муж это защитник, муж это добытчик, муж это хозяин, да, у меня такой образ такой, муж это щит, ну действительно щит, а я своей дочке говорю, знаешь, что муж это щит, конечно, но держит его женщина. Этот щит. И поэтому, если ты этим щитом пренебрегаешь в нее, как-то в него там плюешь, всякое его уничижаешь, то какой же это щит? Он тебя ни от чего не защитит. Поэтому, или еще по-другому говорят, муж голова, жена шея. Ну, действительно,
1: ну
2: так.
1: А еще говорят, вот сами мужчины говорят, вот мирские мужчины, они говорят, женщина должна тебя вдохновлять по жизни.
2: Ну,
1: вот так вот говорят.
2: Тоже такой момент. Ну, знаете, универсального же на самом деле нет.
4: Да, плюсы и минусы у всех.
2: Полемизировать можно бесконечно.
1: Женщина тоже не может вдохновлять бесконечно.
2: Да,
1: она может просто болеть. С ней, может быть, какие-то проблемы случиться.
2: И
1: кто-то умереть.
2: Да,
1: как она может все время вдохновлять?
2: Нет.
4: Что
2: нет,
1: жизнь – это человек,
4: кто-то сказал,
1: это человек.
4: Что женщина нужна всего лишь для двух вещей. То есть первая вещь – это успокаивать своего супруга. А когда он успокоивается, то его раздражать.
1: И накормить.
4: Поэтому, то есть, конечно, у нас все вот это плюс-минус.
1: Прекрасно сказано.
4: То есть такое, скажем, то есть в плюсах и в минусах находить положительное, бороться за это, стремиться. Как говорится, жизнь прожить, не поле перейти.
2: Ладно, я вот об этом как раз подумаю, когда ты будешь говорить что-нибудь, я тебе об этом расскажу, тебе потом скажу, а вот ты как говорила.
4: тоже святой человек какой-то говорил, как бы женишься — пожалеешь, и не женишься — пожалеешь. Каждый...
2: Это не святой человек говорил, это...
4: Ну, кто-то сказал.
2: Это умный философ сказал.
4: Да, пускай
2: женишься, будет счастье, значит, если хорошая жена попадется, да, будешь счастлив, да. Не очень хорошая, будешь философом, да, это же философ и сказал.
4: И поэтому нужно стремиться искать свою половинку.
2: Ладно, мамочка, ты расскажи лучше это.
4: Половинку.
2: Как ты нас вдохновила на конкурс? Ты на конкурс расскажи, как ты нас вдохновила.
4: 1 сентября урок знаний президент Владимир Владимирович Путин рассказал, что вот кто-то ему там как-то намекнул про конкурс, да, как-то что-то. И вот он пытается...
2: Дал задание
4: разработать, внедрить конкурс для семей. И пошла реклама по телевизору и по остальным источникам, что... Вот конкурс начинается, да,
2: участвовать.
4: Регистрируйтесь.
1: Это прямо сразу так он прозвучал, что название конкурса — это у нас
4: семейное. Это у нас семейное, да, сразу же было.
2: Ну, президент дал задание, да, и, соответственно, создали платформу. Вот такое.
4: 1 сентября мы регистрировались.
2: Это движение первого, как бы, на этом вот... На,
4: да, платформа президентская.
2: Да, и вот на нем уже
4: Россия
2: стали...
4: Россия — страна возможностей.
2: Да, вот, конечно, действительно.
4: Регистрация была сентябрь, октябрь и ноябрь. Вот 3 месяца была регистрация, все звали, и вот был первый сезон, ну и все как бы то же самое, то есть нужно было сначала зарегистрироваться, потом был дистанционный этап с заданиями, когда нужно было выполнять задания конкурса. Команда 3 поколения, дети, родители, бабушки, дедушки, другие родственники.
2: Да, то есть от 3 поколений, можно больше,
4: да.
2: Но как минимум 3 поколения и как минимум 4 человека.
4: 4 человека.
2: А ребенок от 5 до 17 лет.
4: Максимально команды были 20-30 человек. Это огромнейший труд всех собрать, отснять, придумать всем роли.
2: Да еще они не то, что они вместе живут. Живут,
4: да,
2: в разных
4: местах.
2: Мы встречались, вот, мы говорим, из Челябинска едем, а у нас в Якутии еще часть семьи. Представляете? То есть, и это всех надо было собрать.
4: И даже в 2 городах,
1: дети туда уехали жить.
4: Да.
1: По-разному.
4: То есть семья разъехалась.
1: Угу.
4: Вот. По прошествию, скажем, дистанционного этапа подводились итоги и выбирались семьи на полуфинал. Полуфиналы были все очные в своих федеральных округах. Семьи тоже съезжались.
2: Екатеринбург-экспо. Мы здесь соревновались.
4: Да, то есть тоже предоставлялся семьям проезд, проживание в гостиницах, питание, все обеспечение везде возили. Экскурсионная программа, очень много, большие ресурсы задействованы, очень слаженно. И, естественно, может, какие-то там минусы, и, ну, как говорится, чего не бывает. Но на такие огромные, масштабные, у нас вот в 1-м сезоне было в Уральском федеральном округе 171 команда, во 2-м 156. Ну и плюс, даже если умножить на 5, это более 1000 народа.
2: Да, людей там
4: огромное количество. Интересные задания предлагались.
2: Спортивные, интеллектуальные, практические, творческие, то есть хорошие такие.
4: Умственные такие, да, интеллектуальные.
2: Вот,
4: по выполнению этих заданий было...
2: Самое главное, чтобы выполнять командой, то есть все вместе, с семьей. То есть,
4: семья... Критерии были разные, оценки.
2: Это у нас, семья – это наше все. Вот так вот.
4: Вот, подводились итоги, и на следующий день объявлялись, те уже семьи становились финалистами, вот.
2: Вот мы в ноябре участвовали вот в этого 25-го года, и вот нам сказали, что в июле будет уже Москва-финал. И вот мы так все думали, да еще далеко, потом раз, о, уже недалеко, о, уже надо выезжать.
1: Вы же знаете, время-то как бежит.
2: Вообще летит просто это. Пост один, потом пост второй, вот уже во втором посту, и второй пост уже это вот он увенчивался вот этой поездкой. Ну еще что, прекрасно и замечательно, да, как раз подводились итоги в день, значит, любви и семьи и верности, да, то есть день Петра и Февронии.
1: Да.
2: То есть это тоже очень хорошо, это подчеркивалось, об этом говорилось.

0: этот человек. А человек, он же не почкованием, да, образовывается, да, он рождается в семье. Поэтому, конечно же, общество, государство, все мы должны быть нацелены на одно, да, чтобы у нас семьи создавались, в семьях рождались дети, чтобы дети имели возможность и из семьи, и в окружении воспитываться достойными людьми. Да, то есть это самое главное. Стать хорошим христианином невозможно, перескочив через вот стать достойным, значит, патриотом, достойным, скажем так, это жителем своего там города, поселка, области, соответственно, страны, да, там, мира, даже, да, невозможно. То есть поэтому все государство, общество, все мы должны воспитывать правильных, да, скажем, членов нашего общества, да, а потом, может быть, даже и уже восходить на религиозные вершины. Тем более, ведь смотрите, мы имеем прекрасные примеры, да, как вокруг себя, ну вот мы вот видели великолепные семьи, прекрасные, то есть удивительные, да, вот, что действительно это какая-то сплоченность, да, это любовь друг к другу, да, вот, но мы также ведь имеем примеры и святых, да, может быть, не так много святых семей, да, но вот Петра и Февронии мы уже сказали, да, они жили давно, поэтому сведений о них не очень много. А близкие к нам, да, вообще, можно сказать, наши чуть ли не современники, это святые царственные страстотерцы. Удивительная семья, потрясающая, да, то есть, и вообще вся жизнь этих людей, царя Николая, царицы Александры, детей, вот, просто это вот, ну, такой образец, такой пример, который вот, ну, и столько много возможностей, только понятно, что повторить мы не можем, но брать то, что посильно, доступно из, вот, скажем так, семей, да, вот этой царственной семьи, царственных страстотерпцев, ну, прекрасно, то есть, пожалуйста, столько материала, столько возможностей. А для тех, кто живет в Екатеринбурге, в Свердловской области, тем более, да, ведь тогда то трагедия, то преступление произошло здесь. Мы не перестаем удивляться милости Божией, когда Господь из, казалось бы, такого страшного деяния, да, так преобразует это все в то, что мы сейчас имеем. Мы имеем царские дни, да, это 2 недели, да, мы имеем службу с 16 на 17 июля, прямо на том месте, где это все происходило, да, мы имеем крестный ход, да, то есть такой царский, прямо он так называется, царский крестный ход, да, то есть шествие тем путем, которых везли царственных, убиенных, вот, царственных страстотерпцев, да, куда привезли.
1: Вот, вот этот царский крестный ход, он прямо вот непосредственно идет прямо по всем вот этим вот дорогам, куда, да, их везли.
0: Уже вот именно по этой дороге, тела, да, когда,
2: да,
0: вот,
2: да, и
0: вот
2: тоже ведь на крестный ход съезжаются люди
0: со всего мира.
1: Ну, он международный. Во-первых, царские дни, они уже, и храм на крови, он уже, вот как вот недавно наши гости сказали, что он уже имеет международное значение.
0: Конечно, вот, а не когда Святейший Патриарх российское приезжал в 18 году, то количество людей на царском крестном ходе было зафиксировано 100 тысяч. 100 тысяч. То есть, ну, естественно, Екатеринбург не может такое количество выдать. Это, конечно, это весь мир. Это весь мир, ну, прежде всего, вся наша страна.
1: И это, кстати, очень важно.
0: Да, да.
1: Это очень важно, что приезжают из разных,
0: вот,
1: стран.
0: В этот раз вот были цифры, статистика Великорецкого крестного хода, 30 тысяч, тоже со всей страны, да, и раз мира. Кто-то еще, какие-то отдельные приезжали паломники.
1: Он тоже, вот, но очень он тяжелый.
0: Он сложный такой, да, он сложный, и да.
1: Сколько, вот, батюков его тоже
0: тысяч
1: выдержали.
0: Вот.
1: Кто-то день-два проходит.
0: Да. А вот, а тут 100 тысяч было, да, с патриархом. Но это было до ковида. Потом, конечно, ковид немножко как бы так внес свои корректировки, и там тоже немножко это. Ну вот, по-моему, последний или предпоследний, последний, по-моему, 60 тысяч, предпоследний 40, то есть снова количество должно расти. Вот. И
2: до этого, да, 15-20 было.
0: Там что-то 10, по-моему, что-то такое. Вот и есть эти статистические.
2: Ну, то есть растет.
0: Вот. Угу. Ну вот я говорю, ковид, он немножко там, ну, такие сложности, да, мы первый раз столкнулись с такой массовой инфекцией, да, и, естественно, как бы опыта абсолютно не было такого вот полноценного именно опыта, опытного проживания, да, то есть мы знаем из истории, как это все было, да, но чтобы вот так вот весь мир был

0: вот, объят этой инфекцией, да, и так вот она вот была, так воздействовала. Хотя, с другой стороны, сейчас смотрим, ну, в общем-то, это как разновидность гриппа, по большому-то счету, да, то есть и при правильной-то, в общем-то, взаимодействии, правильном противостояние этому всему, да, противодействию, это, в общем-то, конечно, можно было попроще это все пройти, но понимаем, где-то закулисье какое-то, где-то какие-то другие дела, где-то что-то еще, то есть, ну, может, нам что-то ведомое и неведомое, да, то есть мы приобрели огромный, богатейший опыт пребывания вот в той или ином, в таких испытательных моментах, да, то есть...
1: Я еще хотела дополнить, это вот ассоциация у меня возникла с блокадным Ленинградом, и потом вот немецкие исследователи, медики смотрели вот на эту ситуацию абсолютно уже, в общем-то, был город замкнут, да, что люди не закрывались, во-первых, ни храмы, естественно, люди ходили, молились, вот, и то, что даже консерватория работала, то есть город жил практически полноценной жизнью. И вот этот
0: полноценной
1: вот...
0: Полноценной жизнью, конечно, нельзя назвать,
1: конечно,
0: но старался.
1: В этой ситуации надо было выжить. Так я хочу сказать о том, что вот этот вот немец, исследователь, вот как раз ему было важно понять этот блокадный Ленинград, что в городе сколько умирало людей.
0: Ой,
1: люди ели собак, кошек.
0: Это деликатес собак-кошек.
1: И что удивительно было...
0: Все кожаное съели, все,
1: да,
0: что обои.
1: Да, и обои ели. Что не было заражения никакого, вообще не было никаких инфекций в городе. Это потрясающе.
0: Да, но...
1: Потому что вот этот факт духовный, почему город выжил.
2: Там много, конечно, фактов. То есть вы тут
0: факторов,
2: в медицину-то,
0: да,
2: влезли, конечно.
0: Да.
2: Холодно было, нераспространение.
0: Да, нераспространялась инфекция. Но это зимой, а летом-то. Все-таки блокада почти три года была.
1: Ну, просто город холодный, так скажем.
0: А, ну да, да, с другой стороны, да.
1: Все равно там особых
0: кто вот стремится куда-то там вот на юг отдыхать. Отдыхать можно, съездить на юг. А вот жить там – это свои особенности больше. Там все такое вот это вот.
2: Просто климат подходит не всем. Жить можно хоть где. Хоть на севере, хоть на юге. Хоть на крыше.
0: Ну что, мы хотим сказать, что призвать самих себя прежде всего, да, и все, кто нас сейчас слушает, будет слушать, да, что давайте будем наши семьи создавать, давайте наши семьи
2: укреплять.
0: Будем, да, укреплять, наполнять радостным детским смехом, да, детским плачем, то есть без этого тоже никогда не бывает, да, потому что это самое главное, что мы можем сделать здесь на земле. Естественно, еще мы, как люди православные, говорим, да, что нам хотелось бы достичь такого положения, когда мы будем со Христом в сердце, да, когда наша вот будет полнота жизни, когда в нашем сердце будет мир, да, но это такая духовная задача. А вот наша такая житейская, такая вот именно задача, будучи, значит, в государстве, да, это, конечно же, семья. Это семья и по возможности, многочадие по возможности. Вот. И поэтому вот семейный конкурс, да, вот этот конкурс, сейчас мы скажем вместе, да, этот конкурс, это у нас семейная, прекрасная возможность, так вот, такое вот участие семьи, да, вот такой вот, такой некоторой полноты семьи, да, реализации вот этого, да, что же у нас такое было, что же мы такое делали, да, куда же мы шли, тогда раз посмотрели, такое подведение итогов небольшое, да, такое, что вот есть семья, да, и вот мы какие-то определенные достижения у нас получаются. Поэтому всех радиослушателей, всех нас, да, благодарим, всех поздравляем и, соответственно, вот призываем тоже участвовать. Наверное, будет следующий этап конкурса, да, также будет дистанционные задания, также будет полуфинал и будет финал, поэтому не стесняйтесь, не ленитесь, вот, вдохновляйтесь, да, то есть участвуйте. Даже если не получилось пройти, да, то есть это бесценные, вот это вот бесценная летопись, бесценная хроника семьи, которая уже участие, это уже многое дает. Ну, а если удалось где-то дальше продвинуться, то еще и, в общем-то, наполняет определенным образом жизнь семьи.
2: Помогай всем нам, Господь.
1: Помогай всем нам, Господь. Большое спасибо многочисленной семье Дубасовых.
0: И Анисимовых.
1: И Анисимовых, да, в количестве 9 человек. Вот такая вот семья которая принимала участие в президентском...
0: Принимала участие, да. Сама семья-то она пошире, конечно.
1: Да, а именно вот эти 9 человек принимали участие, Дубасова, Анисимова, в президентском конкурсе. Это у нас семейные, и стали победителями этого конкурса.
0: Я бы сказал, Уральского региона. Дубасовы, Анисимовы, Лобановы, потому что бабушка-то у нас...
1: Да, вот
0: она еще.
1: Вот так вот.
0: Поэтому у нас тут такая... Ну,
1: Дубасовы, это... Анисимовы, Лобановы.
0: Да. Это потому что там семьи-то, которые были, то есть они тоже вот как минимум, редко, буквально несколько семей, которые имели одну фамилию, а там 2-3 фамилии.
1: Конечно,
0: то есть это
1: конечно,
0: разные поколения. Еще раз напомним, что нужно, семья должна состоять из 3 поколений, это минимум, да, больше можно, меньше нельзя, да, и, соответственно, само ядро семьи, это 4-6 участников, которые будут вот, проходить конкурсы, и ребенок может быть от 5 до 17 лет, да, то есть вот, ну, остальные уже возраста, пожалуйста. У нас возраст был от 2,5, у Наташи ребенок 2,5
2: месяцев
0: родился только-только, и до 80, почти 7, наша прабабушка, лет. Да, 87, почти вот в сентябре, 29 сентября исполнится 87 лет. Вот и мы таким вот составом туда прибыли. Спасибо, Господи.
3: Новости.
1: Дорогие наши слушатели, в эфире новости. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии встретился в портретном зале епархиального управления с делегацией Патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии, прибывшей в Санкт-Петербург в паломничество. В ее состав входят представители православных общин, в том числе духовенство Сингапурской епархии, объединяющей приходы Русской Православной Церкви на территории Сингапура, Индонезии, Малайзии, Новой Гвинеи и Восточного Тимора. Вы прибыли в город, чья судьба на протяжении 3 столетий была крепко сплетена с судьбами нашего государства, с величием Российской империи, обратился владыка к гостям. Здесь, на берегах Невы, принимались решения, менявшие ход не только светской, но и церковной истории. Отсюда, из града Святого Петра, начинались и направлялись миссионерские труды, которые простирались до самых дальних пределов. И сегодня мы видим, как эти некогда посеянные семена православной миссии дают богатые всходы. Мы с братской любовью принимаем вас как вестников Христовой веры из далеких, но дорогих нашему сердцу стран. Город Санкт-Петербург всегда был пространством встречи цивилизаций, где строились дипломатические и духовные мосты. Для нас особенно ценно, что сегодня они возрождаются через живое общение с вашими народами. Наши связи имеют прочные корни. В Санкт-Петербургской духовной академии, альма-матер многих архипастырей и пастырей, сегодня получают духовное образование студенты из ваших краев. Здесь они возрастают в познании истины, а впоследствии многие из них принимают священный сан, чтобы, возвращаясь домой, нести свет Евангелия всем народам. Владыка ответил на вопросы об истории и нынешней жизни Санкт-Петербурга и епархии, пожелал гостям с пользой провести время в северной столице, посетить как можно больше святых мест, укрепить духовные силы для миссионерских трудов. Гостям были вручены памятные подарки. Наше следующее сообщение. В праздник Казанской иконы Божией Матери митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии совершил божественную литургию в Казанском кафедральном соборе. К присутствующим обратился Александр Беглов. Чудесное обретение Казанской иконы Пресвятой Богородицы произошло 21 июля 1579 года в Казани. После пожара без крова осталось много горожан. Среди погорельцев была дочь стрельца Матрёна, Матрона Анучина, которой во сне явилась Божья Матерь и указала, где под землей спрятана ее икона. Поначалу девочке никто не поверил, ни местный градоначальник, ни архиепископ. А когда же сон приснился ей в третий раз... Ее семья самостоятельно начала раскопки, и в указанном месте на глубине около метра девочка обнаружила икону. Обретенную реликвию отправили крестным ходом в первый православный храм города Казани, Благовещенский собор. Двое слепых, дотронувшись до иконы, до Казанской, прозрели. На месте обретения возвели монастырь. Матрона I приняла в нем постриг с именем Мавра и впоследствии стала его игуменьей. В праздник Казанской иконы Божьей Матери митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии совершил божественную литургию в Казанском кафедральном соборе города Санкт-Петербурга. Наш выпуск завершен, уважаемые слушатели. Хранит вас Господь.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы слушаете православный радиоканал «Воскресение». Мы работаем для вас ежедневно и круглосуточно.
2: Завершаем день с молитвой.
3: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
4: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь меня кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже, поклоняемый, Царю святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или катиться греши гнесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горей скота, вольно мои грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или братом его печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй меня, творчий мой владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный, и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу, или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мне буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерной согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, егда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшегося весен твоим поучитися, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотворить твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренне пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящих обстояний бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в тленную плоти балкися, и исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукаво деяние, и получите блаженце Твоя, На Тябо, Господи, повах, спаси мя.
5: К Тебе, причисти Божией Матери, Асакаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и почеси по Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Годцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
4: Благаго Царя, благая Мать и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якода достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те раби Твои, Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть Тя, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь,
6: просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословен си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прекословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец,
4: в руце Твои, Господи Иисусе Христе Божий мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Песнь восхождения, Псалом 126. Если Господь не положит основания дома, напрасно трудятся строители его. Если Господь не сохранит город, напрасно бодрствует стража, напрасно встаете вы на труды свои на рассвете. Вы, вкушающие скорбь, будто хлеб, вставайте, хорошо отдохнув, ибо даст Господь возлюбленным своим сон. Вот оно, наследие Господне, сыновья, порожденные нами, награда наша. Что стрелы в руке сильного, то юные сыновья изгнанников. Блажен тот, чьи желания исполнят они. Не посрамятся они, когда отпор дадут врагам своим у ворот города. Песнь восхождения, Псалом 127. Блаженны те, что боятся Господа и ходят путями Его. Плоды трудов твоих вкушать будешь. Блажен ты, и благо тебе будет. Жена твоя точно лоза плодовитая в стенах дома твоего. Сыновья твои точно побеги маслины на трапезе твоей. Так обретет благословение человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь с высот Сиона, и увидишь ты благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей, и увидишь ты сыновей сынов твоих. Мир Израилю! Песнь восхождения, Псалом 128. Много раз от юности моей враги сражались со мною, да скажет Израиль. Много раз от юности моей сражались со мною, но не одолели меня. Принуждали меня трудиться на них грешники, умножая беззакония свои. Но Господь праведный предал смерти грешников. Да посрамятся и обратятся вспять ненавистники Сиона. Да будут они, как трава на кровле, что засыхает, прежде чем вырвут ее. Не возьмет ее жнец в горсть свою, и не соберет ее вяжущие снопы, и не скажут мимо идущие: «Благословение Господне на вас! Благословляем вас именем Господа!» Песнь восхождения, Псалом 129. «Из глубин воззвал я к Тебе, Господи! Господи, услышь голос мой! Да внемлют уши Твои моленью моему! Если Ты обратишь взор на беззаконие наши, Господи, Господи, кто устоит? Ибо только Ты даруешь нам очищение!» Почитая имя Твое святое, надеюсь на Тебя, Господи. Надеется душа моя на Слово Твое, уповает душа моя на Господа. От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа. Ибо у Господа милость, и великое у Него избавление. И Он избавит Израиля от всех беззаконий его. Песнь восхождения, Псалом 130. Господи, не превозносился я сердцем моим, не взирал дерзновенно очами моими и не посягал на великое и дивное, превышающее разумение мое. Если не был я смиренным и восставал душою моею на Тебя, как дитя, вскормленное матерью, порой восстает на нее, то воздай за это душе моей. «Да уповает Израиль на Господа отныне и навеки».

отец наших вселенских великих учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова

0: Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжает выпуск новостей. Митрополит Евгений награжден дипломом национальной премии «Отцовское признание». Митрополиту Евгению вручили диплом национальной премии «Отцовское признание» как выдающемуся деятелю, своим служением, способствующему укреплению семейных ценностей и роли отца в России. В минувшее воскресенье по поручению исполнительного директора общества «Союз отцов России» Александра Зарембы награду передал перед началом божественной литургии в храме во имя преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы

0: Великая княгиня Елизавета Федоровна города Екатеринбурга, председатель регионального отделения Вячеслав Истошин. Торжественная церемония награждения лауреатов национальной премии «Отцовское признание» состоялась 10 июля 2026 года в Общественной палате в Москве. Премия, вручаемая с 2024 года по инициативе Всероссийской общественной организации «Союз отцов в России», отмечает значительный вклад граждан в укрепление роли отца в семье, пропаганду семейных устоев и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей. Исполнительный директор Союза отцов в России Александр Заремба подчеркнул, что награда охватывает широкий спектр профессий – от деятелей искусства и науки до муниципальных служащих и воспитателей. Он пояснил, что все они не просто выполняют определенные обязанности, но вкладывают свою силу и душу ради воспитания детей и поддержания семейных ценностей. Ради того, чтобы воплотить в жизнь то, о чем говорит нам президент, о сильной, многодетной России и об ответственных, вовлеченных отцах. Роль отца в жизни семьи и детей высоко оценила Мария Ситтель. Она поделилась с участниками церемониями теплыми воспоминаниями своего детства, связанными с положительным влиянием отца на ее воспитание и приучение к труду. «Любимые папы! В глазах ваших детей вы все супергерои. Став отцами, вы уже совершили свое главное достижение. Мы, матери, жены, сестры, всегда рядом с вами. Спасибо вам за вашу силу, за терпение, за веру в вашу семью, в своих детей, в будущее нашей страны. Спасибо вам за то, что вы надежным плечом всегда рядом, и мы можем на вас положиться. Спасибо за тех ребят, которые сейчас на передовой и в тылу отстаивают наше Отечество и наше крепкое семейное тыловое братство, так необходимое для нашей страны». В своем приветствии к участникам церемонии, уполномоченной при президенте Российской Федерации по правам ребенка, Мария Львова-Белова отметила, что в России все больше уделяется внимание духовному и нравственному воспитанию детей отцами, а меры поддержки и социальные гарантии для семей расширяются. Премия «Отцовское признание» — это часть большой системной работы по укреплению семьи, по сохранению традиционных ценностей и поддержке роли отца в семье и в обществе, убеждена первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина, которая также направила приветствие участникам церемонии. В 2026 году лауреатами премии стали несколько десятков человек в 13 номинациях. Среди награжденных – депутаты Государственной Думы Денис Майданов и Сергей Бурлаков, архиепископ Зеленоградский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, заместитель управления делами Русской Православной Церкви, председатель миссионерского отдела Русской Православной Церкви Савва Тутунов, режиссеры Юсуп Бахшиев, публицист Ирина Герш и другие представители общественных, политических, образовательных организаций, деятели культуры собрались на церемонию, организатором которой выступила Всероссийская общественная организация «Союз отцов». Всероссийская национальная премия «Отцовское признание» проводится при поддержке члена Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству писателя Захара Прилепина. Вы слушаете выпуск новостей. В пленарном заседании 4-го Уральского форума женщин, состоявшемся в минувшую пятницу на Екатеринбург-арене, приняла участие председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Она напомнила слова президента России Владимира Путина о том, что судьба России, ее историческая перспектива зависит от того, сколько детей родится в российских семьях через год, 5-10 лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни. Для того, чтобы все было именно так, здесь собрались женщины, которые лечат людей, учат детей и прививают им здоровый образ жизни, и многие другие профессионалы, каждый день принимающие решения. Я желаю, чтобы у нас всегда была возможность обсуждать вопросы, которые нас волнуют, и чтобы мы всегда находили решение. «Успехов нам», — сказала Людмила Бабушкина. Участников форума также приветствовали глава региона Денис Паслер, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, заместитель губернатора Свердловской области Татьяна Савинова. Подводя итоги работы первого дня форума, участники пленарного заседания обсудили инициативы, связанные с мерами поддержки многодетных семей и материнства, развитием женского предпринимательства, воспитанием детей, формированием комфортной городской среды, профессиональной реализации женщин. Отдельное внимание уделили вопросам здоровья, активного долголетия, семейных традиций и сохранения связи поколений. По итогам выступления каждый поместил в специальную малахитовую шкатулку минерал, символизирующий обсуждаемую на секции тему. Напомним, для участия в Уральском форуме женщин под названием «Создавая жизнь» собралось более 5000 женщин из разных регионов России. На православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей «Хранит вас Господь».
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: МВД предупреждает. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp. Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram. Будьте бдительны. Это мошенники. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. Запомните, сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах.

0: Духовное слово.
1: Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Писание. Читает Денис Гаврилов.
2: Книга 8. О духе гнева. Глава 1. Четвертый подвиг предлежит нам против гнева, смертоносный яд которого нужно с помощью Божией исторгнуть из глубины души нашей. Если он гнездится в наших сердцах и ослепляет око ума вредным мраком, то мы не можем приобрести ни правильной рассудительности, ни ясности созерцания, ни зрелости совета. Не можем быть участниками истинной жизни, твердыми в правде, не способны к удержанию духовного истинного света, ибо сказано «иссохло от печали око мое» Псалом 6. Не можем мы быть участниками мудрости, даже если бы всеми признавались мудрыми, ибо сказано «гнев гнездится в сердце глупых» Екклесиаст 7:9. И даже не можем достигнуть жизни бессмертной, хотя во мнении людей кажемся благоразумными, ибо гнев губит и разумных. Притча 15:1. Не можем с прозорливой рассудительностью соблюдать и законы правды, даже если бы все считали нас совершенными и святыми, ибо гнев человека не творит правды Божией. Иакова 1:20. Никаким образом не можем приобрести и степенные благопристойности, уважаемые и у людей этого века, хотя бы мы по родовому преимуществу считались благородными и честными, ибо муж ярый неблагообразен. Притча 11:25. Никак не можем приобрести и зрелости совета, хотя кажемся важными и обладающими высшим знанием, ибо остро яростный без совета творит. Притча 14:17. Не можем быть спокойны от вредных смущений и избегать грехов, хотя бы другие и вовсе не делали нам беспокойств, ибо вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает расприю. Человек вспыльчивый много грешит. Притчи 15:18, 29:22. Глава 2. О тех, которые говорят, что гнев не вреден, если гневаемся на согрешающих, потому что и о самом Боге говорится, что гневается. Мы слышали, что некоторые стараются извинить эту гибельную болезнь души, превратно толкуя Священное Писание, хотят умолить ее, говоря, что не вредно, если мы гневаемся на согрешающих братьев. Даже о самом Боге говорится, что Он гневается на тех, которые не хотят знать Его или, зная, презирают, как говорится, «воспылал гнев Господа на народ Его» Псалом 105. Или как пророк молится, говоря, «Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня» Псалом 6. Не понимают они того, что, желая предоставить людям повод к смертоносному пороку, они Богу, источнику всякой чистоты, оскорбительно приписывают страсть. Глава 3. Какие действия человеческие приписываются Богу? Если это, когда говорится о Боге, понимать в чувственном, грубом, буквальном значении, то выйдет, что Он и спит, как говорится, «Восстань, что спишь, Господи» Псалом 43. В другом месте говорится «Не дремлет и не спит, хранящий Израиля» Псалом 120. «Он стоит» 1 Царств 3:10, Амос 9:1. «И сидит», когда говорит «Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих» Исаия 66:1. «Он меряет небо пядью, и землю заключает в горсть» Исаия 40:12. «Хмелеет от вина», когда говорится «Как бы от сна воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином» Псалом 77. «Который один имеет бессмертие и живет в свете неприступном» 1 к Тимофею 6:16. «Я уже опускаю незнание» Исаия 58:3, от Матфея 7:23. «И забвение» Псалмы 12, 41 и 43, которые часто приписываются ему в Священном Писании. потом очертания членов, которые приписываются ему как человеку, имеющему образ и состав, именно волосы, голову, ноздри, глаза, лицо, руки, мышцы, пальцы, чрево, ноги. Если бы мы захотели все это допустить в грубом буквальном значении, то необходимо было бы думать, что Бог имеет очертания членов и телесный образ, чего вовсе нельзя сказать и чего да не будет у нас. Глава 4. Как надо судить о качествах и членах человеческих, приписываемых неизменяемому и бестелесному Богу? И так как без ужасного святотатства нельзя этого думать о том, кто по свидетельству Священного Писания невидим, неизречен, непостижим, неоценим, прост, несложен, так без большого богохульства нельзя приписать неизменяемой природе возбуждение гневом и яростью. Ибо под таким названием членов мы должны понимать безмерные действия Бога и божественные силы, которые мы можем понять только посредством этих употребительных названий членов. Так под именем уст мы понимаем слова Его, которые обычно тихо переливаются в сокровенные чувства души, или что Он говорит в отцах наших и пророках. Под очами понимаем беспредельность прозорливости, которую Он все проницает и усматривает, и ничто не укрывается от Него из того, что делаем или думаем. Под наименованием рук мы понимаем промысел и действие, по которому Он есть Творец и Строитель всего. Мышца есть знак силы и управления Его, по которому Он все поддерживает, устраивает и управляет. Опрочем, умалчиваю, только скажу, что седина головы означает долговечность, древность Божества, по которой Он без всякого начала до всех времен и превосходит все твари. Так, когда читаем о гневе или ярости Божией, то должны понимать не человекообразно, то есть по подобию человеческого возмущения, а достойно Бога, который чужд всякого возмущения. Именно так можем понимать, что Он есть судья и отмститель за все, что неправильно делается в этом мире. И, боясь означаемого этими словами страшного возмездия за наши дела, должны опасаться сделать что-нибудь против Его воли. Ибо человеческая природа обычно боится тех, о которых знает, что негодуют, и опасается оскорблять, как обычно боятся мстительного гнева некоторых правдивых судей, те, которые мучаются совестью за какую-нибудь вину. Это не значит, что такое возмущение бывает в душах тех, которые должны праведно судить, а только боящиеся чувствуют такое расположение духа, происходящее от требований закона, исследования правды и от возмездия. Но это, с какой бы кротостью духа и тихостью ни было произнесено, считают большой яростью, жестоким гневом, те, которые по своим заслугам должны понести наказание. Долго было бы, да и несообразно с целью этого писания, объяснять все, что в Священном Писании говорится о Боге человекообразно. Для настоящей надобности достаточно сказать то, что относится к пороку ярости, чтобы никто по неведению не искал повода к болезни и смерти вечной, там, где обретает святость, бессмертие жизни и средства к спасению. Глава 5. Какая кротость приличествует монаху? Итак, монах, стремящийся к совершенству и желающий законно подвязаться на духовном поприще, должен быть чужд всякого порока гнева и ярости, и пусть слушает, что заповедует ему сосуд избрания. Всякое раздражение, говорит, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою, да будут удалены от вас. Ефесянам 4:31. Когда говорит «всякий гнев да будет удален от вас», здесь запрещается только всякий беспорядочный гнев, как причина греха. Ниже в главах 7 и 8 преподобный Кассиан допускает гнев против своих грехов и недостатков, и в Давиде похвалил негодование на Аверсу, 2 Царств, 16-10. Святой Григорий Великий говорит, «Иной гнев бывает, который возбуждается от нетерпеливости, иной, который порождает ревность к правде. Тот рождается от порока, а другой от любви к добродетели. Если бы от добродетели не происходило никакого гнева, то Финиес не удовлетворил бы мечом гнева Божия. Поскольку Илий этого гнева не имел, то возбудил против себя высшее мщение. Об этом гневе псалмопевец говорит: «Гневаясь, не согрешайте» — Псалом 4. Это понимают неправильно те, которые хотят, чтобы мы гневались только на себя, а не на погрешающих ближних. Ибо если нам заповедуется, как любить ближних, то, следовательно, и гневаться можно на их грехи, так же, как и на наши пороки. Если мы гневаемся на себя за грехи, почему на том же основании не гневаться нам и на ближних, оскорбляющих Бога? Гнев бывает двоякого рода – добрый, согласный с разумом, и беспорядочный, порочный. Похвальный гнев бывает, во-первых, когда мужественно противимся дьяволу и внушениям его. Так Спаситель с гневом отогнал от себя Искусителя, от Матфея 4:10. Во-вторых, когда воспламеняемся на самих себя, то есть за худые наши страсти, пороки, и приносим достойные плоды покаяния. В-третьих, когда мы по ревности к правде или любви возбуждаемся против ближних, грешащих и оскорбляющих Бога, и исправляем их, а подчиненных наказываем. Такой гнев в Священном Писании называется ревностью по Боге. Такой ревностью отличались Моисей, Финиес, Самуил, Давид, Илия и другие. И сам Спаситель показал тоже, когда с гневом воззрев на иудеев, огорчился их ожесточению и ослеплению сердца их. От Марка 3:5. Продавцов выгнал из храма. От Матфея 21:12. От Иоанна 2:15. Резко обличал фарисеев и книжников. От Матфея 23. От Луки 11:40 и далее. Строго обличила апостола Петра: «Отойди от меня, сатана». От Матфея 16:23. Следовательно, гнев бывает и полезный, и похвальный. Не одобряется гнев беспорядочный, который помрачает, извращает суждение разума или не покоряется ему. А это бывает и со стороны предмета, и в понимании стремления гнева. Со стороны предмета гнев бывает плох, грешен. Во-первых, если кто желает отметить неправильно, по незаконной причине, или же тому, кто не заслужил. Во-вторых, хотя по правильной причине хочет отметить, но превышая вину, это жестокость сердца в нанесении наказания. В-третьих, когда кто самоуправно, не по законной власти, не по законному порядку требует наказания оскорбившего. Ибо отмщение принадлежит судье, как служителю Божию, а частным людям запрещается. К Римлянам 12:19. В-четвертых, когда гневаются не с добрым намерением, не для того, чтобы исправить ближнего, соблюсти правду и благочиние, чтобы оскорбителей и других удержать от обид на будущее время, но гневаются по злобе, зложелательству, для того, чтобы оскорбителю было худо. Это уже дело злости, противное любви к ближнему. А в понимании стремления гнева мы грешим разным образом. Когда гнев до чрезмерности разгорается или продолжается дольше надлежащего, то не оставляет нам никакого предлога к гневу, даже если он кажется необходимым и полезным. Поэтому согрешающего брата, если необходимо, надо стараться исправлять, так чтобы, желая исцелить страждущего, может быть, легкую лихорадку, самому не подвергнуться болезни ослепления гневом. Ибо кто желает исцелить раны другого, тот сам должен быть здоров и свободен от всякой ослабляющей болезни, чтобы не сказано было ему евангельское слово: «Врач, исцели самого себя» от Луки 4:23. Также, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату своему: «Дай я выну сучок из глаза твоего», а вот в твоем глазе бревно» от Матфея 7:3-4. Глава 6. о неправедном или праведном возбуждении гнева. От какой бы причины ни возбудился гнев, он ослепляет очи сердечные и, причиняя гибельную язву остроте зрения, не дает созерцать солнце правды. Все равно, золотой ли лист или свинцовый, или другого какого металла будет положен на глаза, ценность металлов не делает различия в ослеплении. Правда, гнев, присущий нам, оказывает и услугу, для которой только и полезно, спасительно нам иметь его. Когда мы, досадуя на сладострастные движения нашего сердца, раздражаемся, и то, что стыдимся делать или говорить перед людьми, не допускаем в тайники нашего сердца, трепеща от страха присутствия ангелов и самого Бога, везде и все проникающего, и взора Его, от которого не могут укрыться тайны нашей совести. Глава 7. В чем необходим для нас гнев, или какими примерами блаженного Давида гнев спасительно допускается? Можно гневаться и против самого гнева, за то, что он возгорелся в нас на брата, и, разгневавшись за это, мы не предоставляем ему вредного укрытия в сокровенности нашего сердца. Так гневаться учит нас и пророк, который до того выгнал его из своих чувств, что не хотел мстить даже и врагам своим, и когда они были переданы ему Богом, говорил: «Гневаясь, не согрешайте» — Псалом 4. Когда он захотел воды из колодца Вифлеемского и получил ее от мужей храбрых, которые, подвергаясь опасности, пронесли ее через отряды врагов, то, рассердясь на это, тотчас вылил на землю — и таким образом, гневом подавив страсть вожделения, принес ее в жертву Господу и не исполнил желания своего, говоря: «Сохрани меня, Господь, чтоб я сделал это. Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни?» 2 Царств 23:17. Или когда Симей бросал в царя Давида камни, вслух перед всеми его поносил, и Авесса, сын Саруин, начальник воинов, за обиду царя хотел отомстить снятием с Симея головы, то блаженный Давид, благочестиво негодуя на жестокое предложение его, непоколебимой кротостью сохранил смирение и силу терпения, говоря: «Что мне и вам, сыны Саруины, оставьте его, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? Вот если мой сын, который вышел из чресла моих, ищет души моей, тем больше сын вениамитянина. Оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». 2 Царств 16:9-12. Глава 8. Гневаться надо на самих себя. Итак, повелевается нам гневаться с пользою на самих себя или на приходящие дурные помыслы, и не грешить, то есть не приводить их во вредное действие. Этот смысл лучше поясняется следующим стихом: «Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь», в славянском «умилитесь», Псалом 4. То есть, что вы думаете в сердцах ваших при внезапном нападении дурных помыслов, то, удаляя размышлением всякое смятение и смущение гнева, находясь как бы на ложе покоя, исправляйте и заглаживайте спасительным сокрушением. И блаженный апостол, воспользовавшись свидетельством этого стиха и сказав: «Гневаясь, не согрешайте», прибавил: «Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу» к Ефесянам 4:26-27. Если в гневе нашем вредно заходить солнцу правды, и разгневавшись мы тотчас даем дьяволу место в сердце нашем, то, как уже выше он заповедал, чтобы мы гневались, говоря: «Гневайтесь и не согрешайте». Не ясно ли он высказывает такую мысль: «Гневайтесь на пороки и ярость вашу, чтобы при вашем потворстве им не заходило солнце правды, Христос, в омраченных душах по причине гневливости вашей, и чтобы после удаления его вы не дали дьяволу место в сердцах ваших». Глава 9. О каком солнце говорится, чтобы оно не зашло в гневе нашем? Об этом солнце Бог через пророка ясно напоминает, говоря: «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». Малахия 4, 2. Еще говорится, что для грешников, лжепророков и гневающихся оно закатится в полдень, как говорит пророк. Закатится для них солнце в полдень. Амос 8, 9. А в иносказательном смысле под солнцем можно понимать разум, который справедливо называется солнцем, что освещает все сердечные помыслы и суждения. Он да не погашается гневом, чтобы после захождения его мрак возмущения с виновником своим дьяволом не занял все чувства нашего сердца, и нам, объятым тьмою гнева, как в темную ночь, не остаться в неведении, что нам нужно делать. В таком смысле это изречение апостола передано нам старцами, поскольку необходимо было сказать, как они думали о гневе, которые не позволяют ему проникать в сердца даже на минуту, всячески соблюдая заповедь Евангелия: «Гневающийся на брата своего подлежит суду» от Матфея 5, 22. Но если бы позволительно было гневаться даже до заката солнца, то ярость могла бы увлечь до совершения мщения, прежде чем солнце закатится. Святой Златоуст слова апостола к Ефесянам 4, 26 о закате солнца принимает буквально, в том смысле, что тотчас надо подавлять гнев, примириться с оскорбившим. Нельзя продлять гнев до другого дня, чтобы он не обратился в злопамятность. Следует немедленно подавлять гнев, а не значит, что гнев можно иметь только до заката солнца. Глава 10. О тех, которые и на закате солнца не прекращают гневаться. А что сказать о тех, чего не могу подумать без стыда, зложелательству которых уже и закат солнца не кладет предел, но продлевает его на многие дни и сохраняя в сердцах злобу на тех, на которых раздражились, хотя на словах отвергают, что гневаются, а на самом деле из поступков открывается, что они сильно досадуют, ибо не заводят с ними приличной речи, не говорят с обычной ласковостью и думают, что они в этом вовсе не грешат, потому что не домогаются отмщения по своему раздражению. Однако, поскольку не имеют возможности или не могут явно выказать и исполнить отмщение, а тайно питают его в сердце, то обращают яд гнева в свою погибель, когда горечь скорби не выгоняют, а только затаивают в себе на время. Глава 11. Притворно скрывающий свой гнев грешит так же, как и обнаруживающий его. Думают, что вышесказанным не должно окончиться мщение, а достаточно удовлетворять своему гневу и скорби тогда, когда по внушению гнева исполнят, что смогут. Так делают те, которые возмущение свое сдерживают не по желанию миролюбия, а из-за неудобства мщения, ибо ничего больше не могут причинить тем, на которых прогневались, как только не говорить с ними с обычной ласковостью, как будто гнев нужно обуздывать только на деле, и нет нужды изгонять его из сокровенности нашего сердца. Омрачившись тьмою его, мы лишимся света знания и здравого совета, и никак не сможем быть храмом Святаго Духа, пока будет обитать в нас дух гнева. Удерживаемый в сердце гнев хоть и не оскорбляет присутствующих людей, но исключает светлое сияние Святаго Духа. Глава 12. Гнев и на короткое время непозволительно иметь. Бог не хочет, чтобы мы удерживали гнев даже на короткое время, потому что Он не позволяет приносить и духовные жертвы наших молитв, если мы сознаем, что кто-нибудь имеет хоть какую-нибудь обиду на нас, говоря: «Если принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» от Матфея 5, 23 и 24. Следовательно, как же мы позволим себе, не говорю на многие дни, но даже до заката солнца, удерживать обиду на брата, тогда как нам не позволяется приносить наши молитвы Богу, если кто-нибудь имеет обиду на нас. И апостол заповедует «непрестанно молитесь» 1 Солунинам 5:17. «Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения» 1 к Тимофею 2:8. И так остается или никогда не молиться, удерживая ад в сердцах своих, и быть виновными в нарушении этой апостольской заповеди, которая повелевает непрестанно и везде молиться. Или если, обманывая самих себя, хотим приносить молитву вопреки ее запрещению, то должны знать, что будем приносить Господу не молитву, а упрямство в духе противления Ему». Глава 13. О братском примирении. Поскольку

0: чтобы мы, оставив свой дар, то есть прекратив свои молитвы, поспешили сначала принести удовлетворение им, и таким образом, сперва исцелив брата, приносили чистые дары наших молитв. Ибо общий всех Господь не благоволит к нашему служению, когда Он что в одном приобретает, то в другом теряет от возникшей скорби. Ибо во вреде всякого человека одинаково бывает потеря для того, кто одинаково желает и ожидает спасения всех своих рабов. И потому, когда брат имеет что-то против нас, молитва наша будет недейственна, все равно, как если бы и мы в раздраженном духе питали вражду против него. Глава 14. Также и Ветхий Закон запрещает иметь гнев не только в действии, но и в мыслях. Но что нам долго останавливаться на заповедях евангельских и апостольских, когда и Древний Закон, который, кажется, имеет некоторое снисхождение, то же самое запрещает, говоря: «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем» — Левит 19:17. И опять: «Пути злопомнителей в смерть» — Притчи 12:28. Видишь, и там злость запрещается не только в деле, но и в тайных мыслях, когда повелевается с корнем исторгнуть из сердца злобу и не только не мстить за обиду, но даже и не помнить о ней. Глава 15. Говорится о тех, которые причины своей нетерпеливости перекладывают на других. Иногда мы, побежденные гордостью или нетерпеливостью, намереваясь исправить свой необразованный беспорядочный нрав, желаем удалиться в уединенные места, как будто там быстро приобретем добродетель терпения, когда никто не будет трогать нас. Извиняя свое нерадение, говорим, что причины гнева заключаются не в нашей нетерпеливости, а в пороках братьев. И так как причины нашего греха возлагаем на других, то никогда не в состоянии будем достигнуть высшей степени терпения и совершенства.
1: Сегодня в Духовном Слове вы слушали Писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Текст читал Денис Гаврилов.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: Дорогие наши слушатели, наш эфир продолжает новости Крымской митрополии. 20 июля 2026 года по случаю престольного праздника в городе Севастополе в храме Влахернской Божией Матери была совершена божественная литургия. Как известно, на сегодня храм представляет собой фрагменты каменных стен и алтаря. Полуразрушенная Влахернская церковь, а также более 50 гробниц, была обнаружена в 1902 году во время раскопок, которые проводил основатель и первый директор Херсонесского музея Карл Хостюшко Валюжинич. Среди захоронений имелись как сделанные по языческому обряду в I-II веках нашей эры, так и захоронения христиан, относящиеся к IV-VIII векам. Позднее, уже в 1953 году, внутри каменной монастырской ограды были открыты христианские погребения, часовня, большой крестообразный храм и помещения, которые могли использоваться как жилые и хозяйственные. Храм имеет крестообразную форму, в центре расположен алтарь. Рядом покоились останки сосланных

в Херсонес в 655 году римского папы Мартина I. Именно здесь христианский мученик встретил свой конец и был похоронен в некрополе святых в прекрасном доме Девы Марии, именуемой Влахернской, недалеко от благословенного города Херсонеса. Сегодня можно говорить только о предполагаемом месте захоронения. Останки святого все в том же VII веке были вывезены в Рим, где до сих пор хранятся в церкви на холмах. Интересно, что в 1902 году храм Влахернской Богоматери на загородном некрополе Херсонеса посетил царь Николай II. В дневниках императора имеется следующая запись. 18 сентября после завтрака поехали на Графскую пристань и отправились в экипажах в Херсонесский монастырь. После краткого молебна осмотрели музей, новые раскопки, Костюшка Валюжинича. В особенности замечательны стены древнего города и развалины церкви с великолепным мозаичным полом. Тут же под нею катакомбы с колодцем чистой воды. Запись оканчивается. Традиционно духовенство и братья Свято-Владимирского Херсонесского монастыря в дни торжеств Влахернской Божией Матери и памяти святого Мартина Исповедника Папы Римского проводят здесь праздничные богослужения. Территория храма, а точнее даже храмового комплекса, приводится в порядок. Активное участие в уборке принимает православная молодежь, ребята и их наставники из Севастопольского молодежного центра «Точка опоры». Сегодня на древней земле Херсонеса живут в литургической полноте два храма Русской Православной Церкви во имя семи священномучеников херсонесских и Свято-Владимирский собор. Но о первых веках христианства, вечности застывшей в каменных руинах, преемственности эпох напоминает и храм Влахернской иконы Божией Матери, святое место, где и сегодня звучит молитва. Наш выпуск продолжается в ночь на 17 июля, в день памяти святых царственных страстотерпцев. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон совершил божественную литургию в Свято-Владимирском соборе Херсонесского мужского монастыря. Священно-архимандриту обители сослужили исполняющий обязанности наместника монастыря, ректор Таврической духовной семинарии иеромонах Андрей Коротков, исполняющий обязанности наместника Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря иеромонах Алексей Годлевский, братья Херсонесской обители и гости в священном сане. За ночной божественной литургией митрополит Тихон совершил иерейскую хиротонию над диаконом храма трех святителей города Симферополя Алексеем Варинкой и диаконскую хиротонию над студентом третьего курса Таврической духовной семинарии чтецом Михаилом Дарием. По запричастном стихе владыка обратился к собравшимся с архипастырским словом. Государь Николай II неоднократно посещал Херсонесский монастырь. В Свято-Владимирском соборе молились великие князья и члены императорской фамилии. Сегодня об этом напоминает уникальная мозаика с образами царской семьи и лейб-медика Евгения Боткина в Верхнем храме Свято-Владимирского собора. В мае 1916 года Николай II в последний раз посетил Крым. 12 мая его встречали на вокзале в Севастополе. После инспекции кораблей Черноморского флота 15 мая император вместе с семьей посетил Владимирский собор. Затем Николай II вместе с наследником Алексеем осмотрел панораму обороны Севастополя. Позднее царская семья побывала в новой церкви крепостной артиллерии во имя святого мученика Иоанна Воина, после чего направилась в монастыри. Сначала Херсонесский, затем Георгиевский монастырь на мысе Фиолент. В тот же день, 15 мая 1916 года, царь Николай II с семьей покинул Севастополь и отправился поездом в Евпаторию. Никто не знал, что это посещение Крымского полуострова будет последним не только для государя, но и для всей его семьи.
Дорогие братья и сестры, вы слушали выпуск новостей. Хранит вас Господь.

0: Завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворил седен делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни меня во время подобное Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горейско та вольно мои грехи невольные, ведомо и неведомые, я же от юности от науки злы, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй меня, творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукавого видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в кленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти, Боже Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукаста противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажите Тя Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гро будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гро прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочешь и устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно, и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий крест Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся напрости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови.

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Дорогие братья и сестры, продолжается наш эфир о реальности и действительности. Протоиерей Дмитрий Моисеев. По страницам семейно-детского журнала «Духова роща» города АллатРя. Главная проблема нашего времени — это отрыв человека от реальности. Отрыв от реальности физического земного бытия. Человек окружил себя протезами, создал искусственную комфортную обстановку, как червь в яблоке. Он уже не способен выжить в реальном физическом мире без этой оболочки. В реальной, не искусственной природной среде в наше время способны существовать лишь немногие малые народы. Отрыв от реальности внутреннего мира. Человек в наше время потерял связь с реальностью собственного внутреннего мира. Большинство наших современников сосредоточили внимание на внешнем, на том, что транслируется через экраны телевизоров, телефонов, смартфонов и прочее. Ум современного человека, как выразился бы древний писатель, растекается мыслью по древу, размазан по внешнему миру и не способен сосредоточиться на реалиях собственного внутреннего мира. Практика умной молитвы, рожденная в недрах исихастского движения монашества Афона, главным духовным деланием человека считала сосредоточение внимания внутри себя и открытие, восстановление духовного зрения, утраченного в результате обмерщения жизни. Органом духовного зрения является сердце. Поэтому человеку для полноты духовной жизни необходимо соединение ума и сердца, которое осуществляется погружением ума в сердце посредством умной молитвы. Через это открывался внутренний мир человека и одновременно духовный мир бытия Бога. Отрыв от реальности социального бытия. Индивидуализация жизни, характерная для последнего времени, особенно развитая в западном мире, есть не что иное, как поэтапное разрушение сложной и совершенной ткани бытия человека в социуме, основанной на семейном образе жизни. Индивидуализируясь, человек теряет живые связи с другими людьми, замыкается в тесный мирок самостного бытия, саморазвитие, самопознание, самоделание и прочих самостей. В эпоху модерна произошел разрыв с Богом и духовной жизнью. На этапе постмодерна посредством создания сети интернет произошел разрыв человека с миром людей, дистанционирование социальной жизни. На современном этапе происходит окончательный разрыв человека с природой. Таким образом, современный человек одновременно оторван от реалий физического мира, от реалий духовного мира и от реалий мира людей. Возникает вопрос: в таком случае, чем же живет современный человек? Что образует содержательное ядро его жизни? Ответ заключается в том, что он создал себе виртуальный мир, мир иллюзий, в котором пребывает его телесность, сознание и воля. Мир же реальный — это тот мир, который дан человеку изначально. Он сотворен Богом. Это мир природы, мир человеческой души и мир духовный, ангельский. Мир действительный. Это тот мир, который создал вокруг себя человек искусственно. Мир во многом непрочный, иллюзорный. Мир-мираж. В связи с этим возникает проблема шизофренизации сознания как отдельно взятого современного человека, так и общества в целом. Чем громче звучат призывы к гуманизму и благотворительности, тем более изощренными становятся технологии подавления и притеснения человека. Будет это пророк или просто обманщик, но в какой только рай нас погонят тогда? Замолчи, замолчи, замолчи, сумасшедший шарманщик! Эти песни не можем забыть никогда.
никогда. Так пел Александр Вертинский в 1930 году. Не имея реального опыта любви к ближнему, человек кидается в суррогатные формы человеколюбия, филантропии, приводящие других людей лишь к увеличению страданий. Примером может служить нынешняя кампания вакцинации, в которой декларируется забота о здоровье человека, в реальности далеко отстоящая от декларируемых положений. Человек для другого человека есть зеркало. В нем часто видит он самого себя. Именно с этим связана заповедь «не судить другого». Видение сучка в глазу ближнего свидетельствует лишь о наличии бревна в своем собственном глазу. Святые видели в каждом приходящем к ним человеке образ Бога и радовались каждой такой встрече, потому что они жили и радовались каждой такой встрече, потому-то они и жили уже как в раю, что в раю не будет раздоров, ссор и зависти. Но для того, чтобы всего этого не было в общении с другими людьми, человек сам прежде должен изжить это из своего сердца. Поэтому первая стадия общения между людьми может быть выражена формулой «человек человеку Бог». Названного выше состояния совершенства, к сожалению, достигают немногие люди, и это состояние называют святостью. Георгий Федотов в книге «Святая Русь» высказал следующую мысль. «Русь называют святой, и при этом не говорят «святая Англия» или «святая Франция», или тем более «святая Америка», не потому что на Руси все люди святые, а потому что нормой на Руси считалась святость, а все остальное в той или иной степени отклонение от нормы. По сравнению со святостью, более распространено состояние, предполагающее временное помутнение сознания, временное неприятие или даже вражду с ближним. Однако эти состояния легко преодолеваются благодаря действию центростремительной силы любви. Это образ семейного жития, когда родственные души быстро находят в себе силы к примирению и согласию. Такая стадия общения между людьми может быть выражена формулой «человек человеку брат». При этом речь идет не только о родстве кровном, но и о родстве духовном, об единой вере и едином духе. Родство душ, состояние которого надо еще достичь. По пути к этому состоянию существует ступень дружбы. Дружба — этап, когда люди еще не сблизились наиболее тесно, но уже связаны общими интересами, общей жизнью. В силу того, что единство еще не достигнуто, в полной мере общение дружбы более требовательно и не допускает грубых ошибок. Дружба — это первый шаг от одиночества к полноте жизни. Такая стадия общения между людьми может быть выражена формулой «человек человеку друг». В обществе индивидуализированном люди чаще всего относятся друг к другу не как к абсолютной ценности, а как к средству достижения собственных целей. Поэтому эта стадия общения между людьми может быть выражена формулой «человек человеку вещь». Индивидуализм в конечном итоге ведет к расчеловечиванию человека, пробуждению в нем низменных стихийных сил. Поэтому низшая стадия общения между людьми может быть выражена формулой «человек человеку волк». Главное отличие верующего христианина от других людей – постоянное наличие у него Отца на небе. И вся суть христианства – это восстановление утраченного в грехопадении сыновства. Неверующий человек находится в состоянии экзистенционального сиротства. И главный сирота — это тот, которого называют противником Богу. Он сам находится в крайней степени сиротства. И в это экзистенциальное состояние стремится ввергнуть как можно большее число душ.
«Реальность и действительность. Протоиерей Дмитрий Моисеев». Статья была написана в эпоху коронавируса. По страницам семейно-детского журнала для общения «Духова роща», город АллатРь. Храм святого Иоанна Воина. Наш эфир продолжается.

Сестры, познакомьтесь, пожалуйста, с нашими передачами на ночь и утро. Итак, в 00:20 звучит акафист дня. Затем мы приглашаем вас послушать псалмы, которые читает Александр Бондаренко со 126 по 130 псалом. В 1:10 псалтырь звучащий. В 1:30 в звучащей книге вашему вниманию рассказы «Долгота дней» священника Ярослава Шипова. Беседы о вечном начнутся в 2:20 ночи. В 3:20 цикл передач Ольги Мануйловой «Дом с зеленой крышей». Речь пойдет о русском языке. В 3:40 программа Виктории Кауган. Презентация книги Матросова «Крепость Екатерины». В 4:20 чтение Псалтыри, слушайте 16-ю кафизму, затем в 5:20 духовное слово. И здесь вашему вниманию писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Текст книги читает Денис Гаврилов. Ну а затем утреннее молитвенное правило продолжит наш эфир в 6:20 и в 7:20 утра. Православный календарь на 27 июля. Слушайте в 6:45 утра, Евангелие дня в 7:50 и цикл передач «Гость в студии» в 8:20 утра. Путь праведных, уклонение от зла. Тот бережет душу свою, кто хранит путь свой. Погибели предшествует гордость и падению надменность. Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен. Притчи чтения.

клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот.

Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель – богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: мой.
1: Ангелы святые, посланные с небесе, вы же храните меня и руководите во всей жизни моей, припадай, молютеся, сам настави и вразуми меня, начинающий от сердечной любви и усердия возглашать ей песни те хвалы. Радуйся, ангеле Божий, предстателю мою Пресвятой Троицы, радуйся, царя царствующий бесплотный воине, радуйся, Господа господствующих небесных слугу, радуйся, умных и невещественных слуг Его сожителю, радуйся, творяй присно волю Владыки Своего, радуйся, приемы от Бога повеление и власть храните душу мою, радуйся, никогда же отлучайся имени грешного, радуйся, вынус пребывай мне недостойному, радуйся, соблюдай меня на всех путях моих, радуйся, сохраняй меня от всякого зла, радуйся, от Бога данными руководителю на путях жития моего, радуйся, благий мой наставниче, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой».

0: видев человеколюбивый Господь, яко по прегрешении праотца нашего Адама, все человецы удо преклони суть к греху, по своей незречении милости послал есть во всю землю святых ангелов, и коему же от человек представи хранителя, исполняющего по повелению владыки своего, святые ангели, всегда готови суть помогать и нам, Богу угодно поющим. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Разум моему просвещение свыше исходатайствуй, святые ангели, да возмогу познать, что есть воля Божия благая и угодная и совершенная, и сердцем и направи, ежеса усерден творить ее, тебе же, хранитель моего, да не пристану восхвалять сицевыми гласы. Радуйся, воспламеняй сердцем и любовью к Богу, Создателю моему. Радуйся, возбуждай меня на всяк день же и час, приносите ему молитвы, прошение и благодарение. Радуйся, як уже стражем верным, страхом Господним душевным мой дом ограждай. Радуйся, вся помышление мое к распятому за грехи мира Спасителю устремляй. Радуйся, страдание Его и крестную смерть в память мою вперяй. Радуйся, воспоминанием страстей Господних блюстись от грехов мя поучай. Радуйся, благодатного свыше осенения Святаго Духа просить имя наставляй. Радуйся, яко на кроткий точию и смиренное сердце милостивно презирать Ему, утешителю уверяя мя. Радуйся, мыслью о вездесущей Божией всюду окружай мя. Радуйся, всеведение Его умным очистием моим представляй. Радуйся, милосердием Его кающимся грешникам сердце мое утешай. Радуйся, правосудием Его к ожесточенным и нераскаянным душу мою устрашай. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Силу Божественной благодати спроси ми, хранителю мой ангеле, во еже неуклонно и непрекновенно ходите ми спасительным путем Христовых заповедей, сердцем же и усты, непрестанно славите все святое имя Бога нашего и пейте Ему Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Имам Тя, Богоизбранный покровителю мой, як уже светлую зарю, просвещающий души моей темноту и разгоняющий мрак сердечного неведения моего, сего ради с умилением припадая, молю Тися, да и вся мое чувствие, потемненная страстьми, очистятся, во еже не блуждать ими во тьме греховней, причудную же светлость Твою воспеваю сице. Радуйся, звездо невечернего света, от ресиянга божества восиявшая, имени выну озаряющая. Радуйся, пресветлое луче, помраченной грехми, сердечными очиса сиевающая. Радуйся, яко чишися направить имя на истинный путь, во тьме беззаконий заблуждающего. Радуйся, яко предлагаешь ими заповеди Господни, аки зерцало для всей жизни моя. Радуйся, яко поставляешь ими закон Божий, аки светильник ногам моим и свет стезям моим. Радуйся, яко словес Евангелия Христова, в сладость послушайте и поучаешь имя. Радуйся, яко учению Божественного Учителя моего, и Господа несомненно веровать и побуждаешь имя. Радуйся, яко повиновение уставам Святой Церкви укрепляешь имя. Радуйся, яко правилам и преданиям святых апостол, и Отец покоряйтесь, наставляешь имя. Радуйся, яко во исповедании святые и православную веру утверждаешь имя. Радуйся, яко за сие исповедание и на смерть готовыми бытью убеждаешь. Радуйся, яко еретиком и отступником истинной церкви сообщайтесь, возбраняешь имя. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Бури Житейского моря сокрушают духовный мой корабль, волнами морских попечений, и мир убогий души моя метется, и где обрящу тихое пристанище спасения, токмо на тя по Бозе возлагаю надежду, хранителю мой ангеле, яко премудрого тя кормчего в мысленных бурях, смущающих мя стяжах, благодарственный убопою Богу моему, аллилуйя.
1: Аллилуйя!
0: Слышащий и зрящий тя, божественный ангели, крепкого моего блюстителя, злобней духси поднебесней, не смеет приближитеся ко твоей пречистей светлости и душегубительным и пакости деяти. Сего ради смиренно молю тя, не отступи от меня за невоздержание мое, но присно от лукавого тех ловления и козней соблюдай мя, с умилением глаголюща. Радуйся, крепким кровом крил твоих осеняй мя и покрывай, радуйся, окрест пламенным мечем присно ополчайся, радуйся, противу князя тьмы, во бранями пособствуй, радуйся, лукавых его служителей, побеждать ими помогай, радуйся, отгоняй от меня душепагубные демоны, аки хищные птицы, радуйся, вразумляя имя бесовские козни познати, аки лукавые лисицы, радуйся, зверообразное тех на ум, и сердце мое нападение отревай, радуйся, порождение их, гордость и ненависть, из сердца моего исторгай, радуйся, зависть и злопомнение от мыслей моих прогоняй, радуйся, в отражении злых помыслов крестным знаменем себе ограждать и побуждай мя, радуйся, на аспида и василиска не боясь наступать и укрепляй мя, радуйся, имей непобедимое оружие против всех врагов моих, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: мой.
1: Богатечный и лучезарный звезде, путеводивший древле волхвы на поклонение родшемуся в Вифлееме Спасителю мира, дерзай уподобить и тя, благий мой хранителю, неотлучным Бо и светоносным Твоим, мис пребыванием указующими правый путь, ведущий в горний Вифлеем, в небесное царствие, да таму, сликий архангел и ангел, сподоблюся воспевати, привечному царю славы, Аллилуйя!
0: Аллилуйя!
1: Видимя нощую, содержимо мрачную и темным облаком страстей покрываема, святый хранителю души моя, не огорчися, не остави меня, но подражай долготерпению Спасителя моего, пожди еще, возбуждай меня к покаянию, донди же часа моя излиты источник и слез, намытие душевной нечистоты моя. А всем смиренно молю тебя и глаголю, радуйся, яко выну приносишь и Богу о мне грешнее молитвы своя, яко кодила пред ним благовонное. Радуйся, яко пресно ходатайствуешь и пред Создателем моим, о еже спастися ми. Радуйся, яко праведный гнев его, движимый на мя, своим предстательством отвращающий. Радуйся, яко просиши всемилосердого Господа подати прощение злых моих деяний. Радуйся, яко умилостивляешь его благость, да не погубит мя собеззакониями моими. Радуйся, яко непрестанно молишися Искупителю моему, да дарут мне время к исправлению. Радуйся, яко возбуждаешь имя в покаянии препроводите во все дни живота моего. Радуйся, яко внушаешь мне желание, да вынукаюся пред Господем во всех моих прегрешениях. Радуйся, яко вразумляешь имя на всякое время, мысленно себе испытывати, и во грехах моих исповедоватися. Радуйся, яко влагаешь в сердце мое сокрушение и скорбь, за непрогневах преблагаго Бога моего. Радуйся, яко побеждаешь имя оплакивать окаянное и скверное житие мое. Радуйся, светоносный и неумолкающий ходатай спасения моего. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Проповедуй велигласно пресное Твое, хранитель мой ангеле, о мне грешне попечение, в скорби бо и напастях, я же все многомятежном мире смущают мир души моя, являющимися скорый утешитель, вразумляя мя, яко вся сия не спосылается от премудрого Создателя, аки врачество противу душевных недугов моих, и поучая благодеющему сице, небесному врачу воспевати, аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Восевай души моей, омрачаемой скорбью и унынием, свет благодатного утешения, и сердцем исполняется веселье и радости, егда непрестанными Твоими, святые ангели, наставления возбуждаем, дерзаю я, комытарь, вопите к щедрому Богу, да милостив будет и простит мне прегрешение мое. Не примолчи оба, наставничи мой, вразумляя и укрепляя мя, зовущи ти. Радуйся, помогай мне, благий, ерем спасительного терпения с любовью носите. Радуйся в бедах и заключениях упованием, на Господа Бога укрепляй мя. Радуйся, скорби и болезни мужественне, преодолевать ими поучая. Радуйся, всякую печаль и уныние, от сердца моего отгоняя. Радуйся, противу врага, в сеть отчаяния уловите мя хотяща, братися, побуждай мя. Радуйся, слави всем апостола, яко все хотящие благочестно жить и гоними будут, веровать и убеждая мя. Радуйся, образ терпения и злострадания, приятелями пророки и апостолы внушая. Радуйся, налик мученик и исповедник, за Христа до излияния крови своя подвязавшийся, в утешениями показуя. Радуйся, страдания самого Спасителя и Господа, выну умными очисем моим представляя. Радуйся, надежду и будущего воздаяния сердце мое услаждая. Радуйся всерадостным ожиданием вечных благ душу мою оживляя. Радуйся, благий и пристный мой утешителю. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Хотя всем человеком спастися, премилосердый Создатель мой, послатя ангела своего, яко верными стража и пестуна добра во всем житии моем, досюду с помоществующими святыми твоими вдохновении, защищаешь и противу козень дьявола, и приготовляешь имя отделы благими, в нити с мудрыми девами в небесный чертог, с богокрасную песнею «Аллилуйя».
1: Аллилуйя.
0: Новый показует благость Господь и Владыка мой на мне, непотребним и паче все грешнейшим рабе своем, презирая бо лютая моя и тяжкая, не погубил мне есть со беззакониями моими даже до настоящего дня и часа, но долготерпя на мне, милостивне ожидает моего обращения и сердечного покаяния, верую, благий хранителю мой, яко твоим пресным пред Богом за мя ходатайством доселе храним есим, тем же любовью к тебе подвязаемый взываю, радуйся, яко буревающийся мя в море жития сего, от конечного потопления соблюдающий, радуйся, яко из рова беззаконий моих, рукою твоей помощи мя исхищающий. Радуйся, яко греховный сон душевредной моей лености отрицающий. Радуйся, яко ум мой омраченный небрежением, светлым твоим присутствием озаряющий. Радуйся, яко хладное и мало не угасшее сердце мое молитвами воспламенятиями помогающий. Радуйся, яко на славословие Божие присно мя восставляющий. Радуйся, яко настрояющий глаз мой к песнопениям, ими же достойно и праведно есть хвалить и Творца всяческих. Радуйся, яко поучаешь мя прославлять и Господа моего не устыточию, но и сердцем. Радуйся, яко исполнению пресветлой воли Его возбуждаешь имя. Радуйся, яко самоотвержению и отречению моей злые воли приобучить имя чишися. Радуйся, яко глубину простоту и агнчу кротость жатими приискренне желаешь. Радуйся, яко о еже младенческому незлобию и старческому доброрассуждению даровать ися ми ходатайствуешь. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Странен и пришлец есть на земле сей, житие мое суетно и маловременно есть, аж окаянный, смерти безвестное, вом никогда же приемлю, не помышляю о страшном судище, в нем же имам праведному суди предстати, и дать ответ о всяком деле же и слове. Тем же молю тебя, души моей хранителя, возбуди меня скоро от сна греховного, да не постигнет меня час смерти неисправлена, и да сподоблюсь и спросите от всемилостивого Бога беззаконие моим прощение и во гласе радования воспевайте Ему Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Все Господь и Создатель мой, егда на знаменут ми представитесь от жития сего, Ты, благий хранителю мой, провидя грозные муки, духовом злобы и нераскаянным грешникам уготованные, и мне ожидающие, покрый мя Твоего милосердия крылами, як уж орел птенцы своя, и внегда исчезать от мне духу моему, да узрю тебя близ мне предстояща и лютые враги отгоняюща. О сем с умилением молютися, вещая сице. Радуйся умному часе моим горький и страшный час смертный представляй. Радуйся, яко неизбежен в купе же и безвестен час, той приснами напоминай. Радуйся на каждый день, аки уже на последний житья моего, взирать имя поучай. Радуйся на всякое время, ко исходу во ин мир мя предуготовляй. Радуйся душевно умиление и сердечное сокрушение во мне рождаяй. Радуйся, выну желая ми, да по не прикончине дни моих покаюся. Радуйся, любите мир, и я же в мире ми воспрещаяй. Радуйся, пристрастие к ленному богатству, и сердце могу искоренять и помогаяй. Радуйся, вся благо земное бытие привременно, и скоро приходящими показуяй. Радуйся, яко вся красная мира сего цвету сильному подобна суть, вразумляя мя. Радуйся, славы человечьей, аки тени приходящие, искать возбраняй ми. Радуйся, ангели Господень, неусыпаемый хранителю мой. Радуйся.

0: Вся грех содея в житии сем, и весь живот мой во мнозе притек суетне, к концу приближишься, врази же мою устремляются на мя, алчущие поять имя, и не зринуть его глубину адову. Тем же молютися, благи мой хранителю, будь ими защититель, егда имам приходителю тем и тарства, и безбедно доведи мя до врат небесного царствия, и деже лица ангельские радостне сретают восклицающих «Аллилуйя!»
1: «Аллилуйя!»
0: Витействующий язык не может изрещи, я же сотворил мисси, святых хранителю мой, во всем житии моем, прияв бы душу мою откупели святого крещения, хранил мисси во младенчестве, учил и вразумлялось и в отрочестве, соблюдал мисси от поползновения ко грехом в возрасте юношесте, наставлял иси, пришедшими в мужество, охранял иси на всех путях моих, даже до старости, обличая и утешая, всюду помогая и направляя на путь спасения. Сего ради благодарственного пью ти, радуйся, яко никогда же лишаешь имя твоей помощи и заступления. Радуйся, яко от сна восстающимя подвязаешь и ко благодарению Господа, укрепляющего силы моя. Радуйся, яко начаток и гожда дни молитвы освящать имя поучаешь. Радуйся, яко воспрещаешь ими без молитвы к всеблагому промыслителю, дерзновенно собой что начинать и. Радуйся, яко самонадеяние и сердце моего истребите чишися. Радуйся, яко сладчайшее имя Господа Иисуса Христа, усты непрестанно произносите, его уме держать имя побуждаешь. Радуйся, яко во всякое время нужное точи и полезно вещать языком, ми внушаешь. Радуйся, як от празднословия, многоглаголания, паче же кощунствами удерживаешь. Радуйся, яко и едущий пьющими, или и на что творящую пресность пребываешь. Радуйся, яко воздержанию в пище и питье приобучить имя печешися. Радуйся, яко спящими охранишь и врага, хотящий искусить имя сонным мечтаний, отгоняешь. Радуйся, яко воспрещаешь имя от любопразностного стремления, его очию моего целомудренный стыд влагаешь. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранитель мой.

0: Спасти всех пришед Иисусе мой преблагий, с умилением молютися, Твои милосердие прости моих злых премножества и безмерия, преклоняемы на сие божественными мольбами Твоего невещественного служителя, Егожими приставилось из младенства, яко человеколюбец, хранителя, да достойно явлюся в нити в чертог славы Твоя, и со духе праведных воспети. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Стена твердо пресно являющимися, святые ангели, против ухищрений злобных врагов моих, ищущих вечной погибели моя, и расслабляющий душу мою леностью и самозабвение. Молю обо тебя, хранителю мой, да твоим ходатайством сподоблюся, при исходе души моя, истили се причастник быть и причистого тела, и святейшей крови моего Спасителя, якода укрепися сею нетленную пищею и животворное питие, бестрепотно приду во ин мир, воспевайте моего благодетеля, радуйся, когда на тебе есть власть и сила отражать и демонское на меня нападение, радуйся, яко приялась от Бога крепость на побеждение невидимых врагов моих, радуйся, яко от всякого злодейства и козни дьявольских моги избавить имя, радуйся, яко горьких мытарств начальника, лютого миродержца нападение от меня отрываешь, радуйся, яко ограждаемый Твоим присутствием, имам надежду в час смерти не устрашитесь мрачных лиц духов злобы, радуйся, яко хранимый Тобою, уповая безбедно прийти воздушное мытарство, радуйся, як укрепляемый Твоей помощью, чай не удержан быть и мне врат рая, ми вожделенного. Радуйся, яко Твоей земля предстательца сильной есть пред Богом, еже невежным и быти во тьму кромешную. Радуйся, яко присно внушающими умилостивляйте Господа слезами покаяния, да избавлюся гиены адские. Радуйся, яко побуждающими день и ночь молитеся, да не послан будутся демоны мучитеся. Радуйся, неотступному руководителю и пестуне. Радуйся, крепкий мой заступниче и скорый помощниче. Радуйся, ангели Господень, неусыпаемый хранителю мой.
1: Радуйся.

0: Пение сей аще яд усердие мое готи приносимое, святый хранителю мой, вем, яко недовольны есть ко изъявлению моего сердечное благодарение за вся благая, я же ми сотворил сии, и не престаешь и творить и даже до сего дней и часа, но я се молю тися, общего ми с тобою, создателю умилостиви, да на страшном суде своем, шуя части, избавит мя, и сподобит со всеми святыми воспевать ему. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Светильник мой угасе, елей же благих дел, вое же возжищи, и не сми, и где обрящуся, сокаянный, сном греховным отягченный, егда постигнет меня внезапу полунощь, час кончины моя, да не услышу и аз, як же юродивой девы, грозного гласа жениха, не вем тя. Помози ми, неусыпаемый хранителю мой, наполни сосуды души моя елеем благих дел, паче же милосердия и смирения, ныне же прими от меня сие пение». Радуйся, единого Господа имейте в разуме, преснами внушая, радуйся, заповедь о любви к Нему, преблагому, сердце мое обновляя, радуйся, любите Его, Создателя, всем умом и всем помышлением мя побуждая, радуйся, и к ближним искреннюю любовь мою богоугодну быти, непрестанно ми напоминая, радуйся, любите их не словом или языком, но делом и истиной мя поучая. Радуйся, во всех нуждах их помогати, желаньми влагая. Радуйся, утешати скорбящих, заступати обидимых, мя наставляя. Радуйся, от имени своих уделяти бедным и неимущим сердце мое преклоняя. Радуйся, и душу мою по заповеди Спасителя положите за други своя, готовыми быть и возбуждая. Радуйся, закрывай очиса моя, еже не зреть ими прегрешение брата моего. Радуйся, не попущай мне осуждать и поползнувшегося на грех ближнего моего. Радуйся, воспрещай мне яти веру от глагольником клеврета моего. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Благодать дана тебе есть от всемогущего Господа, святый покровителю мой, еже храните меня на всех путях моих, да не камень коего соблазна приткнется нога моя, донде же меня представишь и Христу Богу спасена, ему же немолчными вся сила небесная взывают. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Пою Твое досточудное милосердие и многое снисхождение, быстро движимый уме, бесплотный слуго Господень, яко не гнушающийся греховным и с радости, и не пристаешь и приносите о мне непотребнем святые молитвы свои ко святейшему престолу трипостасного Бога, еже не погибнуть ими вовеки, но Царствие Небесное наследовати, благоволюбо прияти, а душевные сокровища моих – приносим эти песнопения, радуйся к воспоминаниям грядущего грозного суда Божия от грехов мя отрываешь, радуйся, яко душу мою, аки невесту, ко сретению прекрасного жениха Христа приготовлять и возбуждаешь мя, радуйся, яко пристно желаешь и достойно мя сотворить и брачного чертога Его, радуйся, яко выну учишь мя возжигать и светильник души моя, да с мудрыми девами, душами праведных вниду вонь. Радуйся, яко грехов надежда моя, совлачитеся, побуждаешь мя. Радуйся, яко в ризу непорочности и чистоты облещися, ми способствуешь. Радуйся, яко ходатайствуешь, да на страшном суде Христове одесную Его, стать исподоблюся. Радуйся, яко умоляешь благоутробие Божие, далеко избраны своих сопричтет мя. Радуйся, яко подвязаешь и на молитву ко Господу и сожителей Твоих небесных, да вселит мя с ними во Царстве Своем. Радуйся, добрый и бодрый блюститель мой, радуйся, теплый мне грешним, молитвенниче и благий предстателю. Радуйся, по Господи Бозе и Пресвятей Богородице, крепкое мое упование. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.
1: Радуйся.

0: Твой.
1: О преславный и умный свете, ангеле Божий, прими благодарственное сие и молебное пение, егда им от земли восстати на суд, покажешь и тогда милосердие Твое на мне грешне. Престань близ мне тих и радостен, надежду и спасение отъемля страх мой, да вселений райских сподоблюся вкупе с Тобою во веки веков, воспевать и привечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

О преславный и умный свете, ангеле Божий, прими благодарственное сие и молебное пение, егда имам от земли восстати на суд, покажешь и тогда милосердие Твое на мне грешне, пристань близ меня тих и радостен, надежду и спасение отъемля страх мой, да вселений райских сподоблюся вкупе с Тобою во веки веков, воспевать и привечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

О преславный и умный свете, ангеле Божий, прими благодарственное сие и молебное пение, егда имам от земли восстати на суд, покажешь и тогда милосердие Твое на мне грешне, пристане близ меня тих и радостен, надежду и спасение отъемля страх мой, да вселений райских сподоблюся вкупе с Тобою во веки веков, воспевать и привечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Ангели святые, посланные с небесе, вы же храните меня и руководите во всей жизни моей, припадай, молютеся, сам настави и вразуми меня, начинающий от сердечной любви и усердие возглашать и песни и хвалы. Радуйся, Ангеле Божий, предстателю мою Пресвятой Троицы, радуйся, Царя царствующий бесплотный войне, радуйся, Господа господствующих небесных слугу, радуйся, умных и невещественных слуг Его сожителю, радуйся, творяй присно волю Владыки Своего, радуйся, приемай от Бога повеление и власть храните душу мою, радуйся, никогда же отлучайся имени грешного, радуйся, вынос пребывай имени недостойному, радуйся, соблюдай меня на всех путях моих, радуйся, сохраняй меня от всякого зла, радуйся, от Бога данными руководителю на путях жития моего, радуйся, благий мой наставниче, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой».

Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов.

0: Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче. Помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Псалом 126. Песнь восхождения Соломона. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа, дети, награда от него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Псалом 127. Песнь восхождения. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиле. Псалом 128. Песнь восхождения. Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль. Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. На хребте моем орали аратаи, проводили длинные борозды свои. Но Господь праведен, Он рассек узы нечестивых, да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион. Да будут, как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает, которую жнец не наполнит руки своей и вяжущий снопы горсти своей. И проходящие мимо не скажут: благословение Господне на вас, благословляем вас именем Господним. Псалом 129. Песнь восхождения. Из глубины взываю к Тебе, Господи. Господи, услышь голос мой, да будут уши Твои внимательны голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою. Надеюсь на Господа, надеется душа моя. На Слово Его уповаю. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра. Более, нежели стражи утра. Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость и многое у Него избавление, и Он избавит Израиля от всех беззаконий его. Псалом 130. Песнь восхождения Давида. Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. да уповает Израиль на Господа отныне и вовек.
1: Псалтирь звучащая.

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Священник Ярослав Шипов. Рассказы «Долгота дней». Сегодня прозвучат два рассказа батюшки Ярослава: «Земля и небо» и рассказ «Власть».
2: Земля и небо. Весной из далекого северного города привезли огромный металлический крест для увенчания храма. Вообще-то в городе том раньше строили подводные лодки, но после того, как всякое полезное созидание прекратилось, подводных дел мастера были рады изготовить хоть что. Вот и крест для Божьего храма соорудили из долговечного сплава. Конечно, лучше бы они лодки свои клепали. С крестом мы, пожалуй, и сами управились бы. Без секретных технологий. Ну что говорить об этом, когда народ отечества нашего выбрал себе в правители своих же наипервейших врагов. Словом, они нам крест для моления, мы им корову для пропитания. И вот в теплый, почти жаркий весенний день, когда на пригорках вовсю зазеленела трава, пышная, яркая, не примятая ни зноем, ни ветрами, ни ливнями и даже не тронутая пылью, совершили мы молебен перед крестом, стоявшим еще на земле. В основании креста располагался широкий металлический барабан, так что все сооружение было вполне устойчиво. Потом я окропил конструкцию святою водой и благословил крановщика на богоугодное действие. Тут и произошло между некоторыми первое взаимонепонимание. Надо сказать, что народу собралось число значительное. Во-первых, конечно, событие это, водружение креста, само по себе торжественное. И не лишено некой тайны, что в глазах общества особо подчеркивалось прибытием единственного в районе автокрана с выдвижною стрелою. Во-вторых, день был воскресный, перед молебном вершилось богослужение, и благочестивые прихожане, собравшиеся со всей округи, не расходились. Да к ним еще присоединились разные досужие земляки, благочестием не обремененные, среди которых и случилось недоразумение. Отталкивая друг друга, они взялись цеплять крест стропами подъемного троса, и каждый кричал, что только он знает, как правильно, а остальные не знают. И слышалось лишь: «Да я на станции целое лето стропалил». «Да на станциях не стропали, а фуфло. Вот на стройке другое дело. Я когда ферму строили...» «Да у нас в леспромхозе...» Горячечное усердие их было вызвано вовсе не благоговейным желанием послужить Богу и людям, а проницательностью по поводу неохватнейшего портфеля, стоявшего возле ног церковного старосты. Староста любил похвастаться реликвией, будто бы подаренной ему на каком-то курорте неким академиком. «Бывает, паря, портфель профессорский, тот на 12 бутылок, а этот, паря, академический, аж на 24. Похоже, сейчас в нем столько и притеснялось. Самых рьяных пришлось разогнать. Крановщик сам зацепил крест, вернулся в кабину, и подъем начался. А когда завершился, выяснилось, что до основания купола, до того карниза, где стояли добровольцы из благочестивых, остается не меньше метра. Староста изумился. «Так я же все промерил. Даже насыпь бульдозером сделали, чтобы кран дотянулся. У тебя стрела 12 метров?» — спросил он крановщика, выбравшегося из кабины. «12?» — задумчиво отвечал тот, сняв кепку и почесывая затылок. «Так и в чем же дело?» «В том, что 11». «Это как?» — обомлел староста. «А так, что она погнутая и метр не добирает».
3: «Чего это она погнутая?»
2: «Раньше была не погнутая, а теперь погнутая?» «Раньше, да, не погнутая, а теперь погнутая».
3: «Это с чего еще паря?»
2: «А погнулась». Все стали думать и предлагать планы. Сошлись на том, что крест придется вытягивать на купол вручную. Опустили его на землю, обвязали крепкой веревкой, конец веревки вручили неблагочестивым, которых и отправили к небожителям на подмогу. Те по лестнице взобрались, кран снова поднял свою ношу, и общими усилиями мужики затащили крест на вершину купола. Народ возликовал, и радостный стал расходиться по хозяйственным надобностям. Горячечные помощники, спустившись, затребовали высотных. Староста без возражений полез в портфельные закрома и наградил тружеников, как мне показалось, излишне щедро, что предвещало новые искушения. Так и случилось. Пока мы указывали небожителям, как развернуть крест, чтобы он глядел на нас точно с востока, пока они закрепляли его четырьмя растяжками, неблагочестивые поусердствовали, и вскоре один высотник натурально приполз к дороге. Молоденький работяга из того северного городка, прибывший с крестом, чтобы поменять его на корову, доселе стоял где-то в сторонке, а тут вдруг подошел к старости и тронул его за локоть. «А куда он ползет?» и указал на пластуна, достигшего к этому времени середины пыльной дороги. Староста оторвал очи от сияющего креста, глянул на гостя, потом на дорогу и, махнув рукой в направлении движения, сказал: «Туда!» и снова уставился в небеса.
3: «А зачем?» — недоумевал работяга.
2: «Ну, может, у него дела там», — задумчиво отвечал староста, не отводя глаз от работы, творившейся на верхотуре. Наконец все необходимые действия были завершены, и благочестивые тоже получили свою награду, а с ними и крановщик, у которого 12, потому что 11. Тут вновь подошел непонятливый работяга.
3: «Он ползет назад».
2: Человек действительно полз в обратном направлении.
3: «Ну, может, паре ему чего там не поглянулось», — устало отвечал староста.
2: Работяга перешел через дорогу, заглянул в канаву и изумился. «Канава-то полна воды, он ведь так утонуть может».
3: «Ну, сюда как-то переполз и обратно переползет, должно, брод знает», — пояснил староста.
2: Когда человек вполз на дорогу, как раз подъехал колесный трактор. А остановившись, чтобы пропустить ползущего, тракторист не проявлял к нему ровным счетом никакого интереса и весело переговаривался о чем-то с напарником. Потом, не прекращая своей увлекательной беседы, они поехали дальше.
3: «Переполз!»
2: — закричал работяга, карауливший возле канавы.
3: «Я же говорил тебе!»
2: — вздохнул староста. Мы посидели на прогретом церковном крылечке, обсуждая все свершившееся, вдруг вспомнили, что сегодня еще ничего не ели, и направились к председателю колхоза, приглашавшего празднично пообедать. Шли прямиком через луг, весело пестревший желтенькими цветочками мать и мачехи. Наткнулись на несчастного ползуна. Он лежал, упершись головой в трухлявый венец заброшенного амбара, и перебирал руками, пытаясь продвинуться вперед.
3: «Сбился с курса?» — определил староста.
2: Мы взяли человека под мышки, отволокли за угол и опустили на траву, сориентировав по указанию старосты. «Вон его дом, пущай туда и ползет». Он и пополз себе.

0: власть. Он был потомственным вздымщиком, то есть так же, как и его родители, добывал сосновую смолу, живицу. Сейчас эта отрасль, как и многие другие полезные для страны занятия, в полном разорении, а прежде процветала. Из живицы готовилась канифоль, которой, известно, натирали смычки для игры на скрипках, виолончелях и контрабасах, и которой, кроме того, нужна для паяльного дела. Однако не эти обстоятельства возводили живицу в разряд стратегического сырья. Было у нее и еще кое-какое предназначение. Не случайно день ото дня потребность в ней возрастала. Это уж явно не от того, что граждане достославного отечества бросились что-то паять или осваивать смычковые инструменты. Да потом один наш район ежегодно давал столько продукта, что всем музыкантам земли до второго пришествия свои смычки мазать не перемазать. Думается, и паяльщикам бы хватило. Работа эта нелегкая. С весны до поздней осени вдали от дома, в лесу, жилье, вагончик, дощатый сарай или еще какая-нибудь времянка. Впрочем, вздымщики, как люди довольно самостоятельные, резонно ставили себя несколько выше подневольных колхозников. Те, правда, отвечали взаимностью, считая лесных людей дикарями. И тоже резонно. Однако для человека, который и ходить-то научился, перебираясь за родителями от сосны к сосне, дело это вовсе не казалось тяжелым. И он усердно трудился, зарабатывая такие деньги, какие в те времена мог получать разве что генерал. При этом он был еще охотником, грамотным и выносливым, и легко добывал разного зверя. Участок его находился километрах в 10 от села, и значит, можно было время от времени наведываться домой для перемены белья и для продолжения рода. Парой детишек он тогда и обзавелся. Житие его произвело впечатление на заезжего корреспондента, и в каком-то столичном журнале появился небольшой очерк, которому впоследствии суждено было исподволь незаметно сыграть важную роль в судьбе вздымщика. Когда освободилась должность мастера, дирекция, поразмыслив, остановила свой выбор на журнальном герое, и с этого времени жизнь его пошла по иному пути. Власть может принести пользу только тогда, когда властитель воспринимает ее как служение, то есть как сплошной долг и безоговорочную ответственность. А если видит прежде всего права, это погибель для него самого и трагедия для подвластных. Новоявленный мастер не выдержал искушения. Вздымщики стали страдать от его придирок и издевок. Вдруг он заболел. Любая пища вызывала у него такие сильные боли в животе, что он вынужден был совсем отказаться от еды, обессилел, слег. Поговаривали уже о печальном исходе. Позвав одного из вздымщиков, мастер испросил у него прощения и велел передать остальным, что виноват перед ними. Свезли в Москву, обследовали. Оказалось, что все не так уж и страшно, однако понадобилось редкое и дорогое лекарство. Внезапно оно обнаружилось у моего приятеля. Кто-то по ошибке привез из-за границы это ненужное ему снадобье вместо другого, действительно необходимого. Приняв подаренное лекарство, мастер почувствовал себя столь замечательно, что тут же объелся, а на другой день потребовал выпивки. Вернувшись на работу, смягчился, но ненадолго. К этому времени ушел на пенсию директор участка. и высшее смоляное начальство подняло молодого мастера на новую должность. Тут-то он и набросился на людей с новой доселе невиданной силой. Теперь страдали не только вздымщики, но и трактористы, шоферы, рабочие и даже сторож. Кого-то он уволил, не дав доработать полгода до пенсии, другого отпустив по официальному заявлению на похороны, обвинил в прогуле, а бумажку сжег, а уж всяких вымогательств было не счесть. Друзья напоминали ему о прошлой болезни, о выздоровлении. Люди не церковные, они, тем не менее, легко угадывали за этими событиями и наказание, и прощение. Однако он и слышать ничего не хотел. «Пусть знают, кто здесь хозяин, и все!» Но самым нелепым самодурством было, пожалуй, истребление глухариных таков. Если по какой-либо причине весеннюю охоту не откладывали, директор приказывал вырубить все деревья на очередном глухарином таку. «Пусть знают, кто здесь хозяин!» Зимой получили новую машину — «Урал». Ехали по узкой лесной дороге, чищенной бульдозером. Мотор заглох. Вероятно, капля воды, попавшая в топливо, замерзла, и кристаллик льда перекрыл бензопровод. Директор открыл крышку капота, встал на бампер и, взяв бутылку с бензином, начал понемножечку вливать горючее непосредственно в карбюратор. Плеснет, грузовик проедет метров 10-15 и остановится. Так и двигались. И тут из-за поворота навстречу им выехал лесовоз. Склонившись над мотором, директор был по пояс расплющен между двумя радиаторами. Он умирал. Но хотением не хочу смерти грешника, но яко еже обратитеся, и живу быть ему, и яко 77-рицею оставлять и грехи. Лесному тирану вновь была предоставлена возможность покаяния. Шофер лесхоза сказал, что в поселок, из которого он только что выехал, по неведомой необходимости прилетел вертолет. Успели. Доставили в большой город. Сделали операцию. Придя в сознание, он попросил карандаш, бумагу и написал покаянное письмо своим подчиненным. Возвратился он лишь через год. Ходил с палочкой. К тому времени смоляная отрасль пришла в упадок, а потом и вовсе прекратила существование. Так что лес до последней сосеночки распродали. Бывший директор получает пенсию по инвалидности и сидит дома. Когда опрокинет стопочку другую и третью, любит порассуждать, поругать власти. «Зря, — говорит, — стратегическое производство угробили. Это все правители наши. Над народом, как хотят, измываются, на страну наплевать. И откуда только такая сволочь берется?»
1: Сегодня в «Звучащей книге» вы слушали рассказы священника Ярослава Шипова.

пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей —

0: упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя, преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священное главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятые Троицы душу твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемы по отшествии же твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай и честные твоя мощи яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Велие, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы его, сущие в тебе благодати его верующие и к тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугающим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный он и глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие наши слушатели, братья и сестры, мы продолжаем эфир православного радиоканала «Воскресенье», цикл передач «Беседы о вечном». Сегодня наш разговор продолжается с настоятелем храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулино, священником Александром Дубасовым и его супругой, матушкой Еленой Дубасовой. Еще раз здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгения, дорогие радиослушатели.
3: И всем здравствуйте.
1: Да, и, конечно же, напомним и еще раз о том, что семья, многочисленная семья священника отца Александра Дубасова, там есть и другие фамилии, другие поколения в этой семье, они участвовали в президентском конкурсе. Это у нас семейное. Ну что, мы продолжим разговоры вообще о семье и о тех проблемах, которые возникают в связи с этой семьей. Вот скажите, пожалуйста, отец Александр и матушка Елена, как вы вот сегодня видите семью, российскую семью и тех молодых людей, которые не хотят семью создавать по каким-то причинам, и мне здесь кажется, что это причины, главным образом, духовные, о которых нужно говорить молодому поколению, потому что они реально боятся создавать семью, у них очень много пунктиков, они где-то внутренне уверены в том, что они эту семью не смогут долго, долго жить в этой семье, что они обязательно через какое-то время могут расстаться. Вот такое вот глубокое убеждение есть у молодых людей.
2: Вы знаете,
1: людей.
2: Я думаю, что это задача нашего общества и государства, и начинать это надо решать именно, с одной стороны, в семье, и да, то есть с молодых ногтей, да, в другую сторону уже где-то садик, школа, должно это все вот прививаться, насаждаться, потому что вот у меня младшая вот сейчас внучка, ну, она не самая младшая, но вот маленькая, ей 3 годика, да, когда вот она вот в коляске возит ребенка, да, потому что мама так делает, да, только, ну, это, естественно, ей прививается. А где она это еще увидит, как не в семье, да, где она начнет это все улавливать?
1: Все советские семьи ведь были такие, мы все в колясках возили куколок.
2: Она возит ребенка, да, я смотрю, умиляюсь, я считаю, что это прекрасно и хорошо. Дальше. И ребенок пошел в садик, то же самое, да, то есть там уже должны быть специальные программы, да, когда мальчики, девочки, да, вот у вас, значит, это куколки, да, давайте их за ними ухаживайте, что-то делайте, да, то есть обеспечите им безопасность, обеспечите им, значит, это проживание, все остальное, да, то есть это должно обязательно создаваться вот уже с этих вот, потому что в 14, 15, 16 лет, когда эти дети уже начинают смотреть различные
1: Еще раньше начинают.
2: Я говорю, когда они уже смотрят, уже напитываются различными сериалами, фильмами, общением друг с другом, с сверстниками, да, там уже зачастую подходишь, и с ними уже невозможно что-то им донести, скажем так, как-то проникнуться им доверием, потому что они уже сформировались. А вот когда он с младенчества, когда он с садика, когда он со школы, и все это прививается правильно, в нужном, да, сейчас у нас пока даже еще такого и нету. Это надо вначале создать, потом апробировать, да, а потом уже, вот, ну, как говорится, сделать жизнеспособным, да, поэтому это вот такая вот задача для всех нас. Пока мы что можем? Мы можем об этом думать, мы можем об этом говорить, мы можем об этом молиться, и по возможности каждый на своем месте должен это, соответственно, как-то реализовывать, пока вот так вот. Потому что если мы этого делать не будем, ну, я говорю, что уже к подросткам подходить с этим вопросом, они уже сформировались, они уже все, у них уже такое подростковое предубеждение, да, что нельзя создавать семью, то есть, да, нельзя доверять друг другу, да, потому что надо вначале сделать пробный так называемый брак, пожить, вот, а потом через какое-то время заключить брак, да, хотя мы испокон веков знаем, да, что если ты доверяешь своим родителям, ты доверяешь Богу, ты доверяешь человеку, который рядом с тобой, да, зачем какие-то пробные делать вещи, да, то есть надо заключать брак, и если даже что-то и не получится в браке впоследствии, то это, по крайней мере, будет честно перед, опять же, вот перед Богом, перед людьми, вот, и это этого не нужно бояться. Так вот, этого не нужно бояться, то надо как раз вот с садика, со школы уже вот это не нужно бояться, чтобы дети об этом знали. Чтобы у них другого варианта, как то создание нормальной, здоровой семьи и рождение детей, чтобы они не рассматривали. Чтобы остальное это было как раз изгоем. Да? Ну, как помните, у нас в советском государстве, наше государство очень сильно заботилось о том, чтобы люди все работали. Да? Кто не работал, он был тунеядец. Да? Его выясняли, вычисляли, и вплоть до тюрьмы доходило. Да? Да, немножко способ такой жестковатый, будем так говорить. Да? Но без жесткости правильной порой что-то делать невозможно. Это скажут все. Это скажет, кто занимается музыкой. Чтобы стать музыкантом, да, нужно вот тяжелую, жесткую школу пройти. Чтобы стать спортсменом, надо, вот, чтобы учиться, надо вот именно определенную жесткость обязательно проявлять. Да? Жестокость нет, а жесткость, скорее всего, всегда да. Вот поэтому это нужно делать.
4: Присутствовал еще налог на бездетность. То есть, да, если ты в семье, тогда, там, по-моему, через 2 или сколько-то лет не получалось деток, то ты начинал платить этот налог. Если ты не вступал в брак, то, по-моему, с 21 года даже... люди должны были
2: государство, оплачивать. Да, там была другая проблема в советском государстве. Да, то есть там не приветствовалось много детей. Почему? Да, потому что люди нужны были на стройку социализма, да, и поэтому, но да, 1-2 ребенка, да, там, скажем, до 3, то это вполне как бы была нормальная ситуация, да. Вот поэтому мы сейчас имеем этот богатейший опыт прошлых поколений, да, поэтому нам нельзя на этот опыт не смотреть, нельзя на этот опыт не использовать, нельзя этим опытом, нельзя им не пользоваться, да, надо обязательно этим всем, не думать, что мы какие-то исключительные, что у нас все в первый раз, да, это тогда было, а сейчас что-то другое, да, то же самое. 3500 лет назад премудрый Соломон сказал, да, все было, и все будет, и все повторяется, все, ничего нет нового под луной. Так оно и есть, ничего нет нового, все повторяется. Так вот, чтобы повторялось лучшее, что было, да, и по возможности избегать тех худших сценариев, которые, да, тоже происходили, да, об этом надо сейчас уже это надо делать, это надо сажать, это, об этом надо задумываться, об этом надо молиться. И, опять же, повторюсь, да, каждый на своем уровне пусть привносит все, что может. Кстати, по конкурсу еще хотел немножко вот нашим радиослушателям напомнить, рассказать, что же это у нас был вот конкурс, мы участвовали. У нас,
1: только участвовали, победителями, да, стали этого конкурса от Уральского региона.
2: Да, директор вот этого, это у нас семейного, да, вот это вот конкурса, платформу, вот он так написал. Целый год, да, это Андрей Бетин, да, то есть вот и генеральный директор, по-моему, вот этой платформы. Целый год семьи по всей стране выполняли задания, узнавали друг друга заново, искали общее увлечение и все ближе знакомились с историей своего рода, своей страны. Совсем скоро в Москве пройдет, ну, это он как бы писал перед финалом, пройдет финал конкурса, это у нас семейное, но для нас это не столько соревнование, сколько большой, теплый, по-настоящему семейный праздник. Вот лучше ты ведь и не скажешь, на самом деле. Участники – уникальные люди, среди них профессиональные династии, педагоги, железнодорожники, военнослужащие, строители, энергетики, лыжники, врачи, ну так вот он пишет, да. Есть многодетные семьи, где воспитывают родных и приемных детей, а в одной из команд их больше 30. А есть семьи, где старшее поколение хранит верность друг другу уже более полувека. За каждой семьей своя история, но всех объединяет одно. Они пример того, как важно держаться друг друга, быть вместе, передавать традиции. И мы рады, что конкурс «Это у нас семейное» объединяет тех, на кого хочется равняться. Вот так вот рассказал генеральный директор этой платформы Андрей Бетин. Вот второй сезон конкурса «Это у нас семейное» посвящен был теме культурного кода России. Поэтому все дни участники будут, там уже сказать, все были, да, узнавали о традициях Родины и каждого ее региона. Вот, и, соответственно, вот у нас это такое происходило. С 4 числа и по, ну, кто-то по 8, кто-то по 9. Вот мы вот в 4 числа мы полетели, вот,
1: а 9
2: июля, а 9 вернулись. Кстати, интересно, что у нас получилось с нашей. Мы приехали в наш аэропорт Кольцово, вот, и уже узнаем, что самолет задерживается. Мы такие расстроились немножко. А это не на полчаса, а на 5 часов. Mm-hmm. Да. Я такой, а я как раз уже, значит, вечерняя служба должна быть, вот, но я не успевал, потому что надо было ехать в аэропорт. Я же службу мог отслужить спокойно, все. И
1: тоже было знал.
2: Ну вот что, да, что мы сделали, да. То есть мы подумали, развернулись, поехали домой. Благо, суббота, пробок нет, полчаса до дома, ну так, плюс-минус. Все, мы дома спокойно детей покормили, где-то что-то отдохнули. Приехали уже к отправке, у нас мы зарегистрированы были, сдали вещи и спокойненько улетели. Там у нас трансфер был предоставлен от аэропорта до гостиницы. Из гостиницы в город соревнований Солнечногорск нас возили. Питание. Все вот прекрасно и великолепно. Улетаем назад. Думаем, так, ну вот если сейчас задержат, а рейсы задерживаются, прямо там красным там смотрим, там это высвечивается. Ну, если нас сейчас задержат, ну будет не очень хорошо. Дети маленькие, одному 2 месяца, да, там и чуть
1: вот
2: постарше.
1: Вот они тоже с вами летали?
2: Так в том-то и дело, что мы все были вместе. Да.
1: То есть, пока сколько вас было человек?
2: Получается, у нас было 9 человек всего. Угу. Да, вот мы в автобусе. Так, семья Дубасова-Ганисимова, сколько человек? Все 9, все здесь, да, все здесь, да, все поехали. Вот так вот. У нас трое сопровождающих, значит, получается, прабабушка, да, значит, вот, матушка и, значит, внучка, да, они ехали на поезде, потому что они были сопровождающие, они помогали нам, да, сидели с маленьким ребенком, соответственно, да, и там, значит, обеспечивали питание, то есть по питанию это отдельный тоже разговор, вот, и... А мы, значит, вот наша команда, которая участники вот непосредственные, да, то есть команда и обеспечение этой команды. Вот. Мы, соответственно, на самолете. Вот, и приехали в аэропорт, смотрим, отмена. Наши чистенькие стоят, значит, рейс, все. Улетели
1: прождали до этого часов.
2: Нет, это мы туда. А назад, обратно, когда я говорю, что обратно-то тут там было удобно. Ну, угу. Задержка, ну, уехали домой. Ну, дома прекрасно провели время, вернулись, все как бы без проблем. Нисколько не устали.
1: У меня вопрос, а вот ваша мама, которой 86 лет, она тоже была с вами, летала, ездила на поезде?
2: Она на поезде ехала.
1: На поезде. Она, да. Она поехала,
2: она
1: в таком возрасте тоже, да?
2: Да, она была сопровождающая, она очень была нам нужна, потому что вообще. С детьми надо было, ну, там матушка с детьми была, получается, с маленьким ребенком, да, с 2-месячным и с внучкой 3-летней. И их не оставишь дома. То есть родители, чтобы полететь и участвовать в этом конкурсе, они этих детей оставить не могут дома. Они могут только взять с собой. Но с ними там находиться возможности нет. Когда ты участвуешь в конкурсных заданиях... Да,
1: а людей они никаких там не представляют.
2: Ну, нет. Только если сам где-то возьмешь кого-то. А так, нет. Этого не предлагают. Это не
1: представляют.
2: Ну, и просто человек с твоим ребенком...
1: Незнакомый.
2: Как-то это сложно. Мы-то, видите, живем в одной квартире живем. Поэтому у нас... Я так еще подумал... как бы вот проблем-то нет. Внучка, например, она не реагирует на бабушку как-то немножко отстранённо, потому что так она постоянно с ней каждый день проводит 24/7 дома, поэтому мы все одна семья. И поэтому у нас тут сложности-то не было. И внуки то же самое, да, то есть мы все вместе, мы в гостинице жили в разных номерах, ну, какая разница, да. Один внук с нами, другой, значит, с родителями, вообще нисколько не комплексует, потому что мы общая семья, вот. Это важный момент. Так вот, улетели минута в минуту, и, ну, просто возрадовались, господи, потому что если дома подождать, ну, съездил домой, подождал, то там в аэропорту ждать, ну, это было бы такое, как сейчас в этих говорят по телевизору, задание со звездочкой, да, потому что, ну, находиться с малыми детьми, без питания нормального, без всего, а еще и пост был, да, ну, если дети-то, они как-то, скажем, этот пищевой пост им как-то попроще, то мне-то приходилось вот на одних макаронах все это время находиться, а в аэропорту я подошел к этому вот к киоску спросить, там такие цены, я просто...
1: Ну, в аэропорту вообще безумно. Вот.
2: И я такой думаю, да хотя бы супика, так да. Нету супа-то. Если суп есть только с мясом, ну что такое, да, ни одной, ни с рыбой, ничего нету. Поэтому были определенно в этом смысле сложности, да, и оставаться в аэропорту, задержанными быть в аэропорту, ну как, очень не хотелось. Mm-hmm. Господь милостиво все устроил, дабы ведутка в ведутку вылетели, все приземлились домой. Я приехал потом в храм, ну, немножко отдохнул, приехал в храм, и нашей повару Ольге Костиной, говорю, Ольга Костина, можно супику? Я за это время на этих рожках, на этой лапше, да, немножко припух уже. Ты ничего больше нету, только лапшу можно было есть, а остальное мясное, все. Кстати, на полуфинале был выбор, вот та же кто-то семей соберет, был выбор, ну, там у них по-своему, по-светски называлось, вегетарианская пища, да, ну и мясная. То есть мы-то со своей стороны, так, скажем так, и церковно-то говорим, да, постная пища, не постная, да, то есть, и поэтому, когда я какой-то день конкурса попадался на пятницу или среду, то вообще никаких проблем. Да, то есть, ну, а тут-то все дни. Мы в постом поехали. Апостольский пост был, Петров пост, да, поэтому ну, тут все дни были постные, поэтому определенно трудности тоже были. Вот, ну, а в целом, конечно, организация на высочайшем уровне. То есть все это такое количество семей, да, это получается 320, ну, 330 должно было быть семей, то есть 328 приехало, две семьи, видимо, не смогли по какой-то причине. Вот их организовать, это же не один человек семья-то, да, то есть...
4: Более 2000.
2: Вот у нас 9 человек семья, да, то есть это получается в общей сложности более 2000 человек, их надо было всех оплатить билеты, да, то есть чтобы они прилетели, всем им билеты, соответственно, каким-то образом купить, да, доставить их из аэропорта, разместить, потом возить, кормить и в конкурсе, чтобы они, так скажем так, гармонично участвовали, встроились в это все. Ну, это огромная работа. Mm-hmm. Такая работа, такое, конечно, да, возможно только вот именно нашей, ну, как-то стране в целом, да, то есть даже региону-то такое организовать, ну, пожалуй, вряд ли возможно.
4: Mm-hmm. А я бы хотела добавить, отвечая на вопрос, что... Задание под звездочкой – это прежде всего создать свою семью. И это одна, наверное, из самых таких важных, нужных задач для человека, когда он выбирает своего спутника жизни.
2: Научиться свой жизненный путь, значит, выбирает, как ему идти. Создать, сделать вначале карьеру, да, потом создать семью, да, или живот.
4: И сейчас, конечно, вот такая нацеленность, бери от жизни все, сам ничего не вноси. Я бы тут что хотела сказать, что все люди, они состоят из плюсов, из минусов. Только они немножко, скажем, чуть-чуть разнятся. И, скажем, вот эти вот пробные какие-то браки или что-то там, взаимоотношения, они только время, скажем,
2: убивают время,
4: тратят ваше время, когда вы могли его, скажем, именно, скажем, лучше в поисках находиться и потом найти.
2: Воплощать прекрасно, да, да, уже в семье, вот все остальное. Я своим тоже детям говорю, мамочка, тебя перебью, что, ну, кто с кем общаюсь, так же не надо создавать себе какой-то соответствующий, ну, там, карьеру делать, да, или, скажем, зарабатывать деньги, а потом на этом уже этапе создавать семью.
4: Совместно,
2: надо
4: и то,
2: создавать
4: и другое.
2: Семью и вместе идти. По карьере расти, там, знаешь, какой-то определенный...
1: Просто, может быть, это не всем дано. Вот так,
2: ну,
1: вот и карьеру. Кто-то может только одной семьей заниматься, а уже все,
2: да?
1: Забыть,
2: да,
1: про,
2: да,
1: карьеру.
4: Лучше совместно и то, и другое. Но
2: правильно, совместно.
4: Семью, конечно...
2: Вот у нас здесь было, мамочка.
4: Разумно.
2: Вот, например, участвовать в конкурсных заданиях удобно было нам. Вот, потому что вот как бы у нас это, ну, так более-менее получалось, так, плюс-минус. А вот обеспечивать это участие, это было матушке очень удобно. То есть, что, какая картина, да? Мы занимаемся конкурсами, матушка с коляской и с маленьким ребенком подходит к трапезной столовой, там, да, показывает талончики, нам все накрывает, мы выходим. Наташа сразу же берет ребенка, кормит, ну, вот, или после, мы уходим, и 2000 человек стоят в очереди. Представляете себе, 2000.
4: Мы же делились на 2 дня.
2: А, да-да-да, на 2 дня.
4: 1000
2: человек стоит в очереди. Так, посмотришь, так, до хвоста. Если ты вышел и подошел к концу очереди, ну, радости мало. А тут мы приходим, заходим в столовую, все уже накрыто, мы покушали, там Наташа пошла кормить, что-то еще как-то. Ну, такие, батюшка, ну... Прекрасно.
1: Наташа, это ваша дочка,
2: да,
1: с маленьким ребенком.
4: С команды, да.
2: Да, да, да.
4: Вот.
1: А матушка у нас
4: супруг.
1: Елена.
2: Да.
4: И супруг у Наташи Андрей.
2: Да, и то есть вот каждый, если удалось вот как бы вот так вот с семьей правильно расставить эти приоритеты и, в общем-то, каждый свою функцию это вот выполнял, то это прекрасно. Вот у нас, опять же, прабабушка наша, мама, матушки, да, то есть она вот с одним из ребенков сидела, да, то есть тоже вот, вот куда вот этого ребенка, да, то есть... Вот,
1: а ей конкурс... 86 лет.
2: Да.
1: Вот, даже вы да, представляете? Да, да.
2: То есть его с собой взять нельзя, а ну, не в коридоре же ты его оставишь. Ну, естественно, как бы
1: да,
2: ты, какое вообще, участие в конкурсе, когда у тебя голова болит о своем ребенке? Естественно, ты ничего не сможешь. Поэтому тут надо было. И в принципе, дома детей малых не оставишь ни грудного, ни,
1: никак не оставишь.
2: Ни постарше.
1: Всех с собой.
2: Надо взять с собой. А чтобы взять с собой, нужно взять сопровождающего. Да? И, то есть, поэтому у нас получилось так вот, как-то вот так вот, милостью Божию, как-то вот Господь устроил, что каждый вот свою такую скажем, функцию выполнил, да, ну и результат. Мы вот тут говорим, да, что мы стали победителями в конкурсе
4: «Это у нас семейное». И в продолжение своего монолога хочу сказать, что при создании семьи я очень хотела, чтобы у меня была семья многодетная, так же, как семья моих родителей, у которых у меня еще есть брат и сестра. Вот. Что я хотела большую семью. Но когда у меня родился один ребенок, ну, как создалась семья и родился ребенок, я сказала, нет, никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах, так тяжело с ней, что второго ребенка у меня не будет. Но произошел волшебный такой случай, чудесный, когда она стала подрастать, с рук не сходила от слова совсем, никогда. Где-то после годика я поняла, что я не смогу столько времени уделять, что мне тяжело, что мне срочно нужно ей подружку. И таким образом у нас появилась еще дочка, и потом мы уже, как говорится, мы не считали. В общем, у нас получилось 5 деток. Я это все к чему говорю? Что не нужно бояться трудностей. И самое огромное счастье, которое вы можете испытать, это от своих деток. Также самое большое горе вы также можете испытать от своих деток. И только на балансе человек может ощутить вот это вот счастье жизни. Потому что если все ровно и гладко, никогда вы не будете этому радоваться так, как у вас до этого были какие-то сложности и на фоне этого. Поэтому не бойтесь создавать семьи, но очень грамотно, с молитвенной поддержкой, помощью, обращаясь к Господу, наткнуться нужно на своего супруга. То есть уделить...
2: Вымолить, я бы сказал. Вымолить супруга супругу.
4: Да, уделить есть... этому огромное, скажем,
2: количество
4: и времени, да, и, скажем, требований каких-то. У нас тоже дочка написала список. То есть если у меня был список, какой должен был супруг, ну, допустим, на одной страничке, то у нее, наверное, на трех. И такой. Вот.
2: А я тут тогда подумал, я тут услышал такую фразу, муж защитник, мы раз с батюшками встречались, муж это защитник, муж это добытчик, муж это хозяин, да, у меня такой образ такой, муж это щит, ну действительно щит, а я своей дочке говорю, знаешь, что муж это щит, конечно, но держит его женщина. Этот щит. И поэтому, если ты этим щитом пренебрегаешь в него, как-то в него там плюешь, всякое его уничижаешь, то какой же это щит? Он тебя ни от чего не защитит. Поэтому, или еще по-другому говорят, муж голова, жена шея. Ну, действительно,
1: ну а еще говорят, вот сами мужчины говорят, вот мирские мужчины, они говорят, женщина должна тебя вдохновлять по жизни.
2: Ну,
1: вот так вот говорит.
2: Тоже такой момент. Ну, знаете, универсального же на самом деле нет.
4: Да, поэтому плюсы и минусы у всех.
2: Полемизировать можно бесконечно.
1: Женщина тоже не может вдохновлять бесконечно.
2: Да,
1: она
2: конечно.
1: Может просто болеть. С ней, может быть, какие-то проблемы случиться.
2: И
1: кто-то
2: это тоже
1: умереть.
2: Может быть. Да,
1: как она может все время вдохновлять?
2: Нет. Универсального
4: что
2: нет,
4: жизнь это человек, кто-то сказал, это человек. Что женщина нужна всего лишь для двух вещей. То есть первая вещь – это успокаивать своего супруга. А когда он успокоивается, то его раздражать.
1: И накормить.
4: Поэтому, то есть, конечно, у нас все вот это плюс-минус.
1: Прекрасно сказано.
4: То есть, такое, скажем, то есть в плюсах и в минусах находить положительное, бороться за это, стремиться. Как говорится, жизнь прожить, не поле перейти.
2: Ладно, я вот об этом как раз подумаю, когда ты будешь говорить что-нибудь, я тебе потом расскажу, тебе потом скажу, а вот ты как говорила.
4: тоже святой человек какой-то говорил, как бы женишься — пожалеешь, и не женишься — пожалеешь. Каждый...
2: Это не святой человек говорил, это...
4: Ну,
2: говорил,
4: кто-то сказал.
2: Это умный философ сказал.
4: Да, пускай
2: женишься, будет счастье, значит, если хорошая жена попадется, да, будешь счастлив, да. Не очень хорошая, будешь философом, да, это же философ и сказал.
4: И поэтому нужно стремиться искать свою половинку.
2: Ладно, мамочка, ты расскажи лучше это.
4: Половинку...
2: Как ты нас вдохновила на конкурс? Ты на конкурс расскажи, как ты нас вдохновила.
4: 1 сентября урок знаний президент Владимир Владимирович Путин рассказал, что вот кто-то ему там как-то намекнул про конкурс, да, как-то что-то. И вот он пытается...
2: Дал задание
4: разработать, внедрить конкурс для семей. И пошла реклама по телевизору и по остальным источникам, что... Вот конкурс начинается, да,
1: регистрируйтесь. Это прямо сразу так он прозвучал, что название конкурса — это у нас семейное.
4: Это у нас семейное, да, сразу же было.
2: Ну, президент дал задание, да, и, соответственно, создали платформу. Вот такое.
4: 1 сентября мы регистрировались.
2: Это движение первое, как бы, на этом вот... На,
4: да, платформу президентская.
2: Да, да. И вот на нем уже
4: Россия
2: стали...
4: Россия — страна возможностей.
2: Да, вот, конечно, действительно.
4: Регистрация была сентябрь, октябрь и ноябрь. Вот 3 месяца была регистрация, все звали, и вот был первый сезон, ну и все как бы то же самое, то есть нужно было сначала зарегистрироваться, потом был дистанционный этап с заданиями, когда нужно было выполнять задания конкурса. Команда 3 поколения, дети, родители, бабушки, дедушки, другие родственники.
2: Да, то есть от 3 поколений, можно больше, да, но как минимум 3 поколения и как минимум 4 человека.
4: 4 человека.
2: А ребенок от 5 до 17 лет.
4: Максимально команды были 20-30 человек. Это огромнейший труд всех собрать, отснять, придумать,
2: да, еще они,
4: всем
2: не
4: роли.
2: Не то, что они вместе живут,
4: да,
2: в разных
4: местах.
2: Мы встречались, вот, мы говорим, из Челябинска едем, а у нас из Якутии еще часть семьи, представляете? То есть, и это всех надо было собрать.
4: И даже в 2 городах,
1: дети туда уехали жить.
4: Да,
1: по-разному.
4: То есть семья разъехалась.
1: Угу.
4: Вот. По прошествию, скажем, дистанционного этапа подводились итоги и выбирались семьи на полуфинал. Полуфиналы были все очные в своих федеральных округах.
2: У
4: семьи тоже съезжались.
2: Екатеринбург-экспо. Мы здесь соревновались.
4: Да, то есть тоже предоставлялся семьям проезд, проживание в гостиницах, питание. Все, обеспечение везде возили. Экскурсионная программа, очень много, большие ресурсы задействованы, очень слаженно. Естественно, может, какие-то там минусы, и, ну, как говорится, чего не бывает. Но на такие огромные, масштабные, у нас вот в 1-м сезоне было в Уральском федеральном округе 171 команда, во 2-м 156. Ну и плюс, даже если умножить на 5, это более 1000 народа.
2: Да, людей там
4: огромное количество. Интересные задания предлагались.
2: Спортивные, интеллектуальные, практические, творческие, то есть хорошие такие.
4: Умственные такие, да, интеллектуальные.
2: Вот,
4: по выполнению этих заданий было...
2: Самое главное, чтобы выполнять командой, то есть все вместе, с семьей. То есть, семья...
4: Критерии были разные, оценки.
2: Это у нас, семья – это наше все. Вот так вот.
4: Вот, подводились итоги, и на следующий день объявлялись, те уже с семьей становились финалистами, вот.
2: Вот мы в ноябре участвовали вот в этого 25-го года, и вот нам сказали, что в июле будет уже Москва-финал. И вот мы так все думали, да еще далеко, далеко, потом раз, о, уже недалеко, о, уже надо выезжать.
1: Вы же знаете, время-то как бежит.
2: Вообще летит просто это. Пост один, потом пост второй, вот уже во втором посту, и второй пост уже это вот он увенчивался вот этой поездкой. Ну еще что, прекрасно и замечательно, да, как раз подводились итоги в день, значит, любви и семьи, да, и верности, да, то есть день Петра и Февронии.
1: Да.
2: То есть это тоже очень хорошо, это подчеркивалось, об этом говорилось. И, в общем-то, мы видим, что действительно национальный культурный код России начинает вот именно правильно складываться, где уместно все. Это действительно и многонациональность, это много народов, это и традиционные религии, это и правильный такой хороший взгляд на семью, что семья – это, в общем-то, ну, главное достояние государства. Наше государство и так имеет огромное количество недр, лесов, рек, озер. Прекрасно, хорошо. Но это все номер 2. Это важно, но номер два. Номер один – это человек. А человек, он же не почкованием, да, образовывается, да? Он рождается в семье. Поэтому, конечно же, общество, государство, все мы должны быть нацелены на одно, да, чтобы у нас семьи создавались, в семьях рождались дети, чтобы дети имели возможность и из семьи, и в окружении воспитываться достойными людьми. Да, то есть это самое главное. Стать хорошим христианином невозможно, перескочив через вот стать достойным, значит, патриотом, достойным, скажем так, это жителем своего там города, поселка, области, ну, соответственно, страны, да, там, мира даже, да, невозможно. То есть поэтому все государство, общество, все мы должны воспитывать правильных, да, скажем, членов нашего общества, да, а потом, может быть, даже и уже восходить на религиозные вершины. Тем более, ведь смотрите, мы имеем прекрасные примеры, да, как вокруг себя, ну вот мы вот видели великолепные семьи, прекрасные, то есть удивительные, да, вот, что действительно это какая-то сплоченность, да, это любовь друг к другу, да, вот, но мы также ведь имеем примеры и святых, да, может быть, не так много святых семей, да, но вот Петра и Февронии мы уже сказали, да, они жили давно, поэтому сведений о них не очень много. А близкие к нам, да, вообще, можно сказать, наши чуть ли не современники, это святые царственные страстотерпцы. Удивительная семья, потрясающая, да, то есть, и вообще вся жизнь этих людей, царя Николая, царицы Александры, детей, вот, просто это вот, ну, такой образец, такой пример, который вот, ну, и столько много возможностей, только понятно, что повторить мы не можем, но брать то, что посильно, доступно из вот, скажем так, семей, да, вот этой царственной семьи, царственных страстотерпцев, ну, прекрасно, то есть, пожалуйста, столько материала, столько возможностей. А для тех, кто живет в Екатеринбурге, в Свердловской области, тем более, да, ведь тогда то трагедия, то преступление произошло здесь. Мы не перестаем удивляться милости Божией, когда Господь из, казалось бы, такого страшного деяния, да, так преобразует это все в то, что мы сейчас имеем. Мы имеем царские дни, да, это две недели, да, мы имеем службу с 16 на 17 июля, прямо на том месте, где это все происходило, да, мы имеем крестный ход, да, то есть такой царский, прямо так называется, царский крестный ход, да, то есть шествие тем путем, которых везли царственных убиенных, вот, царственных страстотерпцев, да, куда привезли.
1: Вот, вот этот царский крестный ход, он прямо вот непосредственно идет прямо по всем вот этим вот дорогам, как, куда, да, их везли.
2: Уже вот именно по этой дороге, тела, да, когда,
4: да,
2: вот,
4: и да, тоже ведь на крестный ход съезжаются люди
2: со всего мира. Со
1: всем... Ну, он международный. Во-первых, царские дни, они уже, и храм на крови, он уже, вот как вот недавно наши гости сказали, что он уже имеет международное значение.
2: Конечно, вот а не когда святейший патриарх российское. Приезжал в 18-м году, то количество людей на царском крестном ходе было зафиксировано 100 тысяч. 100 тысяч. То есть, ну, естественно, Екатеринбург не может такое количество выдать. Это, конечно, это весь мир. Это весь мир. Ну, прежде всего, вся наша страна.
1: И это, кстати, очень важно.
2: Да, да.
1: Это очень важно, что приезжают из разных стран.
2: В этот раз вот были цифры, статистика Великорецкого крестного хода. 30 тысяч тоже со всей страны, да, и раз мира. Кто-то еще, какие-то отдельные приезжали паломники.
1: Тоже вот. Но очень он тяжелый.
2: Он сложный такой. Да. Он сложный,
1: и
2: да.
1: Вот, 30 тысяч. Тоже выдержали. Вот. Кто-то день-два проходит.
2: Да. А вот, а тут 100 тысяч было, да, с патриархом. Но это было до ковида. Потом, конечно, ковид немножко как бы так внес свои корректировки, и там тоже немножко это... Ну вот, по-моему, последний или предпоследний... Последний, по-моему, 60 тысяч, предпоследний 40. То есть снова количество должно расти. Вот. И...
4: До этого, да, 15-20 было.
2: Там что-то 10, по-моему, что-то такое. Вот есть эти статистические...
4: Ну, то есть растет.
2: Вот. Угу. Ну вот я говорю, ковид, он немножко там, ну, такие сложности, да, мы первый раз столкнулись с такой массой. массовой инфекцией, да, естественно, как бы опыта абсолютно не было, такого вот полноценного именно опыта, опытного проживания, да, то есть мы знаем из истории, как это все было, да, но чтобы вот так вот весь мир был вот объят этой инфекцией, да, и так вот она была, так воздействовала, хотя, с другой стороны, сейчас смотрим, ну, в общем-то, это как разновидность гриппа, по большому-то счету, да, то есть и при правильной-то, в общем-то, взаимодействии, правильном противостояние этому всему, да, противодействию, это, в общем-то, конечно, может было попроще это все пройти, но понимаем, где-то закулисье какое-то, где-то какие-то другие дела, где-то что-то еще, то есть, ну, может, нам что-то ведомое и неведомое, да, то есть мы приобрели огромный, богатейший опыт пребывания вот в той или ином, в таких испытательных моментах, да, то есть...
1: Я еще хотела дополнить, это вот ассоциация у меня возникла с блокадным Ленинградом, угу. И потом вот немецкие исследователи, медики смотрели вот на эту ситуацию, абсолютно уже, в общем-то, был город замкнут, да, что люди не закрывались, во-первых, ни храмы, естественно, люди ходили, молились, вот, и то, что даже консерватория работала, то есть город жил практически полноценной жизнью. И вот этот
2: полноценной жизнью, конечно, нельзя назвать,
1: конечно,
2: но старался.
1: В этой ситуации надо было выжить. Так я хочу сказать о том, что вот этот вот немец, исследователь, вот как раз ему было важно понять этот блокадный Ленинград, что в городе сколько умирало людей, люди ели собак, кошек, понимаете?
2: Это деликатес собак-кошек.
1: И что удивительно было...
2: Все кожаное съели, все,
1: да,
2: что обои.
1: Да, и обои ели, что не было заражения никакого, вообще не было никаких инфекций в городе. Это потрясающе.
2: Да, но...
1: Потому что вот этот факт духовный, почему город выжил.
4: Там много, конечно, фактов. То есть вы тут
2: факторов,
4: в медицину-то влезли, конечно.
2: Да.
4: Холодно было, не распространение.
2: Да, не распространялась инфекция. Но это зимой, а летом-то. Это все-таки блокада, не почти три года была.
1: Ну, просто город холодный, так скажем.
2: А, ну да, да, с другой стороны, да.
1: Все равно там особых...
2: Кто вот стремится куда-то там вот на юг отдыхать. Отдыхать можно, съездить на юг. А вот жить там – это свои особенности больше. Там все такое вот это вот...
4: Просто климат подходит не всем. Жить можно хоть где, хоть на севере, хоть на юге. Хоть на крыше.
2: Ну что, мы хотим сказать, что призвать самих себя прежде всего, да, и все, кто нас сейчас слушает, будет слушать, да, что давайте будем наши семьи создавать, давайте наши семьи...
4: Укреплять.
2: Будем, да, укреплять, наполнять радостным детским смехом, да, детским плачем, то есть без этого тоже никогда не бывает, да?
1: Да.
2: Потому что это самое главное, что мы можем сделать здесь на земле. Естественно, еще мы, как люди православные, говорим, да, что нам хотелось бы достичь такого положения, когда мы будем со Христом в сердце, да, когда наша вот будет полнота жизни, когда в нашем сердце будет мир, да, но это такая духовная задача. А вот наша такая житейская, такая вот именно задача, будучи, значит, в государстве, да, это, конечно же, семья. Это семья и по возможности, многочадие по возможности. Вот. И поэтому вот семейный конкурс, да, вот этот конкурс, сейчас мы скажем вместе, да, этот конкурс,
1: это у нас семейная
2: прекрасная возможность, так вот, такого вот участия семьи, да, вот такого вот, такой некоторой полноты семьи, да, реализации вот этого, да, что же у нас такое было, что же мы такое делали, да, куда же мы шли, тогда раз посмотрели, такое подведение итогов небольшое, да, такое, что вот есть семья, да, и вот мы какие-то определенные достижения у нас получаются. Поэтому всех радиослушателей, всех нас, да, благодарим, всех поздравляем и, соответственно, вот призываем тоже участвовать. Наверное, будет следующий этап конкурса, да, также будет дистанционные задания, также будет полуфинал и будет финал, поэтому не стесняйтесь, не ленитесь, вот, вдохновляйтесь, да, то есть участвуйте. Даже если не получилось пройти, да, то есть это бесценные, вот это вот бесценная летопись, бесценная хроника семьи, которая уже участие, это уже многое дает. Ну, а если удалось где-то дальше продвинуться, то еще и, в общем-то, наполняет определенным образом жизнь семьи.
4: Помогай всем нам, Господь.
1: Помогай всем нам, Господь. Большое спасибо. многочисленной семье Дубасовых.
2: И Анисимовых.
1: И Анисимовых, да, в количестве 9 человек. Вот такая вот семья, которая принимала участие в президентском.
2: Принимала участие, да. Сама семья-то она пошире, конечно.
1: Да, а именно вот эти 9 человек принимали участие.

0: И ребенок может быть от 5 до 17 лет. Да, то есть, вот, ну, остальные уже возраста, пожалуйста. У нас возраст был от 2,5, у Наташи ребенок 2,5 месяцев родился только-только, и до 80, почти 7, наша прабабушка, да, 87, почти вот в сентябре, 29 сентября исполнится 87 лет. Вот и мы таким вот составом туда прибыли. Спасибо, Господи.
1: В Екатеринбурге 3 часа.

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня», ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им. Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В премудрости Соломона сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя». А позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут. Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены. Воссиял свет, и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов,

восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примещается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

О святый и праведный Симеоне, чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. Поданной Ти благодати от Господа, молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вняже впадаем множицую во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зреть и могущим, исцеление отчез. Овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.

помолюсь я Богу в тишине ночи, озари дорогу пламенем свечи, и пока не поздно сердце оживи. Помолюсь я слезно истинной любви, помолюсь я Богу.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей». Я ее ведущая Ольга Мануилова. В гостях у цикла сегодня Юлия Соловьева, учитель русского языка и литературы Академической гимназии города Москва. Здравствуйте, Юлия!
1: Здравствуйте!
0: Спасибо, что вы с нами. Юля, вы знаете, такая, не знаю, может быть, проблема, не проблема, может быть, момент такой. Мне кажется, не я одна сталкиваюсь. Иногда, допустим, пишешь какие-то посты в интернете, да, вот там где-то ВКонтакте, у себя в соцсетях, а потом пишут в личку. Там вот у тебя, Оля, ошибка, у тебя вот там вот запятую надо поставить, а ты-то вот не поставила. Или, а вот это вот слово, там ты тебя написала без мягкого знака, а надо же там вот поставить. Понимаешь, что, конечно, уже давно школу мы закончили, уже больше 30 лет прошло, многое подзабылось. И хочется как-то повысить уровень грамотности. Могли бы ли вы нам вместе с нашими радиослушателями, чтобы слушатели тоже послушали и что-то вспомнили, какие-то правила орфографии, пунктуации, помочь именно начать писать более грамотно?
1: Очень хотелось бы такую помощь оказать, и надеюсь, что мне это удастся сделать хотя бы отчасти. Хотя, конечно, на полный курс русского языка отводится, как вы знаете, школьная программа, да, практически, да, и почти ежедневного изучения. Тем не менее, какие-то моменты можно сегодня подсмотреть в интернет. И порой действительно электронные ресурсы могут нас выручить. Но не ко всем правилам, это не для всех правил это подходит, и есть вещи, которые все равно остаются недоступны в силу контекста. И когда влияет контекст, не всегда искусственный интеллект, который сегодня вроде бы пытается нам помочь, или даже подготовленные материалы на сайтах, уже готовые, могут нам здесь оказать подспорье, быть подспорьем. Вот ряд правил. Могу
0: напомнить. Да, да, это было бы здорово, потому что, мне кажется, на искусственный интеллект надеяться не стоит. Там, да, может быть, что-то посмотреть, но все равно мы сами должны уметь грамотно писать и грамотно изъясняться, потому что вот сейчас даже многие работодатели сталкиваются с такой проблемой, что приходит сотрудник, собеседование прошел с помощью GPT-чата, а в итоге работает-то он не в состоянии сам. То есть, чтобы вот нам к этому не приходить, а все-таки тренировать свой собственный мозг, данный нам Господом. Вот да, что-то можете нам, может быть, напомнить, там, рассказать?
1: Подсказать.
0: Да, подсказать.
1: Да, я еще поделюсь тогда вот в продолжение ваших размышлений своими наблюдениями по поводу вообще функционирования сайтов и искусственного интеллекта в области грамотности, тогда, когда обращаются за помощью, ну, вот такие простые люди, да, не филологи, кто, может быть, не точно помнит правила, обращаются к искусственному интеллекту за помощью. Я сталкивалась с такими случаями, когда сама даже вот экспериментировала, когда искусственный интеллект оказывался неправ. Довольно часто и в разных случаях, в разных, с разными правилами это работает. Я это делаю, как правило, для того, ну, то есть обращаюсь к искусственному интеллекту, чтобы как раз-таки от противного доказать своим ученикам, что учить правила необходимо, что только лишь обращаясь к искусственному интеллекту, обращаясь к электронным ресурсам, к готовым источникам, они не могут рассчитывать на абсолютную грамотность, на абсолютно правильные ответы, не могут гарантировать правильность. Это касается разных правил, как я уже сказала, и вот как раз на них я бы и хотела сегодня обратить внимание. Вы правы, когда упоминаете «тся» и «тся».
0: Очень часто, мне кажется, ошибка бывает у многих, потому что забывается, и вот просто мы же пишем еще торопимся, как правило, где-то бывает, даже едешь в общественном транспорте. И вот надо что-то быстренько выложить, там написать, и даже не вникаешь, а ошибки получаются, да?
1: Совершенно верно. Но на самом деле как раз это правило мне кажется легким. И если в нем поднатореть, потренироваться, то уже эта досадная ошибка, а она часто составляет довольно большой процент, если, в принципе, это правило не освоено, ошибок в тексте, вот она уже будет ликвидирована. Итак, тут все очень просто. Если глагол отвечает на вопрос «что делает»,
0: то или мягкий знак мы не ставим.
1: Совершенно верно. Или «что происходит». Вот иногда сложно. Например, «мне придется остановиться на углу. Вот придется. Это как раз-таки третье лицо, единственное число. Трудно задать вопрос к такому слову. Это у нас безличные глаголы. Но вот, как правило, те глаголы, которым задать вопрос трудно, будут написаны без мягкого знака. Как раз вот третье лицо, единственное число. То есть формально это что делает или что сделает придется. А вот остановиться – это уже что сделать.
0: Там, как мне правило, придется остановиться.
1: Угу. Совершенно верно.
0: С мягким знаком.
1: Совершенно верно. Остановиться, что сделать. Ну, тут, как правило, бывает все более очевидно. И если вопрос, что сделать или что делать, легко задается, это всегда мягкий знак. Если вопрос затрудняет вас, если вам сложно его подобрать, или уж тем более вы видите, что это что сделает, что происходит, то да, мягкий знак тогда мы не пишем.
0: Я всегда, когда не знаю, я просто меняю примерно этот же контекст, но другими словами. Это же в стихах же, когда надо написать какую-то мысль, так это как раз, и в прозе же так же можно. То есть я не знаю, как написать, да, напишу по-другому об этом же, все.
1: И это правильно. Поэтому я учу своих выпускников, чтобы они не боялись на экзамене каких-то ошибок. И если они сомневаются, то тоже говорю им, чтобы они перестраивали фразу и избегали этих сомнительных случаев. Еще из таких правил, когда можно сбиться, и не всегда подскажет с легкостью, по крайней мере, не всегда вы разберетесь в готовых каких-то ресурсах, и тем более с искусственным интеллектом, у него часто тоже возникают ошибки. И вот по моим наблюдениям, еще одним из таких правил является правило на приставке «при» и «при».
0: Да, вот это «при» вот тоже разобраться в этом надо.
1: Это очень сложное правило, на самом деле оно громоздкое, оно подразумевает.
0: «Пришел», да, вот как тут?
1: Да, здесь, казалось бы, все просто, если коснуться самого правила. Приставка «при» будет функционировать в словах, где она будет иметь значение «пере», «через», ну, например, «препятствие» – это как бы «через путь», что-то, да, «пере», «путье».
0: Перешагнуть. Вот так
1: можно было бы. Да, да. Да. Или сверх очень премудрая. Василиса премудрая.
0: Ну, да, мы же не скажем премудрая как-то, а вот именно премудрая, то есть это да.
1: Да, здесь работает значение приставки.
0: Когда очень, то это всегда е. Очень
1: да,
0: умная.
1: Да, премудрая. Совершенно верно. Да, совершенно верно. А все остальные различные значения приставки в основном чаще всего связаны с каким-либо приближением, присоединением, например, приклеить, приставить, то же самое слово приставка.
0: То тогда
1: либо,
0: и.
1: Да, да, это будет и, либо неполнота действия. Присесть, приоткрыть, то есть слегка, чуть-чуть сделать, это тоже будет приставка при. Сложности начинаются в контексте. Нам нужно видеть, когда у нас, например, преемник или приемник. И особенно, когда ее раньше не писали, сейчас вроде бы это уже требуется, но и сейчас порой кто-то избегает этой буквы, и не всегда легко определить. Или, самое, конечно, коронный случай – это пребывать или прибывать. Ну, с преемником это, соответственно, передача традиций.
0: То есть тогда преемник получается, если передача. Еще раз.
1: Если передача, то это пере, значение приставки пре.
0: А то тогда
1: это преемник. Да. Тот, кто, например, наследует права, или становится как раз-таки перенимает традиции, да, становится
0: а
1: их.
0: То есть пере это пре тогда.
1: Да, он становится их преемником, да. А преемник он принимает.
0: Это радиоприемник.
1: Просто, ну, например, да, радиоприемник, да, в основном. Ну, или прием, не знаю, молока, он тоже будет приемник молочных продуктов, например. Вот. А, как я уже сказала, коронный случай – это, конечно, пребывать и прибывать, потому что контекст очень сходный. Часто предлагают, ну, на каких-нибудь экзаменационных, контрольных, в контрольных заданиях пребывать в городе или прибывать в город.
0: Вот, вот поезд прибывает на какой-то путь, он же приближается, значит,
1: совершенно
0: и
1: это
0: получается.
1: Е. Да, это «и». А если мы где-то пребываем,
0: то мы «е».
1: Мы находимся, да, мы как бы. Вот еще есть такое значение редкое для приставки «пре» – это «про». Вот мы как бы проживаем, да, мы существуем, мы находимся, пережидаем, если хотите.
0: Переживаем.
1: Да. Ну да, да. Это будет «пре». Пребывать где-то, пребывать в чем-то.
0: А пребывать в депрессии.
1: Пребывать, да.
0: Пребывать, да. То есть мы
1: да.
0: находимся
1: но
0: в
1: лучше
0: чем-то.
1: Лучше давайте в радости.
0: Ну, допустим, или пребывать в радости, тогда
1: да.
0: «е».
1: Да, совершенно верно. Еще из таких пар можно вспомнить «приступить» и «приступить». Порой кто-то знает одно из написаний слова и немножко так хорохорится и говорит: «Да я точно знаю, что пишется, например, «преступление», «преступить».
0: Но преступление, наказание,
1: «пре». И «преступить», если это говорится о законе, если это «пере», да, значение приставки «пере», то это «преступить». Если же мы приступаем к какому-то занятию, то мы как бы начинаем его, приближаемся
0: к завершению этого действия,
1: да. И мы получаем слово «приступить», «приступаем».
0: «Приступить к изучению русского языка». Тогда
1: да. Да. Ну и еще одна такая пара, которой тоже можно будет блеснуть при случае, это «приотворить» и «притворить». Для развития словарного запаса стоит и эти слова взять на заметку. «Приотворить» в значении «переделать». Вот это «пере», да, «приотворить», то есть «преобразовать», «перенести в жизнь», «перевоплотить». А «притворить» — это как раз неполнота действия, это «приоткрыть» и антоним «притворить», то есть «прикрыть».
0: Угу.
1: Слегка не захлопнув.
0: А вот такое еще есть: одеть одежду, надеть одежду, одеть надежду. Вот это вот тоже путаются все.
1: Да, но если мы сегодня говорим об орфографии, то пока эти пары — это паронимы, называются такие слова, и эти пары паронимов, и иногда это даже не пары, их иногда бывает целое гнездо таких слов, мы можем оставить на следующий раз, для следующей беседы.
0: Здорово. То есть пока вот мы в этот раз разбирались как раз, у нас были
1: орфографии.
0: Да, приставка «при» и «при» запомнили, и мы еще разговаривали.
1: Коснулись написания «вся» и «тися».
0: Угу. Юлия, подскажите, пожалуйста, сейчас как раз каникулы, и есть возможность нам позаниматься с нашими школьниками, да, как-то повысить уровень грамотности. Может быть, вы какое-то упражнение на лето посоветуете родителям, там, не знаю, бабушкам, дедушкам, что можно было бы сделать для повышения грамотности именно с учениками нашими, чтобы совсем тоже не забыли русский язык за каникулы?
1: Из универсальных упражнений, которые меня нередко выручают, и моих учеников, могу посоветовать следующее. Я его называю лекарством. Многие мои ученики его сразу узнали бы. Это упражнение связано с обычным списыванием, но и не совсем обычным. Я рекомендую... Почему лекарство? Потому что я рекомендую так же, как лекарства принимают малыми дозами, но регулярно, также выполнять это упражнение ежедневно, можно утром, можно в какой-то любой удобный час дня, но обязательно ежедневно сесть и написать чуть-чуть. Вот очень важно, чтобы ребенок не бросался писать сразу много на энтузиазме первые там пару дней.
0: На энтузиазме мамы в основном.
1: Ну, и в том числе.
0: Юля, а что делать-то в итоге надо? Переписывать? Я помню, что у меня сын, он просто переписывал по слогам какой-то вот кусок небольшой текста, прям по слогам.
1: Еще раз подчеркну, необходимо, да, обязательно списывать, но три важных аспекта, вот три кита этого маленького упражнения, но очень эффективного, если его применять продолжительно. Первое. Ребенок должен выбрать книгу сам, какая ему нравится. И, конечно же, это должна быть бумажная книга. И, конечно же, это должна быть книга печати, где гарантированно не встретятся ошибки. Потому что, к сожалению, в современных книгах это тоже не редкость. Нужно убедиться в том, что книга издана качественно и проверки необходимые, редактура необходимая сделана. Это, например, советские книги. Любые, любая классика, любая школьная, по школьной программе в том числе, любые произведения писателей 19 века, например, в советском издании или в репринте, вот это, или в учебниках, кстати говоря, по крайней мере, минимизирована возможность встречи с ошибками. Вот взять такое произведение или такую книгу, или можно даже энциклопедию взять. То есть все, что ребенку интересно, желательно вот качественного характера, конечно, тексты, чтобы ему было интересно списывать. И чтобы он писал это понемножку, но каждый день. Вот это очень важно, чтобы больших объемов сразу он не хватал. И ему это не прискучило и не вызвало отражения. А так по чуть-чуть, чтобы наоборот еще оставалось желание, написал буквально 2-3 предложения, особенно если они крупные, если это фразы объемные, но с большим вниманием и обязательно продиктовывая самому себе.
0: То есть сам диктует, сам пишет.
1: Да, самодиктовка, такая утрированная, с утрированным произношением каждого слога, прям послоговый, и небольшой объем. и внимательность, и желательно, конечно, перепроверка или проверка родителями.
0: Очень здорово. Кстати, прискучило, мы пишем «е», потому что очень скучно.
1: Нет, как раз-таки прискучило.
0: А почему? «И». А, тогда я, видимо, неправильно поняла сегодняшний контекст.
1: Скорее всего, это вот и, кстати, момент, да, на котором я
0: хотела остановиться. А вот, кстати, да, почему прискучила, а не прискучила?
1: Вот, да, еще один момент, о котором я хотела сказать, пока, когда я говорила о контексте, вот могу еще добавить. Дело в том, что есть такие хитрые слова, когда сложно определить контекст. Вот есть еще такие слова, например, прискорбный, пристрастный. Тоже ребята часто думают, что прискорбный – это очень скорбный. Нет, это со скорбью. То есть это как бы присоединение под.
0: А здесь тогда прискучило присоединение к скуке.
1: Ну, либо так, либо, может быть, неполнота действия исторически была заложена, может быть, вот такая семантика. Вот. Сейчас уже сложно восстановить.
0: Устаревшее слово-то.
1: Значение каждой приставки. Ну, мы его используем, оно не такое устаревшее, но, конечно, оно издавна в языке бытует, и, может быть, когда-то эта приставка, ее значение было более прозрачным, а сейчас нам уже сложно установить. И какие-то слова подобного толка мы должны уже запомнить. Допустим, причудливый. При или при?
0: Причудливое от слова чудо, немножко, мне кажется, тогда...
1: Чудесенькое.
0: Да, чудесенькое, тогда причудливое.
1: Да, это так же, как прискорбный, пристрастный. То есть со страстью, со скорбью, с чудесенькой. Вот такие случаи, конечно, нужно брать особо на заметку.
0: Интересно очень, вот так даже просто задумываться над этим. И начинаешь уже размышлять, сразу как так интересно
1: конечно,
0: становится.
1: Конечно, язык – это и инструмент развития интеллекта, и, как видите, и объект, способ.
0: Спасибо вам большое, Юлия. Вот такая сегодня у нас полезная развивающая программа получилась. В гостях у нас Юлия Соловьева, учитель русского языка и литературы Академической гимназии города Москва. Мы будем прощаться. Программу с цикла «Дом, зеленая крыша» для вас подготовила и провела Ольга Мануилова. Всем до свидания.
1: Всего доброго.
0: До новых встреч. Да хранит вас всех Господь.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся в культурно-просветительский центр «Царский» на презентацию книги Юрия Александровича Матросова, члена Союза журналистов Российской Федерации и писателя. Книга, изданная Екатеринбургским отделением Императорского православного палестинского общества, имеет название «Крепость Екатерины», про уральскую столицу и не только, а также первый храм в честь святой великомученицы Екатерины. Мы услышим фрагмент встречи. Я поговорю с Юрием Александровичем о том, почему название книги звучит именно как «Крепость Екатерины», и о формате книги как исторического путеводителя по Екатеринбургу.
2: Думаю о том, что основатель Екатеринбурга самим фактом устройства официальной бурной столицы страны военной святой великомученицы фактически способствовали тому, что в России святую Екатерину также признали покровительницей литургии по планам Бога. Дело в том, что святая Екатерина, она интернациональная святая, но только Россия ее считает покровительницей по планам Бога. И это пошло сразу. Это пошло с деления статичного. Но мы тем временем попытаемся разглядеть первую бурь скромную мазанковую церковь святой великомученицы Екатерины по соседству с партийной заводом. Мазанка, мазанковая. Это то, что раньше называлось данкой у нас, да, на стене, на белом цвете, а потом забивалось глиной. Вот то же самое было, также построена была немецкий фарфек, это принцип фарфека, и такой была первая наша церковь. Она стояла там же, где сейчас стоит наша часовня. Фактически, в тот момент церковь Святой Екатерины была заводским храмом, потому что города, собственно говоря, еще не было. Это был 1726 год. А селение вокруг, оно пережило несколько названий. Первое название Екатеринбурга, самое первое, новозачатый завод. Это 1723 год. Затем она стала Исетской крепостью. Потом она стала Екатеринбург. Это было первое название. Потом Екатеринском она стала Екатеринском Предотечьем, который вернулся правителем после Евгения. И началось переезжать немецкие названия. Вот. Ну, как бы потом она все-таки стала Екатеринбургом, а что значит буквально период, мы уже знаем, крепость Екатерины, что стало название этой книги. В 1747 году церковь была деревянная, тем более в фарфек. Ну, произошло то, что не должно было какое-то произойти, она сказала. Вот. И началось сооружение грандиозного храма. В стиле уральского барокко, в сибирском барокко, прошу прощения, с собой хранились святыни, и вот это было место жизнедеятельности, общественной деятельности, огромное количество благотворительных комитетов. И вот наше знаменитое братское общество «Любители сознания» по воде, вот я же открыл мою катарику. Ну, находился в храме Святой Екатерины. Он был в своей деятельности, но он был такой же, как квартира. И это был центр не только духовной, но и культурной, общественной жизни города Екатеринбурга. Это настоящий центр его. В 1724 году в храме молился Александр I Благословенный. В этом году он совершил свое последнее путешествие по России. И в том числе включил в свой маршрут город Екатеринбург. Ну, все через год он об этом знает. Ну. Но тем временем наступил 20 век. И судьба храма была предрешена, так же, как и всех других основных храмов города Екатеринбурга. Я читал документы и держал в руках, и я был очень шок, потому что об этом документе было буквально написано следующее. Одной из причин сноса града Екатеринбургского городского собора значилось то, что он мешает проведению прокладки канализации и водопровода. То есть это было указано одной из причин сноса красивейшего храма сибирского барокко. Ну, это сия чаша, она не именовалась самим храмом. Была взорвана, уничтожена, фактически все будущие храмы. Вот здесь стоит признать, что сохранилось письмо рабочих, книги, которые вы сегодня видите, оно публикуется, где рабочие пишут в горсовет Свердловский и просят не сжигать храм. И предлагают разместить его в том времени. То есть вот наш знаменитый дворец пионеров на 20-х годах мог быть от общего труда в здании храма Святого Кирилла. Если бы это произошло, то мы бы сегодня, конечно, гораздо легче достигли здесь. Но председатель Росавета Владимир Бочков из Дебатов Пашевичка, это тоже достойно внушение, но в данном случае наш поступил Росстат, и надо стоять у нас на всех равных. Но тут тоже история сделала очень интересную петлю времени, потому что из кирпичей, то есть тогда не хватало стройматериалов, и в том числе разрушенные здания и храмы, кирпичи от них были очень важны, вышли на строительство множества. И поэтому, если вы обратили внимание, в здании бывшего автобуса ВКПБ некоторые окна, при том, что это конструктивизм, они такие сводчатые. Это остатки здания, которое там стояло, его просто использовали как основу. А кирпичи от храма Святой Екатерины, они вышли на строительство этого тоже, и рядом был построен заблокированный дом, но мы с Максимом Рыжиком, в дом исторического сквера. Он сейчас стоит. И вот петля истории, петля времени, я не знаю, как это назвать. Все, кто туда заселился, короче, через 7 лет, и были поставлены стены, были расстреляны. Либо отправились в Магадан, что было равносильно тоже расстрелять, потому что выше никогда не было возможно. Вот видите, это было. Вот. Но мы все равно остались с этим храмом, потому что его деяния, его наследие, его участие в общественной жизни, культурной жизни города, настолько далеко, что его не думали было никакими попытками это сделать. Сегодня очень многие скажут за то, что храм восстановлен. И я, конечно, тоже за это. Потому что я очень много видел документов, очень много видел фактов, которые говорят о том, что это было не просто здание. Это был символ общественной жизни города. Причем такого символа мы так и не построили эти работы, не разместили его. Поэтому здание, восстановление его, общественная жизнь как-то стала модификацией города, может способствовать возрождению настоящей жизни в этом городе. Потому что вы заметите, что когда городу было разрешено его историческое название, в 1921 году, его развитие пошло всеми людьми шагами. Не случайно это же. А? То есть дух Святой Екатерины, он очень способствует этому. Поэтому мы должны возродить храм, безусловно. Мы должны возродить не просто стену, мы должны возродить дух храма Святой Екатерины. И, собственно говоря, возродить образ самой Святой Екатерины. Ее красоты, ее ума, ее смелости, самоотверженности, ее образованности и ее стремление защитить людей. Потому что она могла помолчать, она могла не пойти на то, чтобы защищать христиан, но в таком случае зло стало наказано. И мы не знаем, когда после этого был Миланский эдикт и принятие Рима христианской веры. Поэтому то, что я уже прошел, то, что прошли мои коллеги при издании этой книги, при работе над ним, еще раз повторюсь, вам будет представить, я вам советую. У вас будет очень интересное сейчас время для этого. Я желаю вам таким же чувством увидеть все, что мы увидели, воспринято, реализовать наш жизнь. Ну, со своей стороны, могу добавить еще, что эта книга интересна не только тем, что она впервые под одну обложку свели огромное количество документов, огромное количество из первоисточников, от святителей, от историков, от императора Петра I, императрицы Великой. Ну и мы впервые активно применили цифровые технологии при подготовке этого издания. То есть под обложкой этой книги, благодаря QR-кодам, сегодня представлен практически 30 книг. То есть, когда вы сядете в смартфон, вы попадаете на первоисточник, причем многих мультимедийных изданий. И это позволит вам очень сильно расширить свой кругозор, поверить всего шага книги. Я настолько вдохновился, что моя новая книга, которая сейчас я готов к военному промышленнику не сыграл, она будет построена в этом процессе. То есть вот то, что вы очень хорошо восприняли эту идею, то, что у меня столько отзывов хороших о том, что люди хорошо восприняли, мы практически создали новый тип литератур. Понимаете, не бывает, как на мой взгляд, по крайней мере, так называемый искусственный интеллект. Мы даже не знаем, сколько сознание работает. Есть алгоритм, нейролингвистический алгоритм, который задают тоже люди. И да, эти вещи лучше считают, лучше выбирают информацию. В этом плане, да, это нам нужно, но никакой искусственный интеллект не занимает настоящего сознания. В этом плане человек был, есть и будет. Жить не можем в целом себе. Вот. Хотел пожаловать книгу. Открывайте, читайте. Удивляйтесь. Наслаждайтесь. Я призываю увлекательное путешествие по страницам
3: техники. Очень много архивов было использовано.
2: Мы получили доступ к хранилищу. Я мог выбирать те издания, которые вы использовали, те первоисточники. И мы с удивлением узнали от сотрудников архива, что, оказывается, некоторые первоисточники не были первыми, кто вообще запросили о святой Екатерине. То есть, представляете, то есть, эти издания лежали там 200 лет на полках, а вы были первые, кто их вообще использовал в обороте. Потому что мы не приняты многие. Серьезно рассматривать фактор святой Екатерины в идентичности города и святой. Но вот это книга, это несет. Чего вопрос? Вся вот эта пойма, она была полностью застроена промышленными зданиями. И в книге вы увидите фотографии, где поезд следующий успел, бегал паровоз. Там были проложены рельсы. Да, и бегал паровоз, бегали вагоны. И вообще перед самым сносом там вышли дорожные мастерства. И паровозы, они заходили в самый центр города.
4: Спасибо большое. Также вопрос, в своих источниках вы использовали материал Свердловского областного краеведческого музея?
2: Они были нашими партнерами, но основными партнерами исторического города.
5: Я можно добавить?
2: Да, конечно.
5: Вот о том, какой был город. У нас внизу, в центре Царской, находится выставка на краю земли Александра Невзорова. И вот там как раз есть картина. Во-первых, картина Святой Екатерины. Спор с философом, такая жанра. А напротив нее старый Екатеринбург. И там, где вот как раз все эти заводы, все эти мастерские, храм Екатерины. То есть можно увидеть. Еще вопрос. Площадь какая была вот этого храма? Не сохранилось?
2: Не упрощалось до 2000
5: метров.
2: А высота у него была 54 метра. Это 20-этажный дом. Вот его высота, представьте. Он большой. И надо признать, что с момента его сооружения в 1769 году он перестраивался раз в 10, наверное. То есть он постоянно перестраивался, расширялся и увеличивался. Но, к сожалению, не сохранилось ни одной фотографии внутреннего экрана. Я все перекопал. Я просто рыл и нашел. Я не знаю, вообще не сохранится. Чертеж он опубликован в книге, он есть в фотографии. Его много снимали наши фотографы, и снимал его Митинков, и снимал его. Прогудин-Гурский его снимал, да. Его снимали с разных точек. Но ни один из них не снял. Это его братство.
5: А, они внешние только.
2: Только внешние, да. Но храм очень красивый. Вот. И, пожалуй, это был самый красивый храм в Петербурге. И, наверное, один из самых красивых в России. И настолько жалко, что вот обстоятельства его сноса мешал прокладке канализации. Ну, это правда, но это просто был в шоке вообще.
5: Друзья. Тогда я выполнил почетную миссию. По традиции мы всем участникам Царской Лиги вручаем благословенные грамоты, и я с радостью вручаю такую грамоту Юрию Александровичу Матросову с благодарностью за понесенные труды в проведении 25-го международного фестиваля православной культуры «Царские дни». С Божьим благословением митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, глава Екатеринбургского митрополита.
1: Добрый день.
6: Добрый день.
1: А вот ваша первая эта книга?
6: Нет, ну если говорить о моей биографии писательской, конечно, далеко не первая книга. Но тут другое интересное. До этого я продюсировал, писал, редактировал книги, как правило, об оружии, о военно-промышленном комплексе, о борцах вооружений, которые производились, конструировались на Урале, о конструкторах наших уральских. И сейчас, вот после этой книги, я снова вернулся
1: к этой же
6: тематике. И вот сейчас я пишу книгу о военно-промышленном комплексе Урала. Как говорится, какие времена, такие песни. И эта книга у меня была вот не совсем обычным поворотом моей творческой биографии. Это было связано с тем, что меня благословил Владыка на эту работу.
1: На труд про святую крепость Екатерины.
6: Крепость святой Екатерины. Причем это вот термин настолько глубоко вот как-то был хорошо воспринят всеми, что сегодня вот эта вот граница крепости Екатерины, которая опубликована вот здесь, вот эти вот форпост, который был в пойме реки Тагил, он будет даже сейчас закреплен памятными знаками. Первый размер крепости Екатерины, самая первая граница города.
1: Почему крепость Екатерины? Это название, которое благословил?
6: С немецкого. Екатеринбург. Бург – это крепость, это не город. Но сейчас это прижилось, стало мемом и стало уже термином, который зажил своей жизнью. То есть это, по сути, обозначение первой территории, которую занимал город Екатеринбург. Это пойма реки Тагил. И вот немного места за ее границами.
1: Получается, это не первая презентация или первая все-таки в центре Царской в рамках Царских дней?
6: Конечно, это целая серия. Это далеко
1: серия
6: не...
1: встреч, да, с читателями.
6: И я понимаю, что это и не последняя встреча.
1: Знаете, мне интересно...
6: Я сказать, что на предыдущей презентации, когда я подписывал книгу, у меня паста в ручке кончилась.
1: Паста ручки, да?
6: Паста ручки.
1: Вот видите, как интересно. Я вообще удивлена, что вы отметили, что здесь, в этой книге, содержатся архивные документы. То есть именно огромное количество мы можем не просто как переосмысленную информацию узнать, но и познакомиться с архивными документами разных именно московского и екатеринбургского архива.
6: 18 век представлен очень хорошо, но особенно активно мы работали с документами 20 века, потому что обстоятельства утраты храма, они настолько драматичны, что это было даже довольно больно читать эти документы. Некоторые из них просто меня шокировали. Я вот говорил уже об этом.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о презентации книги Юрия Александровича Матросова «Крепость Екатерины». Мероприятие состоялось в культурно-просветительском центре «Царский» в рамках фестиваля «Царские дни 2026». Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренне обновляется по вся дни». Если не претерпишь страданий, не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и приражению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасности, бедствий и приражений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасности и приражения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола: ты оба чада возмогай благодатью Духа Святаго.

В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные все книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 16. «Речи Господь, Господеве моему, сиди одесную мене, донде же положу враги Твоя, подножие ног Твоих, жезл силы постриг Ти Господь от Сиона, и господствуй посреди врагов Твоих, с Тобою начало в день силы Твоей я, во светлостях святых Твоих, из чрева прежде денницы родих Тя, клятся Господь и не раскается, Ты иерей вовек по чину Мелхиседекову, Господь одесную Тебе сокрушил есть в день гнева Своего цари, судит во языцах, исполнит падение, сокрушит главы на земле многих, от потока на пути пиет, сего ради вознесет главу. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, в совете правых и сонме, вере и дела Господня, изысканно во всех волях Его, исповедание и великолепие дела Его, и правда Его пребывает век века, память сотворил есть чудес Своих, милостив и щедр Господь, пищу даде боящимся Его, помянет век завет Свой, крепость дел Своих возвести людям Своим, дать им достояние язык, дела рук Его истина и суд, верны вся заповеди Его, утверженный век века, сотворенный воистине и правоте, избавление посла людям Своим, заповеда век завет Свой, свято и страшно имя Его, начало премудрости страх Господень, разум же благ всем творящим и, хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхочет зело, сильно на земле будет семя Его, род правых благословится, слава и богатство в дому Его, и правда Его пребывает век века. Воссия во тьме свет правым, милостив и щедрый праведен, благ муж щедрый и дая, устроит словеса своя на суде, яко век не подвижется, в память вечную будет праведник, от слуха зла не убоится, готово сердце Его уповать и на Господа, утвердися сердце Его не убоится, донде же воззрит на враги своя. Расточи даде убогим, правда Его пребывает во век века, рог Его вознесется в славе, грешник узрит и прогневается, зубы своими поскрежещет и растает, желание грешника погибнет. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвалите отроцы Господа, хвалите имя Господне, будьте имя Господне благословенно отныне и до века.
От восток солнца до запад хвально имя Господне, высок над всеми языки Господи, над небесы славы Его. Кто, яко Господь Бог наш, на высоких живые и на смиренные презирай, на небеси и на земли, возвязая от земли нища и от гноища возвышая у Бога. Посадите Его с князя, с князя людей своих, вселяя неплода в дом, матерь очадих веселящуюся. Во исходе Израилеве от Египта, дому Иаковля из людей варвар, бысть Иудея святыня Его, Израиль область Его, море виде и побеже, Иордан возвратися вспять, горы взыгравшися яко в дни, и холми яко агнцы овчии, чтоте есть море, яко побегло еси, и тебе, Иордан, яко возвратился еси вспять, горы яко взыгравшися яко в дни, и холми, яко агнцы овчии, от лица Господня подвижеся земля, от лица Бога Иаковля, обращего камень во изера водная, и несекомый во источники водные. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу, о милости Твоей и истине Твоей. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их, Бог же наш на небеси и на земли, вся елико восхоте сотвори. Идоли из их серебро и злато, дела рук человеческих, уста имут и не возглаголют, очи имут и не узрят, уши имут и не услышат, ноздри имут и не обоняют, руцы имут и не осяжут, нози имут и не пойдут, не возгласят гортанем своим. Подобни им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня. Дом Израилев упова на Господа, помощник и защитителем есть. Дом Аарон упова на Господа, помощник и защитителем есть. Боящиеся Господа уповаша на Господа, помощник и защитителем есть. Господь помянувны, благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аарон, благословил есть боящиеся Господа, малые с великими. Да приложит Господь на вы и на сыны ваши. Благословенье вы, Господи, ве сотворшему небо и землю, небо небесе, Господи, ве, землю же даде сыновом человеческим. Не мертвые восхвалят тебя, Господи, не же все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне, и во дни моя призову, объяша мя болезни смертные, беды адовы обретоша мя, скорбь и болезнь обретох, и имя Господне призвах. О Господи, избави душу мою, милости в Господе праведен, и Бог наш милует, храняй, младенцы Господь, смирихся и спаси мя, обратися, душе моя, в покой Твой, яко Господь благодействоватя, яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез, и нози мои от поползновения, благоугожду пред Господем во стране живых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зело, аз же рех во исступлении моем, всяк человек ложь, что воздам Господи во всех, я же воздадеми, чашу спасения приму, и имя Господне призову, молитвы мою Господи воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его, о Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоей я, растерзал еси узы моя, Тебе пожру жертвы хвалы, и во имя Господне призову. Молитвы мою Господи воздам пред всеми людьми Его, во дворях дому Господне, посреди Тебе Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек. Исповедайтеся Господи ве яко благо, яко век милость Его. Да речет оба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его. Да речет оба дом Аарон, яко благ, яко век милость Его.
Да рекут обо все боящиеся Господа, яко благ, яко век милости Его. О скорби призвав Господа, и услыша мя в пространство, Господь мне помощник, и не убоюся, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, и аз возрю на враги моя. Благо есть надеетесь на Господа, нежели надеетесь на человека. Благо есть уповать на Господа, нежели уповать на князи. Все языцы обыдоша мя, и именем Господним противлявся им. Обышедше обыдоша мя, и именем Господним противлявся им. Обыдоша мя, яко пчелы сот, и разгоревшийся, яко огонь в тернии, и именем Господним противлявся им. Отреновен превратихся пасти, и Господь прият мя, крепость моя и пение мое Господь, и бысть ми во спасение, глаз радости и спасения в селениях праведных. Десница Господня сотвори силу, десница Господня вознесе мя, десница Господня сотвори силу, не умру, но жив буду, и повем дела Господня. Наказуй, наказами Господи, смерти же не предаде мя. Отверзите мне врата правды, вшед в ня исповемся Господи ви. Все врата Господня праведнее внидут в ня. Исповемся тебе, яко услышал мя еси, и был еси мне во спасение. Камень его же не брегоша зиждущие, сей бысь во главу угла, от Господа бы сей, и есть дивен во очи всех наших. Сей день его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же, благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дому Господня. Бог Господь, и явися нам, составите праздник во очищающих дорог алтаревых. Бог мой еси ты, и исповемся тебе, Бог мой еси ты, и вознесу тебя. Исповемся тебе, яко услышал мя еси, и был еси мне во спасение. Исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милости Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи святый, Вышний живый, и всевидящим Твоим оком презирай на всю тварь, Тебе преклоняем выю души и телесе, и Тебе молимся, святые святых, простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего, и благослови всяны, и прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом и делом, даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души во очищение многих наших грехов, даруй верию Твою милость на мир Твой, и на ныне достойные рабы Твоя, яко благословенно и прославлено есть имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понеси, и смертью Своею от работы вражи освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязатися усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостивцы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.